0: Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. В столичный регион вернулось лето. Далее подробно. Президент России Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. И выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов. Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях. Спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров. Милосердие, высокий профессионализм показывают и врачи, младший медицинский персонал, фельдшеры, которые трудятся на наших исторических территориях. Заботятся, лечат мирных граждан, детей, пожилых людей. Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека. При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных. И в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант. Дорогие друзья, труд медицинского работника имеет огромное государственное, общенациональное значение. От всей души еще раз поздравляю вас. Благодарю за великодушие и верность профессии, за мужество, щедрость и доброту. Желаю всем вам здоровья, благополучия, новых достижений. С Днем медицинского работника!
1: Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригад и бригады теробороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных штурмовой бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад теробороны ВСУ. Подразделения южной группировки российских войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием четырех механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Малиновка и Пискуновка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Водяное, Александровка Днепропетровской области, Благодатная и Любецкая Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Лужки, Коренек, Киянница и Истребиная Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах Старицы, Поколянова и Казачьей Лопани. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и 2 артиллерийских орудия.
1: Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах. В столичный регион вернулось лето. Столбики термометров будут штурмовать 25-градусные отметки при отсутствии облаков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то в Москву пожалует настоящее красное лето. Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц из 11 возможных. Ну а все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой миллион на миллион. Будет солнечно, осадки исключены. Ночью плюс 9-12, по области 7-12. В середине дня потеплеет до плюс 22-25 по Цельсию. Так обычно бывает на макушку лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла.
1: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский дзюдоист Тимур Арбузов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма на турнире «Большого шлема» в Улан-Баторе. Он в схватке за третье место победил канадца Франсуа Готье-Драпо. Также у женщин бронзовым призером в весовой категории до 63 килограммов стала Дали Лилуашвили. Тольяттинский «Акрон» в своем телеграм-канале объявил об уходе вратаря Александра Васютина по истечении срока контракта. Васютин защищал цвета «Акрона» на протяжении последних двух сезонов, сыграв в 23 матчах. Казанский баскетбольный «Уникс» в своем телеграм-канале объявил о продлении контракта с 4-кратным чемпионом России Алексеем Шведом. Соглашение с 37-летним защитником рассчитано на сезон 2026-27. Он выступает в составе команды с ноября 2025 года. Шанхай Шэньхуа под руководством российского тренера Леонида Слуцкого вышел в 1/8 финала Кубка Китая по футболу. В матче 1/16 финала команда обыграла Шэньцзянь Кунфу со счетом 2-0. Шанхай Шэньхуа одержал первую победу с 26 апреля. Команда не выигрывала в предыдущих 7 матчах в чемпионате Китая, проведя 3 встречи в ничью и потерпев 4 поражения. Российские хоккеисты «Каролины» принесли на чемпионский парад в честь победы в Кубке Стэнли флаги России. Мероприятие прошло в штате Северная Каролина. Кубок Стэнли в составе «Каролины» завоевали трое россиян – нападающий Андрей Свечников, защитник Александр Никишин и вратарь Петр Кочетков. В финале плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 4-2 в серии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, воскресенье, 21 июня, во Владивостоке плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Калининграде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Краснодаре плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: Снова с вами я, дорогие друзья, автор и ведущий программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. В «Культбригаде» за эти многие-многие годы, которые она выходит в эфир, были здесь, напротив меня, практически все выдающиеся писатели, поэты, критики и драматурги, сценаристы нашего времени. Часто здесь были и начинающие авторы, те, которые делают только-только свой первый шаг в литературе, и, как правило, делают его ярко, делают его нестандартно, делают его так, что их запоминают с первого же шага. И сегодня у меня в гостях один из этих начинающих авторов с первой своей книгой, сборник стихов «Поехавшая». Буква внутри еще есть, две буквы есть «на», зачеркнуто. То есть можно читать «понаехавшая», «поехавшая». И зовут эту «понаехавшую», «поехавшую» Светлана Чмыхала. Моя коллега, работник ВГДРК, вы можете видеть ее по телевизору достаточно часто, очень яркая, очень нестандартная, в хорошем смысле этого слова, как человек, так и поэтесса. Света, здравствуй.
2: Добрый день.
1: Скажи мне, пожалуйста, вот когда ты говоришь о себе, я пишу стихи, ты чувствуешь, что ты становишься кем-то больше, чем просто Света Чмыхала, которая понаехала и слегка поехала? Или как-то стесняешься об этом, как-то вот ты стараешься лишний раз не привлекать к этому внимания? Как вообще чувствуешь себя и поэзию? Вот эти два понятия, Света Чмыхала и поэзия, как внутри тебя живут?
2: Ну, я очень долго этого стеснялась и старалась как-то не выставлять на показ тот факт, что я пишу стихи. Но я с этим стеснением борюсь, как бы скромность – это хорошо, но не в творчестве. И благодаря коллегам по литературному цеху, не только по литературному, я, наверное, больше стала ценить себя, свои стихи и тот факт, что я могу их писать. Поэтому сейчас я стараюсь говорить об этом, ну, с тихой, светлой, спокойной гордостью, наверное.
1: Да, дорогие друзья, стихотворение Светы всегда для меня какое-то открытие. Каждый раз оно умудряется меня удивить. Света, ну, прочитай что-нибудь из своего. Удиви меня в очередной раз.
2: Из книги?
1: Да.
2: Ну, и, наверное, прочитаю стихотворение, которое было написано в мой очередной приезд на мою малую родину. Я родилась в поселке с таким же немелодичным названием, как и моя фамилия. Это поселок Псибай. Очень маленькое место в горах на Кавказе. Ну, стихи. Какие здесь новости? Мальчик 2 лет не узнает маму. Она, чтоб его не пугать, надевает смешную панаму. Она облысела, химиотерапия. Да, та высокая, что живет у реки, помнишь ее, Мария. А что здесь еще обсуждать? Здесь, на периферии, еще не Кавказ, уже не совсем Россия. В заказнике в празднике 7 косуль застрелили. Косули были беременные, ручные. А те, что стреляли или не знали, или пьяные просто были, и егерь даже заплакал. Сказал, что успели покрыться шерстью нерожденные оленята. А больше нет новостей. Пусто место, не свято. Уехали, родила, спивается, ушла в яговисты. Зато какой воздух чистый. Какой же здесь воздух чистый.
1: Светлана Чмыхала, понаехавшая, поехавшая. Скажи, пожалуйста, вот давай мы вернемся немножко в прошлое, потому что ты сама это анонсировала, сама напросилась, что называется. Ты к нам спустилась с гор, в буквальном смысле этого слова. Скажи, пожалуйста, когда это произошло и почему?
2: Я переехала в Москву 11 лет назад. Сначала спустилась в гор в Краснодар. Я работала там в газете, была печатным, так сказать, журналистом и, в принципе, не планировала ни в Москву переезжать, ни на телевидении работать. А директор газеты дал мне все права печатать все, что я хочу, и я была таким молодым и борзым журналистом-критиканом. Вот. В какой-то момент владелец газеты поменялся, и меня из газеты попросили. Более того, когда я пыталась найти работу на Кубани, Меня нигде не рады были видеть за мои вот эти борзые статьи. Поэтому, когда у меня осталось 5000, я собрала свой чемоданчик, как ёжик из мультика, котомку, и полетела в Москву, чему очень рада, счастлива, и это лучшее, одно из лучших решений в моей жизни.
1: Скажи, пожалуйста, вот для меня всегда интересно люди, которые имеют родину малую. Дело в том, что я, как сын военного, каждые 3 года менял школу и менял место жительства. И, в принципе, вот у таких людей, как я, как правило, нет школьных друзей, за исключением последних, с которыми ты выпускался. Так случилось и со мной. И я могу сразу несколько мест, по крайней мере, 4 места на планете Земля, на планете СССР, наверное, так правильно сказать, была такая планета, на планете СССР могу 4 места назвать своей родиной, куда я возвращаюсь и чувствую, что здесь мое сердце. И вот ты замечательно сказала, и стихотворение прочитала. И не случайно ведь, наверное, внутри тебя вот этот выбор именно этого стихотворения «Возвращение домой». Малая родина, понятие «малая родина» внутри у тебя есть?
2: Да, конечно. Это горы.
1: Ты скучаешь в Москве без гор?
2: Да, конечно, я скучаю. Но когда мне удается выбраться туда, вот эта эйфория возвращения, эйфория от этих прекрасных видов, она очень скоро сменяется, ну, какой-то горечью. Потому что место, в котором я родилась, оно, конечно, становится меньше, людей там становится меньше, какой-то активности там становится меньше, несмотря на то, что с точки зрения туристического потенциала, это алмаз такой, но
1: неограненный,
2: да. Поэтому мне всегда немножко грустно, что у других людей, у очень многих людей нет возможности полюбить это место так, как и люблю его я.
1: Когда ты возвращаешься к себе домой, вот ты идешь по улице, встречаешься с людьми, здороваешься, а вообще как о тебе говорят? Тобой гордится поселок твой, что вот, смотрите, ведь на главном канале страны, смотрите, наше Света, вот оно в экране.
2: Ну, так... я бываю крайне редко там, но да, за мной следят в социальных сетях, лайкают, удивляются, но для меня самая большая гордость и самый ценный контакт – это моя преподаватель по литературе. Потому что поселковая школа, там, ну, как бы не очень был уровень образования, и единственный, ну, самый сильный преподаватель был вот учительница русского языка.
1: Как
2: и
1: ее зовут?
2: Екатерина Николаевна.
1: Екатерина Николаевна, мы передаем здесь привет из студии Радио России, из программы «Культ
2: бригады». Она была потрясающая, она меня строжила, и она сподвигла меня поступить на журфак. Она просто взяла меня, посадила в автобус, и я, как сейчас помню, была зима, морозы, и мы с ней вдвоем на автобусе поехали в Краснодар в университет узнавать, как поступить. Ну, чтоб ты понимал, ехать 5 или 6 часов.
1: Ух ты!
2: Да, пожилая женщина, вот просто на своем энтузиазме.
1: Увидела в тебе потенциал.
2: Да, и она до сих пор мне присылает какие-то картинки, поздравляет с праздниками. Ну, мы с ней вот поддерживаем какой-то контакт. Это, конечно, очень ценно, приятно.
1: Да, это дорогого стоит.
2: Важное и теплое то, что осталось.
1: Еще с тебя стихи.
2: Ну, раз уж мы заговорили о местах, есть одно еще место, конечно, смешно назвать его родиной, но в Москве есть район с забавным названием Зюзино, в котором я провела несколько лет. И я не знаю, что за магия этого района, но я там написала очень много стихов. Это была съемная квартира, хрущевка, очень старенькая, с яблоней, которая, ветки яблони на балкон заглядывали ко мне. Мне там было как-то уютно, и очень много было там вдохновения, поэтому вот из зюзинского периода. Дворник кричит: «Мы русские, с нами Бог!» Дворник из Средней Азии. Дворник скучает по той стране, что предали эвтаназии. Что-то плетет об узбекской, об СССР, что он был ракетчиком, что Собянин хороший мэр. И окурков опять набросал здесь какой-то сэр Зюзина. Здесь даже дворники в Зюзю, но... Снова китайской гирляндой горит окно, в рюмошной льется в граненый стакан вино. Все здесь убито и все здесь воскрешено. И даже природа, как в песне той из кино. Детские открывают свои секреты. День прибывает, а значит, наступит лето. Стаи хрущевок Собянину шлют приветы. Дворнику снятся аисты и ракеты.
1: Светлана Чмыхала, понаехавшая, поехавшая. Вот интересно то, что русская литература, если посмотреть на протяжении последних, ну, может быть, ну, давай 300 лет возьмем, практически вся состоит из понаехавших. Я имею в виду столицы, это Москва, это Санкт-Петербург, в зависимости от периода, та или другая столица. И посмотрим, кто откуда, мы обнаружим, что практически нет ни столичных поэтов, ни столичных писателей. Заполняется это пространство, я имею в виду литературное пространство, людьми откуда угодно. Иногда совсем маленьких местечек, иногда совсем отдаленных местечек. Мозаика русской литературы, пазл русской литературы складываете вы. Складываете люди, которые приходят с моря, спускаются с гор, выбираются из лесов и делают нашу жизнь более поэтичной. Как ты думаешь, почему так случается? Почему именно вы? Почему именно провинциалы? Я надеюсь, это слово для тебя не оскорбительное, потому что я еще раз напомню, я сам из малюсенького городочка, 30 тысяч населения, с самого края Советского Союза, понаехал тоже. И поэтому я сам себя отношу именно к этому классу людей, понаехавших и, конечно же, слегка поехавших, потому что броситься, вот знаешь, с насиженного места, где ты вроде бы принадлежишь, где каждый кустик твой, в неизвестность. Очень часто мы приезжаем совершенно на голое место, как и произошло с тобой, и немного раньше произошло со мной. Мы становимся частью этого места, но носим в себе на всю оставшуюся жизнь вот это маленькое место, и мы определяем, и ты теперь определяешь литературную, в данном случае мы культуру берем как литературное направление, в котором ты творишь. Теперь ты творишь современную русскую литературу. Почему, я возвращаюсь к изначальному вопросу, именно вы, провинциалы, ну или мы, провинциалы, делаем современную культуру?
2: Мне кажется, что в какой-то степени у провинциалов больше смелости. То есть все-таки жизнь в провинции, в маленьких каких-то поселках, деревнях, ну, это закалка определенная. Это закалка. Есть еще такой момент, что когда ты живешь в маленьком месте, в поселке, тебя все знают, ты у всех на виду. А поэзия, стихи — это тоже в каком-то роде ты добровольно себя выставляешь всем на вид и всем на суд. И вот мне кажется, что провинциалы, да, в них больше этой смелости, они как будто бы немножко привыкли к тому, что на них смотрят, их обсуждают, их осуждают. Ну и плюс еще момент, вот эта малая родина, провинция, она же с тобой остается, и спустя 10-20 лет ты начинаешь ценить эти горы, эти, не знаю, там, походы в баню, потому что никогда горячей воды не было. Этих шакалов, которые там возле двора пели свои жуткие песни.
1: Ты имеешь в виду прямо настоящих шакалов-шакалов?
2: Да, да, да.
1: Животных?
2: Дом, в котором я жила, он стоял прямо возле горы. И вот эти прекрасные животные, они приходили и искали в мусорных баках съестное что-то. Я до сих пор невероятно боюсь шакалов. Вот, наверное, это моя фобия.
1: Шакалофобия.
2: Шакалофобия. Отлично звучит.
1: Я тебя успокою. Я думаю, что в ближайшем обозримом будущем в Москве ты не встретишь ни одного шакала.
2: Так дело в том, что они никакой опасности не представляют. Но они какие-то горные сирены. Они такие жуткие звуки издают. Какие-то вот на каком-то уровне, не знаю, метафизическом. Они умеют копировать плач ребенка, крики людей. И вот когда они начинали завывать, ну, это просто мороз по коже, сердце леденеет, и ты просто в ступор впадаешь. Но вот эти какие-то вещи, они остаются с тобой, ты потом их можешь использовать в своем творчестве, поэзии, песнях, прозе, неважно. И это добавляет ей какой-то многоцветности, многовкусия. И становится интересно тем, кто не жил рядом с шакалами.
1: Скажи, а у тебя есть стихотворение о шакалах?
2: Ну, вот, наверное, прямо о шакалах нет. Но вот какое-то такое о малой родине, да, конечно.
1: Было бы здорово, если бы оно сейчас было озвучено.
2: Пожалуйста,
1: здесь
2: колыбельное.
1: На Радио России. Дорогие друзья, здесь в программе «Культбригада» Светлана Чмыхала читает колыбельную.
2: «Думай о светлом, детка, когда не можешь уснуть, когда квартира клеткой ножиком колет грудь. Думай о светлом, представляй поля чабреца и свою слабую руку в ладони большой отца. Вспомни июльские вечера в горах, мерцание светляков. Просто закрой глаза и прочувствуй. без дураков. Как после майского ливня пах псиной дворовый пес, тот, что зубами сжимал запястье, прикусывал не всерьез. Как груша-дичка, словно в последний раз зацвела, как эту грушу осенью уничтожила амела, как ты спасала цыплят соседских от слепоты, страшной болезнью грозили им желтые те цветы. Зайца увидеть в чаще сулила благую весть. Если не дали конфет, можно кашку с акацией съесть. Если наказано, спрятаться в зарослях камыша и просидеть там весь день от обиды, едва дыша. Думай о светлом, представляй поля чабреца. Пусть никогда и не было у тебя отца. Просто закрой глаза и представь все без дураков. Но где нам с тобой искать теперь светляков?
1: Светлана Чмыхала, поехавшая сегодня здесь в гостях, программа «Культбригада». Слушай, ну я вот абсолютно уверен, Свет, что сейчас те, кто нас слушает, несколько миллионов человек, каждый из них подумал, ну, по крайней мере, миллион точно подумал, как вообще можно жить с фамилией Чмыхала? Ведь это, наверное, само по себе испытание вырасти с фамилией Чмыхала. Ну, дорогие друзья, вы, к сожалению, не видите сейчас Светлану, но, тем не менее, если наберете в поисковике Светлана Чмыхала, вы увидите, что передо мной сейчас сидит феерическая просто косатая молодая женщина. И вот именно эта красивая женщина росла с фамилией Чмыхала. Ладно, если бы это был бы я бы, в общем-то, заслужил это. Но как тебе рослось с такой фамилией? Вообще, как с ней живется?
2: Ну, по крайней мере, она запоминается.
1: Это правда.
2: А второй момент, конечно, в каких-то рабочих вопросах мы с тобой работаем. В холдинге, и ты знаешь, что есть всякие службы, координации, что-то еще. Я каждый раз в каких-то документах вижу различные вариации своей фамилии. Я была и Смыкала, и Сыкала, и Чикала. Ну вот Чикатило не была, так, в принципе.
1: Что уже хорошо.
2: Что уже хорошо. А вообще это казачья фамилия. Это фамилия моего деда, которого я никогда не видела, но вот мне досталась его фамилия. Это был какой-то красивый казак Чмыхала кубанский, с красивыми бровями черными, который прекрасно пел. Бабушка моя из Сибири в него влюбилась, но не задалась у них семейная жизнь. Она в итоге с ним развелась, и до конца жизни, ну, мужчин в доме не видела, не представляла, замуж не хотела, стала бизнес-леди, очень жестко занималась лесом, а поселок Псиба – это, ну, лесные угодья сплошные. Вот, но фамилия осталась, и вот пришла ко мне, я пыталась выяснить историю происхождения, но, вероятно, мой предок чихал много. Ну, может, у него аллергия была на кошек, я не знаю. Я не скрою, в какой-то момент мне даже на работе коллеги говорили, что с такой фамилией строить карьеру на телевидении – это так себе затея. И у меня в какой-то момент я проявила малодушие, может быть, мне взять псевдоним, сменить. Ну, потом я успокоилась на эту тему, и, ну, Чмыхала, ну и ладно.
1: А мне кажется, что это звучит очень здорово и очень созвучно с твоим творчеством. На самом деле, ты иногда прочитаешь и думаешь, нет, ну это точно Чмыхала. Света Чмыхала сегодня у меня в гостях с книгой, первая ее книга, первый сборник стихов. Он небольшой совсем, карманного такого, но в твердой обложке формата. Можно носить с собой, можно периодически открывать, можно что-то читать. Я при тебе читать твои стихи не буду. Я знаю, что поэт очень ревностно относится к тому, что всегда поэты недовольны, как читают их стихи. Поэтому я попрошу тебя, мы сейчас возвращаемся, дорогие друзья, к Светлане и просим ее прочитать следующее стихотворение.
2: Так, ну, наверное, раз уж мы говорили о веселой фамилии и веселье, то надо что-нибудь веселое, верно?
1: Давай.
2: Москвичка Оля помоет окна. Висит листок на двери подъездной. Москвичка Оля, какого черта москвички окон не мыли прежде? Точнее, мыли, конечно, мыли, но не за деньги и не по найму. Вы не москвичка на самом деле. Москвичка Оля, откройте тайну. А может, Оля глотнула боли, влюбилась в сволочь, все потеряла? А может, Оля лишь хлеб без соли и сон в прокуренном одеяле? А может, Оля играет роли в рекламе или телесериале, и ей для роли узнать о доле провинциалок задание дали. А может, Оля из госконтроля ведет охоту на нелегалов. А может, Оля нас просто троллит, и объявление такая шалость. Москвичка Оля помоет окна, а я стою под твоим подъездом. Зачем пришла я? Какого черта? Я никому не ходила прежде.
1: Светлана Чмыхала, сборник стихов «Понаехавшая на зачеркнуто поехавшая». Возвращаемся к трудовой деятельности. Вот ты стоишь на вокзале. Вот ты спустилась с гор, села на поезд, приехала, стоишь. Очень образно ты сказала, я прям теперь все время буду тебя с этим и представлять, ежиком в тумане. Стоит потерявшийся с узелком в Москве на вокзале, сделала первый шаг, приехала и... Расскажи, пожалуйста, о том, как делают первый шаг. Может быть, она слушает по всей России, кто-то об этом думает и боится, кто-то, может быть, мечтает об этом, но как-то внутренне не может сделать первый шаг.
2: Я боюсь, если я расскажу, то я еще больше запугаю. Но, с другой стороны, у меня такая очень классическая история про то, что Москва там не сразу строится, слезам не верит и так далее. Да, вот эти все известные прописные истины. Я нашла комнату по объявлению на улице Беговой. Я нашла работу на сайте, на телеканале, который находится здесь недалеко, на улице Правды.
1: Соответственно, на самом деле все один район практически.
2: Первые две недели в Москве я даже в метро не спускалась, потому что от Беговой можно пешком пройти. Но комнату сдавал очень пожилой дедушка. В квартире он жил со своей еще более пожилой мамой. В силу своей старости она видела различные видения. Поэтому иногда она ко мне стучалась и говорила: там ты ведьма, я тебя убью. Вот. А плюс...
1: Гоголевщина
2: сплошная, вот как раз на тему Гоголя и прочее. А этот дедушка, у него было такое, так сказать, слабость заказывать на различных маркетплейсах различные бытовые приборы. Поэтому квартира вся с пола до потолка была заставлена неоткрытыми кофемашинами, блендерами, тостерами. Вот все это в коробках. Поэтому, в принципе, пробираться по ней было очень сложно, потому что на тебя мог упасть блендер. Поэтому неделя, наверное, через три я оттуда благополучно сбежала.
1: Ну, до сих пор бегаю, да?
2: До сих пор оббегаю это место дальними тропами.
1: Скажи, пожалуйста, вот сравнивая твою жизнь там и здесь, ты сказала, вот там, у себя в родном поселке, ты все время была на виду, все время такой, как бы ты все время как бы на суд представляешь себя. Да? Угу. Вот, очень знакомо мне, потому что я сын, как я сказал, военного, там в военном городке, где мы жили, все друг друга знают. А, то есть, вот прям такое очень плотное, ты не имеешь права делать поступки, за которые будет стыдно не только тебе, будет стыдно твоим родителям, потому что это сразу доходит до них и скажет: ну что ж ты, Коновалов, ну сын-то твой, Славик, эх. И это было самое ужасное. И поэтому действительно все время находишься на виду, все время. Что бы ты ни делал, ты знаешь, что тебя кто-то сейчас видит, и все равно об этом все узнает.
2: Абсолютно так. Знаешь, однажды на уроке музыки, это было в классе в третьем, а я была отличницей, примерной девочкой, мы пели песню, к сожалению, «День рождения» только раз в году. Uh-huh. Зачем-то я пропела в конце «How do you do?». Ну, захотелось мне так. А, там от школы до дома было идти минут 20. До момента, когда я пришла, меня уже ждали с ремнем, потому что позвонили из школы и сказали, что я плохо себя веду, и я получила 2 по поведению. Поэтому, несмотря на то, что не было тогда сотовых телефонов, в маленьком поселке информация распространялась со скоростью света. Поэтому да, если ты где-то что-то сделал не так, то дома будут ждать и готовиться.
1: Вот это ощущение того, что ты все время на виду. Вот ты уже не на виду. Москва – огромный мегаполис. Здесь всегда можно спрятаться, здесь всегда можно найти для себя другую нишу, если в одной нише у тебя что-то не получилось. Но, тем не менее, вот, по крайней мере, я для себя внутренне ношу в себе вот это ощущение, что ты все время на виду. Ну, то есть контролируешь свои поступки, потому что ты знаешь, что в конце концов все тайное когда-то станет явным. И вот это ощущение маленького города или маленького места, где ты живешь, оно так и осталось внутри. Как-то наложилось вот это на то, как ты относишься к критике?
2: Я очень спокойно отношусь, потому что у меня есть один страшный критик, который критикует мое творчество, там, мой внешний вид и вообще все, что я бы не делала, это я сама. То есть я иногда ухожу в такие крайности, что я просто себя вот разбираю на косточки, по косточке. Поэтому так как критикую себя я сама, никто не сможет другой, поэтому мне абсолютно не страшно. Вот. Ну а другой момент, что я не так много выставляю своих стихов и публикую, потому что я очень много отсеиваю. И чтобы я представила какое-то стихотворение новое в канале своем или вот в книгу оно вошло, да, то есть, ну, очень долгий процесс саморедактуры. Ну, бывает критика конструктивная, когда просто коллеги по цеху подсказывают там, замени слово, вот так будет точнее. Это здорово, за это спасибо. А критика из серии, там она спекулирует своей мордашкой симпатичной, она там то, а когда не знают, что сказать, начинают фамилию склонять, поэтому я спокойна.
1: Скажи, пожалуйста, вот это самоедство, как ты думаешь, в поэзии, оно помогает или мешает начинающему поэту?
2: Сложный вопрос, я для себя до сих пор не ответила. И в поэзии, и в принципе в жизни. Наверное, оно должно быть, но в каких-то пределах разумного все-таки.
1: А вот давай скажем так, хотя ты и очень молодая, и начинающая, молодая физически начинающая творческая личность, со временем ты усложняешь взаимоотношения с собой, как с критиком? Я имею в виду, становишься требовательнее или менее и менее требовательнее? Как происходит? Есть какая-то вот подвижка либо ту, либо в другую сторону?
2: Я думаю, что менее требовательно становлюсь, потому что в жизни появляются какие-то люди, авторитеты, которые тебя признают, ценят, и как будто бы благодаря им ты, ну, твёрже стоишь на ногах и уже сама к себе так не придираешься.
1: Вот сказала, признают, ценят. Тоже очень интересный момент, потому что особенно с первой книгой. И здесь важный момент, это тоже отметить, и, может быть, даже поделиться с тобой своим опытом, потому что я много встречал поэтов и писателей, которые, получая либо критику, либо признание, в зависимости от этого, продолжают как-то свой творческий путь. Некоторые после первой книги останавливаются, настолько их оглушает вот эта критика. Да? Или наоборот, выдают заранее большие авансы, и человек начинает строчить, как пулеметчик, не может достигнуть уровня первой книги, и со временем сходит на нет. Такое тоже я в литературе давно такое наблюдал. Теперь мы давай не о самоедстве, а о славе. Я знаю, что тебя хвалят, и я тебя хвалю, и я люблю твои стихи, и я при каждом удобном случае приглашаю тебя куда-то почитать, потому что это круто. К славе как относишься? Не ко мне, я имею в виду.
2: Я ценю этот момент, опять же, потому что, когда приходит признание извне, оно заставляет моего внутреннего вот этого уродца, который придирается ко мне.
1: Маленького чмыхалу.
2: Да, немножко успокоиться и замолчать. Поэтому, ну вот для какого-то внутреннего баланса мне это нужно. Мне, безусловно, от этого, ну, становится спокойнее, приятнее, я лучше сплю. Когда знаю, что там кто-то там сделал репост моего стихотворения или там как-то высказался. Но ты вот сказал, что когда там молодые авторы получают восторженные отзывы, начинают строчить. У меня такого нет. Вот как будто бы производительность никак не зависит ни от критики, ни от похвалы. То есть вот я там вхожу в какое-то состояние определенное, я пишу. Нет, не пишу, а как бы хоть захвалите, если вот нет у меня настроя, ну, пафосно будет сказать вдохновение, то я ничего не выдам.
1: Вот, кстати, про вдохновение тоже интересный момент. Это один из тех вопросов, которые я задаю практически всем, кто сюда приходит. Меня интересует творческое начало, творческое развитие. Когда написала первое стихотворение? При каких обстоятельствах, как случилось вот именно это?
2: Это было в классе в 9-м. Нам дали задание написать какое-то сочинение на какую-то олимпиаду, посвященную общественным проблемам. И я уже сейчас, к сожалению, толком и не помню, оно мне не сохранилось. Но почему-то мне захотелось написать сочинение в стихах. Вот. Потом я долго не писала, потом были какие-то попытки лет, наверное, в 19. И я, как сейчас помню, редактор газеты, в которой я работала, сказала: больше не пиши.
1: Видишь, как.
2: Вот.
1: Можешь не писать, чмыхала, не пиши.
2: Ну и как бы я... Да я спокойно. Ну, хотелось писать, писала, не хотелось, не писала. А какое-то, ну, отчасти профессиональная поэзия началась, когда я в Москве уже попала в мастерскую Захара Прилепина. И там уважаемые умные люди сказали: ну, ты поэт. И я такая: вау,
1: вау.
2: Окей. И, ну, тогда я стала больше писать, как будто мне дали разрешение. Ну, рассказали, что я поэт, я могу писать и выставлять. И так пошло.
1: Спасибо этим критикам, дорогие друзья, из студии Культбригады. Мы посылаем вам лучики любви за то, что вы развязали этот узелок, и Светлана...
2: Развязали руки Светлане, да.
1: Развязали руки Светлане, да, этот узелок разрубили. И теперь Светлана пишет нам замечательные свои произведения. Ну, раз уж я сказал, что ты пишешь произведения, надо их, эти произведения, еще и почитать. Еще раз напоминаю, Светлана Чмыхала, маленькая...

0: До весны дремать, не думая о судьбе, и слюни пускать в холодную сахарную слюду, но нельзя. Все идут на Тверскую, я иду. Чуда здесь нет, дагестанские есть чуду. Освобождайтесь от ноши в случае давки. Аккуратнее, люди, едет малыш-робот из Яндекс.Лавки. Красная площадь, красна рилсами и тиктоком. Не подскажете, как пройти между Западом и Востоком. Исмаил в расписном кафтане сбывает пончики. Все вокруг — это танцы чертят на кончике иглы нефтяной. Отпустите Николаса домой.
1: Отпустите Николаса домой, говорит Светлана Чмыхало, поэтесса, со своим новым сборником «Понаехавшая, поехавшая». Я всегда с таким пиететом отношусь к людям, которые обладают даром слова. Я считаю их немножко не от мира сего, потому что у них есть вот это слово, которое ты только что произнесла, слово «вдохновение». Это какое-то специальное состояние души, которое посещает творческих людей, и они из простого, в данном случае простого ведущего телеканала или репортера, или журналиста, в данном случае все три ипостаси подходят к нашей сегодняшней гости, к Светлане Чмыхало, прощается в человека пишущего, превращается в поэтессу. Скажи, пожалуйста, вот это ощущение, вот это чувство вдохновения, насколько часто тебя посещает? И всегда ли у тебя в этот момент ручка? Или оно приходит, когда ты его зовешь? Вообще, как ты творишь?
0: Ну, я для себя выделяю два сорта вдохновения, да? Первый знаком всем, кто в подростковом возрасте писал стихи, очень многие писали, да? Это когда внутренние какие-то любовные драмы, переживания заставляют тебя писать. Это работает как какая-то самопсихотерапия. То есть случилось что-то очень плохое, а ты взяла и написала об этом. И написала так хорошо, и как будто бы вот снова баланс выровнялся. Вот у тебя забрали, но тебе дали. И все хорошо. А второй сорт вдохновения, мой любимый, это когда ты в каком-то очень хорошем, спокойном, гармоничном состоянии гуляешь где-то по улице, на природе, в парке, не отвлекаешься на телефон. И вот в состоянии вот этой какой-то гармонии и свободы от вот этого электронного шума приходят какие-то хорошие мысли. Иногда, ну, там, не сразу там хоп и написала. Но ты там шла и увидела какой-то месяц, и он какой-то вот невероятно красивый. Или там ты шла и увидела мертвого голубя. Ну, ты себе записала мертвый голубь. Я не пользуюсь ручкой, блокнотом, слава богу, есть телефон, и я печатаю со скоростью света. У меня там, если заглянуть в заметки, там записки сумасшедшего, там мертвая ворона, месяц, там дворник, москвичка Оля, окна. Ну, вот этот весь бред. И оно все собирается, и потом ты заглядываешь в эту котомку ежика, достаешь оттуда какую-то вещицу интересную и раскручиваешь ее до стихотворения.
1: Это называется, дорогие друзья, творческий метод Светланы Чмыхало, которая сегодня в гостях «Культбригады». У меня автор ведущая программа Вячеслава Коновалова со своим сборником стихов, первым сборником стихов. Я уверен, дорогие друзья, что через какой-то промежуток времени Света будет появляться все чаще и чаще на подмостках и будет читать свои прекрасные стихи, свои колыбельные, своих мальчиков и уток, своих газет «Обещаю переживать», о температуре морской воды и придавать значение теням больших стрекоз. Если ждать, то появление первой звезды. Если слезы, то слезы утренних роз.
0: Прекрасно, ну, читаешь.
1: Да, я просто тебя очень часто читаю, поэтому я тебя, как ты сказала, хорошо читаю. Жду каждое твое стихотворение и очень рад этой книге. И когда только она вышла, как ты помнишь, я тебе сразу позвонил, что ты должна быть здесь, ты должна рассказать нам о том, что происходит в твоей жизни. И, конечно же, рассказать о том, что сейчас, после выхода этой книги, ты собираешься с ней делать. Я намекаю на какую-то поэтическую промоушенс, нужно делать какие-то шаги для того, чтобы тебя услышали. Почему я это говорю? На самом деле, я сейчас не тебе говорю. На самом деле, я сейчас говорю всем начинающим поэтам, у кого вышла первая книга. Очень многие ждут, говорят, я сделал продукт, я его выпустил в жизнь, а уж дальше пусть, как говорится, живет своей жизнью. Я с этим не согласен. Я всегда говорю, друзья, поверьте,

0: и мне пишут многие, немногие становятся поэтами. Потому что мы уже поговорили о славе, о самоедстве, которое приходит к человеку после первой книги очень часто. Нужно читать, нужно встречаться, нужно идти, нужно что-то делать. Скажи, у тебя есть какой-то план продвижения тебя как поэтессы теперь? По секрету скажи мне. И я никому не скажу, конечно же. Ну, несколько миллионов людей услышат, но это не в счет.
1: Ну, тут двойственный момент. С одной стороны, планами, да, делиться не хочется. С другой, если озвучила, то будь добра потом воплотить в жизнь.
0: Да, именно поэтому. Я знаю, что это твердый орешек, и поэтому, если ты что-то скажешь, так оно и будет. Так вот, колись.
1: На самом деле, на очень многие тексты у меня есть музыка. В каких-то полноценных состояниях или в зачаточных. Поэтому я, конечно, хочу в какой-то обозримом будущем, этим летом, например, сделать какую-то презентацию музыкальную. Объясню почему. Потому что когда стихотворение становится песней, как будто бы оно становится более доступным для широкого слушателя. Как будто бы музыка помогает уловить какие-то смыслы, образы и так далее. Поэтому, честно говоря, я вот с нетерпением жду отпуска. Потому что, как ты понимаешь, с нашей работой совмещать какие-то основательные творческие истории непросто. Вот, жду отпуска, чтобы включиться, собрать, там, не знаю, песен 15 хотя бы, и сделать какую-то прекрасную презентацию на какой-нибудь московской крыше с видом на закат, попеть, почитать. Ну, вот так я это вижу в своей голове пока.
0: Это выглядит прекрасно, дорогие друзья. Если тебе понадобится моя помощь, ты можешь всегда обращаться. Я буду рад. Ну и, конечно же, жду приглашения на эту крышу.
1: На поехавшую крышу.
0: Да, поехавшая крыша Светланы Чмыхало. Замечательный сборник стихотворений, который я держу в руках, и из которого я предлагаю тебе прочитать еще одно стихотворение.
1: Конечно. Ну вот, собственно, на вот это стихотворение есть задумка песни. Нам где борщ, который варила я? Ну, я пока почитаю. Где борщ, который варила я? Поздней ночью слышу разговор под балконом. Где борщ, который варила я? Их двое она вопрошает таким истеричным тоном. Где борщ, который варила я? И мне уже нет ни сна, ни покоя. Где борщ, который варила я? Ноябрь, Зюзина, да что же это такое? Где борщ, который варила я? А может, он угощал тем борщом другую? Где борщ, который варила я? Как в песне про дым сигарет, не люблю, но кормлю я. Где борщ, который варила я? Возможно, у него булимия. Он точно за раз навернул кастрюлю, мама мия. Где борщ, который варила я. Может, он за украинец и либерал, иуда, и борщ уничтожил тому, что це Украины блюдо. Где борщ, который варила я? Мой мозг закипает, как борщ. Эта фраза давит тяжелым грузом. Должно быть, и нет никакого борща, и мы имеем дело с газлайтингом и абьюзом. Где борщ, который варила я? Она рыдает, он молчит, наступает полночь. Где борщ, который варила я? Где борщ, который варила? Где борщ? Отвечай мне, сволочь.
0: Я уже даже как-то внутренне выпрямился. Хочется сказать, я его... Дорогие друзья, Светлана Чмыхало, потрясающая совершенно, понаехавшая, поехавшая, с сборником стихов, которые я держу сегодня в руках в студии «Культбригада», Вячеслав Коновалов с вами. Свет, последний к тебе вопрос за сегодняшний наш разговор по поводу... Ты прям меня борщом своим ударила по голове. Я как раз хотел тебя спросить, там у тебя строчка упоминается, то, что сейчас вот у нас... Мы живем во времена специальной военной операции, и так или иначе в поэзии, в прозе, а вообще в культуре это находит все больше и больше отражения. И я знаю, что практически с первого дня ты выступаешь на всевозможных мероприятиях, которые в том числе посвящены СВО. И скажи, пожалуйста, ощущение того, что поэзия вдруг стала востребованной. Как ты думаешь, почему именно поэзия вдруг так выстрелила? Почему ее нужно все больше и больше? Почему это тот самый воздух, которого нам стало не хватать? Почему? Себя как с поэтессы. Ведь у нас же, как известная фраза есть, Евтушенко, поэт в России больше, чем поэт, с него и спрос другой, это я уже от себя добавил. Вот ты теперь официальный поэт, у меня на столе лежит книжка, значит, из тебя тоже спрос. Почему поэзия? Зачем она нам сейчас?
1: Ну, наверное, потому что в темные времена... Всем нам нужен свет, чистый свет. Хорошая поэзия — это чистый свет. Это как огоньки в какие-то темные времена. Безусловно, в любые времена есть, там, не знаю, поп-культура, масс-культура, музыка и так далее, да? Но, видимо, в какие-то вот непростые времена люди тянутся к чему-то чистому и светлому.
0: Люди тянутся к поэзии, дорогие друзья. Люди тянутся к поэзии Светланы Чмыхало в том числе. Книга «Понаехавшая, поехавшая» у меня в руках, и вопросы мои к тебе закончились, а вот желание слушать твою поэзию не закончилось. Я бы хотел сегодняшнюю нашу встречу закончить твоими стихами. Прошу.
1: Хорошо, и раз уж мы затронули тему непростых времен, мне не приходилось бывать на передовой в Донбассе, но, конечно же, не задевать все эти события не могут, поэтому тоже отражаются. Не пишите, не надо, она так мечтала стать. Она стала. Она балерина, у нее есть полет и стать. Млечный путь дал бинты, а луна чуть-чуть мази Вишневского и залечили ранку. И кто-то строгий, но очень родной напомнил, здесь надо держать осанку. И Чайковский за пианино вдруг засмеялся, что его пытаются отменить, и начал новый балет. А Захарченко в гардеробе театра оставил бронежилет. Корса в платье, неузнаваемая прекрасно задумалась во втором ряду. И Моторола в буфете с чаем, да сейчас я иду, иду. Как танцует она, удивится кто-то из вновь пришедших, она без ног. Но балерины здесь не танцуют, они парят, наверное, так видит Бог.
0: Сегодня в гостях программы «Культбригада» была Светлана Чмыхало. Своей первой книгой, сборник поэзии называется «Понаехавшая, поехавшая». Свет, большое тебе спасибо, что нашла время прийти сюда в студию.
1: Спасибо тебе, что пригласил.
0: А заканчиваем мы, дорогие друзья, сегодняшний наш разговор со Светланой Чмыхало песней, которую она же сама и исполнит. Музыка Светланы Чмыхало, голос Светланы Чмыхало, поэзия Светланы Чмыхало. А я, дорогие друзья, прощаюсь с вами. Читайте правильные книги. Слушайте «Культбригада». С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов. До следующей недели.

0: Бульт-бригада. Слово, смысл, литература.
1: Тихая охота, грибные места и прочие секреты в авторской программе Николая Мамалашвили «Ни пуха, ни пера».
2: Вроде бы заяц бежит именно туда, где много грибов.
3: Не знаю, у меня заяц из-под ног не выскакивает.
2: Поэтому, Леша, я назвал тебя.
4: Ну, я про зайца не знаю, но моя собака, она постоянно помогает искать грибы.
1: «Ни пуха, ни пера». Слушайте в воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда.
5: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
7: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
6: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Дети играют в театр. Продолжение беседы.
9: Самый главный девиз в театре для людей, которые работают с детьми. Вам может не нравиться тот или иной ребенок, но вы обязаны его уважать.
1: Заслуженный деятель искусств России, основатель детского музыкального театра юного актера Александр Федоров в программе «От пролога к эпилогу» в это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
10: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
11: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
10: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Президент Владимир Путин поздравил всех работников здравоохранения с профессиональным праздником. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Сегодня в северном полушарии наступает самый длинный день в году – летнее солнцестояние. Далее подробно. Президент Владимир Путин поздравил всех работников здравоохранения с профессиональным праздником. В видеообращении он отметил, что их объединяет высокая цель служения людям и сбережения здоровья нации. Особые слова признательности глава государства адресовал родным и близким медиков, которые поддерживают их в условиях ночных дежурств и постоянной занятости.
2: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи, в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. И выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
1: Президент добавил, что достижения науки должны как можно быстрее внедряться в больницах, поликлиниках и реабилитационных центрах. По словам российского лидера, в стране разворачиваются проекты по созданию передовых биомедицинских, генетических и клеточных технологий с участием ученых и ведущих технологических компаний. Все эти разработки, отметил Владимир Путин, расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний, а также для сохранения активной и полноценной жизни человека. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной мотопехотной бригады бригады теробороны ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты и пяти бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежная, Доброполье, Василевка, Красноярская Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 295 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 3 автомобиля и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
3: Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированию механизированной и горных штурмовых бригад в районе Орехово, Димитрово и Преображенки. Уничтожено 50 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 740 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Президент США Дональд Трамп заявил, что суда не будут платить за проход через Ормузский пролив во время американо-иранских переговоров и после их завершения. Не будет никаких сборов за проход через Ормузский пролив на 60-дневный период перемирия и не будет никаких сборов после того, как 60-дневный период закончится, написал он в субботу в социальной сети True Social. Если оплата за проход и будет вводиться, то только в пользу США, и только в том случае, если сторонам не удастся заключить финальное соглашение, отметил Трамп. Ранее иранская сторона заявляла, что бесплатно пересечь Ормузский пролив можно будет только в течение 60-дневного периода переговоров США с Ираном. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в случае успешного завершения переговоров Украины с Брюсселем о вступлении в Евросоюз, в стране будет организован юридически обязывающий референдум по этому вопросу. При этом он отметил, что это произойдет не скоро. Мадьяр подчеркнул, что Будапешт недоволен попытками Брюсселя ускорить прием Киева в ущерб другим странам-кандидатам. И Венгрия инициировала индивидуальную проверку оценки на основе заслуг и результатов. В пятницу венгерский лидер сообщил, что из итогового заявления исключили пункт об ускоренном приеме Украины, и документ впервые за полтора года поддержали все 27 стран-членов Евросоюза. Бывший президент Украины Леонид Кучма отказался от польского ордена Белого Орла, но при этом сохранил российский орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Об этом сообщил журналист информслужбы «Вести» Валентин Богданов. Он назвал поступок экс-главы государства дальновидным, подчеркнув, что Кучма всегда умел смотреть в завтрашний день. Сегодня в северном полушарии наступает самый длинный день в году – летнее солнцестояние. Как сообщили в московском планетарии, Солнце в 11 часов 24 минуты по московскому времени достигнет наивысшей точки над горизонтом. В Москве световой день продлится 17 часов 33 минуты, а ночь станет самой короткой – всего 6 часов 27 минут. После этого день начнет убывать, а ночь расти, и их продолжительность сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самый короткий день ожидается 21 декабря. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная России завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Кубке вызова по художественной гимнастике, который проходит в Пекине. Золото взяли китаянки, третье место заняла команда Белоруссии. Софья Елтерякова стала серебряным призером в личном многоборье. Еще одна представительница России, Арина Ковшова, заняла шестое место. Полузащитник Мумин Гамалё покинет московское «Динамо», сообщает «Спорт-24». Стороны не смогли договориться о продлении контракта, который истекает в конце июня 2026 года. 31-летний камерунец не находится в расположении команды. Гамалё играет в «Динамо» с 2022 года.

гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность, кратковременный дождь. Днем в городе на Неве плюс 25, плюс 27. В Москве переменная облачность без осадков. Днем в столице плюс 25.

0: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий художественный руководитель театра Илья Ильин. Авторский «Князь Игорь».
1: Бородин – это главное в версии «Геликон Опера». Это впервые будет исполнено на оперной сцене.
0: И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Биробиджана. Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
2: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ей в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
2: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
3: Подвиг этот очень опасен?
2: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
5: Друзья, добрый вечер. Я рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и будущий губернатор Прибалтийского края и будущий президент Латвии Кирилл Федоров.
6: Не без этого, не без этого.
5: Именно поэтому ему не дают паспорт России.
6: Ох, именно потому, что будет сказано в сегодняшнем эфире,
5: готовят.
6: Мне и не дают паспорт России. Так что смотрите до конца, все узнаете. Только если вы слушаете «Радио Россия».
5: Да, сегодня много будем обсуждать разных новостей.
6: Чего бы начать, да?
5: Не хотелось бы с негатива.
6: Давай с позитива. Очень крутой дальнобойщик, водитель.
5: Да, да, ну давай, хорошо, давай.
6: Водитель тягача.
5: Нет, бензовоза.
6: Ну,
5: водитель бензовоза, да. Где-то, я так понимаю, судя по картинке, это где-то в ДНР, на Мариупольском направлении, там, где есть ветряки.
6: Угу.
5: Вот. Может быть, я ошибаюсь.
6: Может, на новых территориях, назовем это так, пытался украинский дрон вдарить по, соответственно, нашему бензовозу, и эпический уход увернулся, просто как, не знаю, как будто всю жизнь, наверное, он готовился к этому моменту, к этому уходу, и ушел от него, и его жизнь будет теперь долгая и счастливая.
5: Вот,
6: заиграл
5: Бог.
6: В игры, может быть, Евротрак-симулятор, там вот эта вот вся история.
5: Да, на самом деле, действительно, кадры уже есть везде в сети, в телеграм-каналах.
6: Кирилл Федоров, да, подписывайтесь.
5: Неофициальный Бессонов. Так, реклама телеграм-каналов, реклама неофициальная.
6: А у меня дублировано в Макс, в национальном.
5: Ну, это аргумент. Вот. И да, что я хотел бы по этому поводу сказать. Это крайне редкие кадры. Водитель просто красавчик. Это нужно было соблюдать хладнокровие. Да, дрон — это светлое время суток, днем. Вот, летел прямо в кабину, вот, как бы сказать, в лобовую атаку. Водитель

0: увернулся, при этом достаточно с серьезной такой амплитудой, то есть взял вправо на обочину. Сзади ехала легковой автомобиль, который, в принципе, эти кадры и снял. Там, конечно, пассажир, судя по комментариям, был под впечатлением. Но что бы я хотел сказать? На самом деле, вот, когда едешь по этим дорогам, скажем так, которые находятся в зоне риска, где работают дроны противника, то ты максимально сконцентрирован. То есть понятно, что ты музыку громко не слушаешь, вообще не слушаешь. Окна открыты, хотя бы чтобы слышать, если где-то какой-то взрыв, где-то, ну, может быть, чисто случайно, если повезет, и ты услышишь шум дрона, но это очень маловероятно, это, я не знаю, сколько должно стечение обстоятельств произойти, потому что все-таки в автомобиле едешь, твой же шум мотора тебя как бы, скажем так, немножечко разбавляет все остальные шумы, но тем не менее, хотя бы пытаешься ориентироваться и внимательно очень смотреть в небо, в зеркала, и вот водитель молодец, не прозевал момент и спас себя и автомобиль, и груз, который, слушай, кстати, вез.
1: Кстати, еще помимо того, польза, лето сейчас, это открытые окна, помимо там вентиляции, слышимости и всего остального, в случае чего окна могут стать дополнительными поражающими элементами.
0: Да, да.
1: А
0: да,
1: когда
0: да,
1: у тебя стекло опущено в дверь, то, по крайней мере, стекло, ну что, переднее стекло навсегда триплекс, оно, как правило, все-таки...
0: Ну, на пленке.
1: Да, да, оно не разваливается на кучу осколков и не летит в тебя, а вот боковые стекла, они вполне себе разваливаются и могут привести к очень неприятным ранениям. Иногда может показаться, что там это стекло, а вот порежет оно где-то не в том месте, где нужно, и все, и человек очень быстро потеряет.
0: Да, вот мы плавно перейдем как бы к советам. Я вчера у себя в телеграм-канале об этом написал, ну и в канале Макс, соответственно. И
1: есть вредные советы, а есть полезные советы,
0: да,
1: от Данилы Бессонова.
0: Поскольку... А какие от меня вредные советы?
1: А помнишь, книгу недавно хотели запретить Григория вот этого Остера, или как она, «Вредные советы». Обсуждали же, что она... Необходимо проверить. Бастрыкин, по-моему, сказал, что необходимо проверить вредные советы.
0: Слушай, да... Ну, ты знаешь, я не знаю, как это комментировать.
1: А мы не будем, мы послушаем хорошие советы.
0: Да, на самом деле у нас и так негатива и вредных советов хватает в открытом пространстве информационном.
1: Без смысла
0: дополнять. Но и с другой стороны, дополнительная репрессия. Но я так что-то мне подсказывает, что мотивация была не только связана с этой книгой, а больше с автором, его высказываниями и нарушением закона Российской Федерации. Поэтому там не так все просто. Насчет советов. Смотрите, сейчас, ну, все мы знаем, да, что у нас много городов, в том числе столица, подвергается налетам дронов. Что я хотел бы сказать? Ну, может, это прозвучит как-то недооцененно по негативу от этих ударов. Но я хотел бы сказать, вот Донецк, к примеру, очень много лет жил в условиях, когда по нему работала вражеская ствольная артиллерия, также реактивные системы залпового огня, такие как «Град», «Ураган». Что это значит? Это значит, что вот так же и ствольная артиллерия накрывает, вот, понятно, бьет по каким-то там, пытается объектам, по квадратам. Вот РСЗО просто по квадратам накрывает вот большой участок, а там как повезет, куда прилетит. Ты просто можешь выйти из дома во двор и попасть под снаряд и тому подобное. И активность такая, что, ну, сотни, иногда тысячи боеприпасов выпускается за день по городу. Вот, то есть такая интенсивность огня, ну, это очень опасно. Особенно противник очень часто бил специально по местам скопления людей. Также, в том числе, вот, кому интересно, посмотрите в поисковике, в интернете, реактивная система залпового огня РСЗО БМ-21 «Град». Да, что это такое? И вот «Градом» они полный пакет, 40 этих реактивных снарядов, ну, по сути, ракет, да,
1: небольших. 122 миллиметра, ну, как
0: 122 миллиметра, да, миллиметра выпускали. Вот, допустим, по центральному рынку днем, в выходные, когда там много людей, вот просто, чтобы побольше мирных людей убить или покалечить. И такое постоянно было вот в Донецке, к сожалению. Вот сейчас с этим попроще, фронт отодвинулся. Вот, Белгород.
1: Белгород лупят градами до
0: Белгород
1: сих пор?
0: Белгород лупят, да.
1: Ну, к там, сожалению.
0: Это модернизированный вампиры. Град? Да, это вампиры. Чешская реактивная система залпового огня, да, ну, понятно, это еще с советских времен, они там модернизировали. И
1: ну, по сути, это тоже дальше. Град, 122 миллиметра.
0: Просто дальше может лететь.
1: Да, да, только работает снарядами либо турецкими, либо сербскими. И вон на 40 километров мы видели в Новый год, да. 23-24 года.
0: Да. Поэтому тоже очень тяжелая ситуация, да, вот с дистанцией. Поэтому, когда многие пытаются там, ну, даже противник, естественно, кадры «Москва в огне», там все начинают, все там. И, кстати, я посмотрел украинский сегмент, и там реально вот украинцы, которые вот на этих украинских информационных ресурсах находятся, но по-другому. Наверное, лучше по-другому сказать, как пасутся, как бы, да, потому что, ну, это очень... Ладно, все, не буду я ругаться. Вот, они прям верят, все. Им показали нефтеперерабатывающий завод с 80 ракурсов. Там еще что-то показали, там дым черный идет с 80 ракурсов. Все, Москва в огне, и тогда и начинается. Все, мы там победили, там, да ну, прекращайте. Что я хочу сказать?
1: Ну, извини, я чуть-чуть перед тем, как ты расскажешь все методы, как надо защититься, и это на самом деле важно послушать. И
0: да, я сейчас не об этом говорил, сейчас я закончу мысль просто, да. Что я хочу сказать? Эти удары негативные, опасные, смертельно опасные, однозначно так. Но то, что противник пытается раздуть, и в нашем сегменте в том числе, естественно, это сопровождение своих действий силами подразделений информационно-психологических операций и тому подобное. И надо понимать, это неприятно, это опасно, но это не трагедия, это не поражение в войне, как там некоторые пишут в комментариях и тому подобное. Давайте сохранять такой холодный рассудок и понимать, у нас идет война, да, ну, такие последствия. Я так думаю, что могут вполне себе повторяться и, может быть, даже усиливаться эти обстрелы. Хотя сейчас наши системы противовоздушной обороны, и вот все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Вот. Мы тоже ищем противоядие. И вот сейчас, допустим, там на новых регионах, вот точнее в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже там работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает. И сегодня публикации были в украинском сегменте. Поэтому противоядие будет, я думаю, что момент переломим. Чуть позже я дам некоторые советы, как себя вести и что с этим делать, как это можно предотвратить, на мой взгляд.
1: Вот, я что хотел сказать по всей этой истории. Тут вот Владимир Путин сказал, что никакие удары ВСУ по РФ не помогут противнику. Ну, безусловно, в этом есть большая доля правды, и я в очередной раз, как всегда, люблю окунуться в нашу прекрасную историю, потому что история всегда подсказывает нам ответы на будущее. Вот в 20-е годы, начало 20-х, там, конец 20-х, начало 30-х, была очень популярна доктрина Дуэ, так называемая. Она подразумевала создание вот бомбардировщиков, которые там выбамбливают все у противника в тылу, и, в общем-то, победа достигается. Многие решили по этому пути пойти, вот Соединенные Штаты Америки, в том числе Великобритания там, и так далее. Мы тоже пытались, у нас были тяжелые бомбардировщики. Но как бы результат был, но был не совсем тот, о котором все мечтали. Но вот Германию, например, бомбили, стандартный налет на Германию там, в 43-м, 44-м, 45-м году. Это 500-1000 бомбардировщиков, у каждого по 2-3 тонны бомб. 2-3 тонны — это то, что кидает сейчас Су-34, например, наш. Вот. Только Су-34 у нас сколько летит? Там несколько штук, например. Ну, за день десятки Су-34-х вылетают. А у них вот летит, например, 1000 Су-34-х, берут город и просто все, что у них есть, выкидывают на этот город. И, казалось бы, ну, Германия после таких налетов, а потом еще истребители, которых тоже около 1000, начинает все, что можно штурмовать с пулеметов, неуправляемых ракет, там «Мустанги» развлекались, «Тандерболты» и так далее. Ну, казалось бы, а ночью все это повторяют англичане. Ну, американцы днем, англичане ночью. И вот так вот по Германии практически в режиме нон-стопа, несколько налетов в неделю, выносят большие города, количество жертв-то огромное. Ну, и как ты думаешь, насколько это реально снизило производительность военной техники в Германии? 10-15%. Это бомбардировки, ну, то, что сейчас происходит даже с самыми там разбомбленными городами Украины, самыми горячими, я не знаю, даже вот, не знаю, хоть Бахмут возьмите, там вот, в котором дом живого-то не осталось, там и так далее. Все это рядом не стоит с теми бомбардировками,
0: ну,
1: что были тогда.
0: Ну, поэтому у нас сейчас применяются ракеты, которые ну, высокоточное оружие.
1: Ну, там настолько, там просто заводы по площадям сносили до основания. И я опять-таки был на Азовстали, Азовсталь более сохранена, чем большинство заводов Германии к 45-му. Но пик военной мощи Германии был достигнут по производству всего танков, самолетов, снарядов в сентябре-октябре 1944 года. Немцы что сделали? Разнесли производство по всей стране, по маленьким фабрикам, подземные заводы. Ну вот все нам это очень начинает напоминать ту же самую Украину и так далее. А понятно, что...
0: Ну, в первую очередь, наверное, больше Иран, потому что Украина вынесла свои мощности производственные за границу. Они сейчас все в Европе, по сути. Они это оформляют юридически, как совместное, там, Украина-немецкое производство, Rheinmetall какой-то.
1: Ну, там всякие
0: или,
1: есть,
0: там, Украина-французская, прибалтийская, поляки. Да, это все как бы...
1: Ну, я к чему...
0: Это все цели, по которым нам придется скоро открывать огонь.
1: Да, я к чему все это говорю? К тому, что как бы Украина не наносила удары по России... Именно с военной точки зрения, да, есть неприятные удары, есть они удары, после которых есть определенные последствия. В Германии вот тоже, например, производство, в результате одного из ударов, производство реактивного самолета задержалось на 4-5 месяцев. Это действительно повлияло определенным образом на ход войны. То же самое, если ударят по какому-то критически важному заводу, производящему там оптоволокно или компоненты для ракет и так далее. Но в целом надо понимать, что войну это не выиграть, этим не выиграть, это уже много раз доказано. То, что американцы делали со Вьетнамом в 60-е, 70-е годы 20 века, где было бомб сброшено кратно больше, чем за всю Вторую мировую войну. Все равно это не помогло. Все решается на поле боя в любом случае. Конечно, тыл важен, это очень важно. И надо думать, как защищать производство, как защищать заводы. И опять-таки, вот у меня любимый мой пример. Завод в Туапсе, наши прадеды, в моем случае, или у кого-то деды, у кого-то, может, и родители, эвакуировали во время Великой Отечественной войны. Тот самый завод в Туапсе, который мы наблюдали. Они его эвакуировали, а потом туда вернули. И это все успели сделать
0: за время
1: Великой Отечественной войны.
0: В том и претензия основная к тому, что нужно что-то делать.
1: Без бюро 1440, вот без именно смартфонов, интернета.
0: Обезопасить, как бы, да, и инфраструктуру и тому подобное. Что надо как-то уже быстрее, наверное, кому-то, кто за это отвечает, просыпаться, что-то думать. И чтобы в Брянской области никаких заводов важных не было. Вот, в приграничных зонах и тому подобное. Конечно, в том и дело, что нужно как бы делать, а не ждать, когда? Не то, что клюнет жареный петух, а
1: и не рак за на горе засвистит.
0: Посерьезнее прилетит, как бы, да. Вот, но надеюсь, что все давно уже поняли, и решения будут приняты. Вот. Насчет советов. Что бы я хотел посоветовать городам, абсолютно всем, не только ну, прифронтовым в первую очередь, а и тем, которые подвергаются обстрелами дронов. Хочу сказать так, друзья, это советы, которые, в принципе, касаются даже мирного времени. Вот как ни парадоксально, но касаются мирного времени, просто в мирное время меньше вероятности оказаться в этой ситуации. Да? То есть вероятность, к примеру, там, землетрясения, ну, теоретически есть. Есть вероятность пожара, да, или там то, что у соседа снизу начнется пожар, ты просыпаешься в дыму, что делать, ну, вот, и ты не готов к этому. И много есть, и вот общие такие, скажем, правила вот, безопасности, да, личной безопасности, безопасности твоей семьи, они как бы спасают. Они спасают не только военное время в первую очередь. Поэтому вот я вчера написал об этом пост. Вот хотел бы некоторые озвучить советы, да, что делать. То есть, конечно же, в первую очередь это... Ну, тут больше, конечно, военного времени касается. Это вот стекла окон заклеить клейкой лентой. Не надо там заклеивать все газетами. Просто крест-накрест скотч, да, прозрачный. Мы так в Донецке делали, очень классно помогает. От чего это защищает? Это защищает, если, к примеру, там дрон или что-то взорвалось во дворе, ну, к примеру. Взрывная волна разбивает стекла окон квартир, домов на мелкие кусочки, и эти кусочки залетают вовнутрь в помещение на большой скорости. Вот, я видал как бы повреждения от стекла вот в таких ситуациях. Это очень, ну, мягко говоря, неприятные повреждения. Вот стекло, оно ломается на такие мелкие кусочки, наверное, и они настолько могут резать, ну, да, даже, наверное, меньше, чем там скальпель, что ли. Ну, то есть это очень, стекло – это очень опасное, опасный травмирующий фактор. Поэтому в данном случае я бы советовал, а когда есть вот лента на стекле, то стекло, во-первых, гасится немножко сама взрывная волна, то есть стекло не так вибрирует, во-вторых, оно не так на мелкие кусочки разлетается. То есть это эффективно на самом деле, хоть как-то, хотя бы как бы не так, не
1: снизить
0: такой
1: ущерб,
0: повреждающий врага, да, фактор будет, как бы, конечно. Дальше, примитивно, банально и очень, конечно, наверное, некрасиво, это мешки с песком. Вот, к примеру, у нас противник там бьет по автозаправочным станциям, по другим объектам инфраструктуры. Что мешает вот как каждому владельцу объекта, каждому, допустим, жителю дома, да, вот просто там скинуться, закупить мешки, ну, обычные строительные.
1: Они ничего не стоят.
0: Они,
1: ну, вообще
0: недорогие,
1: ничего не
0: стоят. Да. Песок просто вот набить и укрыть вот песком. Это что означает? Что это? От чего? Это очень хорошее средство против осколков. Потому что осколки, если, допустим, боевая часть осколочно-фугасная, осколки имеют убойную силу, ну, иногда до 300 метров. Вот. А если, к примеру, подъезд...
1: У гранаты считается F1 теоретически 200
0: метров.
1: 200 метров. Ну, теоретически.
0: Да,
1: да, да. Это какой-то 1-2
0: осколка. Ну, это да. Ну, да.
1: Но теоретически.
0: Да, теоретически. Но на чугун... Да, да.
1: Ты,
0: да,
1: же то рассказывал тоже случай, когда на войне, казалось бы, ну, вообще ничего нет, бах, человек упал.
0: Да,
1: ну, там, типа,
0: да,
1: и...
0: там просто мельчайший такой осколочек.
1: Да, и откуда, да, все, да, остальные, да, же, да, ничего не видят и так далее.
0: Вот, поэтому мешки с песком, да, это некрасиво, можно, не знаю, можно заказать производителю мешков, чтобы, знаешь, мешки были с изображением там котиков, там, еще что-то, да?
1: Вообще.
0: Это я шучу, конечно.
1: А почему
0: вот
1: нет?
0: Но, тем не
1: хоть
0: менее...
1: брендированные можно делать
0: брендированные
1: мешки.
0: Да, можно там под каждый дом что-то это, под каждую заправку, знаешь, там это на мешках так, Лукойл, Лукойл, и смотришь, да, о, это маркетинговый ход.
1: О,
0: это на самом деле
1: так
0: уже
1: у всех просто мешки,
0: потому что, знаешь,
1: а у них мешки уже брендированные.
0: Да, многие скажут, а что вы сеете панику и так далее. Друзья, ну какая паника? Ну это обычный элемент. Это вот, допустим, ураган, да, МЧС такой, завтра ураган, там ветер такой-то, пожалуйста, будьте там в укрытиях, чтоб ничего там не прилетело, какой-то там рекламный щит по голове или еще что-то. Но это элементарные меры безопасности.
1: Знаешь, что мне понравилось вообще? Я вот по Москве хожу, то есть общаюсь с людьми, которые, ну, скажем так, далеки от нашей с тобой темы, вот, к сожалению или счастью, может, и к счастью, но многие говорят, фронтовики, ой, мы наоборот воюем, чтобы там люди,
0: да,
1: особо
0: вот
1: не парились.
0: Поэтому, к счастью, я надеюсь, что вообще я хочу, чтобы наших людей никогда не коснулась война, но...
1: Ну вот они такие вот абсолютно не коснувшиеся, и тут у них коснулось, у них какая-то невероятная паника, боже, что делать? Женщины, короче, в истерике, девочки плачут, короче, мужчины растеряны, вообще что делать, а как, так, а почему, а это, а я на все это так смотрю, мне это настолько, ну да, так вот, у нас война.
0: Ну, это с непривычки, на самом деле, люди...
1: И опять-таки, многие говорят, а там вот сирены, не сирены, кстати, вот знаешь чего?
0: Вот я хотел сказать сирен. Про сирены, да.
1: Я
0: людей,
1: не
0: людей
1: сирен.
0: Конечно, пугать нельзя. И осуждать, главное, осуждать, mm-hmm. что ну, это обычная нормальная реакция с непривычки. Я первый раз в 2014 году, когда попал под обстрел, это очень неприятная история. Очень неприятно. И даже когда я впервые, это в Славянске было, услышал сирену воздушной тревоги. Ой, я даже не знаю, что было страшнее, обстрел или это сирена, как бы, да, которая
1: да.
0: предупреждает, что, значит,
1: воем,
0: что противник...
1: Воем, как этих юнкерсов пикируют в
0: да,
1: Великоотечество.
0: Да, это действительно неприятно. Но на самом деле лучше как бы услышать сирену и принять меры безопасности. Сейчас я дальше озвучу, что еще нужно делать. Чем просто проснуться от того, что в квартиру или к соседу там беспилотник, не дай бог, влетел или еще что-то, да? Или даже просто, короче, в принципе, мысль ясна, не хочу ее дальше развивать, как бы, да. Вот, что еще? Укрытие. То есть у нас должны быть каждый житель городов, всех. Это не только касается приграничных, не только вот Москвы, куда вот прилетают иногда беспилотники, да, других всех городов, куда прилетают беспилотники, или могут прилететь, или еще какие-то могут, ну мало ли, не дай бог, вот слава богу, ФСБ просто красавчики, работают отлично, но не дай бог где-то что-то, какая-то недоработка, и какой-то террорист что-то где-то взорвет, как бы, да, нужно быть к этому готовым, потому что мы живем в военное время. Вот. Поэтому каждый гражданин должен знать, где ближайшее укрытие. Укрытия должны быть подготовлены к приему людей. То есть это, там не должно быть воды по колено. Вот там желательно, если это, допустим, подвалы домов или рядом с домами, друзья, можно туда просто там запас воды сделать, как бы, да, какие-то не знаю, одеяло, пледы принести, может быть, матрацы и тому подобное. Вот. Там, не знаю, даже, может быть, какого-то дежурного или вахтера нанять, чтобы он за этим следил. Ну, это я уже так, как говорят, по-богатому. Вот. Но это все нужно делать. И должны быть значки. Если, к примеру, человек не в своем районе, он не знает, чтобы ориентироваться, должны быть указатели, укрытие там-то. Это у нас все это было. Вот мы это все проходили давно, как бы на Донбассе. Да, сейчас в новых регионах, в прифронтовых. Вот Белгород очень быстро многие меры принял. Да, и в Белгороде тоже, когда укрытия начали мобильные ставить, железобетонные, просто посреди улиц, рядом с остановками и так далее. Это тоже можно сказать, это там бывший губернатор хотел посеять панику или мэр, да, кто принял это решение. Нет, это беспокойство о людях. То есть нам нужно, и самое главное, чтобы каждый человек понимал, что ему нужно делать в той или иной ситуации. Потому укрытие, бомбоубежище, они должны быть готовы, открыты, вот, чтобы каждый мог в случае чего там, забежать туда. Также аптечки должны быть всегда вот под рукой. То есть дома, понятно, большая аптечка, там таблетки от всех болезней, от боли в левой пятке, чесотки в правой пятке, вот от всего, как бы, да, понятно. Но каждый с собой должен иметь всегда аптечку, в которой будет, вот, ну как, небольшую покупаете, там как сумочку можно с собой носить, там где будут два жгута, да, и кровоостанавливающие элементарные. Это в том числе для того, ну не дай бог, вот какое-то ДТП даже, вы проходите мимо, вот авария произошла, человеку нужна помощь, нужно остановить кровь срочно. Да что угодно это может быть. Плюс, конечно же, курсы тактической медицины. Их можно пройти просто в интернете, можно книгу купить. Это каждому вообще по жизни полезно. Элементарные правила первой помощи и главное, остановка крови. Это всегда везде, и в любом месте, в любой стране, на курорте, да где угодно, это всегда поможет. Каждый должен вот эти моменты знать для себя. Как оказать себе помощь, своим близким, вот первую необходимую помощь. Вот. Поэтому аптечки тоже, это должно быть за правило. Вот. Также, к примеру, я советую еще использовать, ну, обычные свистки, вот спортивные, да, свистки. Можно носить как брелок. Почему? Во-первых, ну понятно, там можно там отпугивать собак, можно отпугивать хулиганов, вот, можно позвать на помощь. И если вы оказываетесь в ситуации, когда, ну, бывает ситуация, ну, не дай бог, там, к примеру, если какой-то обвал, завал, или там даже ДТП, как бы, и крикнуть не всегда есть сил, или там кричать весь день, да, уже нет сил, как бы, но просто в свисток выдуть воздух и громко обозначить свое местонахождение всегда можно. Вот, это из таких правил. Также у каждого в квартире должен быть огнетушитель. Лучше два. Вот у меня два, например, дома. У меня в машине один, раньше два возил, но сейчас там я много чего наложил. Вот один огнетушитель дома, у меня два огнетушителя, таких классических. Еще я накупил такие штуки, они есть круглые, есть такие вот квадратненькие, которые в случае контакта с прямым огнем, они вот так вот взрываются и порошком там большую квадратуру осыпают. Это вот на
1: А один у
0: случай.
1: тебя в кабинете, чтобы когда ты узнал какую-нибудь очередную новость, и у тебя начинает
0: Да,
1: подгорать
0: да. Да,
1: пятая точка,
0: не-не-не-не,
1: жена
0: лучше
1: быстро
0: пусть...
1: подошла и
0: Да, да,
1: потушила тебя вот так
0: да,
1: вот
0: да, да.
1: просто.
0: Не,
1: Да, не
0: это там
1: гори.
0: есть вот именно автоматические такие штуки, я в машине тоже вожу. Вот.

0: психиатру и логопеду, которые специализируются именно на заикании. А вот рекомендации для родителей. В воспитании используйте меньше критики и больше похвалы. Любые домашние занятия осуществляйте под музыку, совмещая речь с танцевальными движениями. Дома поддерживайте режим дня, чтобы ребенок не переутомлялся. Обязательно создайте спокойную, гармоничную атмосферу в семье. С детьми разговаривайте тихо, спокойно, без повышенного тона. Не торопите его, не подгоняйте. Просите его не спешить, говорить медленно, размеренно. Заданий, которые вы можете выполнять с ребенком дома или по дороге в сад, это, например, вдох на 4 шага, выдох на 8 шагов. И на выдохе проговариваем, например, либо гласную, либо звук «в-в-в-в-в-в-в». Еще один пример – это, конечно же, фонетическая ритмика, проговаривание стихов, сопряженных с какими-то действиями. И еще есть вариант – ребенок проговаривает какой-то стишок или скороговорку, сжимая и разжимая ритмично кулачки. Также можно поиграть в игру «Я вижу». На выдохе ребенок плавно произносит фразу из 3 слов. «Я вижу школу», «Я вижу дерево» и так далее. Главное это произносить на одном выдохе плавно и медленно.
1: Рекомендации сегодня услышали, осталось только начать ими пользоваться. Ну а я же мать Кристина Косова, желаю вам больше времени проводить со своими детьми, потому что уж больно быстро они растут.
2: Пока-пока, мама.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Московский спорт.
8: Всем привет! В эфире программа «Московский спорт». У микрофона Виталий Павлов. Традиционно расскажем вам о спортивных событиях в столице. В эти дни в Москве проходит сразу несколько соревнований по воздушной гимнастике. Это официальные всероссийские соревнования «Воздух России», а также открытый летний кубок «Небо». Все подробности об этих событиях мы узнали у вице-президента Национальной федерации воздушной гимнастики по региональному развитию Татьяны Надейкиной. Татьяна, здравствуйте! Расскажите нашим радиослушателям про те соревнования, которые проходят, в каком они формате, в каких дисциплинах проводятся и кто принимает в них участие.
9: У нас сейчас проходят 2 соревнований. Одни всероссийские, официальные, в которых принимают сборные команды субъектов участия. А вторые соревнования открытого формата, где принимают участие все желающие от 5 лет. Участие принимают спортсмены из почти более 40 субъектов нашей страны. Около 1000 участников за 2 соревнований получается в течение 3 дней. Участие проходит в 3 дисциплинах соло и в 3 дисциплинах двойки. То есть это на 3 снарядах. Воздушное кольцо, воздушное полотно и стропы. В рамках открытых соревнований у нас есть еще дополнительная программа. Это произвольные и арт, где спортсмены могут себя проявить вне рамок официального спорта. Соответственно, соревнования направлены на популяризацию воздушной гимнастики, на объединение всех субъектов нашей большой страны и в целом дают возможность спортсменам выполнить определенные разряды.
8: Уровень участников насколько разный? Только профессионалы или любители тоже могут быть? И как заявиться на эти соревнования?
9: На официальных соревнованиях принимают участие только сборные команды субъектов, то есть это спортсмены, которые прошли определенный отбор, определенные места заняли на уровне первенства и чемпионатов своих регионов, так скажем. А в открытых соревнованиях

0: соревнованиях уже приезжают команды, в которых принимают участие все желающие, поэтому там ограничений особых нет.
1: Расскажите про судейство в целом в воздушной гимнастике. Как оно устроено? Можно ли это сравнивать с художественной гимнастикой, например, или система оценок совсем другая?
0: Нет, у нас немножко другая система. У нас есть четыре основных протокола. Это техника, исполнение, бланк сложности, где расписаны все основные заявленные элементы, и штрафы. И, соответственно, каждый судья по своему протоколу оценивает спортсмена, выставляет баллы, после чего счетная комиссия все это считает, и мы выставляем уже рейтинговую таблицу с занятыми местами и с определенным количеством баллов каждого спортсмена. И на основании этого в последующем спортсмены вернутся в свои регионы и по результатам этих соревнований будут присваиваться разряды спортсменам.
1: Правильно ли я понимаю, что есть набор стандартных элементов, которые должен выполнить каждый спортсмен? Или все-таки они сами заявляют сложность и, исходя из этого, уже получают оценки?
0: Получается, для каждого возраста, для каждого разряда своя определенная сложность, которую нужно набрать. Соответственно, тренер, когда готовит с собой нового спортсмена, формирует определенный перечень элементов, динамические, статические элементы, работа в партере, работа на снаряде, и после чего составляется такая красивая, эстетичная программа, которая передает воздушную гимнастику как на снаряде, так и дополняет ее хореографическими движениями, акробатическими на полу.
1: Как зрителям попасть на соревнования, нужны ли на них билеты?
0: Вход свободный на соревнования. Соревнования будут проходить в Москве, в городе Московский. Мы всех приглашаем, кто хочет посмотреть на красивый, зрелищный, эстетичный вид спорта.
1: Также 20 июня пройдет ночной забег. На дистанции 10 километров он стартует в 22:00. Старт состоится рядом с Москва-Сити, а финиш на территории МГУ. Маршрут пройдет по набережным столицы. Призовой фонд в общей сложности составит более 400 тысяч рублей. Его разделят между 5 лучшими мужчинами и женщинами. Этот забег мы обсудили с его участницей Златой Пономаревой. Злата, приветствую. Как давно вы вообще занимаетесь бегом?
2: Если не считать школьные уроки физкультуры, то бегаю я примерно 10 лет.
1: Бег для вас – это все-таки хобби или уже профессиональное увлечение по-настоящему?
2: Я бы назвала бег профессиональным хобби, с которым мы вместе уже треть жизни. Когда-то давным-давно все началось со спора с братом на слабо. И вот уже несколько лет мы большой компанией из семьи и друзей доказываем себе, что мы это можем.
1: В скольких забегах вы уже принимали участие на данный момент?
2: Я так давно бегаю, что уже сбилась со счета, в каком количестве стартов приняла участие. Думаю, что несколько десятков точно уже есть в моей копилке, а если сложить все медали, то суммарный вес будет измеряться килограммами.
1: Раньше уже бегали ночью, как на предстоящем забеге. В чем особенность такого варианта забега?
2: Ночной забег у меня один из самых любимых. Кажется, что в это время город живет и дышит иначе. Ты уже не так мешаешь людям, а значит, тебя ненавидят чуточку меньше. Зато в темноте отлично видно горящие глаза и сердца тех, кто, как и ты, выбрал бег вместо сна.
1: Ставите ли цель выиграть этот забег или просто нравится процесс и получаете от него удовольствие?
2: Я не профессиональный спортсмен, поэтому моя основная цель – получить удовольствие от забега, полюбоваться городом, классно провести время и повстречать единомышленников.
1: На следующей неделе в Москве на стадионе «Слава» состоится чемпионат России по регби среди женских команд. Это уже финальный этап соревнований. В них примут участие сильнейшие женские регбийные клубы России. Подробности нам рассказал начальник женской команды ВВА Подмосковья, заслуженный тренер России Григорий Малютин. Григорий, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, про эти соревнования, насколько они по-настоящему важны и значимы в регбийном мире.
3: Чемпионат России по пятнашке – это, конечно, значимое событие для нас, потому что в классику женщина же играет меньше, чем в олимпийский вид регби-7. Поэтому как бы его и проводить сложнее, и команд меньше, как бы женских, ну а количество игроков больше. Вот. Поэтому достаточно значимое. Вот мы каждый год проводим, пытаемся в ногу со временем идти.
1: А какой формат проведения чемпионата России сейчас?
3: Ну, у нас формат такой, что мы играем регионами в основном, вот, и играют ВВА Подмосковье, играют сборные команды Сибири и играют сборные клубов, которые играют по регби-си. Вот. Также еще есть московские команды, которые принимают участие, областные. В общем, в среднем там где-то 8-7 команд в чемпионате играют. Но в этом году, вот, к сожалению, всего 6 было.
1: Есть ли фаворит в целом в этом чемпионате? Существует ли сейчас такое понятие или, может, все примерно равны?
3: Москва фаворит, если по количеству. Область выигрывала один раз, ну а так Москва выигрывает зачастую.
1: А почему выбрали стадионом проведения чемпионата России именно арену «Слава» в Москве?
4: Ну, это наш стадион. Стадион Федерации регби России, поэтому мы как бы там и играем. Там напроще проводить соревнования удобнее. По-домашнему, короче.
1: Если говорить о зрительском интересе, насколько хороша посещаемость женского регби сейчас? И именно на этом чемпионате России много ли вы болельщиков ожидаете увидеть?
4: На финалах как бы всегда, ну, много народу, да. Как бы, если мы там предварительно играем, игры играем на неделе, там поменьше народу, то на финал периодически это. А в этом году мы играем после высшей лиги матчи, и там вообще народ может остаться. Как бы. Ну, на финал, ну, когда противостояние там серьезное, зрители приходят. Ну, тем более на славу, там есть определенный зритель, который всегда туда приходит.
1: Уже 27 июня состоится турнир по теннису «Летний кубок Яуза». Он пройдет для жителей Москвы старше 18 лет и состоится в нескольких категориях. Детали этого мероприятия мы обсудили с инструктором по спорту Москомспорта Сергеем Фролкиным. Сергей, приветствую. Расскажите нам, в какой раз этот турнир состоится и в чем его особенности?
5: Турнир у нас проходит второй год, называется... Это турнир по теннису «Летний кубок Яуза». Мы проводим 3 игровых дня. Первый день уже прошел, мы отыграли 6 числа. В нем приняли участие жители города Москвы, 18 лет и старше. С рейтингом от 1 до 3,5 по классификации теннисной. Соответственно, сетка у нас на 32 участника. Расписано, ну, предстоящий турнир 27 числа уже пройдет там же на теннисных кортах парка Яузы, Юрский проезд 8, там 4 корта. И здесь у нас примут участники с рейтингом 3,5 до 7, соответственно, по классификации теннисной. Также 17 лет и старше. Мы проведем турнир и наградим сильнейших, соответственно, призами, сувенирами от Мосгорспорта.
1: То есть это рейтинговый турнир, и у участников есть возможность повысить свой собственный. А какой формат?
5: Формат по олимпийской системе мы играем. Соответственно, предварительная регистрация у нас есть. Ссылочка, мы размещали ее на сайте Мосгорспорта, плюс в наши теннисные сообщества по соцсетям направляли для регистрации, чтобы мы понимали, что у нас там лимит 32 участника. Соответственно, ну, там плюс запасные, потому что бывает, что кто-то не заезжает в день турнира.
1: А расскажите подробнее про корты. Насколько комфортно там будет играть?
5: Корты парка Яузы, прям находятся 4 корта вместе. Трибуны для зрителей очень удобно с навесом. Чем-то приходят поболеть и родственники, и знакомые, близкие, друзья. Ну, там покрытие резиновая крошка, все разметка, соответственно, сетка, все есть.
1: Значит, зарегистрироваться может любой желающий. Вообще, главное просто успеть вовремя подать заявку, да?
5: Подать заявку, соответственно, предоставить паспорт на регистрацию в день соревнований, медицинский допуск для участия в соревнованиях по теннису. Там будет жеребьевка сразу проходить на месте, ну, заявившиеся участники тянут жеребий, и, соответственно, выстраиваются по сетке, и дальше уже мы начинаем, строимся на торжественную церемонию и начинаем турнир.
1: Для зрителей вход свободный, кто угодно может подойти, посмотреть, даже если просто прогуливается в парке Яуза.
5: Вход свободный, это парковая территория, там комплексная. У парка площадка, там и роллер-дром есть, и где побегать есть, и поиграть. Ну, в общем-то, кафе есть, в общем-то, для зрителей тоже там все удобства-то все есть.
1: На этом на сегодня все. Продолжайте следить за спортом и по возможности им заниматься. А мы обязательно будем продолжать рассказывать о спортивных мероприятиях в столице нашей страны. Это была программа «Московский спорт». Меня зовут Виталий Павлов. Удачи вам. Пока.
6: «Московский спорт». Радио России. Слово. Реклама.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны. Не поддавайтесь на уловки мошенников.
6: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле. Московское время. 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин призвал ускорить внедрение научных разработок в работу медиков. За ночь над регионами России сбили 239 украинских БПЛА. И в МВД назвали обязательные отметки в российском паспорте. Далее подробности. Владимир Путин о видеопоздравлении с Днем медицинского работника заявил, что достижения науки должны как можно быстрее внедряться в больницах, поликлиниках и реабилитационных центрах. Президент отметил, что в стране разворачиваются проекты по созданию передовых биомедицинских, генетических и клеточных технологий с участием ученых и ведущих технологических компаний.
10: С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека. При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центров, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных. И в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант. Уверен, что опытные наставники передадут им не только знания, но и важнейшие ценности, которыми всегда славилось отечественное здравоохранение. Уважение к человеку, верность врачебному долгу, милосердие и ответственность.
9: Также глава государства выразил особую благодарность врачам, которые несут службу в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что они работают в сложнейших условиях, спасая и выхаживая бойцов и командиров. Путин также поблагодарил медиков, которые трудятся в исторических регионах России и заботятся о мирных жителях, детях и пожилых людях.
11: Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 239 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Они перехвачены и сбиты над 9 российскими регионами и акваториями двух морей. Как отметили в военном ведомстве, БПЛА нейтрализована над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма, Адыгеи, а также над Азовским и Черным морями. Военнослужащие 3-го армейского корпуса группировки войск «Южная» сорвали попытку противника перебросить подкрепление в Константиновку ДНР, а также уничтожили склад материальных средств ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Там подчеркнули, что срыв попытки противника осуществить переброску подкрепления лишил его возможности своевременно усилить свои подразделения в районе Константиновки и способствовал дальнейшему продвижению российских подразделений. Примерно 2/3 российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины. Такой анализ, основанный на данных украинских ВВС, приводит «Нью-Йорк Таймс». Как отмечает издание, эти ракеты обладают разрушительной мощью в несколько раз больше, чем украинские дроны. А их высокая скорость делает перехват крайне сложным. Ранее газета писала, что Киеву не хватает ракет-перехватчиков для систем «Патриот», а Зеленский в начале июня признавал, что ПВО не справляется с баллистическими целями. Вице-президент США Джей Ди Венс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис. Перед вылетом Венс сообщил, что пробудет на переговорах с делегацией Ирана в Швейцарии не более 2 дней. В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начнутся технические переговоры Ирана и США, а также стран-посредников Пакистана и Катара. Как ожидается, они пройдут в закрытом формате. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций. Отметки о месте регистрации и воинской обязанности являются обязательными в общегражданском паспорте. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорте могут быть проставлены отметки о группе крови и резус-факторе, соответствующими учреждениями здравоохранения, о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, о ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также о номере записи в Едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла почти на 35 тысяч гектаров и превысила 168 тысяч. Об этом сообщает лесопожарный центр региона, отмечая, что угрозы населенным пунктам нет. На утро 21 июня действовало 89 очагов пожаров. Возгорания зафиксированы в семи округах. В тушении участвуют более 1300 человек. На погоду в Москве и области сегодня повлияет антициклон. Будет малооблачно, дожди исключены. Максимальная температура воздуха, как заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, повысится до июльских плюс 25.
12: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится антициклоном. Погода будет миллион на миллион. Идеальнейшая, лучше не придумаешь. Ну и в Москве, по области, в центральной России будет малооблачно. Осадки исключены. Ветер северный. Вечером с переходом на восточный. Но не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха повысится до июльских плюс 25 градусов. Показания барометров будут меняться мало. Составят ровно 7,5 миллиметров ртутного столба.
11: Завтра в столице погодные условия ухудшатся. Днем прошумят ливни с грозами, а вот температура воздуха будет укладываться в рамки нормы.
13: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Полина Кнорос продемонстрировала лучший результат сезона в мире в прыжках в высоту с шестом на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. Она преодолела планку на высоте 4 метра 91 сантиметра и заняла первое место. Этот результат является личным рекордом спортсменки. Валерий Пронкин стал победителем соревнований по метанию молота. В толкании ядра у женщин не было равных Снежане Трофимец, а в беге на 5 километров золото завоевали Даниил Прокушев и Светлана Оплачкина. Дубли Брайана Бробби и Коди Гакпа, а также гол Кресенсио Саммервилла принесли нидерландцам победу в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу против шведов со счетом 5-1, у проигравших отличился Энтони Эланга. В других поединках дня немцы сломили сопротивление команды Кот-д'Ивуара 2-1, а сборные Эквадора и Кюрасао разошлись миром 0-0. Бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендал пропустил первую тренировку футбольного клуба на межсезонном сборе. Об этом заявил главный тренер чемпионов России Сергей Симак. В январе СМИ сообщили, что 28-летний хавбек в течение недели отсутствовал на сборе команды в Катаре, а клуб за это оштрафовал его на 700 тысяч евро, что примерно составляет 2-месячные зарплаты игрока. Россиянка Мария Козырева и Ирина Шиманович из Белоруссии не смогли выйти в финал теннисного турнира в Ноттингеме в парном разряде. В полуфинале они проиграли Джан Хао Цин из китайского Тайбэя японке Сюко Аояме со счетом 7-5-1-6-8-10. Московская «Динамо» впервые вышла в финал Кубка России по регби. Столичный клуб в полуфинале взял верх над пензенским «Локомотивом» со счетом 35-15. В решающем поединке в сентябре бело-голубые встретятся с красноярским «Енисеем» СТМ, который был сильнее «Красного Яра» 29-17. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Погода.
7: Сегодня во Владимире плюс 21-23 градуса без осадков, в Туле плюс 24-26, в Воронеже плюс 21-23, небольшие дожди, в Ростове-на-Дону плюс 27-29 градусов, переменная облачность, в Волгограде плюс 24-26, дожди и грозы, в Краснодаре плюс 27-29 без осадков, в Сочи и Ставрополе дожди с грозами плюс 24-26. В Санкт-Петербурге днем кратковременные грозовые дожди плюс 25-27 градусов, в Москве без осадков плюс 23-25. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
1: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
0: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
6: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
4: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94.5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: Здравствуйте, дорогие юные друзья и не юные тоже. Приятно, что наша программа интересна и взрослым, которые не понаслышке знают о журнале «Колобок». С ним росли, его читали и слушали. Конечно, звуковые истории этого издания.
7: Слушали?
2: Да, слушали. Пластинки, что находились средь страниц. Кстати, с этими записями мы и знакомим вас в нашей программе. Меня зовут Мила Луговая, а вот тут рядом со мной главный герой, малыш веселый Колобок, который выбрал для вас сегодня замечательные пластинки.
7: Вот это здорово!
2: Первая звуковая история развеселит вас. Я вот вижу ее название и уже улыбаюсь.
7: Какая приятная улыбка, прямо до ушей.
2: Еще бы не до ушей, ведь речь сейчас пойдет о цирковом представлении. Цирковые артисты – большие друзья Колобка. На страницах журнала публиковались удивительные рассказы дрессировщиков о своих питомцах. А на пластинках были репортажи из цирка, как тот, что вы услышите сейчас. Слово корреспонденту Людмиле Балакиревой.

0: Вы знаете, ребята, я сначала тоже не верила, что кенгуру может танцевать, а пеликаны строем шагать в такт музыки, и что слоны умеют владеть чудесами акробатического мастерства. Я увидела это в цирке, где выступала со своими животными народная артистка Российской Федерации, внучка знаменитого дедушки Дурова, Тереза Дурова. И я захотела познакомить Терезу Васильевну с вами.
1: Дорогие ребята, мне очень приятно, что меня пригласили в Колобок. У меня очень много зверушек. Пеликаны красавцы, голуби очень красивые, крысы белые живут вместе с кошечкой, лиса живет вместе с петушком и очень дружны между собой. Собачки дружат с кошками тоже. И у меня индийские слоны. Одну зовут Монри, другую зовут Лайма. Обычно я репетиции провожу открыто. И много народа приходит, смотрит, как здорово занимается своими животными. Это, может быть, даже в какой-то мере и интереснее, чем представление в цирке. Это именно то, что не видит зритель вечером на выступлении. Открывается занавес, они выбегают, и хвостиками крутят, и ушками хлопают, прямо с такой радостью ко мне летят, потому что знают, что стоит на арене цирка добрая тетя, у которой полно лакомства, которая никогда в жизни не ударит ни кнутом, ни хлыстом. Поэтому животные меня очень любят и слушают. Не знают, что если они не послушали, значит, они не получат какое-то лакомство. А если они сделают все правильно, то обязательно получат очень вкусное угощение.
0: На одной из таких репетиций побывала и я. А когда она закончилась, Тереза Васильевна разрешила мне поговорить с некоторыми из своих четвероногих артистов. А это пони Орлик. Он очень способный актер. Орлик хороший. Орлик отдыхает перед представлением. А вечером Орлик будет катать обезьян.
2: Курганчик, кого ты катаешь, курган?
0: Да, я поняла. Ты катаешь кошечку и крыс.
2: Мони и Лайма. Очень приятно познакомиться. Мони просит сахар. Мони, попроси еще сахарку. Ты умница, ты хорошая девочка. Умница Монечка. Лаймочка, ты просишь у меня... Ой, какой вкусный сахар, Лайма. Ты кланяешься мне, ты спасибо говоришь.
1: Я гастролировала в Риге, и получила я телеграмму о том, что ко мне прибывает слоненок. Я была так рада и всем артистам говорила: ой, ко мне едет слоненок, какое счастье. А как же этого слоненка назвать? Повесили за кулисами ящичек и просили всех артистов, кто придумает интересное имя, бросить записочку в ящик. И когда мы открыли ящик, и вдруг мы увидели, что очень много записок, в которых было написано «Лайма». Я удивилась, что такое Лайма? Артисты говорят: ну вы же целый день кричите, какое счастье, прибыл слоненок. А по-латышски счастье – это Лайма. А сейчас это уже стала громадная слониха с характером, таким, знаете, избалованным характером. Ну, видно, я была виновата, я так баловала, я очень любила. Так что иногда Монри, старшая слониха, строго-строго к ней относится, что, мол, нельзя Лайма себя так вести, лишний сахар требовать или капризничать только за сахар. Делать трюк. И я считаю, что я самый счастливый человек и нахожусь с утра до вечера в окружении своих четвероногих и пернатых друзей. И вдруг у меня родилась дерзкая такая мечта – сделать акробатов на слонах. Я пригласила молодых людей из циркового училища. Слоны с ними подружились. А я уже считаю, что мои слонята сегодня – это партнеры акробатов. Ибо они сами забрасывают к себе на спину, они бросают их хоботом, чтобы они делали сальто-мортали. Во всяком случае, это партнеры-артисты, мои слоны. Можно было бы очень много рассказывать. У меня была мартышка Яшка. Подарили мне ее моряки во Владивостоке, принесли мне эту Яшку в тельняшке. Он прыгнул ко мне на руки, и мы стали просто неразлучными. Яшка днем гулял всегда во дворе цирка. Ну, артисты во время перерыва сидят, играют в домино. И Яшке страшно нравилось домино. Он садился рядом на стол около этих домино и всегда держал своими ручонками эти домино, значит. И вдруг кто-то из артистов взял его, ударил по ручонке, значит, чтобы он не трогал, как Яшка обиделся. Он схватил эти несколько штук домино и убежал, забрался на высокое-высокое здание на крышу. Ну, я, значит, побежала к этому дому. Ну, увидела, кричу: Яшенька, Яшенька, ко мне, скорее, скорее ко мне. Я вижу, что Яшка не спускается. И я увидела, что он в ручонках держит домино. Я поняла, что испугался, что последние эти заберут у него. Пришлось тут же купить домино. Я рассыпала около себя домино и кричу: «Яша, иди сюда, будем играть». И Яша спокойно с крыши спустился, и столько радости было, что он в охапку собрал все это домино.
0: Тереза Васильевна, а что вы пожелаете читателям «Колобка» к Новому году?
1: Дорогие ребята, я вам желаю всего самого лучшего. Растите добрыми, хорошими, отзывчивыми. Обязательно любите животных и любите природу.

0: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
1: А теперь хотим ненадолго пригласить вас в сказочный город, придуманный однажды писателями Генрихом Сапгиром и Ириной Смирницкой. В этом городе, не переставая, шел снег, отчего жителям становилось очень грустно и скучно. В конце концов, всех потянуло в сон. Люди начали ложиться рано и вставать поздно. Наступил момент, когда снег прекратился. Но тогда уже город был засыпан до крыш. Жители взяли лопаты и стали откапываться. Лопаты легко отрезали толстые ломти снега. Один мальчик вышел на крышу. Сначала он вырезал белый снежный куб, который заблестел на солнце, как большой кусок сахара. Затем мальчик вырезал еще один куб, потом еще, поставил их друг на друга, и получилась красивая башенка. Ее увидели мальчишки из других крыш и соорудили свои. Вскоре на всех соседних крышах выросли башни. От солнца они переливались, и никому уже не было скучно. Ведь это здорово знать, что над твоим городом есть еще один сказочный город. Этот короткий рассказ «Сказочный город» Генриха Сапгира и Ирины Смирницкой был опубликован в одном из номеров «Колобка». А вот произведение этих авторов «Сверчок» попало на пластинку. Давайте послушаем.

рассказывала, что раньше, когда она была еще молоденькая, у них в старом доме жил сверчок за печкой. Долгими зимними вечерами он пиликал, будто играл на маленькой скрипочке. И молоденькая тогда бабушка представляла себе разные картины. И вечера не казались уже такими скучными и длинными. Мальчик часто просил бабушку рассказать про сверчка. Это была его самая любимая история. Но почему у них на пятом этаже нет больше белой печки? Тогда бы у них тоже жил сверчок. Как-то осенью в квартире рядом поселился новый сосед. Он был такой странный, высокий, будто вытянутый, с длинными тонкими усами, закрученными кверху. Впрочем, лица его мальчик никогда не видел, потому что сосед ходил в низко надвинутой клетчатой кепке, уткнув подбородок в поднятый воротник пальто. По утрам он быстро сбегал по лестнице, держа под мышкой продолговатый черный футляр. Обыкновенно вечером из-за стены доносились звуки скрипки.

сдвигал очки на лоб и прислушивался. Я вижу море. Волны бегут одна за другой. А вдали парус, корабль.

мама куталась в шаль. А по-моему, это звенят колокольчики. Стадо возвращает слугов. Пахнет свежескошенным сеном. От пруда потянуло сыростью.

бабушка суетилась. Куда подевалась моя старая корзинка? Дождь-то какой! Солнце и дождь настоящий грибной!

А мальчик решил, что уже пришла весна, звенит копей. Да это же бежит ручей, быстро-быстро вдоль тротуара, как мокрый взлохмаченный щенок.

0: Мальчик бросился к игрушкам. Надо скорее найти кораблик и на улицу. И вдруг остановился. Скрипка за стеной затихла. За окном падал снег. И тут мальчик догадался, кто поселился за стеной. Это же сверчок. Да-да, тот самый сверчок, который когда-то жил в старом бабушкином доме за печкой.
1: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
2: А сейчас, ребята, мы хотим предложить вам послушать еще одну сказку о добром молодце Иване и его пастушьей дудочке. Это была непростая дудочка. Заиграет на ней Иванушка, и все пляшут, удержаться не могут. Помогла эта волшебная дудочка высмеять жадных хозяев, у которых Иванушка овец пас. А о том, как она помогла, вы узнаете, прослушав пластинку «Волшебная дудочка».
3: Жили в одном селе старик да старуха, и был у них сын Иванушка. С малых лет любил он на дудочке играть, и так-то хорошо играл, что все слушали, наслушаться не могли. Вот подрос Иванушка и решил в работники наниматься, отцу с матерью помогать. Попрощался он с родителями и пошел. Долго ли, коротко ли, пришел в дальнее село.
4: Эй, хозяева! Не нужен ли вам работник?
5: Нужен, нужен.
6: Будешь овец пасти.
4: Ну что ж, дело не хитрое.
6: Ежели хорошо будешь пасти, двойное жалование заплачу.
5: А если хоть одну овечку потеряешь, ничего не получишь.
4: Авось не потеряю.
3: Стал Иванушка стадо пасти. Утром чуть свет уйдет со двора, а возвращается, когда солнце сядет. Так месяц прошел и другой.

0: Вон, гляди, Иван-овец гонит. Одна, две, три.
1: 10, 20, 40, 50. Все овцы целы.
0: Прошлые годы пропадали. Какой волк задерет, какая потеряется. А у этого надо подсмотреть, что он на пастбище делает.
1: А как?
0: Прикинься овцой.
1: Как это?
0: Напяли овечий тулуп, шерсть наружу. Достань среди овец на четвереньки.
1: И блеять, как баран.
0: Уж лучше блеять, чем пастуху деньги платить.
2: Так жадный хозяин и сделал. Утром побежал вместе с овцами. А как пастись стали, головой в землю тычется, будто траву щиплет. А Иванушка сразу его заметил, только виду не подал.
3: Эй, овечки, сыты вы, довольны? Теперь поплясать можно.
4: Заиграла Иванушка, и пошли овцы скакать да копытцами пристукивать. А хозяин выскочил на середину лужка, да и пляшет в присядку, удержаться не может.
1: Ох, вам перестань играть, перестань, мочи моей нету.
5: Хозяин, ты ли это?
1: Я!
5: А как ты сюда попал?
1: Да так, забрел, невзначай.
5: Да, а тулуп зачем надел, да еще на выворот.
1: Холодно с утра показалось. Ну, я и того самого побегу.
5: Ну, беги, беги.
1: Ну, жена, надо нам Ивана выпроводить, да жалование ему отдать.
0: Что так? Никому не отдавали? А ему вдруг отдадим?
1: Нельзя не отдать, нельзя. Он, знаешь, как заставил меня под дудочку плясать. Чуть до смерти не уморил.
0: Ну, настоящий ты дурень. Меня-то он под свою дудку плясать не заставит.
1: Коли так, привяжи меня тогда на чердаке за перекладину, чтоб мне вместе с тобой не заплясать. Будет с меня, будет.
0: А, ну вот так. Крепко привязала.
1: Ой, не шевельнуться. Ступай вниз.
3: Вечер добрый, хозяюшка.
0: Правда ли, что у тебя такая дудка есть, под которую пляшут все?
3: Правда.
0: Ну-ка, поиграй. Если и я запляшу, отдадим тебе жалование. А не запляшу, прогоню.
3: Быть по-твоему.
2: Заплясала толстая хозяйка, все быстрее и быстрее пляшет. Услыхал дудочку и хозяин на чердаке.
1: Ох, ох, ой.
2: Возился, возился, да и сорвался с перекладины, прошиб потолок и давай вместе с хозяйкой плясать, руками да ногами размахивать. Устали оба, еле дышат. Остановиться не могут. Вышел Иван во двор, а за ним все потянулись. И куры заплясали, и овцы, и коровы, и собака у будки.
1: Ох ты! Ой, Иванушка! Иванушка, перестань играть!
0: Не выходи со двора! Не позорь перед людьми!
3: Ну уж нет, пусть над вами добрые люди посмеются.
2: Вышел за ворота, еще громче заиграл. А хозяин с хозяйкой, со всеми коровами, овцами да курами еще быстрее заплясали. Сбежалась тут вся деревня, и старые, и малые смеются, на жадных хозяев пальцами показывают.
3: Эва, какие крикеля, хозяин-то выделывает!
2: До самого вечера играл Иванушка. После того получил он свое жалование и ушел к отцу, к матери.
6: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
7: Через несколько мгновений мы с вами отправимся в не совсем обычный зоопарк. Туда нас приглашают ребята из детского хора. В песнях, которые они записали на пластинку, рассказываются забавные истории о разных зверюшках. Музыка Сергея Зубковского, стихи Алексея Шлыгина. Слушайте, ребята, а мы прощаемся до скорых встреч. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Пока-пока.
8: Заведем тетрадки льва, пусть их будет даже два.

0: по страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество.
1: Все в сад. Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня, как всегда, в эфирном саду собрались бодрые, веселые Мария Тарабаева и Александр Хавургаев.
2: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня не совсем обычный выпуск будет, да?
1: Ну как необычный, мы всегда рады, когда к нам в студию приходят гости. И сегодня мы с тобой в эфирной
2: студии. Не просто рады, а счастливы.
1: Счастливы, что мы не одни, наконец-то сидим здесь. К нам пришел наш любимый эксперт, наш любимый гость Михаил Воробьев, агроном, журналист.
2: Михаил, добрый день.
1: С новостями?
2: Да, можно вживую, можно его пощупать.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну я почему сказал, что не совсем обычный, потому что вот мы всегда отстаем от жизни, нас что-то спрашивают, что новенького. А мы как-то вот раз всю программу посвятим чему-то одному новенькому. А ведь этого новенького так много всего случается за неделю, пока
1: конечно,
2: мы в эфире отсутствуем. И поэтому вот мы сейчас попросили Михаила, чтобы нам сделал такой обзор наших новостей. Вот,
1: ну, потому что сидим мы вот здесь без окон, без дверей, ничего не знаем. А сейчас хотя бы узнаем, что там модного, интересного и нового в мире садоводов и огородников-то происходит.
2: Михаил, заметьте, она слово «модное» на первое место поставила. Вот по Фрейду.
1: А это нормально.
2: Нормально, да?
1: Да, надо быть в тренде, Саша.
2: Ну ладно, начинаем. Михаил, что в нашем мире огородничество и
4: садоводничество? Ну, что в нашем мире? Например, в Мурманске зацвела сирень раньше обычного.
2: Вот сейчас зацвела?
4: Вот сейчас именно зацвела сирень.
2: Подождите, а у нас уже отцвела.
4: У нас уже отцвела.
2: У нас и персидская
4: отцвела. А в южных регионах России, наверное, забыли, что такое сирень. Она уже давным-давно отцвела. Вот такая у нас большая страна.
2: А, не-не-не-не-не, Михаил, извините. Это если вы говорите про сирен, как на сирен вульгарис, да? Про сирень обыкновенную, всякие ее сорта. А у нас же попозже-то вот эта вот карликовая сирень Мейера. У нас персидская сирень и какая она там?
4: Большая сирень Амурская.
2: Амурская самая последняя, она у меня еще не зацвела, между прочим. Она зацветет только в июле, амурская сирень.
4: Совершенно верно. Но, тем не менее, обычная сирень вот только-только зацвела в Мурманске, и при этом раньше обычного.
1: То есть у них обычно же у них когда тогда
4: получается? У них, наверное, обычно чуть-чуть попозже, недели на две, на две с половиной.
1: Это почти начало июля получается.
4: Да, да, вот так вот сдвигается лето в северных регионах. Ну, что делать? Страна большая, но на самом деле мир-то еще больше. Поэтому если кто-то имел возможность побыть в Китае, в городе Лояне, то там в конце апреля проходит фестиваль пионов. Совершенно шикарное зрелище. Но, опять-таки, это конец апреля, а у нас пионы только сейчас начинают цвести.
2: Ну, они уже давно начали цвести.
1: А у меня начинают только сейчас. Ну, вот. У меня удивительная какая-то ситуация, да.
2: Ну, в апреле. С другой стороны, Китай-то огромный. И я не думаю, что где-нибудь в Харбине или на севере Китая там в апреле фестиваль. Там, наверное, фестиваль пионов можно в июне проводить.
4: Но, тем не менее,
2: а вот где-нибудь ближе к югу, то да. Причем, Михаил, там, наверное, речь идет большей частью о древовидных пионах, которые китайцы обожают.
4: Нет, именно молочно-цветковые.
2: Молочно-цветковые,
4: да,
2: травянистые.
4: Совершенно верно.
1: Михаил, а как проходят вообще подобные фестивали? Показываются какие-то оранжереи или это срезанные цветы, и каждый, кто вырастил, ими как-то хвастается какое-то время?
4: Ну, что касается Лояна, они просто. Это коллекция, да, кустов, между которыми ходят посетители, удивляются, нюхают их, фотографируют. В общем, ведут себя, как обычно, на выставках.
2: Маша, я тебе могу рассказать, как это в нашем Отечестве проходит,
1: так.
2: Потому что клуб «Цветоводы Москвы» каждый год устраивает вот такую выставку пионов. Она, как правило, совмещается с ирисами, потому что они в одно и то же время. Последние годы это в аптекарском огороде, и вот когда туда заходишь, там такой большой зал, там срезка, конечно, в вазах все выставляют свои самые лучшие сорта, и когда заходишь, первое, у тебя начинает кружиться голова от этого фантастического аромата, и ты вплываешь в этот рай.
1: Я ни разу не была, поэтому мне так интересно, надо, конечно, как-нибудь посетить подобный фестиваль.
4: До 24 июня проходит фестиваль ирисов.
1: Есть
4: пионов
1: шанс.
4: В аптекарском огороде, да, так что, в принципе, можно еще успеть.
2: Так, что еще у нас на белом свете?
4: Да, но пионы расцветают везде, поэтому, в общем-то, в Великом Новгороде тоже прошла выставка пионов, и не просто выставка, а там выбирали самый интересный, самый лучший сорт, и таким сортом оказался сорт Добрыня. Его автор Иван Васильев, селекционер. Сорт действительно, ну, к сожалению, вживую не видел, на фотографии это розово-малиновый такой очень пышный цветок. Ох. Наверное, очень ароматный. Ну, не напрасно же его называют соперником розы.
1: Ну, да, вообще есть... удивительно. Мне кажется, по аромату действительно пионы превосходят все остальные цветы. И даже если в букете срезанный, он все равно великолепный. Это что-то
2: я вам, друзья мои, расскажу такую историю. Не волнуйтесь, это ненадолго. Мне всегда было безумно жаль, когда осыпались лепестки пионов, потому что они такие свежие, их выбрасывать как-то жалко. И я их в бане раскладывал у себя на палатях. А потом, вот когда они высохнут, я их забрасывал в старую наволочку. И, кстати, запах они сохраняют, даже когда сушеные, ну, не такой, но все равно приятный. А тут как-то вот понаехала куча гостей к нам на дачу, много осталось ночевать, и подушки не хватило. И я говорю, ну, ладно, у меня там, и вспомнил я про эту подушку, а меня вот, по секрету скажу, у меня уже дисфункции такие, нарушения сна уже очень давно мучают. А тут я на

0: Осенью, когда они пожелтеют, их можно срезать уже. И то, в принципе, лучше этого не делать до самого последнего момента.
1: Ну,
0: Потому
1: вот
0: что
1: как.
0: что-то из них растение забирает, что-то переходит в корни. Это все-таки очень полезный орган растений. Конечно, их можно так немножко подвязать, пионы, чтобы они уж не совсем не разваливались в цветнике, не занимали слишком много места, но, тем не менее, все-таки их нужно оставить. И у некоторых сортов пионов, в частности, вот у самых ранних вот таких, которые цветут малиновым цветом.
1: Да, самые-самые первые.
0: Да, самые первые, они очень часто поражаются грибковыми заболеваниями. Поэтому после цветения обязательно обрабатываем фунгицидами лучше системного действия, хорус, скор, можно бордоской смесью. Ну, на самом деле, достаточно большой ассортимент вот этих вот препаратов. Поэтому обязательно сохраняем листья до самого последнего момента и уже срезаем, когда они пожелтеют. И, кстати, про ирисы. Та же самая история. Практически все ирисы поражаются грибковыми заболеваниями, это их проблема большая. То есть
1: да,
0: вот
1: потом
0: они
1: видно, что листики ржавчиной покрываются.
0: Да, да, ржавыми пятнами, коричневыми, черными пятнами, поэтому тоже ирисы отцвели, обязательно их нужно обработать фунгицидами. Это не относится, правда, к ирису болотному. Да, дикий вид, который вырастает из человеческий рост.
2: Это тот самый такой фиолетовенький?
0: Нет,
2: желтенький.
0: Желтый. Очень хороший, очень мощный, цветет, правда, не очень пышно, но, тем не менее, ничем не поражается. Это как раз вид для начинающих цветоводов-любителей.
1: А Маша вспомнила фиолетовые, это, видимо,
2: просто
1: Маша...
2: у меня такие, но
1: это
2: с ними ирис сибирский. В порядке.
1: Это наш ирис сибирский, который тоже ничем не поражается.
2: Он какой-то просто...
1: Живучий, живучий.
2: Он готов, мне кажется, захватить мой участок и выгнать меня.
1: Нет,
2: из него.
1: За калитку.
2: Как да, моя мама да. говорит, все за забор.
1: Все за забор, да, там тоже красиво.
0: Логично.
1: Так, коллеги, по-моему, мы отвлеклись от новостей.
0: Мы отвлеклись от новостей, и, кстати, все-таки давайте вернемся к пионам и ирисам,
1: да,
0: потому что мошенники не дремлют.
1: Так.
0: На всяких разных маркетплейсах появляются самые разные сорта, самых разных окрасок. Здесь важно помнить, что не бывает красных ирисов и голубых и синих пионов. Но именно такие, да, именно такие редкие появляются на всевозможных интернет-площадках. Не покупайте такие сорта, все равно не вырастет.
1: Михаил, можно 5 копеечек ставлю? Даже не 5, а 2, 1. Очень часто еще желтые пионы продают, раскрашивают. Но дело в том, что желтые пионы есть древесные пионы.
0: Древовидные, да, совершенно верно.
1: Да. Но последние годы часто можно видеть такой гибрид древовидного пиона и
0: молочно-цветкового.
1: Молочно-цветкового, такой желтый, действительно желтого цвета, цвет яичного желтка. Но, Михаил, меня вот это всегда очень интересовало, потому что у нас же ведь есть дикий пион Малкасевича, который, в общем-то, нежно-желтого цвета. И мне до сих пор интересует, почему из него не получили травянистых желтоватых пионов.
2: Может быть, сложно как-то?
1: Не знаю. Это генетикам, да, наверное, уже.
2: Какой-то сложный процесс.
1: Так, страницу с пионами мы переворачиваем, Михаил? Или как?
2: А мне кажется, что ведь мошенники-то у нас раскрашивают не только пионы, небось.
1: О, это к Михаилу. Это к Михаилу. Желтый дицентра, классика, да?
0: В принципе, да. Но, тем не менее, ленятся они.
1: Слава тебе, Господи.
0: Поэтому опять появилась черная антрацитного цвета клубника.
2: Ну, наконец-то!
0: Черный лебедь, уважаемые радиослушатели. Если увидите вот такую истинно черную клубнику, такое не бывает. Очень активно продают черный принц клубнику. Ну, там, правда, все несколько более честнее, потому что эту клубнику все-таки окрашивают в темно-красный цвет. И черный принц, она называется достаточно условно. Действительно, темно-окрашенная, темно-бордовая клубника бывает. Ничего в этом особенного нет. Никак на вкус это не влияет. Поэтому, ну, черный принц можете покупать. А вот черный лебедь — это обман, это мошенничество.
1: А вот почему они так любят черных? Вот у нас в овощных магазинах очень часто продаются сейчас яблоки черный принц, такой сорт. Ну ничего там черного нету. Ну обычное красное яблоко, ну темно-красное.
0: А яблоко Golden?
1: Golden
0: переводится как золотой.
1: Ну она действительно, она желтоватенькая.
0: Не знаю, а зеленая?
1: Зеленая.
0: Как трава.
1: Но она желтоватенькая, Golden.
2: Да, ну
1: желтоватенькая.
2: Ну уж не золотое яблочко.
1: Ну не золотое,
2: там,
1: да.
2: Нигде оно там не катается. Там.
1: Так, едем дальше по новостям.
0: Едем дальше по новостям. Итак, если открыть интернет, то там появляется супер-гипер-мега-предложение. Грандиозный фестиваль клубники в Москве. Грандиозный фестиваль пионов и розовых садов в Москве. Грандиозный фестиваль фестиваль ирисов и водных садов в Москве. Все бесплатно.
1: Простите, а как это водные сады?
0: Ну, наверное,
1: фестивалятся.
0: Это, наверное, к ирису.

0: болотному.
1: Нет, ну можно нимфеи привести, в бочечках расставить, конечно, как-то.
0: Ну, может быть, самое главное, что это все бесплатно. Раздача клубники бесплатна, раздача шоколада бесплатна. В общем, тут все абсолютно бесплатно, но нет никакой информации, чтобы она появилась. Предлагают зарегистрироваться в группе в одном из российских мессенджеров, и там уже все будет.
2: Ну, вообще, надо сказать, вот мы, перед нами, кстати, сейчас распечатка, да, которую Михаил подготовил. Я должна сказать, что сайт сделан на бесплатной платформе. Ну, то есть, в общем-то, это такой недосайт. Вот кто разбирается, как бы сразу найдет...
1: Дешево сердито.
2: Сразу найдет в адресной строке, что вот этот сайт сделал, ну, условно говоря, дома на коленочке вот это все сделали, картиночки прилепили, и вот в итоге у нас вот эти анонсы здесь есть. И что меня еще удивляет, ну, может быть, даже не удивляет, а что прицел именно на Москву. И интересно, вот в городах других миллионниках они тоже вот как-то так распространяют такую же информацию с бесплатной раздачей клубники и так далее. Держу пари, что... Многие могут и клюнуть на это, что вот бесплатный сорт.
1: Так, Михаил, а что дальше-то? Вот, ну, зашел я туда, зарегистрировался.
0: Дальше я не знаю, потому что я лично не регистрировался.
1: Как умный человек.
0: Не рискнул. Но, опять-таки, то, что это ложная информация предоставляется, что это бесплатное посещение, ну, к сожалению, коммунизм мы не построили, поэтому все выставки, все фестивали и даже ярмарки, где покупают рассаду и посадочный материал, это все обязательно, пусть за небольшие, но за деньги. Раздача бесплатная клубники, но это, собственно говоря, повторение Ходынской трагедии 1896 года, раздача шоколада — это тоже нонсенс. Поэтому вот эта ложная информация, ради которой нужно зарегистрироваться в какой-то группе, она должна все-таки насторожить и уберечь вас от неправильных шагов.
2: Да, нужно, конечно, проверять всю эту информацию и смотреть, на кого ссылки, вообще, кто организатор этого всего, прежде всего.
1: Да, и вообще, господа, старайтесь не регистрироваться вот так вот, поддаваясь каким-то порывам минутным.
2: Не вступать в сомнительные группы, вот так
1: никогда,
2: скажу.
1: Да.
0: Так, что еще? Давайте о приятном.
1: Давайте.
0: Я вот думаю, что вот эта информация Александру будет очень близка и интересна.
1: Да, заинтриговали.
0: В ботаническом саду Петра Великого цвела царица ночи, Селена Цериус крупноцветковой. 12 бутонов распустились одновременно. По традиции посетители могли зайти в оранжерею и полюбоваться цветением этого чудесного растения.
1: Здорово. У меня еще не забутонилось. У меня только обозначились бутоны. Она у меня обычно в июле цветет. Но, друзья мои, я просто тем, кто не знает, скажу, о чем идет речь. Это кактус. Выглядит он страшно. Это колючая проволока такая. Метров 20 колючей проволоки, страшный, но зато эта колючая проволока раз в году выстреливает огромные бутоны и распускается фантастической красоты цветок размером с суповую тарелку и распространяет по всему дому аромат ванили, нежнейший аромат.
2: Потрясающе.
1: Но, да, распускается он в сумерках цветок, где-то часов, наверное, 7-8 вечера, и уже после 2 часов ночи он выглядит как тряпочка. Все. Поэтому во всех ботанических садах мира, когда селеноцериус зацветает, пропускают в ботанический сад до глубокой ночи почтенную публику.
0: И именно поэтому, из-за того, что он очень большой, очень колючий, требует много места, именно поэтому его практически нет в коллекциях цветоводов-любителей, потому что не у всех есть такое огромное помещение, как у уважаемого Александра.
1: Нет, Михаил, мне в свое время Михаил Маратович Диев подарил отросточек лет 20 назад, и я его выращивал на обычном городском окне, он у меня там цвел, просто я эту колючую проволоку загибал так, чтобы она вокруг рамы вот так вот внутри была... свернуто, как вот моток этой колючей проволоки, а потом на ней появлялись. То есть можно и в небольшом пространстве. Я вот к чему.
0: Если у вас маленькое окно, выращивайте другой тропический кактус, шлюмбергеру или иначе декабрист.
2: Да, замечательно вообще. Очень красиво цветет.
1: Ну да, очень красиво цветет, согласен. А сортов сколько вывели, всех цветов радуги. Так,
0: давайте о делах огородных.
2: Давайте.
0: Да, начинает формировать соцветие. Ну, все цветет, почему бы чесноку не зацвести? Начинает формировать соцветие, и эти соцветия очень интересные, их можно есть. Более того, их промышленном виде собирают, маринуют и продают нам как маринованную черемшу.
1: О как! Я, когда мне Михаил Первый рассказал эту новость, да, перед эфиром, я тут же позвонил Маше, секреты выдаю, и сказал: «Маша, там у Михаила в новостях написано, что очень вкусные соцветия чеснока в жареном виде. Ты когда-нибудь жарила чеснок?» Маша, великий кулинар.
2: Нет, я не жарила, но про маринованную черемшу я знаю, потому что у меня всегда бабушка мариновала эти стрелки от чеснока, и всегда это называли черемшой. И я потом очень удивилась, когда я узнала, что на самом деле это совсем не черемша. Но могу сказать, что по вкусу действительно похоже, потому что эти стрелки имеют такой нежный, островатый, чуть чесночный вкус, который действительно похож очень на черемшу. Так что насчет маринования, это вот я прям обеими руками за и всем рекомендую, потому что это правда очень вкусно. Маринуйте стрелки чеснока. Это прям полезно, вкусно,
1: офигенно. Маша, давай откроем глаза людям. Так. Переворот сознания. Дело в том, что чеснок – это тоже лук.
0: Лук это посевной.
1: Алиум сативум. Да, рот алиум. Вот Михаил поставил вот точку, как профессиональный агроном.
0: А черемша – это лук медвежий.
1: Да, тоже алиум, тоже целый,
0: да, совершенно
1: рот.
0: Верно. Алиум.
2: Вот, значит, все сходится. В принципе, и стрелки чеснока – это черемша. Круг замкнулся, дорогие друзья. А наш выпуск подходит к концу.
1: Ну, я у Михаила еще целых две страницы новостей. Что делать?
2: А мы встретимся еще раз. Совсем скоро.
1: Ну, да, тем более, чем наши новости хороши, тем, что вот у наших друзей и коллег информационщиков есть такое выражение: новости протухают, да, но наши новости не протухнут, потому что они у нас не стареют целый сезон.
2: Цветут и пахнут. Мария Трабаева, Александр Хабургаев и наш любимый эксперт, агроном, журналист Михаил Воробьев. Прощаемся с вами. До новых встреч в эфире.
1: Всего доброго, дорогие друзья.
2: Всем в сад.
3: Радио России. Реклама.
4: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
5: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
6: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
7: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Реклама. Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил об увеличении доступности медицинской помощи по всей России. 4 человека погибли, 28 пострадали от атаки ВСУ на Керченский полуостров. И США могут разблокировать активы Ирана в случае допуска ООН к ядерным объектам. Все подробности далее.
9: Качественная и современная медицинская помощь должна быть доступна во всех регионах, заявил Владимир Путин в поздравлении медработникам с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. По его словам, в стране разворачиваются проекты по созданию новых передовых биомедицинских технологий.
10: Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека. При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных. И в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант.
9: По словам Путина, медработники России объединены высокой целью – служить людям, сберегать здоровье нации. Он отметил колоссальный труд, который стоит за их ежедневными достижениями. Особую благодарность президента выразил медикам, несущим службу в зоне проведения спецоперации. Дроны ночью атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе. Один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. Помимо этого, в результате атаки произошел пожар в поселке Чушка. По данным оперштаба, всего жертвами атаки беспилотников на Керченский полуостров стали 4 человека, 28 получили ранения. Российские военные нанесли удары по важным энергетическим объектам, используемым в интересах ВСУ в Киевской, Сумской, Черниговской областях и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство также опубликовало кадры объективного контроля выполнения ударов. Для поражения целей были задействованы беспилотные летательные аппараты «Гербера», которыми управляли подразделения войск беспилотных систем. Других подробностей о количестве пораженных объектов и последствиях ударов в Минобороны не привели. Штурмовики южной группировки войск ведут активные наступательные действия в Константиновке Донецкой Народной Республики. За сутки в городе взято под полный контроль 94 здания, уничтожены до 95 военнослужащих противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
11: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Николаевки, Малиновки и Пескуновки. В Константиновке штурмовые группы южной группировки войск вели активные наступательные действия. В юго-западной части населенного пункта продолжается ликвидация разрозненных групп 28-й и 100-й механизированных бригад ВСУ. За сутки от украинских боевиков освобождено 94 здания, уничтожено до 95 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 21 наземный робототехнический комплекс. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял свыше 145 военнослужащих, боевую машину пехоты «Мардер», бронетранспортер М-113, 24 автомобиля и 5 орудий полевой артиллерии, в том числе 155-миллиметровую гаубицу М-777.
9: Между тем, артиллеристы накрыли склад ВСУ на Константиновском направлении. Как рассказали в Минобороны, разведчики обнаружили полевой склад материальных средств противника, уничтожили координаты и передали их артиллеристам. Те поразили цель. Военное ведомство опубликовало кадры попадания и пожара на складе. США могут вернуть Ирану часть активов за допуск инспекторов ООН на ядерные объекты, сообщает новостной портал Axios. Американская делегация по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии хочет добиться для сотрудников Всемирной организации права инспектировать ядерные объекты в обмен на разморозку 6 миллиардов долларов на гуманитарные нужды Тегерана. Как ожидается сегодня, в швейцарском Бергенштоке стартуют технические консультации США и Ирана после подписания меморандума о взаимопонимании взаимопонимании. В них также примут участие посредники, представители Пакистана и Катара. Американскую сторону представляют спецпосланники Белого дома и вице-президент Джей Ди Венс. Перед вылетом он пояснил, что планирует пробыть в Швейцарии 1-2 или дня. Минувшим вечером в Швейцарию уже прилетела делегация Ирана во главе со спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи. Поезда с сообщениями с Крымом будут заканчивать и начинать маршруты в Керчи до 22 июня включительно, сообщил Grand Service Express. Изменения связаны с временным закрытием одного из участков железной дороги на полуострове. От станции в Керчи пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами. Такой порядок движения действует с субботы. С 10 июня власти изменили схему движения пассажирских поездов дальнего следования в Крыму, чтобы большинство составов, 8 из 14, ходили по полуострову в светлое время суток. Остальные поезда заканчивали маршрут на станции Керчь-Южная. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
12: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Установившая на Кубке России в Чебоксарах лучший результат сезона в мире в прыжках с шестом Полина Кнорос была готова прыгать дальше, но, посоветовавшись с тренером, отказалась от продолжения борьбы. Об этом заявила сама спортсменка. Она накануне с первой попытки взяла высоту 4 метра 91 сантиметра, что на 3 сантиметра выше, чем зимний результат американки Ханны Молл, который до этого был лучшим в сезоне. Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром установил рекорд чемпионатов мира по футболу по количеству отраженных ударов за один матч без учета дополнительного времени. Он совершил 15 спасений во встрече второго тура группового этапа первенства против эквадорцев, а игра завершилась в ничью 0-0. В других поединках дня японцы победили команду Туниса 4-0, немцы были сильнее сборной Кот-д'Ивуара 2-1, а нидерландцы взяли верх над шведами 5-1. Акрон официально объявил об уходе из команды полузащитника Константина Мардишвили. Также клуб покидает голкипер Александр Васютин. У обоих футболистов завершились контракты с тольяттинской командой. Мария Егорова и Мария Лазуренко пробились в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в полуфинале взяли верх над Ариной Режновой и Елизаветой Лутковой со счетом 2-0. На этой же стадии соревнования Анна Савельева и Екатерина Храмцова сломили сопротивление Ульяны Береговиной и Виктории Хроменковой 2-1. Российская теннисистка Анастасия Захарова пробилась в финал квалификации турнира в Истбурне. Она обыграла австрийку Лили Тагер со счетом 6-4, 5-7, 7-6. И за выход в основную сетку турнира поборется с представляющей Испанию Оксаной Селихметьевой. А на соревнованиях в Бадхомбурге в финал отбора вышла Анна Блинкова. Она обыграла соотечественницу Юлию Авдееву 7-6, 6-2. И теперь встретится с Соланой Сьеррой из Аргентины. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
13: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
9: Сегодня в Ялте плюс 27-29 градусов, переменная облачность, а в Симферополе плюс 28-30 градусов, в Севастополе плюс 26-28. В Сочи и Ставрополе плюс 24-26, кратковременные дожди и грозы. В Краснодаре без осадков плюс 27-29 градусов, а в Волгограде плюс 24-26, грозовые дожди. В Ростове-на-Дону переменная облачность плюс 27-29 градусов, а в Воронеже плюс 21-23, небольшие дожди. В Туле без осадков плюс 24-26. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь и гроза, плюс 25-27 градусов. В Москве переменная облачность, плюс 23-25. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Танонова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
1: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
2: Потрясающий, масштабный.
3: Очень круто.
4: Третья часть самая яркая, самая классная.
5: Появились новые актеры, которые добавили свою перчинку.
6: Опять ремонт делать.
7: Фильм пойдет для семейного просмотра, ну а также с девушкой посмотреть.
8: Вот так вот.
9: Просто высший пилотаж.
10: Самый лучший из трех частей. Советуем обязательно посмотреть.
11: Обязательно. «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
12: Прямо сейчас.
13: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! Мы рады новой встрече с вами на волнах Радио России. Сегодня воскресенье, 21 июня. В Москве настоящее лето, прекрасная погода, яркий светит солнце. Вернулось тепло, и это хорошее начало. Сегодня с вами в студии Павел Сурков
1: и Вадим Тихомиров. И вот что ждет нас совсем скоро.
0: Ну, во-первых, мы узнаем, чем полезна черешня.
1: Раскроем очередные арктические секреты.
0: И напомним, что все сообщения ваши приходят на номер 8-925-222-9992.
1: Ну, вы, конечно же, можете также подписаться на наш телеграм-канал Радио России, следить за нами на национальной платформе Макс, а все последние новости и оперативная информация на сайте вести.ру.
0: Ну, а сейчас раз, два, три, будем праздновать День народных художественных промыслов.

0: А знаете ли вы, что сегодня, в предпоследнее воскресенье июня, отмечается День народных художественных промыслов? Гжель, паля, хохлома – эти слова уже давно синоним русского народного искусства. Прославили наших мастеров по всему миру.
1: Сервис «Одноклассники» и «Общество знания» запустили специальный проект в честь этого замечательного праздника. В группе «Путешествия по России» проходит голосование за самый узнаваемый промысел – хохлома, гжель, матрешка, павлово-посадские платки. А что выберете вы?
0: Узнаем, как проходит конкурс, у нашего гостя. С нами на связи президент Ассоциации народных художественных промыслов России Геннадий Александрович Дрожжин. Здравствуйте, Геннадий Александрович.
1: Здравствуйте, Геннадий Александрович.
2: Здравствуйте.
0: Рад вас слышать.
1: Ну вот мы видим этот список. Хохлома, гжель, матрешка, павлово-посадский платок. А вот как вам кажется, насколько действительно это народные символы? Это же просто такие бренды, которые стали символами из-за того, что ну, у нас были промыслы, эти промыслы просто поставлялись на весь мир.
2: Ну, значит, можно говорить?
0: Конечно, конечно.
2: Художественные промыслы. Прежде всего, я хочу я поблагодарить вас. Сейчас, одну секундочку. За то, что вы подняли вопрос о сохранении народных художественных промыслов. Ой, здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья.
0: Здравствуйте. Все, Геннадий Саш, мы уже давно в эфире. Давайте.
1: Да, мы в эфире. Да, да.
2: Спасибо за приглашение. Вот, понимаете, практически СМИ ничего не говорит о народных художественных промыслах.
0: Да, конечно, вообще вот. Просто
2: поэтому
0: негодяя.
2: Спасибо за приглашение осветить вопрос о нашем национальном культурном наследии, народным художественным промыслам. Культурное достояние не только России, но это часть мирового культурного
0: конечно,
2: наследия.
0: Конечно.
2: Понимаете, какой статус у нас? Раньше это было, да и сейчас будет, я уверен, что это визитная карточка нашей страны.
0: Конечно, так это мягкая есть. Сила. Геннадий Александрович, а можно один маленький вопрос? Скажите, а это правда, что в советское время именно наш народный промысел была очень хорошая статья доходов в валюте?
2: В советское время
0: да.
2: Мы не знали, куда девать эту самую доллары.
0: Да.
2: Угу. Да. У нас я ходил, значит, в Министерство финансов, чтобы нам отдали деньги предприятиям доллары.
0: Так.
2: Не там в 50-м, 15-м, а пораньше, чтобы это было. Понимаете?
0: Ну да. Слушайте, вот. Скажите мне, а почему в таком загоне был народный промысел долгое время? С чем это связано? Откуда было это вредительство?
2: Это, обождите.
0: Да.
2: Значит, я сейчас всем говорю, что промыслы в критическом состоянии финансовом.
0: Так.
2: Значит, у нас была конференция, 40-я конференция, ассоциация у 35 лет.
0: Угу.
2: Ассоциация. Мы 35 лет вот боремся, нам удалось. У нас есть свой федеральный закон, у нас есть субсидии, вот, у нас, как вам сказать, очень много по законодательству, в общем, но сейчас как-то у нас застой.
1: А что нужно, чем помочь-то?
0: Да, Геннадий Александрович, скажите, мы поможем. Мы можем вообще просто рубрику завести «Народный промысел России».
1: И рассказывать
0: каждую неделю.
2: Да. Чем помочь?
0: Да.
2: Вот поэтому я вам сразу спасибо говорю. СМИ, чтобы говорили, чтобы промыслы стали уникальны. Значит, частью народной культуры, понимаете? Надо внимание. Понимаете, сейчас у нас... страшно говорить, какие цифры.
0: Ну да.
2: Но Геннадий там Александрович... кадры. Вот у нас, смотрите, да. у нас есть проект в ассоциации. Называется он «Азбука народной культуры».
0: Так.
2: Четыре года мы ребятишкам показываем в детском садике. Четыре
0: вот.
2: Года. И четыре года в этом... И четыре года мы, значит, в начальных школах, чтобы там были наши у промыслы изучать. Понимаете?
0: Конечно,
2: сегодня дети, завтра покупатели.
0: Вот в том-то дело.
1: Именно
0: вы, на самом деле абсолютно правильно, как говорится, вектор. Потому что дети — это самое главное, это наше будущее. Вот они должны играть в наши игрушки, должны уметь расписывать наши матрешки.
1: И понимать ценность и палиха, и гжели, и хохломы.
2: Да те что, вот, ну, пали, хохлома, это на этом самом, на языке.
0: Ну, да.
2: У нас вообще порядка 200 предприятий. Сейчас поддержку, это всего там третья часть только на федеральном уровне. На региональном уровне. На региональном уровне это самое. Там совсем плохо.
0: Ну да. Да
2: вы знаете, мы вам пришлем наше обращение к президенту, потому что конференция 40-я прошла недавно. Вот. И люди просили, обратиться к Владимиру Владимировичу.
0: Геннадий Александрович, извините, у вас просто немного времени, но вы знаете, я могу сказать вам положительные вещи. Я вот регулярно езжу по нашей стране, и если раньше в основном в сувениры были Made in Китай, то в последнее время я иногда захожу и вижу сувениры, которые сделаны нашими народными руками. Это наши народные промыслы.
1: Нашими мастерами.
0: Да, нашими мастерами.
1: И купив такой сувенир, мы поддерживаем этого мастера. Спасибо
0: большое.
1: Спасибо
0: большое.
1: У нас в гостях был президент Ассоциации народной художественной промыслы России Геннадий Дорожин. А наш эфир продолжается.
0: А теперь я предлагаю, давайте поговорим о черешне.
1: Давай.
0: Диетологи напоминают, что эта ягода богата витаминами, микроэлементами, которые помогают поддерживать иммунитет, работу сердца, мозга. Кроме того, черешня может положительно влиять на состояние кожи, волос, ногтей, а темные сорта особенно ценятся за высокое содержание антиоксидантов.
1: Но есть черешню килограммами, все же не стоит. Избыток ягод может создать нагрузку на пищеварение, вызвать неприятные последствия для нашего желудка.
0: А польза черешни и воздействие на наш организм поговорим с врачом-диетологом Еленой Павловной Соломатиной. Здравствуйте, Елена Павловна.
1: Здравствуйте, Елена Павловна.
3: Здравствуйте.
0: Елена Павловна, рад вас слышать, конечно. Скажите мне, а правда, что черешня гораздо полезнее женщинам, чем мужчинам?
3: И мужчинам тоже черешня полезна.
0: То есть, дело полезно,
3: в том, что женщинам, конечно, сейчас я могу назвать ряд причин, но, допустим, тот же витамин С. Дело-то в том, что помимо того, что он укрепляет иммунитет, он еще ответственен за усвоение железа, а женщинам это важно, да, они теряют много ежемесячно. Далее укрепляет не только сосуды и суставы, связки, а поскольку необходим для того, чтобы коллаген усваивался, но, естественно, и тургор кожи улучшается. Сейчас, правда, это и мужчинам тоже очень важно.
0: Необходимо практически.
1: Всем необходимо.
0: Да. Елена Павловна, это хорошо. А теперь очень важный вопрос, который меня волновал с самого детства. Дело в том, что иногда в порыве страсти, когда я ел черешню, я проглатывал косточки. И мама говорила, осторожнее, там синильная кислота. Это действительно так?
3: Действительно так. Поэтому не нужно глотать косточки.
1: Но если проглотил, то что делать?
0: Да.
1: Терпеть?
3: В таком количестве, конечно, не страшно, ничего, выйдет естественным путем. Надо разбивать эти косточки, как часто бывает там, или дети, видя эти косточки. Или, конечно, бывает, что дети просто глотают их, они же легко глотают. Целиком и много. Конечно, бизары у нас возникают редко, но, в принципе, можно наглотаться.
0: То есть аккуратнее все-таки надо быть.
3: Придется, просто хирургическим путем.
0: И еще, Елена Павловна, некоторые девушки мне рассказывают о том, что черешня – это прекрасный продукт для похудения. А можно действительно похудеть на черешне?
1: Если есть только черешню?
0: Да.
3: Это и на тортиках можно похудеть, если съесть.
0: Да ладно.
3: Деньги, больше ничего не есть. Нет, конечно, я шучу. Дело в том, что, там содержится много клетчатки, естественно, много воды, много калия, который убирает отеки, выводит излишки жидкости из организма. Антоцианы с ней приезжают в воспаление, они тоже ответственны за этот процесс. Но дело-то в том, что там много сахаров, в том числе, фруктозы. Поэтому чем слаще черешня, естественно, тем больше в ней вот этих сахаров. Об этом тоже нужно помнить, поэтому это не самый замечательный продукт, это первое.
0: Да.
3: Второе, там есть органические кислоты, и в большом количестве, когда, я так понимаю, что для похудения это вместо еды.
0: Естественно.
3: Все-таки можно действительно нанести определенный вред желудочно-кишечному тракту, особенно если там уже есть какие-то повреждения слизистой, кислоту на слизистую, больную, воспаленную. И потом не каждый справляется с таким количеством клетчатки.
1: Елена Павловна, я слышал, что черешня очень полезна будущим мамам. Это правда?
3: Ну, если она полезна женщина,
1: да, то как, что вот, а нет, что вот прямо вот особенно, когда женщина ждет ребенка, вот именно в этот момент надо есть, говорят, больше черешни, потому что, ну, прям насыщает организм всем полезным, и еще ее ребеночку все передает.
3: Ну, знаете, в общем, полезные ягоды, ну, всем полезным она насыщать не может, конечно. Конечно, там замечательно, что есть и вот действительно антиоксиданты, и причем там есть кверцетин, улучшает
4: капиллярное
3: кровообращение, там понижает очень сильно уровень воспаления, там его сейчас вообще очень много исследований по этому поводу. Ну, не буду, наверное, все перечислять, там много чего еще есть. Это из серии антиоксидантов.
4: Ну, да.
3: Вот. А так, такого прям большого количества. Ну да, витамин С, да, калий. Ну,
4: слушайте,
3: там
4: да. Елена Павловна, вот вы сказали, что в черешне много сахара. То есть я понимаю, что диабетчикам все-таки этот продукт противопоказан.
3: Ну, или совсем прям горсточку, и то в состоянии ремиссии.
4: Ага. Ну,
3: то есть,
4: ну, да,
3: как
4: да, да.
3: он есть. И
4: то есть тоже аккуратно.
3: Потому что не всяким не всем диабетикам она показана. Ну, если там невысокие скомпенсированные сахара, там понемножку, да.
4: Это... И еще, с какого возраста детям давать черешенку?
3: Ну, где-то с 3 лет.
4: То есть уже можно, да?
3: Да, да. Но опять же, понемножечку совсем, и смотреть на реакцию. Во-первых, может быть аллергия на черешню.
4: Аллергия?
3: Если еще вообще, да, на косточковые, там перекрестная аллергия. Часто бывает, даже если есть на абрикосы, сливу там и так далее. Может быть, на черешню. Посмотреть переносимость. Угу. Вообще, и потом это же очень индивидуально, потому что иногда и взрослый, он и несколько ягод не может съесть, у него может сразу начаться вздутие. Не потому что ягода плохая, потому что такая индивидуальная реакция организма.
4: Да.
3: Все равно там, где есть клетчатка, там даже этот пигмент, он вот этот супер полезный, антоцианы, они все равно так или иначе могут вызвать вот индивидуальные.
4: И простите, что еще. Да. И еще, знаете, мой один знакомый, народный артист Чувашии, по-моему, да, Чувашии, он просто горстями ест черешню, потому что говорит, что она очень помогает от подагры.
1: Вот ведь как.
3: Но, в принципе, так как она понижает воспаление, улучшает, соответственно, и она обладает таким мочегонным эффектом, ну да, в общем,
4: ну,
3: такое...
4: Ну да, просто не забивает, забивает только единственное коньяком, но это совсем другая история.
3: Только не съешь. Вот опять, тут, видите, речь о том, что он прям ест там много-много-много с гостями, поэтому...
1: Может,
3: конечно,
1: ему просто нравится. Может, она же вкусная.
3: Ну да, да, да, и это хорошее, так сказать.
4: А сколько вообще нормы черешни в день, вот примерно?
3: Ну, где-то 150-200 граммов, опять же, индивидуально, потому что кто-то съест и больше, а кто-то этого не съест.
4: Ой, я помню, съел очень много.
1: Я могу съесть явно больше, чем 150
4: граммов. Для
3: Павла, ради бога, но только тогда разбейте хотя бы этот прием. Вообще сразу, сейчас не нужно есть, лучше где-то за час.
4: Все, Елена Павловна, все поняли. Спасибо большое, с хороших выходных.
1: Врач-диетолог Елена Сломатина объясняла нам все про пользу черешни. А наш эфир продолжается.
5: 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 23 июня в 19.00 Ильдар Абдразаков выйдет на сцену Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Торжественный гала-концерт откроет 9-й международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова. Крупнейший музыкальный проект, объединяющий признанных мастеров и новое поколение вокалистов. В этот вечер вместе с Ильдаром Абдразаковым выступят участники 2-й летней школы фонда Ильдара Абдразакова. Все подробности на сайте Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. 6+.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика, противоборство человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Анатолий Федоров, Сергей Ковалев. Что искал Третий Рейх в Советской Арктике? Чтобы ясно представлять, как гитлеровские подводные лодки могли совершенно свободно и практически безнаказанно проникать в арктический тыл Советского Союза, мысленно перенесемся в начало 1940-х годов. Естественно, мы не собираемся описывать всю историю тех далеких лет. Для нас важно, как начиналась новая мировая война на советском Крайнем Севере. В предвоенные месяцы, вплоть до начала широкомасштабных боевых действий, советскому народу постоянно внушали, что войны с Германией не будет, что дружба между Кремлем и Берлином нерушима, а если вдруг произойдет нападение на нас, то Красная Армия его быстро отразит и будет воевать только на территории противника. В приграничных военных округах армейское командование неуклонно исполняло постоянно поступающие сверху указания не поддаваться на провокации, за что и поплатилось после начала боевых действий. Однако на Северном флоте такой самоуспокоенности не было. Тем более, что гитлеровцы и сами не особо скрывали свои намерения. Уже в январе 1941 года морские разведчики выявили сосредоточение германских штабных радиостанций в районах Кеми, Рованиеми, Коккола, Сауданкюля, Камиярви, Коттала и еще 8 приграничных пунктах. Наша воздушная разведка отмечала усиление морских грузоперевозок из Германии в порты Финляндии и Северной Норвегии. А в апреле 1941 года командующий Северным флотом контр-адмирал Арсений Головко получил к немедленному исполнению сразу 3 важных распоряжения наркома ВМФ адмирала Николая Кузнецова. Первой пришла шифрованная телеграмма о пресечении возможных провокаций, диверсий, поджогов военных объектов и внезапных нападений на базы, аэродромы, склады. Особое внимание уделялось несению вахты на постах средств наблюдения и связи, СНИС, и воздушного наблюдения оповещения связи, ВНОС. Новая шифротелеграмма 29 апреля предписывала во всех случаях появления над нашей территорией неизвестных иностранных самолетов использовать в полной мере зенитную артиллерию и истребительную авиацию с задачей принудить самолет к посадке или уничтожить. На следующий день поступила директива наркома ВМФ о строительстве убежищ второй категории для обеспечения коллективной защиты сотрудников штабов, учреждений, рабочих заводов и предприятий от средств поражения в условиях воздушного нападения. В штабе Северного флота начали внимательно изучать ранее незамеченную работу военно-морского теоретика Третьего Рейха капитана Цурзея Эберта, который еще в 1936 году рассматривал арктические моря как будущий театр военных действий. В этом исследовании, в частности, отмечалось, что развивающееся судоходство по Северному морскому пути включается в общую систему народного хозяйства России, увеличивается ее уязвимость. Особо подчеркивалось, что здешний короткий судоходный период способен создавать обусловленные временем сильные заторы в судоходстве. А прибытие советских караванов к 3 узким проливам Новой Земли на западе и Берингову проливу на востоке можно рассчитать заранее не только за несколько дней, но и за несколько недель. Такие расчеты обещали противнику СССР богатую и легкую добычу. В мае-июне 1941 года североморские разведчики отметили появление в Северной Норвегии первого отряда 26-й эскадры самолетов-торпедоносцев типа «Хейнкель-111», 406-й группы морских разведчиков типа «Хейнкель-115», «Дорнье-18», 906-й группы морских разведчиков типа «Дорнье-16», до 6 отрядов из 40-й эскадры дальних бомбардировщиков типа «Хейнкель-111». Посты наблюдения связи Северного флота 17-19 июня 1941 года неоднократно отмечали появление немецких самолетов над главной базой «Полярная». После обстрела огнем зенитных батарей самолеты-разведчики улетали курсом на Норд-Вест. По сообщениям капитанов советских судов, шедших вокруг скандинавского полуострова и посещавших Варангер-фьорд, начиная с конца мая в Киркенес, Вардио и Вадсё ежедневно стали приходить по 3-4 транспорта с войсками, вооружением, боеприпасами и продовольствием. Моряки, стоявших в Лиенахамаре советских судов, отметили, что еще 18 июня немцы начали насильственную эвакуацию гражданского населения и запретили местным рыбакам любые выходы в море. Следующей ночью все советские пароходы, стоявшие в Девкиной заводе, были захвачены немецкими горными стрелками, а экипажи интернированы. В разведотделе и штабе Северного флота ждали приказа о приведении флота в повышенную готовность. Но его все не было. Обстановка становилась все более напряженной и тревожной. В этих условиях контр-адмирал Арсений Головко, правильно оценив поступающую от флотских разведчиков информацию, своевременно среагировал на опасность надвигающейся войны. В ночь на 19 июня командующий отдал приказ по флоту о рассредоточении подводных лодок типа «Ща» и «М». В 17 часов 19 июня по Северному флоту была объявлена оперативная готовность номер 2. В дозор вышла подводная лодка М-176, а на линиях мыс Сеть Наволок, остров Кильдин и остров Торос, мыс Ретинский, были выставлены сторожевые дозоры. В 23.37 нарком ВМФ адмирал Николай Кузнецов объявил по всем флотам готовность номер 1. Конечно, и нарком ВМФ, и командующий Северным флотом, как, впрочем, и командующие другими советскими флотами, могли поплатиться своими головами за то, что поддались на провокации. Но дальнейший ход событий доказал их правоту. Советский военно-морской флот стал единственным из всех видов вооруженных сил СССР, который в результате внезапного нападения фашистов 22 июня 1941 года не потерял ни одного корабля и самолета. Правда, Северный флот и Заполярную группу 14-й армии от чудовищных людских и материальных потерь в первые часы и дни войны спасла в том числе откровенная самонадеянность авторов плана «Барбаросса», рассчитывавших захватить практически незащищенный Мурманск, а вслед за ним и Архангельск через 2 недели после начала боев. К Мурманску были направлены только 2 немецкие горнострелковые дивизии, которые, правда, почти в 5 раз превосходили по численности наши обороняющиеся части. Первоначально слабой была и корабельная группировка «Кригсмарине» на севере, 3 норвежских старых миноносца, финский сторожевой корабль «Турья», 2 финских вооруженных парохода «Сурсари» и «Аунус» и финский вооруженный траулер «Руйя». Только 11 июля на север прибыла 6-я флотилия эскадренных миноносцев «Кригсмарине». В конце июля сюда же пришли 4 подлодки серии 7С и учебный артиллерийский корабль «Бремзе». Советские военные специалисты, разрабатывавшие стратегические планы будущей войны, и предположить не могли, что гитлеровские эсминцы войдут в Кольский залив, а гитлеровские подлодки подойдут к горлу Белого моря. Наши стратеги не учли, что Германия начинала подготовку к проникновению в советские арктические моря еще на борту кайзеровских подлодок. Вы слушали фрагмент книги Анатолия Федорова и Сергея Ковалева «Что искал Третий Рейх в Советской Арктике?»
0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь, Чукотка.

0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
3: Здравствуйте. И позвольте, вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
2: О, Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
3: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
2: А какие еще возможности лечения существуют?
3: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский

0: аппарат «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
1: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
0: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
1: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
0: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими, сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
1: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
0: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуру можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
0: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться – А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
1: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
0: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная, ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
1: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
0: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» – это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
2: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Радио России. Реклама.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
5: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле. Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин в поздравлении медикам отметил важность достойных условий труда работников. Варшава лишила Зеленского ордена из-за превышения болевого порога, объяснил польский президент. И аферисты стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги. Все подробности далее. Владимир Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Российский лидер отметил, что вне зависимости от специальности все работники здравоохранения объединены высокой целью помогать людям и сберегать здоровье нации.
6: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации и выполняете свой долг ответственно с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
4: Президент выразил отдельную благодарность медицинским работникам в зоне специальной военной операции. Важно, чтобы достижения науки и достойные условия труда внедрялись во все звенья здравоохранения, подчеркнул президент. Артиллерийские расчеты южной группировки войск уничтожили полевой склад материальных средств ВСУ на Константиновском направлении проведения СВО. Как отметили в Минобороны, они наносят удары по объектам военной инфраструктуры противника, методично разрушая систему снабжения украинских подразделений, удерживающих позиции в этом городе в ДНР. Полевой склад выявили в ходе разведки. После подтверждения цели и уточнения координат информацию оперативно передали артиллеристам. Те нанесли по выявленному объекту точный удар. На складе начался пожар, что привело к его полному уничтожению. Кадры объективного контроля зафиксировали мощный взрыв и подтвердили поражение цели. В военном ведомстве назвали уничтожение склада серьезным ударом по возможностям противника на этом участке фронта. Лишение Зеленского «Белого орла» – это ответ на распространение идеологии, ответственных за геноцид. Такое объяснение дал президент Польши Карль Навроцкий. Выступая на национальном празднике, он заявил, что Киев перешел все границы. Варшава уже давно возмущена героизацией на Украине главарей повстанческой армии, признанной в России экстремистской.
7: Мы гордый польский народ, у нас есть свой болевой порог в вопросах, которые касаются нас и наших союзников, и этот болевой порог был превышен, поэтому я отозвал у президента Зеленского орден Белого Орла.
8: Конфликт между Киевом и Варшавой возник на фоне скандала вокруг героизации националистов. Останки одного из их лидеров, Андрея Мельникова, эксгумировали в Люксембурге и с почестями перезахоронили в Киевской области. А подразделению ВСУ Зеленский присвоил имя «Героев УПА». В ответ польские политики призвали Навроцкого лишить Зеленского высшей госгосударственной награды. На днях Зеленский отправил по почте обратно в Польшу орден Белого Орла и опубликовал в соцсетях фотографии награды из отделения почты. Вслед за ним от польских орденов отказались глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, внесенный в Россию в список террористов и экстремистов, экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, внесенный Росфинмониторинг, в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, и другие украинские политики. Однозначной необходимости отказываться от бумажных паспортов в России сегодня нет, заявил глава Гознака Аркадий Трачук в интервью РИА Новости. 10 лет назад он считал иначе, но сейчас развитие IT-сервисов позволяет выполнять многие функции онлайн, и первичным документом остается именно бумажный паспорт. По мнению топ-менеджера, наличие более продвинутого документа было бы скорее полезным. Такой документ, по его словам, включал бы информацию, необходимую для перехода в электронный канал коммуникации, а не только визуальную информацию. Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, которые занимаются якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные решить личные проблемы и финансовые трудности, передает РИА Новости. За май и первую половину июня количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом текущего года. Основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет. По мнению экспертов, именно эта категория людей в большей степени подвержена психологическому давлению, чем активно пользуются мошенники. Чаще всего аферисты совершают звонки по пятницам в первой половине дня с 9 до 11 утра, когда пожилые люди остаются дома одни, а их родственники находятся на работе и не могут вовремя помочь прервать разговор. Топ-3 регионов по количеству звонков. На первом месте Москва, на столицу приходится 22% от всех звонков. Далее следует Краснодар и Санкт-Петербург. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась на 35 тысяч гектаров и составляет порядка 168 тысяч гектаров. Об этом ТАСС сообщили в лесопожарном центре региона. В крае на сегодняшний день действует 89 пожаров. В тушении принимают участие 1320 человек и 22 единицы техники. Губернатор Михаил Катюков накануне сообщил, что большинство действующих очагов возникло из-за сухих гроз. Глава Минпросвещения сообщил, что формат проведения школьных выпускных определяют региональные власти, образовательные организации и родители. Однако, по словам Сергея Кравцова, важно учесть все требования комплексной безопасности. Министр добавил, что в этом учебном году выпускные вечера запланированы на 27 июня. Ведомство направило во все регионы соответствующие рекомендации. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
9: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Арина Ковшова стала победительницей соревнований упражнений с обручем на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Бронзу у другой представительницы России Софии Ильтериковой. Лидер женской сборной России в прыжках с шестом Полина Кнорос хочет достичь высот, которые ранее покорили завершившие карьеры Елены Исинбаевой и Анжелика Сидорова. Об этом она сообщила ТАСС. В субботу на Кубке России в Чебоксарах Кнорос победила с прыжком на 4 метра 91 сантиметр, что является лучшим результатом сезона в мире и личным рекордом спортсменки. Исинбаевой покорялась высота в 5 метров 6 сантиметров, а в активе Сидоровой есть прыжок на 5 метров 1 сантиметр. Сборная Туниса потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Во втором туре группового этапа африканская команда уступила японцам со счетом 0-4. В других поединках дня немцы сломили сопротивление команды Кот-д'Ивуара 2-1, а сборные Эквадора и Кюрасао разошлись миром 0-0. Нидерландцы были сильнее шведов 5-1. Петербургский «Зенит» взял верх над Рязанью ВДВ со счетом 3-0 в матче 11-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд и возглавляет турнирную таблицу. Московский «ЦСКА» был сильнее казанского «Рубина» 3-2, а столичный «Спартак» победил пермскую «Звезду» 2005-3-0. Московская «Динамо» сломила сопротивление Краснодара 2-0, Ростов взял верх над красноярским «Енисеем» 1-0. а в столичном дерби Чертаново уступил «Локомотиву» 0-3. Олег Стояновский и Илья Решуков вышли в финал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в полуфинале были сильнее Глеба Дешина и Виктора Маркова со счетом 2-0. На этой же стадии соревнований Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев нанесли поражение Игорю Величко и Валентину Канунникову 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
8: Сегодня в Мурманске плюс 13-15 градусов, временами дожди. В Архангельске плюс 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Петрозаводске дожди и грозы, и плюс 24-26 градусов. В Вологде плюс 23-25, без осадков. В Великом Новгороде плюс 26-28, дожди и грозы. В Калининграде грозовые дожди, плюс 27-29 градусов. В Перми дожди, плюс 21-23 градуса. В Оренбурге дожди и грозы, плюс 25-27. В Казани небольшие осадки, плюс 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге плюс 25-27, кратковременный дождь и гроза. В Москве переменная облачность, плюс 23-25 градусов. Сейчас столица плюс 19, ясно, ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

0: где выращивают лучшее зерно, чем кормят коров и что будет с ценами на продукты. Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
1: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда.
2: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На радио России «Кубань» мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах радио России «Кузбасс».
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм.

0: Продолжается наше хорошее начало на календаре воскресенье, 21 июня, в студии Павел Сурков.
1: И Вадим Тихомиров. Здравствуйте. И вот, что мы предложим вам в ближайший час нашего эфира.
0: Мы узнаем, что делать, если встретили на дороге медведя.
1: Отметим День Отца.
0: Ну и напомним, что все ваши сообщения приходят на номер 8925-222-9992.
1: Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал «Радио Россия», следить за нами на национальной платформе «Макс», ну а все последние новости и события на сайте вести.ру.
0: Да, и, кстати, мы отметим сегодня день летнего солнцестояния.

0: А знаете ли вы, что сегодня за день? Наши предки знали и даже умели его вычислять. Это день летнего солнцестояния.
1: Солнце будет светить сегодня почти 16 часов. И, судя по прогнозам, во всяком случае, в Москве нас ждет прекрасная погода.
0: О том, что значит летнее солнцестояние с точки зрения ученых, давайте поговорим с научным директором Московского планетария Фаиной Борисовной Рублевой.
1: Фаина Борисовна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Фаина Борисовна.
2: Доброе утро.
0: Рад вас слышать. Фаина Борисовна, вы знаете, что сегодня я обнаружил? А оказывается, что день солнцестояния мы отмечаем на 18 часов раньше, чем положено.
2: Почему?
0: Потому что оказывается, что точная дата сдвигается каждый раз.
1: Или нет?
2: Ну, в общем-то, да,
0: вот.
2: Конечно.
0: Как же так происходит?
2: Астрономические события сдвигаются, конечно, из-за неравномерности движения Земли, из-за того, что у нее вытянута орбита. Есть много факторов, которые об этом свидетельствуют. Но все равно сегодня я хочу всех поздравить с началом астрономического лета. Оно к нам сегодня придет в 11 часов 24 минуты. Именно
0: отлично.
2: В этот момент Солнце поднимется на самую большую высоту в течение года. 57 градусов в Москве на нашей широте, и на юге над горизонтом окажется Солнце сегодня в полдень. Ну а с этим связано и то, что сегодня самый длинный день в году. 17 часов 33 минуты сегодня продолжительность светового дня.
0: Фаина Борисовна, я правильно понимаю, что сегодня будет самый лучший загар?
2: А, безусловно. Конечно, самый лучший загар, самое прекрасное настроение.
0: Вот. Фаина Борисовна, скажите, пожалуйста, а как так произошло, что вот еще в давние-давние времена, вот этот Стоунхедж, как они смогли вот рассчитать эти плиты, поставить так, чтобы именно в день солнцестояния можно было наблюдать восход солнца?
2: А вы знаете, люди, которые жили задолго до нас,
0: да,
2: до такого развития цивилизации, они жили в единении с природой.
1: Они просто наблюдали за этим?
2: Природные циклы, природные ритмы, конечно, они наблюдали за Луной, за Солнцем, за планетами. И находили какие-то связи с их земной жизнью. Особенно те, кто занимался сельским хозяйством. Всегда знали, когда будет равноденствие, когда будет солнцестояние, когда будет полная луна, когда будет новолуние. Это все было очень важно, потому что часов не было.
0: Ага.
2: То есть календарей не было.
1: Карт не было.
2: Потом солнечных, конечно.
0: Нет, Фаина Борисовна.
2: И поэтому они вынуждены были все это наблюдать и делать соответствующие
0: выводы. Вот, Фаина Борисовна, вы сейчас сказали интересную фразу, что это было очень важно для них. А что важно? Зачем нам знать, когда солнце сам, как говорится, в зените?
1: А загорать-то вот когда?
0: Ну, загорать это одно, это для нас. А вот для тех, как говорится.
2: Зачем нам знать?
0: Нашим предкам, да.
2: Да, ну мы же, конечно, далеко ушли от наших предков, но человек должен понимать, в каком мире он живет, и что его окружает, и как это связано с нашей жизнью. Потому что вдруг все часы встанут, вдруг все компьютеры отключатся, вдруг сбой произойдет в этих наших всех системах, и мы снова вернемся к небесному календарю, мы снова вернемся к наблюдениям за Солнцем, за Луной, за планетами.
1: Нужно знать.
2: И, конечно, это нужно знать обязательно.
1: Нужно знать, куда идти, нужно знать,
2: конечно,
1: как путешествовать.
0: И еще,
2: Вот Солнце в полдень, смотрите, что происходит. Солнце поднимается от горизонта выше всего, полдень кульминирует. Тень, которая падает, например, от какого-то предмета вертикального, ложится точно на север. И таким образом мы с вами знаем направление на север. А Солнце точно на юге.
0: Да.
2: А если стать лицом к Солнцу, то слева будет восток, справа будет запад. И мы точно сможем сориентироваться по сторонам горизонта. Так вот, сегодня Солнце взошло рано утром. На северном востоке будет 17 часов 33 минуты находиться над горизонтом, поднявшись в полдень на высоту 57 градусов, и зайдет за горизонт на северо-западе. Большую часть
0: вот
2: суток
0: это да.
2: будет находиться над горизонтом.
0: Фаина
2: Поэтому
0: Борисовна,
2: у нас такой длинный день.
0: И еще один маленький вопрос. Скажите, вот вы не оговорились, когда сказали, что начинается лето, вот именно с этого дня.
2: Да,
0: потому
2: да,
0: что многие считают, что все, лето пошло на убыль.
2: Ну, вы знаете, есть календарное лето, а есть астрономическое, так же, как и весна и осень.
0: Ага.
2: Мы считаем, что осень начинается 1 сентября, на самом деле она начинается, ну, где-то 21-22 сентября, в день осеннего равноденствия.
0: Угу.
2: Ага. Также и зима начинается 21 или 22 декабря, в день зимнего солнцестояния.
0: Вот оно в чем дело. И последний,
2: а сегодня летнее солнцестояние, да.
0: Фаина Борисовна, скажите, сколько мы сможем еще вот так понежиться в лучах яркого солнца на максимально продолжительное время?
2: Ну, смотрите, в ближайшие несколько дней солнце будет подниматься на такую же высоту, и поэтому говорят, что оно стоит. Отсюда название «Стояние».
0: А, солнцестояние,
2: да. А потом постепенно оно будет снижаться, снижаться, день будет упорачиваться, ночь удлиняться до дня осеннего равноденствия.
1: В общем, время еще да. есть, понежится Фаль Борисовна, по солнышкам.
0: Напоследок, да. скажите, пожалуйста, а что происходит с нашими соседями в Южном полушарии? Что у них сейчас
2: там? А там все наоборот, у них сегодня зима начинается.
0: Да ладно, серьезно? Так им и надо.
2: Серьезно.
1: Но они же, понимаешь, живут-то там верно, другой сверх ногами ходят.
0: Да.
1: Конечно.
0: И то есть там сейчас наоборот. Самый короткий день в году, да?
2: У них самый короткий день в году и самая длинная ночь, да.
0: Это вот правда. Это да.
1: Пусть спят и увидят нас во сне.
0: Фаина Борисовна, спасибо вам большое. До встречи в планетарии. Как я рад, что планетарий работает, что есть там такие замечательные люди.
1: Научный директор Московского планетария Фаина Рублева была с нами на связи. Говорили про день летнего солнцестояния, который как раз сегодня.
0: Из регионов России приходят неожиданные тревожные новости. Активизировались медведи. В Сочи трое туристов заблудились в горах, пытаясь уйти подальше, естественно, в горы. Компания потерялась в районе перевала Медвежьи ворота, на высоте почти 2000 метров. И что? Они там встретили медведя. К счастью, спасатели быстро нашли путешественников, и история закончилась благополучно.
1: А вот в Пермском крае ситуация серьезнее. Медведь уже несколько раз выходил к людям в городе Гремячинске, гулял по улицам, даже появился возле кладбища после очередной встречи, во время которой местной жительнице пришлось укрыться в здании банка. Ну, в общем, власти поняли, что животное-то, оказывается, представляет опасность для людей.
0: Короче, что делать при встрече с медведями и почему вообще эти хищники стали выходить к людям? Узнаем все у редактора раздела «Природа» журнала «Охота и рыбалка» Алексея Белякова. Алексей Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей Викторович.
3: Здравствуйте.
0: Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, можно ли в Подмосковье встретить медведя? Насколько это реально?
3: Ну, вполне реально. Медведей хватает. Численность только растет.
1: У меня дача в Калужской области. Там мишки выходят периодически.
0: Калужская область, это не Московская
1: область. Да, там до Московской области, вон, чуть-чуть.
0: Алексей Викторович, второй вопрос. Вы знаете, я свою творческую биографию начинал в цирке. И знаю точно, что самые опасные хищники в цирке – это не львы, не куропатки, это медведи. Это действительно очень коварный хищник.
3: Ну, во-первых, у нас вы нигде тигра здесь не встретите, в Московской области.
0: Слава Калужской, Богу,
3: вот. Да. Вот, а на самом деле медведь действительно один из самых опасных. Ну и, наверное, самое дурацкое, что можно придумать для любого человека, это то, что попытаться с ним пообщаться, погладить,
1: сфотографироваться. Ну да, это не плюшевый мишка из сказочек. А вот хорошо, но как вот если действительно, не дай бог, вышел медведь, что делать?
3: Ну, во-первых, стараться вообще с ним не контактировать, стараться уходить, ни в коем случае не поворачиваться спиной, уходить как бы лицом к нему. Вот. Если Мишка вдруг решил все-таки к вам подойти, поинтересоваться, стараться взять в руки какую-то палку, да, размахивать как можно выше, кричать громко, то есть громкие звуки издавать.
1: А как он не нападет?
3: Медведи нет, они наоборот боятся всех этих звуков, если они случайно с вами встретились, они постараются уйти. Если Мишка захотел на вас напасть, вы об этом даже не узнаете.
0: Да, они очень быстрые. И, кстати, скажите, пожалуйста, а надо ли смотреть в глаза медведям?
3: Нет, лучше не смотреть, лучше в сторону смотреть, никогда не знаешь,
0: то есть как с тещей,
3: что медведь подумает, когда ты на него смотришь.
1: Неизвестным опаснее.
0: Да, еще неизвестно, кто опаснее. И еще, если, как говорится, ну, все, медведь начал, как говорится, проявлять к вам активный интерес, куда забираться, на дерево, как в сказках?
1: Так он залезет за тобой.
3: Ну, не все медведи лезут на дерево, вот. Но вариантов других у нас нету, только дерево, где в лесу, еще по-другому.
1: Ну да, значит, палка, дерево, кричим.
3: Кричим громко, вот, да, свистим.
1: Вот я с медведем как-то встретился на Алтае, мы ходили в поход с другом и наткнулись на мишку, но наткнулись мы на самом деле на малинник, который, судя по всему, был его. Вот, но мы тоже пошумели, и медведь от нас ретировался, но мы мгновенно пошли в обратную сторону, вот в обратную сторону от медвежьих следов, чтобы, не дай бог, не встретиться с ним. А медведи вообще охраняют вот так свою территорию, свой малинник, свой ареал?
3: Как правило, они охраняют территорию, но они чаще всего просто, если на малиннике или на ягодниках, приходят так же, как и мы, покормиться, что называется. Да, поэтому, если они встретились, они предпочитают не конфликтовать. Он же покушать пришел, а не для того, чтобы с нами отношения.
0: Слушай, Алексей Викторович, а если я в речку брошусь, он поплывет за мной?
3: Нет, медведи не любят этого дела.
0: Это хорошо, по крайней мере. Алексей Викторович, коль вы нам попались в руки, скажите, а кого еще нам опасаться в лесу? Ну, из хищников. Ведь там же есть волки, лисы.
3: Я бы даже, на самом деле, сказал не столько хищников. Например, в осенний период лоси, которые люди иногда кажутся, что надо с ними пообщаться. Лоси, они очень даже опасны, агрессивные становятся, когда у них гон начинается.
1: Ты представляешь, сколько килограмм вес и рога?
0: Да, послушайте. Так, подождите, а что может лось сделать с нами? Затоптать?
3: Слушайте, ну, одни передние копыта. Он передними копытами убивает волка. Вот они же острые у него, нападают, начинают бить копытами. На собаку то же самое. Не дай бог, с собакой вы будете. Тоже агрессию начнет тут же проявлять.
0: Слушай, а получается, что собака это на самом деле не друг человека, а даже враг человека в лесу?
3: Ну, если... ну, в лесу она постарается защитить вас в любом случае. А...
0: На себя
3: хищник или зверя оттянет.
1: А вот если мы едем за рулем, животное вышло на дорогу, что сделать? Погудеть, чтобы отскочил?
3: Нет. Остановиться. Ну, остановиться и дать ему возможность перейти. Потому что если вы начнете гудеть, он может резко рвануть и попасть под другую машину, которая, например, навстречу будет ехать. Или он непредсказуем будет. То есть, если вы увидели, что животное стоит на краю дороги, остановиться надо. Потому что пытаться проскочить без толку, он в последний момент может решить, что он быстрее проскочит, и обязательно вы столкнетесь.
0: Алексей Викторович, и все-таки возвращаясь к волкам, а можно встретить волка в Московской области?
3: Или, например, как правило, это в центре вы не встретите, а вот по окраинам волки очень часто заходят, но они предпочитают тоже с человеком не сталкиваться и обходить его стороной, особенно в летний период. Чаще всего встреча происходит зимой или осенью, когда они начинают мигрировать.
0: А может быть, брать с собой сейчас какой-нибудь, не знаю, вот баллончик? Перцовый.
3: Ну, вот с медведем считают, как бы, что баллончик и специально отпугивающие есть, которые там перцовку они из себя там выдают. Ну, вот представьте в лесу, что ветер оказался в другую сторону.
0: Ну, вот, и в общем-то,
1: да. В общем, ничего хорошего.
3: Понравится, да. Есть специальные баллончики звуковые, которые вот носят американцы.
0: О, даже так, да?
3: Используют. Там громкий баллончик, который рев издает. Ну, вот действительно, если самому кричать трудно, можно этим баллончиком гудеть.
0: Слушай, а есть статистика, сколько в год нападает медведей на наших россиян?
3: Ну, так я вам не скажу. Ну, вот нападения есть, но они в основном ближе уже к осеннему периоду, когда ягоды начинаются. Ну, да, опять же говорю, если медведь захотел напасть на человека, он об этом даже не узнает.
0: Да, это я
3: могу сказать. Чаще всего это медведи либо раненые, либо что-то, какие-то травмы у них, которые
1: Но теперь мы знаем.
0: Алексей, спасибо большое. По крайней мере, теперь я знаю, как надо быстро бегать.
1: Или и махать палкой. Да. Редактор раздела «Природа» журнала «Охота и рыбалка» Алексей Беляков говорил нам, что делать, если, не дай бог, встретили медведя.
0: А ты же встречал медведя?
1: Ну да.
0: Ну, я только в цирке, но это было очень опасно.
1: Ну, в общем, и то, и другое запоминается.
4: 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+.
5: Ты кто?
6: Я жена твоя.
5: Моя?
6: Нет, соседская.
7: Всем привет, я Милош Бикович, и я приглашаю вас в кинотеатр смотреть «Холоп 3».
8: Легкая, невероятная, интересная семейная комедия.
9: Потрясающая, добрая, про любовь.
10: Шикарно.
11: Супер впечатление, просто высший пилотаж.
12: Мы перевоспитываем мажоров.
13: Папа у нас точно мажор.
12: Ну что, кто следующий?
14: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.

0: В третье воскресенье июня, то есть сегодня, в некоторых странах отмечается День Отца. И надо сказать, что мировые информационные ленты приносят много новостей, связанных с отцовством. Вот, например, предлагается ввести в оборот не только материнский, но и отцовский капитал.
1: Здорово. А еще отцам предложили давать 2 недели отпуска после рождения ребенка. А если отец вдруг сумел сохранить семью, то депутаты Госдумы предлагают поощрять его материально.
0: Обсудим эти инициативы с основателем Союза отцов Юрием Соленовым. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий.
2: Здравствуйте.
0: Юрий, с праздником вас.
2: Спасибо огромное и вас также.
0: Да, спасибо. Юрий, скажите, пожалуйста, все-таки как вы думаете, не пора ли нам действительно вести полное равноправие мужчин и женщин в этой стране? То есть, чтобы у нас был тоже декретный отпуск, отцовский капитал. И, естественно, что...
1: Кстати, декретный отпуск мы папы можем взять, если надо. Правда.
0: Попробуй возьми. И все-таки, да, Юрий.
2: Но на самом деле, да, можно взять декретный отпуск. И очень хорошая инициатива, которая касается первых 2 недель. Потому как все-таки ребенку нужен отец не тогда, когда он заработал деньги, и вот он уже готов вроде бы какое-то высвобожденное время посвятить своему чаду. Но с первых дней жизни, с первых дней появления на свет все-таки папа должен быть рядом. Потому что вот это соприкосновение, и если возможно, так сказать, хотя многие спорят о существовании отцовского инстинкта, все-таки включился бы этот отцовский инстинкт, и папа мог более ответственно, более вовлеченно принимать
1: участие. Да, есть он, есть.
0: Юрий, теперь следующий вопрос. Мы знаем прекрасное произведение, да, «Отцы и дети». Конфликт отцов и детей был постоянно, был всегда. Скажите, а насколько сейчас конфликт вышел на первый, на новый уровень? И в чем самая главная конфликтная ситуация между старшим и вашим поколением?
2: Все-таки вот если глубже, глубже копнуть про существование проблемы отцов и детей, это больше проблема поколений и больше проблема того, насколько молодые понимают взрослых и насколько взрослые готовы услышать молодых. Угу. И вот здесь самая главная проблема, с которой к нам выступает как с претензией молодое поколение, это то, что очень часто они видят у нас двойные стандарты.
0: А я с вами согласен, действительно так.
1: А я считаю, что главная проблема в лени, что папа просто ленится прислушаться к ребенку, считает, что если ударил кулаком по столу и сказал, вот будет так, как я сказал, ну никакого тут диалога не будет, и конфликт будет.
2: Это, скорее всего, отсутствие вот такой профессиональной вовлеченности. То есть папа думает, что он биологически стал отцом, и все, он уже как бы выполнил
0: свою миссию, да.
2: Не тут-то было. Надо все-таки к этому готовиться, надо к этому очень основательно подходить. И, соответственно, то, что вот предлагают эти первые 2 недели, это как раз толчок к тому, чтобы осознанно подумать.
0: Юрий, еще смотрите, есть, конечно, конфликт отцов и детей, но есть еще один конфликт. Это папы и мамы за то, кто главный в семье, кто главный в доме и кто камертон. Ведь так?
2: Ну, слушайте, я думаю, что сейчас настолько сильно изменилась, особенно жизнь в мегаполисах, что современная семья, она очень похожа на гостевую. То есть, когда приходят в семью как гости для того, чтобы восстановиться и получить, исключительно получить для себя, а для того, чтобы отдавать, мало сегодня кто на это готов, способен, и кто действительно к этому подходит очень серьезно. Поэтому, вступая в семейные отношения, люди очень часто ждут от своего партнера. И вот действительно партнера на этом акцент, что муж и жена, они в большей степени сегодня партнеры, особенно в воспитании своих детей. Поэтому если они относятся к ребенку как партнеры-родители, то они очень много обсуждают, каким образом, каким способом, каким подходом они будут воспитывать детей, как они будут в них воспитывать финансовую грамотность, как они будут в них воспитывать и реализовывать личные, профессиональные компетенции, как они смогут повлиять личным примером. Здесь настолько многогранно на сегодняшний
0: личный пример,
2: момент,
0: да.
2: Вот это профессиональный подход родителей, что сказать, что кто-то доминирует, в большинстве случаев, да, на отце ответственность. И многие мужчины чувствуют такую ответственность, и это как бы самой природой заложено, что вот сильная половина человечества. Но вот в таком партнерском подходе все-таки видно, что современный ребенок, он нуждается насколько в папе, настолько в маме, и он видит в них обоих вот этого человека, в котором должна отразиться и мужской сценарий,
0: и женский.
2: И женский.
0: Юрий, еще, вы знаете, совсем недавно недавно мы были в компании, и пришел наш приятель, у которого маленький сын. Он, правда, папа взрослый уже, но сын маленький. И сын живет абсолютно самостоятельной жизнью. Пошел, заказал себе коктейль какой-то фруктовый, еще что-то, а мальчику 5 лет.
1: Какой ему... молодец.
0: Да, мы говорим, а что с пацаном? Он говорит, мы воспитываем его как свободную личность. А скажите, а хорошо это или плохо, когда ребенок настолько свободен и самостоятельный уже в 5-летнем возрасте?
1: Мне кажется, это прекрасно.
2: Да, конечно, да, хорошо, когда ребенок самостоятелен. Вопрос в том, что это заслуга все-таки родителей, что они действительно воспитали. Они просто приклеили как бы вот этот свой статус, видя, что в ребенке очень много самостоятельности. Ага, но если же они сами смогли действительно воспитать в ребенке вот эту самостоятельность, а самость у него появляется, естественно, в определенный период возраста, когда он говорит «я сам».
0: Угу.
2: Но если они смогли это развить и развить в нужном направлении, в правильном, и он выбирает то, что действительно ему является на пользу, приносит пользу, то тогда, да, плюс галочка родителям.
1: Но я вот не знаю, я никогда с сыном не сюсюкал. Я всегда воспринимал его как отдельную личность. Просто иногда физически немножечко ограниченную. Тут надо ему помочь в раннем возрасте. Mm-hmm. Научить его ходить,
0: пороть,
1: может
0: я
1: быть.
0: Так понимаю.
1: Не, пороть его не надо вообще никогда.
0: Ну, хорошо.
1: С ним надо разговаривать, договариваться
0: и слышать его. А, кстати, Юрий, вот это очень важный вопрос. А вот по поводу наказаний. А как наказывать детей?
2: Наказание, мне кажется, это самый легкий, самый слабый путь. Путь слабого отца, путь слабого родителя. То есть, когда уже ничего не хочется делать, и самый легкий путь – это, да, вот наказать. Причем наказания, естественно, бывают разные. Но стать другом, стать воспитателем,
1: надо посмотреть
2: стать наставником,
1: со значением.
2: Да, стать партнером своей жене, чтобы ребенка действительно запечатлелась эта модель семейного поведения, вот это сложная задача, сложный процесс, который среди всех профессиональных потребностей сегодня нуждается в
0: золотые слова. Идти, да, будем идти вместе, как говорится, шаг за шагом.
1: Спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Сооснователь Союза отцов Юрий Соленов был с нами на связи. Наш эфир продолжается.

часы выходного дня. Прочит сказку сын, рассказать меня до предела надоело. Это дело мне и тогда. И тогда решился я внезапно рассказать про динозавров. И с тех пор только лишь о них разговор.

0: политическими действиями, по сути своей. А относительно возврата своих средств, если вот вы приобрели именно несуществующий сорт, да, вот там название которого вообще нет, и по другим критериям тоже не соответствующие жизни, то, во-первых, маркетплейсы, площадки сами помогают возврату денег, да, если была покупка таким способом, и ну, не прошло все-таки не 5 лет, а там да, какое-то количество месяцев, там год, то они вам посодействуют, и если продавец не ушел с площадки, то с него эти деньги можно будет в неком упрощенном порядке забрать. Если прошло много лет, то это все равно можно доказать, потому что здесь предметом доказывания является не то, что у вас выросло на участке, если что-то выросло, да, где-то вообще ничего не вырастает, просто семя положили и забыли. А сам факт продажи того, что не существует. Потому что несуществующие сорта вот, с какими-то удивительными описаниями ну, в любом суде, в любом да, там, правоохранительном органе можно будет определить, что такого растения не существует. И это уже достаточно для того, чтобы, во-первых, вернуть деньги, во-вторых, там, да, какие-то меры ответственности к этому продавцу были применены. Поэтому проблемы как таковой вернуть при наличии желания и времени нету. Здесь есть вопрос соизмеримости, да, вот там условно потраченных 100 рублей с теми временными затратами, которые нужно понести. Ну и, безусловно, фактор того, чтобы хоть что-то у вас сохранилось, там какой-то чек с площадки, карточка товара, вот что-то, чтобы можно было идентифицировать, кто вам все-таки продал.
1: Ну что ж, утешительного все-таки мало, поэтому остается держать себя в руках, оставаться в рассудке и многократно все перепроверять. Спасибо Ваге Рыбченко, руководителю юридической приемной Московского союза садоводов. Ну а все же, до чего дошел прогресс? Генетика тоже ведь на месте не стоит, опуская даже уже упомянутую вишню-черешню и слива-абрикос. Какие-то чудеса все же реально ведь существуют.
2: В сельском хозяйстве существует немало межвидовых и межродовых гибридов, созданных для улучшения вкусовых качеств, урожайности или устойчивости к болезням. Самые известные и реально существующие гибриды – ежемалина, гибрид ежевики и малины, крупная и сладкая ягода. Брокколини – гибрид брокколи и китайской листовой капусты. У него длинные стебли и нежный сладковато-ореховый вкус. Тритикале – искусственный гибрид ржи и пшеницы с высоким содержанием белка и устойчивостью к холоду. Ковбуз – гибрид тыквы и арбуза. Имеет вкус тыквы, но мякоть и аромат скорее напоминают арбуз. Томата или помидофель – растение, дающее урожай одновременно томатов в наземной части и картофеля в виде корнеплода. В эфире Ольга Максимова.
1: Не знаю, как у вас, а у меня от помидофиля случился разрыв шаблонов. Оказывается, его пытались вывести еще в Америке в конце 19 века, но только у советского пенсионера Бруснецова получилось привить томат на картошку, о чем в 1936 году вышла статья в журнале «Яровизация», а позже и в газете «Сталинская трибуна». Диковина экспонировалась на всесоюзной сельхозвыставке и произвела неизгладимое впечатление на академика Лысенко. А сегодня такое чудо может сотворить даже ребенок. В 2015-м школьники на Ямале вырастили в теплице пометошку, а годом позже свою томатошку представил губернатору Подмосковья семиклассник из Реутова. Так что, как говорится, Антошка, Антошка, пойдем сажать пометошку. Ну а в звездную часть программы я позвала самого известного садовода из мира музыки. Лет 15 назад он сам посмеивался над дачниками, а несколько лет назад обзавелся сам дачей под Санкт-Петербургом, стал садоводом и активно развивает свое увлечение, превращая его в форму отдыха и исцеления, и признаваясь, что это помогает снизить уровень стресса и найти радость в мелочах. С нами Билли Новик, группа «Billy's Band», которую я попросила прокомментировать сегодняшнюю тему, рассказать о любимых растениях и поделиться аграрными секретами.
3: Я призываю всех относиться к таким покупкам с настороженностью, тем, у кого нет юмора и денег, и с юмором для всех тех, кто любит эксперименты и любит повеселиться. Что касается моих любимых, экзотических, наверное, самых растений, это у меня была скумпия, это такой кустарник

0: очень красивыми темно-малиновыми листьями, который у меня успешно произрастал 5 лет на участке. 2 куста у меня было. Они, правда, каждую зиму смерзали наполовину, но воскресали. И вот в этом году смерзли оба. Это вот хороший пример, что есть растения, которые, ну, может быть, не очень подходит им наш климат петербургский. Они не могут здесь расти. И что ж мне, бежать теперь к продавцу, говорить, ваша скумпия у меня сдохла через 5 лет? Нет. Это мои эксперименты. Я радуюсь, когда все получается, и немножко огорчаюсь, когда что-то не получается. Надо понять, что природа – это живой процесс, который зависит от миллионов вводных, в том числе, как говорят, и от вашего к этому отношения, от того, как вы смотрите на это растение, тоже очень много чего зависит. Еще одно мое любимое растение, которое устойчиво сохраняется в моем саду, это барбарис оранжевый лед. Барбарис Orange Ice он называется. Это такой внезапный оранжево-алый всполох в зеленой массе моего сада. Очень, кстати, да, живучий вид, не требующий ухода. Единственный минус барбариса – это то, что когда дело доходит до его стрижки, выясняется, что кустарник очень колючий, он разбрасывает эти шипы. А для веселья я выращиваю кабачки. Вот уже несколько лет сею на кучу из соломы и компоста. Очень рекомендую всем начинающим садоводам. Кабачки, наверное, самые благодарные, самые манифестирующие жизнеспособные растения в вашем огороде. И во второй половине лета увесистые, красивые, мощные плоды в виде самих кабачков, которые можно тут же прям пожарить на гриле, оказывается очень вкусно. Вот всем рекомендую, сажайте кабачки на солому и на компост, и будет очень круто. Вы порадуетесь.
1: С нами был Билли Новик, группа Billy's Band. На прощание послушаем в его исполнении песню Олега Митяева, потому что на сегодня это все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.
2: В опустевших городах летом мы тоскуем по лесной тени. Я уехал бы на край света, только где же столько взять денег?

и не ставить бы себе сроков, чтоб не дергаться, а петь песни, потому что все это боком нам выходит к временам.

0: Когда же жить?
1: Радио России. Российские имена в новом. Реклама.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
4: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин вручил государственные награды. И сообщение о скорой отставке британского премьера Стармера опровергли. Все подробности далее. Российские военные продолжили ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки там взяли под полный контроль 104 здания. Противник потерял не менее 85 солдат. Помимо этого, вооруженные силы России продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. За день они овладели 12 опорными пунктами и зачистили 53 здания. А в здании бывшего пансионата в населенном пункте Щурово в Донецкой Народной Республике авиация уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, отходивших из Красного Лимана. Суточные потери неприятеля в результате действий всех группировок российских войск составили около 1350 военных. Помимо этого поражены военный аэродром, объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, логистические центры ВСУ, мастерская по производству сборки БПЛА дальнего действия и места их хранения. Под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Силы Черноморского флота уничтожили в юго-западной части Черного моря 4 безэкипажных катера неприятеля. Российские средства ПВО за сутки сбили 483 украинских беспилотника самолетного типа. В Европе пытаются сбить Соединенные Штаты на тактику прекращения огня, чтобы дать передышку Зеленскому, его вооруженным силам и самим себе, чтобы немного поднять военную промышленность. Такое мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. При этом он уверен, что происходящее на Украине является войной, развязанной Западом руками Киева, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. По словам Лаврова, признаки того, что американские коллеги начинают поддаваться давлению европейцев, были заметны уже некоторое время назад. Ранее министр иностранных дел отмечал, что европейские лидеры пытаются склонить Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту. Владимир Путин присвоил звание Героя труда гендиректору Национального медицинского исследовательского центра радиологии академику РАН Андрею Каприну. Об этом говорится в указе президента. В нем отмечены особые заслуги Каприна перед государством, выдающийся вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения. Ордена за доблестный труд удостоен академик Российской академии наук, легендарный селекционер Евгений Седов за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность. Седов – советский и российский ученый в области селекции плодовых и ягодных культур. В феврале ему исполнилось 96 лет. Помимо этого, глава государства наградил орденом почета коллектив столичного аэропорта Внуково. Отмечены заслуги работников авиагавани в области гражданской авиации и достигнутые трудовые успехи. А актеру Владимиру Конкину присвоено звание народного артиста. Он известен по работам в фильмах «Место встречи», «Изменить нельзя», «Романс о влюбленных», «Как закалялась сталь» и других. Помимо этого, Путин присвоил скульптору, академику Российской академии художеств Айдыну Зейналову звание заслуги заслуженного художника России. Он известен работами в области монументально-декоративного искусства. Произведения Зейналова представлены в Третьяковской галерее, Дворце Медичи во Флоренции, в городах России, Италии, Австрии, Германии, Азербайджана, Черногории и Сербии. Указы президента размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Стартовала ежегодная международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, которую отмечают 22 июня. Ровно в 4 утра, в час нападения нацистов, молодежные, волонтерские и ветеранские организации соберутся у мемориалов, чтобы зажечь лампады и возложить цветы в знак скорби. В Москве акция проходит с 1992 года в Александровском саду. Ровно в 4 часа утра здесь включат историческую документальную запись Юрия Левитана о нападении нацистской Германии. После минуты молчания ветераны, официальные лица и москвичи возложат цветы и лампады к вечному огню. Встречать участников будут волонтеры в военной форме тех лет. Сообщение о возможном скором уходе в отставку премьера Великобритании Кира Стармера не соответствует действительности. Об этом заявил Sky News министром по делам бизнеса и торговли страны Питер Кайл. Он выразил несогласие с утверждениями о том, что Стармер не обладает реальной властью и не способен выполнять свою работу как глава правительства. «Могу с уверенностью сказать, что Кир сосредоточен на работе», – подчеркнул министр. Ранее Times написала, что Стармер может принять решение об отставке в ближайшее дни. В мае британские чиновники стали массово покидать посты из-за нежелания работать с нынешним премьером. Должности уже оставили 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация серьезно осложняет положение Стармера, особенно на фоне провала лейбористской партии на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах. А на днях под вопросом оказалась будущая политика как лидера лейбористов. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бёрнем победил на довыборах в парламент Великобритании и теперь может бросить вызов премьеру. На погоду в Москве и области сегодня повлияет антициклон. Будет малооблачно, дожди исключены. Максимальная температура воздуха, как заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, повысится до июльских плюс 25.
0: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится антициклоном. Погода будет миллион на миллион. Идеальнейшая, лучше не придумаешь. Ну и в Москве по области в центральной России будет малооблачно. Осадки исключены. Ветер северный. Вечером с переходом на восточный. Но не более 1-6 метров в секунду. И максимальная температура воздуха повысится до июльских плюс 25 градусов. Показания барометров будут меняться мало. Составят ровно 7,5 миллиметров ртутного столба.
5: Завтра в столице погодные условия ухудшатся. Днем прошумят ливни с грозами, а температура будет укладываться в рамки нормы.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты продолжается матч первого круга теннисного турнира в Бад-Хомбурге между россиянкой Людмилой Самсоновой и Екатериной Синяковой из Чехии. В первом сете сильнее была представительница России со счетом 6-3. Во втором она ведет 6-5. Российский дзюдоист Эдуард Бифов стал серебряным призером весовой категории до 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В финале он уступил итальянцу Дженаро Пирелли. Полузащитник Сочи Кирилл Кравцов близок к переходу в столичный «Локомотив» на правах аренды. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Для этого 24-летний футболист продлит контракт с южанами, после чего перейдет в московский клуб. Россиянка София Ильтерякова завоевала 3 золотых и 1 бронзовую медаль в отдельных упражнениях на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. Она стала лучшей в упражнениях с лентой, с булавами и с мячом, а также 3-й в упражнении с обручем, где победу одержала Арина Ковшова, которая, кроме того, завоевала бронзу в упражнениях с мячом. Данил Лысенко победил в прыжках в высоту на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах. В беге на 100 метров с барьерами не было равных Дарье Осиповой, а в беге на 110 метров с барьерами первым финишировал Матвей Герасимов. Алексей Худяков занял 1-е место в метании диска. Екатерина Конева стала лучшей в тройном прыжке. Валерия Бездольная завоевала золото в метании копья. А Екатерина Ивонина и Максим Якушев быстрее всех пробежали 3 километра с препятствиями. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позициях тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой Единой лиги ВТБ «Локомотив Кубань». Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба. Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Погода.
5: 22 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 8-10 градусов и кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске плюс 14-16 градусов без осадков. В Магадане плюс 15-17 градусов. В Хабаровске плюс 24-26. Во Владивостоке плюс 14-16 градусов. Кратковременный дождь. В Екатеринбурге дождь и гроза плюс 26-28. В Челябинске плюс 28-30. Грозовые дожди. В Тюмени плюс 30-32 без осадков. В Санкт-Петербурге днем плюс 22-24 градусов. В Москве облачно, кратковременный дождь и гроза и плюс 22-24 градуса. Сейчас столица плюс 23, без осадков, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
1: Слушаем!
0: Два часа настоящего радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
5: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
4: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
6: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
4: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Виктор Зинчук. Соло.
1: Здравствуйте, у микрофона Виктор Зинчук, и в этой программе по традиции мы будем говорить о классических композиторах, о классической музыке и ее современном прочтении.

Скотт Джоплин. Король рэгтайма появился на свет 24 ноября 1868 года в Северном Техасе. Отец был категорически против музыкальных занятий сына. Выходец из рабочего сословия, он сам хоть и немного играл на скрипке, но считал, как и многие его друзья, что сын должен получить рабочую специальность, ибо она, и только она, гарантирует стабильную жизнь и хлеб в доме. Но сразу вспоминается, как сидят два афроамериканских подростка под мостом, и один говорит: «Мой отец джазовый музыкант, а твой кто?» «Ну да и мой тоже безработный». Видимо, вокруг джаза уже в те времена было немало юмора на эту тему. Да, такова жизнь джазменов. Отец так и не простил сыну отказ от рабочей профессии и ушел из семьи, когда маленький Скотт Джоплин стал заниматься музыкой. А учился он у немецкого эмигранта Джулиуса Вайса, который не только не брал денег с талантливого подростка, но также прививал ему любовь к классической музыке, к операм Вагнера и даже помог приобрести фортепиано. И впоследствии Скотт Джоплин всю жизнь с теплом и благодарностью вспоминал своего учителя. Юный Джоплин все-таки устраивается на железную дорогу в качестве рабочего, но, несмотря на неплохие заработки, не выдерживает и уходит.

Первую славу Джоплину принесли выступление на Чикагской выставке 1893 года, где более 27 миллионов посетителей имели возможности не только увидеть выставку, но и слушать рэгтайм оркестра, которым руководил пианист.

то время этот стиль был невероятно популярен. Его называли «Зов природы», «Рэгтайм» или «Рэгтайм энд блюз». Исполняли его в салунах, барах, борделях, игровых залах, в ресторанах, повсюду, где черные музыканты за небольшие чаевые и буквально мизерную плату играли на фортепиано эту музыку. Видимо, тогда уже появился анекдот, чем отличается пицца от джазового музыканта. Пицца может накормить семью из 4 человек.

Рэгтайм считался бунтарским направлением, но многие пианисты лишь немного изменяли известные темы маршев, прибавляя синкопы и ритмическое разнообразие. А вот Скотт Джоплин отличался от всех тем, что сочинял свою собственную музыку.

Поначалу из-за неграмотности он не мог достаточно заработать. Его окружали обманщики, менеджеры, жулики. Они всегда воровали часто даже и его музыку, не то что гонорары. Но так бывает, ибо Скотт Джоплин, как выходец из простого сословия, не был достаточно грамотен. Но однажды совет адвоката Джоплину стал приносить ему деньги. Адвокат посоветовал брать всего лишь 1 цент от продажи нот, и дела пошли вверх. Джоплин разбогател, а его «Рэгтайм» – «Кленовый лист» стал первым произведением, продажи нот которого превысили 1 000 000 экземпляров. Тогда это были рекордные продажи в Америке, и этот «Рэгтайм» стал первым инструментальным хитом.

0: Успешный пианист и композитор Джоплин всю жизнь мечтал и, наконец, сочинил оперу «Нежданный гость». Но его доверчивость к импресарио и окружавшие его вороватые менеджеры вконец разорили композитора и оставили его с долгами. В конце концов, и партитура была безвозвратно утеряна. Скотт Джоплин умирает в болезнях и нищете 1 апреля 1917 года. Но, как и многие великие, он получил признание только после смерти, ведь при жизни его музыка казалась слишком черной для белой светской публики, но и была слишком белой для черной общины американцев.
1: Виктор Зинчук. Соло.
0: Скотт Джоплин является величайшим автором рэг-тайм, повлиявшим на зарождение джаза, а его жизнеутверждающий полный позитивной энергии стиль стал уже классикой. Берегите свое хорошее настроение, а уже оно будет беречь ваше здоровье.

0: вами был Виктор Зинчук. И, как всегда, по традиции, свои пожелания отправляйте на мою страничку ВКонтакте. А расписание наших концертов, где мы исполняем все классические произведения, вы увидите на нашем официальном сайте. До новых встреч в эфире.
1: Радио России.
2: Наши сильные стороны.
1: Правила, условия, значения, резоны.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио России, Дмитрий Таиров и Юлия Дудойч. Сегодня с вами в третьем выпуске программ, посвященных идее создания кейтеринговой компании. Вы уже узнали, что это такое, а теперь поговорим о том, как и что можно для начала изучить, что необходимо понять, ну и какие там свои есть узкие места, какие такие специальные сложности и трудности. Вместе со мной сразу же благодарим Юлию Дудойч, руководительницу кейтеринговой компании. Итак, друзья, выяснили, целая индустрия, целое все производство, целый, значит, комбинат общественного питания, можно сказать, при этом эстетически изящный, невероятно калорийный и, конечно же, вкусный.
4: Да.
3: Это
4: обязательно.
3: Юлия. Это Юлия.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну так, пожалуйста, расскажите о возможности получения образования. Курсы какие-то нужно заканчивать. Понятно, что лучше всего, конечно, закончить институт легкой промышленности, да, и так далее. Да. Или быть шеф-поваром сразу. Но все-таки какие-то курсы есть?
4: Да, сейчас на самом деле различные даже ивент-агентства проводят курсы, включающие в себя не только работу ивента глобально, но и работу в кейтеринге. Есть неплохие курсы и у Синергии по данному направлению. Вообще много таких курсов. Но, конечно, тут нужно понять, прям таких курсов, которые были бы глобально про кейтеринг.
3: Выпускали, да, директора сразу готового, да, руководителя.
4: Таких нет. Такого нет. Да, так, то есть есть отдельные курсы для официантов, есть отдельные курсы для поваров, есть отдельные там управленческие курсы.
3: А этот пазл нужно собрать.
4: И этот пазл нужно
3: того,
4: собрать,
3: все верно. Для того, чтобы это превратилось в кейтеринговую компанию.
4: Да. Ну, конечно, предприниматель в наше время должен быть достаточно смелый, чтобы вот так взять и, не имея опыта работы внутри кейтеринга, открыть свой.
3: То есть Воллинс Ноллинс, как всегда, изнутри виднее, изнутри.
4: Конечно.
3: Помощь. Для начала нужно вкусить.
4: Да, с учетом того, сколько там, да, сколько там требований и санитарных, сколько там нюансов по приготовлению, по обслуживанию. Если человек в этом не варился, то одних только управленческих курсов как будто ему будет недостаточно.
3: Непростая задача. В силу того, что сейчас действительно много самых разнообразных вариантов получения знаний, и в том числе специальных знаний, это, друзья, вы уж сами решаете, где вам и чему вам лучше подучиться. Я бы хотел у нашей гости вот что узнать. Как вы считаете, качества какие необходимы для того, чтобы вписываться в подобного рода занятия? Ну, целеустремленность,
4: вообще,
3: само собой.
4: Да. Ну, это для любого предпринимателя целеустремленность, да, это очень важно. Я бы назвала три основные ценности нашей компании.
3: Так.
4: Ценность номер один – это забота. Потому что, в первую очередь, мы заботимся о наших клиентах, о наших гостях. Ценность номер два – это легкость и позитив. Мы стараемся сделать так, чтобы нашим клиентам было с нами легко общаться, чтобы любая их сложность нами также легко решалась. И третья немаловажная ценность – это ответственность. Потому что мы понимаем, что мы несем ответственность не только за то, как реализована услуга, но и в целом за здоровье и жизнь наших гостей и клиентов.
3: То есть рыбу-фугу вы так не очень, не часто, только
5: если уж совсем, да, такие экстремалы.
4: Рыбы фугу у нас нет вообще, и, пожалуй, мы пас.
3: Ничего такого сверхопасного, ядовитого, да, вы не предлагаете.
4: Даже, знаете, бывают случаи, когда клиент просит использовать также их продукты на мероприятии. Или приглашает, или дополнительно заказывает, не знаю, пиццу. Или там привозит пироги своей мамы. В таком случае мы вынуждены просить писать письмо о том, что они снимают с нас ответственность.
5: Да, естественно, они пирогами мамиными, да, конечно.
4: Конечно, потому что мы не знаем, как эта дополнительная еда хранилась, готовилась, кто вообще ее делал.
5: Да, кому-то станет. Вот это одна из самых, наверное, таких вот самых тонких мест, да, узких мест, что называется, когда человек с не очень здоровым желудком переест, а потом на вас свалит и скажет, что некачественные продукты. Ну, да, интересный момент. Не надо есть со стороны, да.
4: Ну и, конечно, все мы помним анекдот, когда сначала мы пили пиво, потом мы пили водку, а потом вино и коньяк, а потом мы отравились печеньками.
5: Именно печеньки нас добили, да. Почему синие так и есть не хотели? Гала-ужин. Хотел спросить, что такое гала-ужин?
4: Это...
5: Это настоящее представление.
4: Вы знаете, самое интересное, что в настоящий момент даже представители ивент-агентств, то есть опытные ивентщики, не всегда знают нюанс гала-ужина. Очень часто путая это просто с торжественным ужином формата фуршета или банкета. А ведь это на самом деле совершенно отдельный формат.
5: Как у вас глаза загорелись сразу.
4: Да,
5: это специально заговорили какие-то моменты.
4: Небольшая боль.
5: Да?
4: Так. Да, особенность гала-ужина в том, что гости сидят за банкетными столами, как и на банкете. Но отсутствует русский стол. То есть закуски в стол, когда ставятся. Холодные, салаты. Угу. Все привыкли, что на банкете стол ломится от закусок. На гала-ужине такого нет. Как правило, при рассадке это очень красивая сервировка, как правило, с какой-то тематикой. И на столе у каждого гостя присутствует маленькая порционная закусочка. Она называется пресет. Порядка 60-80 грамм. Очень часто она разрабатывается под концепцию мероприятия, отображая какой-то смысл этой закуски.
5: Глубина дизайна, конечно. Настоящий дизайн, что называется, одни выдумки, одни задумки. Не так-то просто. Удивительно,
4: да,
5: что все это всего лишь на все связано с приемом пищи.
4: Верно.
5: Продолжайте, извините.
4: И это, да, это не все отличия. В целом, граммовка на гала-ужине сильно меньше банкета. То есть, если на банкет, на там, какую-нибудь свадьбу, например, это 1200 грамм, 1300 грамм на персону, то здесь порядка 800 грамм. И каждая подача идет порционно гостям. Порционно и синхронно. Обслуживают гостей большая команда официантов. Если при банкете это один официант в стол, как правило, это один официант на 10 гостей, то здесь не менее одного официанта на 5 гостей.
5: Mm-hmm.
4: Команда из официантов одновременно подходят, допустим, за столом у нас 8 гостей, подходят 4 официанта, и по команде своего старшего сначала синхронно ставят правой рукой закуски, синхронно ставят левой рукой закуски. Таким образом, все гости одного стола получают закуску одновременно. Это очень красиво.
5: Церемониал.
4: Церемониал.
5: Дипломатик.
4: Да.
5: Невероятно. Так, еще что, официанты еще как и наливают так же?
4: Всегда находится дежурный официант за каждым столом. Да, следит за обливом. Это происходит не синхронно.
5: Здорово звучит, облив. Вас облили, меня обделили.
4: Да. Но при данном формате очень важно, чтобы была насыщенная программа. Потому что здесь еда несет эстетическое сопровождение, да, там при банкете люди
5: Простите,
4: едят
5: что вы называете
4: и пьют
5: насыщенностью программы, насыщенностью подачи блюд или
4: нет,
5: вокруг происходит,
4: то что вокруг происходит,
5: того, что происходит вокруг,
4: да.
5: Плясали, говорили,
4: не столько плясали, как смотрели,
5: и было на что смотреть,
4: и было бы на что смотреть.
5: А где же, в каких же сферах и каких же кругах популярен вот именно подобный гала, значит, уже
4: презентация каких-то эксклюзивных новых продуктов. например.
5: То есть в этой же сфере, да?
4: Да, да, да.
5: Питание, продукты.
4: Так. Нет, продуктов не еды.
5: А, продуктов, любых, да, ну, да, самолетов.
4: Виду, какие-то маркетинговые,
5: ракета,
4: очень
5: и чулок,
4: важные.
5: Я понял.
4: Да,
5: да. Жевательные резинки.
4: Это может быть сопровождение какого-то спектакля. То есть такой некой иммерсивности добавить. Mm-hmm. Более того...
5: То есть прям такой марлезанский балет.
4: Да.
5: Такой.
4: Да.
5: Это значит для, так сказать, высших сфер.
4: Верно. Mm-hmm. Да, там это может быть, данный формат используется, чтобы подчеркнуть статус мероприятия. Mm-hmm. Да, там какая-нибудь номинация, что-то mm-hmm. вручается.
5: Поэтому вышколенные официанты, все симпатичные, да. Красивые. Ну, вообще, это мы всего лишь уж больно забавное словосочетание, мне показалось, звучит так гала-ужин. На самом деле, вариантов подачи вкусного на стол у вас огромное количество, самые разнообразные варианты, не говоря уже о том, что вы и выезжаете, вы и внутри где-то там принимаете, все это делится, это с самого начала, почитайте, откройте, друзья, выясните, что такое кейтеринг, мы с этого начинали. Все это очень интересно, очень нужно, слава богу, очень полезно. Так что, что мы можем вам с Юлей сказать? Мы можем вам сказать, дерзайте, вслушивайтесь, всматривайтесь, учитесь, начинайте, растите.
4: Кейтеринг – это очень интересно. И самое главное, что когда ты работаешь в кейтеринге, ты даришь людям радость.
5: Да.
4: Это имеет дополнительный смысл.
5: Да, да, более того, ты их насыщаешь. Это тоже немаловажно. Здесь, да. Радость, вы одним вашим присутствием дарите радость. Это уже здорово.
4: Спасибо.
5: А вот когда еще и поешь. Итак, друзья, вы все слышали. Большое вам спасибо за внимание. Теперь мы говорим с моей гостьей Юлией Дудойт, руководительницей кейтеринговой компании. Ну, а я, Дмитрий Таиров, благодарю, само собой, нашу гостью, нашего эксперта, нашего увлеченного специалиста. Думаю, что мы в вас интерес пробудили немалый. Так что дерзайте. Всего вам наилучшего.
4: Всего наилучшего. Спасибо вам.
5: Успехов, успехов, успехов. Пока. До новых встреч.
4: До свидания.
2: Наши сильные стороны.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Радио России. Культура.
2: От пролога к эпилогу.
4: У микрофона Людмила Борзяк. Здравствуйте, друзья.

0: В моем детстве еще не было песни о крылатых качелях. Она появилась значительно позже, но были, конечно же, мечты, как у каждого ребенка. И вот одну такую мечту поселила в моем сердце незнакомая королевского вида женщина, которая приехала вместе с другими родителями на новогодний праздник в санаторно-лесную школу, куда родители отправили меня на 4 месяца. Я была болезненным ребенком, худенькая, бледная, невзрачная. И надо же было такому случиться, что именно меня, такого прозрачного цыпленка, выбрали на роль Снегурочки в новогоднем представлении. Сказочной, снежной красы. Это меня так воодушевило, что, выражаясь образно, и взлетели в небо те качели, что поселили в сердце мечту, обозначенную незнакомой женщиной, увидевшей во мне будущую актрису. Она отвела меня в сторону и сказала: «Девочка, тебе надо серьезно подумать о будущем. Ты прирожденная актриса». И вот это детское воспоминание понравилось радиослушателям, что мне вдвойне приятно, потому что я рассказала не кому-нибудь, а создателю музыкального театра юного актера Александру Федорову, с которым мы сегодня продолжим разговор, о котором я обещала, и который, я имею в виду Александра Федорова, ах, как жаль, не встретился мне в ту далекую пору. Так вот, Александр Львович Федоров, прошу любить и жаловать.
1: Здравствуйте.
0: Я сразу вспомнила, вернулась к этой санаторно-лесной школе, у нас там были обязательно воспитатели, учитель, преподаватель.
1: Ну поскольку так и здесь, да.
0: Была воспитательница, у нас ее звали Ванда Альбиновна, она была полькой, со старинного портрета дама. Когда приехали родители нас забирать, это был уже последний день, мы виноградными гроздьями висели на ней все на сразу. И оторвать от Ванды Альбиновны нас, детей, родителям, было очень сложно, потому что вот этот человек за эти 4 месяца стал для нас воплощением всего.
1: Да,
0: человек, который растворился в детях.
1: Это так. Я всегда очень негативно отношусь к людям, которые говорят: ну ладно, что там, детки, все, вот вырастут потом. Не-не-не-не. Если сегодня, сейчас, вот в таком юном возрасте, ты не будешь им давать любви и уважения к ним, у них не будет уважения к таким же меньшим братьям. И наша последняя такая большая премьера, как дети говорят, самый крутой наш спектакль, это «Республика Шкид». Там есть это. И там Викниксор говорит, вы понимаете, конечно, Пантелеев совершил подлость. Он ему показал, что он украл эти лепешки у его мамы, а украли-то все другие. Конечно, он совершил подлость. Но потом, ребята, есть такое слово, как милосердие. И он, вот этот Викниксор, Виктор Николаевич Сарокоросинский, вот это образ человека, который детей не просто любил, он их уважал. Уважал их таланты, будущее, то, что в них скрыто. И пытался это раскрыть. И ему удалось это сделать благодаря Шкиде родилась книжка «Республика Шкид», на которой воспитываются 100 лет назад. Вы представляете? А этот человек, где его могила, неизвестно. А то дело, которое он делает, оно есть.
0: Вы играли в «Оливере Твисте», да?
1: Да, сами когда-то играли. Играл Фейгина,
0: а вот эта роль Викниксора вам не была привлекательна? Вот
1: вы, ой, меня вы все хорошо просят, да. Люда, меня все просят. И говорят: Александр, ну сыграйте, ну сыграйте. И исполнитель Викниксоров мне говорит: Львович, ну сыграйте, ну да, сыграйте. Я все время, ну хорошо, хорошо. Мне даже, мне Люба Платонова говорит, готовится к съемкам фильма на канале «Культура». Это их потрясающий, гениальный проект «Театр в кино». И мы готовимся к осенним съемкам. Был такое у нас совещание по поводу, кто актеры, там кастинг и все. Она говорит: Александр Ильич, а вы, так сказать, никогда не... Ну, вы же все-таки у нас там заслуженный,
0: да
1: перезаслуженный.
0: Вот вы и есть Викниксор, да?
1: Ну, давайте. Я говорю: ребята, вам очень дорого это будет стоить. Шучу. Ну, вы знаете, я им честно пообещал, я сыграю. Но мне нужно один раз с оркестром репетнуть немножко, и все остальное это я знаю, все тексты я знаю. А вот надо спеть главную арию, и я боюсь, я трушу ужасно.
0: Ну, у вас такой шикарный голос, кто значит боюсь спеть?
1: Ну, вы знаете, так выходить на большую публику...
0: Ой, это говорит... Профессор, преподающий актерское мастерство.
1: Я, знаете, нужно, наверное, раствориться, нужно контроль убрать, потому что ты как режиссер, ты с одной стороны Викниксор, а с другой стороны Александр Ильич. Так, как они не ту мизансцену, черт побери. Попробуем.
0: А вот скажите, вот девиз «Театр юный актер
1: детям зрителям», да.
0: Это просто слова красивые, вот как хорошо сказано.
1: Нет, у нас зритель-то, наш основной зритель, это дети, это семья. Ну, один ребенок может пойти только тогда, когда, ой, мама, это страшное дело, когда приходят классы.
0: Да,
1: это самое, я всегда говорю ребятам, это самая сложная аудитория, потому что обязательно найдется один-два каких-то интересных паренька, которые начинают заводить весь класс. Но, к счастью, за всю нашу огромную историю показов в школах это все через 10-15 минут прекращается и начинается внимание. Они же видят свой свояка. Это такой интересный процесс, да, когда они видят своих сверстников, которые играют на сцене, которые дают спектакль. Если я выхожу на сцену после спектакля, я всегда говорю, вот, дорогие друзья, зрители, вот сегодня суббота. Вы в 12 часов пришли сюда, посмотрели спектакль, вам понравилось, потому что аплодисменты. Да, конечно. Вот, посмотрите. Вы сейчас уйдете, сейчас без 23. А те ребята, которые сейчас за занавесом, они уже быстро переодеваются и идут. Кто-то говорит, домой. Нет. Они идут в столовую. Они чуть-чуть перекусят. Потом они снова идут на грим, надевают свои, так сказать, одежды. И в 4 часа у них второй спектакль.
0: Такой же или...
1: Такой же спектакль. И приезжают они домой поздно, потому что после второго спектакля может быть разбор спектакля, полчаса, они должны немножко отдохнуть, попить чайку и поехать домой. И домой они приезжают в 9 вечера. Москва большая. А вы просыпаетесь утром и готовитесь идти в театр. Они просыпаются, и в 10 часов они должны быть на сцене, потому что разминка, распевка. Вот тяжелая, неказиста жизнь, так сказать, юного артиста. Но, тем не менее, это наше счастье. Они понимают, что они делают. Я им всегда говорю, вы не просто играете, вы воспитываете тех, кто в зале. Они смотрят на вас. Они завидуют вам, ну, по-хорошему завидуют. И говорят, а что, я тоже хочу. И приходят к нам в летние театральные лаборатории, которых у нас множество. Вот они сейчас открываются в наших студийных площадках, а их у нас достаточно много по Москве. Кроме основной труппы театра, у нас еще есть 4 студии, у которых есть свои педагоги, свои площадки, свое место. И в этих студиях летом начинаются театральные лагеря.
0: Как вы размножились-то? Вот эти, да.
1: Ну а что, люди хотят, люди понимают, что то, что мы делаем, это не профанация, это очень серьезно. Это серьезное отношение к детям, потому что вот у нас был выпускной спектакль, например, одной из студий. Они показали спектакль «100 дней после детства». Студия показала большой спектакль, 60 человек участвуют, музыка.
0: Это вы что, Соловьева копировали? Нет?
1: Ну,
0: это...
1: не копировали, не совсем, просто по этому фильму сделан спектакль по сценарию. И поставил это молодой режиссер, педагог, актер, выпускник театра, выпускник ГИТИСа, Валя Садики, который много сейчас и снимается, и все, они приходят и работают с детьми. И я родителям, смотрите, мы сейчас перечисляли людей, которые работают и над этим спектаклем работали, и с вашими детьми. Их не 5, не 10, а больше взрослых людей. Здесь есть хормейстеры, концертмейстеры. Да, это затратно. Да, конечно, мы не сильно богатые люди. Конечно, нам хочется иметь больших финансовых друзей. Ну, кто-то помогает. Самое главное, что нам помогает правительство Москвы. Это самое главное. И вы вот вначале сказали, Людочка, что и вот этот вот маленький театр, несколько лет назад произошло чудо. И этому маленькому театру построили новое театральное здание. Это 160 детей, труппа. Это под 100 человек обслуживающего персонала. Это монтировщики, это педагоги, педагоги по всем театральным дисциплинам, администрация, художники. Вот это целый здоровый, огромный, большой коллектив.
0: А в зале сколько народу?
1: 250-300 мест.
0: Ага, это такое у нас. Как у Покровского, понятно,
1: да. Да, это чудо, которое свершилось, что в пандемию Москва остановила строительство

0: такое театр, в котором играют дети. Это есть, и это нам помогает, и во многом помогает коллективам, потому что они могут прийти и сказать, вот наш старший брат, вот Федоров, да, он в Москве, там коллектив, театр, где играют дети, так президент открыл, а вы что? А вы там вице-губернатор, вам слабо к нам прийти и там денег нам дать? И могу сказать, что сейчас вообще поворот в сторону театра, где играют дети, очень серьезный, потому что президент издал указ несколько лет тому назад о том, что в школах должны быть школьные театры. И это действует. В Москве есть целый куст школ, их порядка 100-110 школ, где очень серьезные, замечательные коллективы, которые здорово работают. Я встречаюсь с этими директорами. Mm-hmm. Они встречаются, прям есть такой клуб, и там, кстати, один из председателей этого клуба, вот Маргарита Пушина, Риточка, которая когда-то была пионеркой в подмосковном Орленке, работала с нами, потом она стала пионер-вожатой, старый пионер-вожатой, и теперь она директор Курчатовской школы. И она говорит, я заражена театром, Александр Львович. Это значит, что внимание повернулось. Ну, извините, если я на последней встрече в Совете Федерации по приглашению Валентина Ивановна Матвиенко, я был одним из спикеров, и меня представили как руководителя детского театра, и меня спросили, и что? Я сказал, ребята, надо следить за этим, потому что есть подростковая депрессия, это уже как диагноз. А у нас, Валентина Ивановна, в театре депрессии нет. Приходите к нам, пожалуйста. И то, что сейчас 150-летие Союза театральных деятелей, и впервые за много-много лет «Золотая маска» повернулась лицом к постановкам для детей, конечно. Это профессионально, это, конечно, национальная премия, участвуют профессиональные театры, но «Золотая маска» впервые будет вручена лучшему спектаклю для детей и подростков. А потому что Владимир Львович, Володя Машков, он в свое время воспитывался в детском театральном коллективе, он воспитывался у Олега Павловича Табакова, который сам был воспитанником детского театрального коллектива. И он говорит, я знаю, что это такое. Я знаю, что детям нужно оказывать внимание. И он поддерживает детские театральные фестивали. Любое письмо, которое я прошу его подписать, Володь, пожалуйста, подпиши, нужно. Ты же звезда, ты председатель союза нашего, давай. И он говорит, конечно. И пишет сам лично, не подписывает что-то, сам записывает видео, ребята, все, чем может, помогает. Это очень здорово, что сейчас детское театральное творчество и творчество детей в театре и для детей, да, начинает как-то, ну, выбираться из той пропасти, в которой оказалось.
1: Вы знаете, Александр Иванович, вы сейчас говорили о школьных театрах, о детских театрах, таких самодеятельных театрах. Я адресуюсь к своему детству. В 13 лет я поставила первый спектакль.
0: Вот.
1: Да. И знаете где? Я ездила к тетке под Ленинград на Финский залив, каждое лето там проводила. Mm-hmm. И был двор, и там все дрались. И вот приехала я такая, понимаете ли, мне 14-й год, я такая вся будущая актриса, я так считала. И я говорю, давайте поставим с вами спектакль. Как спектакль? Чего спектакль? Чиполлино. Там так много ролей интересных. Ну, я, конечно, играла Земляничку, вы понимаете.
0: Ну, понятно, да, все совершенно.
1: Прима-балерина. Так после этого, во-первых, перестали драться в этом дворе. После этого построили там сцену. Родители сколотили сцену, сделали ряды. И я уехала, и мне потом рассказывали о том, как много там шло спектаклей. Они вот сами чего-то такое копошились и прекратились драки. Ну, вот относительно репертуара, вы сейчас вы говорили о театре, о том, что вы играете. И тоже, вспоминая театр уже народный, Катя из Тамбова в Сологубском «Беде от бедного сердца».
0: Да, вот. Да.
1: У вас ведь есть этот водевиль прекрасный.
0: Да, но его играют взрослые актеры. В театре есть взрослая труппа. Да. И когда дали, вот уже вот был построен театр, мне предложили еще, ну, присоединить к нашему театру. Сейчас есть такой процесс в Москве. Присоединение театров очень сложный, очень нервный процесс.
1: Как в поликлинике, да?
0: Да, некоторые театры. Некоторые сопротивляются, некоторые, да, ну, процесс есть процесс. Есть плюсы, есть минусы. Это мы в самом начале. Надеюсь, что хватит мудрости в какой-то момент остановиться или что-то придумать интересное. Но к нам присоединили театр «Экспромт». Он прям рядышком.
1: Он рядом.
0: «Экспромт»,
1: он...
0: дом 2, мы дом 4.
1: Он, по-моему, на 2 года позже или раньше вас?
0: Ну, я не помню. Значит, Людмила Ивановна Иванова,
1: да,
0: его организовала, когда-то сделала. И когда я пришел туда, я увидел, что действительно это взрослые актеры, которые играют для детей. И я понял, что для того, чтобы они приняли меня, я должен с ними сделать какие-то спектакли для них. просто для них, для взрослых актеров. И у нас

0: Есть несколько спектаклей, и продолжается эта работа. Постановки есть немного, но постановок, где играют взрослые актеры. Это «Слуга двух господ», конечно. Это «Предатель нежного сердца», значит, «Водевиль», «Сологуба». Музыкальный очень спектакль. Есть вообще экспериментальный спектакль «Оркестр» Жана Ануя. Это даже спектакль для категории 18+.
1: Плюс. Да, а вы это... ведь везде пишете, там 3+.
0: Да, конечно, да.
1: 3+, это потрясающе.
0: Это не я пишу, это нам когда-то сказали, вы, что «плюс» пишут. 12, 15, 18.
1: Ну, 3 плюс у вас
0: 3 плюс есть, да. Даже есть 0 плюс. Да. Поэтому есть спектакли, в которых играют только взрослые.
1: Если ребенка еще нет, а уже плюс.
0: Ну, кстати, есть детские спектакли, в которых играют только взрослые. Чудесный спектакль «Тео театральный капитан» о мышонке, о мышиной семье, которая живет в оркестровой яме оперного театра. Смешной спектакль, чудесный, который победил когда-то на Большом детском фестивале Сережи Безрукова. Кстати, мы в этом году победили еще раз на этом же фестивале спектаклем «Собаки». Это «Прощай, враг», знаменитая пьеса. Мы сделали этот спектакль музыкальным, с музыкой наших ведущих металлических, серьезных, мощных групп. Это «Король и Шут», это «Черный обелиск». Серьезные вещи, да. К нам пошли навстречу и участники группы «Король и Шут», и участники группы «Черный обелиск», вдова Анатолия Крупнова, сказал: конечно, конечно, пожалуйста, я даю возможность ребятам поиграть. Сейчас, кстати, есть идея играть этот спектакль с живыми музыкантами. Может быть, даже с теми, кто когда-то играл в группе «Король и Шут». Мы с ними дружим. Просто там один из бывших музыкантов – это наш папа. Вот. И я когда об этом узнал, я говорю: прости, пожалуйста, вы в группе «Король и Шут»? Он говорит: да. А у вас сколько детей? Он говорит: пятеро.
1: То есть наш папа – это тот, кто играл у вас, а потом стал...
0: Нет, нет, нет, нет. Ну, я так называю, наш папа – это папа одного из детей. Все, он понятно. Говорит: так у меня же двое детей у вас в театре, и я надеюсь, что остальные тоже. Я на него смотрю: вы, он говорит, вы просто думаете, что группа «Король и Шут» – это такие вообще отмороженные ребята. Нет, нет, это имидж. А на самом деле мы все семейные ребята и семейные люди. И как раз вот этот музыкант, он и помог нам с выбором музыки и с тем, что, в общем, согласились нам дать возможность эту музыку использовать в спектакле. Так вот, наш спектакль «Собаки» взял гран-при на Большом детском фестивале Сережи Безрукова, победив... Такие серьезные коллективы. Извините, театр Маяковского, Питерский театр комедии, спектакль, который поставил Леша Франдетти.
1: Вы сами удивляетесь, я вижу, на лице такое написано.
0: «Карамболь». Мне когда стали перечислять, кого мы победили, и победил маленький спектакль на нашей, как мы называем, исторической сцене на Малой Дмитровке, на улице Чехова.
1: Маленький,
0: спектакль,
1: да?
0: «Собаки». Маленький, он победил, потому что... Жюри, детское жюри на фестивале у Сережи Безрукова. Почему Сережа? Потому что мы с ним последние 4 года работаем через коридор. У него курс 515-я аудитория, у меня 513-я. Поэтому мы вместе, как бы он же был у нас мастером курса в ВГИКе, поэтому Сережа, вот это его, так сказать, такой ноу-хау на его фестивале, что у него детское жюри. И они выбрали «Собак». Я удивился. Потому что я смотрел, какие там спектакли, да там все летающие ковры, там такие деньги вложены. А здесь там уже лесочку там сделали, собачки в свитерки нарядили. Такие самые, потому что денег нет.
1: Все гениальное просто.
0: Все, да.
1: Был с нами создатель музыкального театра «Юного актера» Александр Львович Федоров, заслуженный артист, деятель искусства.
0: Профессор Шмапевсон, да.
1: Профессор, я не знаю даже, что перечислять, на это нужно целую программу.
0: Как мне говорят, Саша Федоров.
1: Вот, вас все это знают. Спасибо вам огромное. До встречи, я надеюсь.
0: Спасибо, Людочка, спасибо, до встречи.

0: Радио России. Тихая охота. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ за сутки потеряли около 1450 военных. Россия ждет невыполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже. А победы заявили в Кремле. Катар объявила о начале переговоров США и Ирана в Швейцарии. И теперь подробнее. Подразделения западной группировки войск продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. В ДНР за сутки занято 53 здания. Нанесены удары по украинским подразделениям в населенном пункте Щурово в ДНР. За прошедшие сутки российские военнослужащие также заняли 104 здания в Константиновке. Комплексом «Герань» российские военные уничтожили склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе» под Запорожьем. Кроме того, нанесены удары по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также по складам горючего, используемым ВСУ. Средства ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб и 483 беспилотника. Ведомство сообщило, что силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря были уничтожены 4 безэкипажных катера противника. В общей сложности армия Украины потеряла за сутки в зоне СВО порядка 1450 военных. Россия ждет невыполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, о победе. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам Ушакова, западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед. Он добавил, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение. Помощник президента также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Вертолет «Робинсон Р-44», выполнявший лесоавиационные работы, перестал выходить на связь и пропал в Приморье. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Проводится поисково-спасательная операция. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. По данным следствия, сегодня вертолет вылетел с площадки в поселке Тель-Авив Терней, в населенный пункт Единка Тернейского района. И в предусмотренное время воздушное судно на связь не вышло. На борту находились два члена экипажа, пилот и летчик-наблюдатель. В России и в мире стартует ежегодная международная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, которую отмечают 22 июня. Ровно в 4 утра, в час нападения нацистов на СССР, молодежные, волонтерские и ветеранские организации собираются у мемориалов зажечь лампады и возложить цветы в знак скорби. В Москве акция проходит с 1992 года в Александровском саду. Завтра утром там включат историческую документальную запись Юрия Левитана о нападении нацистской Германии. После минуты молчания ветераны, официальные лица и москвичи возложат цветы и поставят лампады к вечному огню. Встречать участников будут волонтеры в военной форме тех лет. Министерство иностранных дел Катара объявило о начале переговоров и первом заседании комитета высокого уровня с участием представителей США, Ирана и Пакистана в Швейцарии. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммад Аль-Ансари сообщил, что стороны сформировали специализированные технические группы для переговоров по пунктам итогового соглашения. Кроме того, созданы группы мониторинга за выполнением положений меморандума. По словам дипломата, это отражает приверженность всех сторон добросовестному продвижению переговорного процесса. Аль-Ансари также высоко оценил роль Пакистана как партнера и посредника, приверженность Вашингтона и Тегерана дипломатическим решениям, а также поддержку переговорного процесса со стороны Египта, УАЭ, Саудовской Аравии и Турции. День медика отмечается сегодня. Это праздник всех, кто работает в сфере здравоохранения. Его начали отмечать еще при СССР, и традиция сохранилась до сих пор. Президент Путин выступил с поздравлениями медработникам.
6: Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с профессиональным праздником большую команду работников российского здравоохранения. Всех, кто трудится в больницах, госпиталях и поликлиниках, на скорой помощи в крупных федеральных центрах и в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, кто преподает в медицинских вузах и колледжах. Все вы объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации, и выполняете свой долг ответственно, с огромной отдачей. За вашими достижениями кропотливый повседневный труд. И, конечно, поддержка ваших родных и близких, которые понимают, принимают вашу занятость, ночные дежурства, вашу тревогу за пациентов.
5: И новость последних минут. Владимир Путин в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны возложит венок могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник столичный регион окажется в зоне влияния циклона. Небо затянет облаками, а днем пройдут ливни с грозами. Утром температура составит от плюс 13 до плюс 16 градусов, а в середине дня 22-25 градусов. А вот в четверг и пятницу атмосфера будет неустойчивой. Через регион пройдет холодный атмосферный фронт с дождями. Ночью будет плюс 7, плюс 9, днем 15-20, что на 5 градусов ниже климатической нормы. Выходные тоже будут прохладными.
7: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Она в стартовом раунде была сильнее Катерины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5. Теперь встретится с украинкой Элиной Светолиной. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде принесла и Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Анал Тасуев завоевал бронзу в весе свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Дарбифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Сербский центровой Данило Тасич подписал контракт с «Уралмашем». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Казани. Они в финале были сильнее Екатерины Храмцовой и Анны Савельевой. Со счетом 2-1 бронзовые награды завоевали Арина Режнова и Елизавета Лудкова у женщин и Валентин Канунников и Игорь Величко у мужчин. Прыгунья тройным Екатерина Конева стала 44-м спортсменом из России, который выполнил квалификационный норматив на чемпионат Европы по легкой атлетике в Великобритании. Она победила на Кубке России в Чебоксарах с результатом 14 метров 38 сантиметров. Квалификационный норматив в женском тройном прыжке составляет 14 метров 20 сантиметров. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
8: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
5: В понедельник, 22 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается плюс 8, плюс 10 градусов, кратковременный дождь. В Южно-Сахалинске от 14 до 16 тепла, без осадков. Магадане 15-17 градусов, дождя не ожидается. В Хабаровске также сухо, 24-26 градусов. Во Владивостоке плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Екатеринбурге 26-28 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Челябинске 28-30 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Тюмени от 30 до 32 без осадков. В Ханты-Мансийске 25-27 градусов, кратковременный дождь.
8: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
9: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
10: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
8: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
11: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
12: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.
1: Радио России. Люди.

0: Позиция. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Позиция». Я ее автор и ведущий Сергей Брюн. И сегодня у нас с вами в эфире, в гостях, молодой актер театра «Сатиры» Антон Буглак. Антон, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что пришли. Антон, вот вы служите в театре «Сатира», да, в Москве. Многие наши слушатели, ну, многие стоят на Садовом кольце в ожидании там разворота. На Садовом кольце и в повороте на Белорусскую у этого театра. А многие знают и приходят туда уже поколениями, действительно, со времен там Плутчика и до сегодняшнего времени. Замечательный театр, театр, на сцене которого, в общем-то, выдал свою жизнь один из любимейших артистов России и Советского Союза, это Андрей Миронов.
1: И Анатолий Папанов.
0: И Анатолий Папанов также. Это великая двоица, да, такая вот, как про Алексея Михайловича Тишайшего и патриарха Никона говорили, да, премудрая двоица, а это вот приталантливейшая двоица и театра, и кино. Две такие мольерские смерти этому, с одной стороны, не позавидуешь, а вам такого не желаешь. Но вот расскажите про театр «Сатиры» сегодня, для начала, как введение для наших слушателей.
1: Ну, театр «Сатиры» – это, конечно, такая сложная вывеска. Что сейчас такое сатира? Как можно пересатирить то, что происходит, в принципе, казалось бы, невозможно. Но вот мы чего-то там стараемся, трепыхаемся. И если вот как-то формулировать, ну, какой-то вот тезис, да, театр «Сатиры», это, конечно, сложно, потому что если 100 лет назад, а нам уже 102 года, театр открывался с тем, что нужно бичевать все тупое, костное, что уродливым наростом наросло на советский быт, да, то сейчас, вот что такое театр сатиры? Ну, наверное, при Валентине Николаевиче Плучике это была такая боевая сатира, именно театр не смеющейся комедии, хотя он ставил и «Женитьбу Фигаро» и много, но именно высмеивающий, то есть если мы говорим смеющиеся там пьесы Шекспира, а высмеивающие Мольера, наверное, при Плучике была такая вот сатира, именно высмеивание, то сейчас, наверное, это театр радости, театр, чтобы зритель отвлекся, чтобы вот москвичи и гости столицы пришли к нам в театр и отвлеклись от того, что на них, ну вот как 100 лет назад, уродливым наростом, да, нарастает, так же здесь сейчас. Вот от ритмов убежать, от каких-то, от цифровых вещей, в которых мы живем и которые на нас давят, может быть, в определенной степени. Вот, наверное, это сейчас театр радости.
0: Театр радости.
1: Я бы так сказал.
0: Это очень хорошая формулировка, на самом деле, вот такая. Даже можно сделать такое легкое переименование.
1: Ну, это как слоган, может быть.
0: Как, наверное, слоган, как место, которое действительно, да, если древние греки собирались на эти волшебные 9 часов под афинским солнцем в театре Диониса, чтобы пережить катарсис, да, и через него очищение, да, есть театр очищения, да, есть, да, да, театр утешения. Вот действительно, театр Плутчика, театр Ширвинта, современный театр сатиры. Ну, вот вы пытаетесь дать людям легкость,
1: да,
0: радость, какую-то критику. Я думаю, что все мы понимаем, что сейчас немножко сложное время, когда кто-то очень болезненно может отреагировать на критику. Кто-то будет вас мучить вопросом, а время ли сейчас смеяться вообще? Ну, насчет времени, когда можно смеяться или нет, лучше всего отвечали те люди, кто сидели в концлагерях нацистских, потому что они смеялись до последнего и во многом из-за этого выживали, искали какую-то человечность. Да? Вот людям, которые говорят, а времени ли сейчас смеяться, для кого вы вообще работаете, кому это все вообще нужно? Что бы вы ответили?
1: Я думаю, что я уже вот так и сформулировал, что у нас столько всего тяжелого вокруг нас, сложного, принятия решений каких-то, особенно там, если мы говорим про начало СВО, это же вообще был ужас в том, что уже похоронили всю российскую культуру, сказали, сразу, что никакого кода теперь нет развития, что, ну, значит, да, все, кто вот уезжают, они увозят с собой этот код, да, культурный, а на самом деле мы видим, да, что за вот несколько лет сами мы воспроизводим этот код. Может быть, не передаем тот, который, ну, и передаем, безусловно, и воспроизводим, что происходит в регионах, как развивается культура, и, главное, потребность людей в культуре. Я думаю, что очень большая потребность сейчас именно в комедиях, Ну, вот я так езжу по регионам, смотрю их афиши и смотрю спектакли. Вот недавно в Астрахани был на спектакле «Месяц в деревне». Очень живо публика это принимает, потому что, ну как, вот в Театре сатиры была концертная бригада в годы Великой Отечественной войны, бригада номер 13, куда входили 4 артиста Театра сатиры, там были, ну, сборные и циркачи, и филармония. И, естественно, у них не было никакого репертуара мелодраматичного даже или трагичного. Они только развлекали людей, они пытались поднять боевой дух.
0: То есть почему-то на фронт ехать с пьесой «Власть тьмы» и Толстого с хрустом детских детей не надо?
1: Нет, конечно, это странно. Да, естественно, да. Поднимали дух бойцов.
0: Время для улыбки.
1: Да, но, несмотря на это, бригада попала в окружение немцев, и там нескольких человек повесили по каким-то национальным признакам. И кто-то вот вообще дошел до Берлина, так скажем, уже с немцами, ну, чтобы не быть убитыми, и они и там это делали. Вот сейчас тоже странно, да, про это говорить, вроде бы не время. Ну, а что делать? Вот у Валентины Георгиевны,
0: да?
1: Валентины Георгиевны Токарской, которая у нас работала, и потом много лет, значит, Гитлер ей подарил парик, который находится в Бахрушинском музее до сих пор. Потом она приезжает в 45-46 году в Советский Союз и попадает в Воркуту на 8 лет. Как она шутила, что ничего лучше, чем там она не сыграла в театре в Воркуте. Ну, вот это жизнь, это вот, да... Вот, ну, стоит ли об этом рассказывать или не стоит сейчас?
0: Я думаю, что не только стоит рассказывать. Я думаю, что стоит даже задуматься нашим принимающим решения, как творцам, так и продюсерам, потому что вот эта вот тема такой, знаете, бригада номер 13 со всеми трагедиями, перипетиями, это сюжет для прекрасного фильма.
1: А мы по этому сюжету поставили спектакль в Театре сатиры. Называется он «Театр сатиры фронту», ну, на 9 мая. Это такой датский, как мы называем, к датам, да, какие-то спектакли. А я занимаюсь в Театре сатиры, там, столетие Веры Кузьминичны Васильевой, столетие Ольги Александровны Аросевой, «Вечер памяти» Александра Анатольевича Ширвинда. И вот к 9 мая мы выпустили такой спектакль по пьесе Григория Горина «Прощай, конферансье». Эту пьесу он писал вместе с оставшимися артистами из этой 13-й бригады, которые работали в Театре сатиры. И они там ему, конечно, много чего, так скажем, подправили и подпортили в плане романтизации, потому что он писал, а они говорят, да нет, это все было не так. Мы, на самом деле, ехали за деньгами. Но вот потом, когда мы, конечно, попали туда, это уже там поменяло наше отношение ко всему. Ну, то есть, тоже достаточно реалистично и жестко написана пьеса. И вот мы первую часть взяли, где как раз концертная бригада узнает о том, что началась война, о том, что они поехали туда на фронт и попали в окружение. В общем, вот нам кажется, что мы имеем такое биографическое право на то, чтобы этот спектакль играть.
0: А что вы чувствуете, когда вы играете, вот ваша роль в этом спектакле для наших слушателей?
1: Ну, я режиссер этого спектакля, и, конечно, интересно, вот если мы говорим про то, что в театре со столетней историей есть какая-то группа крови определенная, которая передается. Я надеюсь, что нам передается обаяние Ольги Александровны Аросевой, улыбка ямочки Веры Кузьминичны Васильевой, потому что мы поработали с ними. Вот как-то я думаю,
0: холодный взгляд Александра Анатольевича Ширвинда,
1: просто, да. Но я думаю, что вот через группу крови театра как раз от старшего поколения молодому вот передается какой-то код. И интересно, что в этом спектакле играют уже маститые народные заслуженные артисты, Юрий Васильев, там, Светлана Рябова. В общем, те, кто выпускали премьеру «Прощай, конферансье», и им как раз рассказывали, те, кто попал в окружение тогда немцев, вот рассказывали, как это все было, и сейчас они передают нам. Поэтому у меня такое ощущение, что это не просто спектакль, а вот какая-то наша внутренняя, ну, совесть в этом, что ли. Вот если говорить про то, что патриотизм – это не лозунг, а поступок именно, да, что это не показуха какая-то, что это какая-то интонация внутренняя человеческая, то мне кажется, что здесь она достигнута без вот какого-то крика.
0: Вот это очень хорошие слова про то, что это не лозунг, да, и патриотизм – это не лозунг. Если говорить о вашем проекте, наверное, да, так со стороны буквально, наверное, патриотизм – это еще и преемственность. Да, в большом и малом. Иногда преемственность между тем, что происходит у тебя дома или у дома в 9 часов утра и в 9 часов вечера. Почему ты не выкинешь окурок или там пивную бутылку мимо урны дома или не будешь орать песни? Потому что утром, ну, как бы пойдут дети, И ты не хочешь, чтобы они там видели свинство или чтобы люди там не выспались из-за того, что что-то у них под окнами. Это в течение дня. Такой вот патриотизм в течение дня. Если говорить о патриотизме в историческом каком-то масштабе, да, то вот этот момент связи с теми, кто был до тебя. Потому что мы все с большой радостью будем говорить и оценивать там Петра Первого, Станиславского, Чайковского, Ивана Грозного, там кого угодно. Говорить, это гениально, это тиранично, это там хорошо, это плохо. И вот, наверное, ценность театра в том, что вы на одних подмостках в очень нелегких психологических условиях находитесь. Ну, господи, боже мой, это всегда немножко серпентарий должен быть.
1: Ну, конечно, конечно.
0: Обязательно. Но вот это преемство с людьми, которых можно забыть. Это не Сталин, это не Петр Первый, это не Иван Грозный, это не Александр Невский, в конце концов, да, там. Но это артисты, которые служили здесь, и вы выходите на ту сцену, на которую кто-то из них вышел, кто-то из них в итоге не вышел. И вот это преемство гримерок, преемство подмосток театральных. Это ощущается же, да?
1: Ощущается, и вот если мы говорим про какие-то, начали, да, как-то разбирать патриотизм, какие-то составляющие, да, что есть повседневные поступки, какие-то действия, есть то, что действительно эмбрионально в тебе сидит. Mm-hmm. То есть это же не просто мимолетная радость березкам, опятам и памятнику Тимирязеву, а именно это то, что в нас эмбрионально сидит. Ну, как человек связан повинной с землей, с нацией, и это как бы все в человеке сидит, это никуда не уходит. И я думаю, что вот в театре сатиры в данном случае и общение с великими, пусть непродолжительное, но мы их как-то застали. И, конечно, когда они рассказывали, что Ольга Александровна Аросева с артистами, они ездили в Афганистан. И вот тоже они там ничего не понимали, какая опасность. То есть они на БТРах, в каких-то шлемах. Потом оказалось, что там разбомбили эту часть после их уже отъезда. Да. В общем, и когда им об этом сообщили, они не понимали. Они, то есть, когда там ехали, они смеялись и не понимали степень опасности, масштаб катастрофы. А потом они приехали и поняли, что нет уже тех людей, которые их сопровождали. И, ну, как мы же это все слышим. В театре нам это рассказывают, в гримерках, там, за кулисами. И понятно, что это вот и есть, наверное, эмбриональные какие-то вот вещи. И, ну да, ощущается, если отвечать
0: на вопрос. Ощущается.
1: Да.
0: Ну, опять же, это вам-то, наверное, не только ощущается по рассказам Даши Шматоросевой и тех артистов, кто ездили с ней тогда. Вы ездите на фронт, вы ездите в зону СВО, вы ездите в Донецк, в Луганск. У вас отдельно есть, как бы, даже получается цикл проектов, который посвящен тому, чтобы театральное искусство, вот эту самую улыбку, и вот эту надежду, и вот это ощущение жизни, которое может подарить только улыбка, и только то, что человек тебе приедет не с пачкой даже еды, а что-то будет здесь перед тобой, как для большинства населения, изображать. Но он что-то перед тобой изобразил, мы-то знаем, что, наверное, по-хорошему прожил, да, и вдруг есть ощущение нормализации жизни, возвращения какой-то надежды. Вот расскажите про вашу работу в зоне специальной военной операции.
1: Знаете, для начала давайте вот я хотел бы рассказать не про именно зону специальной военной операции, а вот изначально мы начали после начала СВО ездить по военным частям, где готовят мобилизованных. И это было, ну, так, с опаской все, потому что мы не понимали, как это. У нас не было конкретного спектакля, потому что, ну, не все, так скажем, там, части могут технически нас, да, принять. Это сейчас уже как-то все налаживается в этом смысле. А тогда мы были просто сборные концерты. Просто то, чем сейчас занимается Москонцерт, я вот слежу за ними, они замечательные и в зоне СВО, и в частях. Но вот только все началось, и мы поехали. Поехали мы аж в Омск. Части везде разные состояния. Когда мы летали в Ростов-на-Дону, там были какие-то образцовые, просто военным бортом мы полетели. А вот в Омск, ну, там достаточно обычная часть. И вот были странные ощущения. Вот не могу не поделиться просто ими. Когда мы даем концерт для совсем молодых ребят, это все, значит, воспринимается весело, интересно. И спасибо вам, нам кричат браво. Ну, которым буквально там 21-22 года только они только-только отслужили. И вот пошли служить по контракту. И совсем другое дело, когда это поколение 40-летних. Вот они сидят и с таким вот, с таким содержательным взглядом смотрят на все на это, потому что, ну, во-первых, видимо, им есть что терять, уже и карьера, и семья. И это было так, мы подумали, что же мы вот пляшем перед ними, развлекаем. А на самом деле им это как бы и было нужно, просто вот они так по-своему воспринимали это. Естественно, не надо было ничего трагичного там и военного играть. Вот, потом мы вот ездили в госпитали, и госпиталь Вишневского сначала в Москве, и потом в госпитали, которые в регионах находятся. И вот поездка в Донецк-Луганск, это у нас сейчас поедет спектакль в Театре Сатиры. Вот тоже сначала хотели Теркина отвезти им, потому что 85 лет начала войны, и вроде как интересно, но все-таки там, несмотря на легкий слог Твардовского, все-таки там,
0: война.
1: И смерть, и, да. и потери, и поэтому вот решили повезти им современный спектакль, который называется «Старики, не подарок», с участием народного и заслуженного артиста, и еще ну, не только они, там целый состав артистов, вот Юрий Васильев, Андрей Анкудинов, и вот, значит, едем туда.
0: Туда это на какую часть?
1: А, нет, это Донецк, Луганск, именно театры.
0: Это театры, да, но я имею в виду, да, это, то есть это гастроли именно ДНР, ЛНР, и на юг будете спускаться, да? Там,
1: как... Я вот не знаю насчет, ну вот точно Донецк,
0: Мариуполь,
1: Луганск.
0: Мариуполь и так далее, это... ДНР, ЛНР точно.
1: В Мариуполе да, возможно, да, потому да, что да. Наш режиссер в Театре Сатиры, который поставил несколько спектаклей, Антон Непомнящий, он сейчас главный режиссер Мариупольского театра, поэтому, наверное, можем как-то пообщаться и организовать.
0: Сделать южный десант.
1: Конечно.
0: Вот история русского театра, все-таки так, если говорить, она действительно открывает для нас какие-то вот такие моменты, когда идет военный коммунизм в Москве, тяжело, сломанный мир, который кто-то пытается как бы в силу видения собрать по кускам, по частям, там, очень жестко, по-новому. Да, и в этот самый момент недалеко от вас, на Арбате, Вахтангов... еще изначально в Мансуровском переулке, начинает создавать принцессу Турандот.
1: Революционную принцессу Турандот.
0: Абсолютно, да. Но и вот это ощущение... Мы привнесем в Москву, охваченную военным коммунизмом, комедию Дель'Арте. Ничего актуального, нас очень любят, да, вот, что в науке, что в театре говорить, а вот насколько это актуальная тема. Ты работаешь на контрапункте. То же самое, самый успешный спектакль, один из самых успешных в эвакуации был «Мадемуазель Нетушь», того же Вахтанговского театра.
1: Да-да-да, оперетта РВ.
0: Оперетта, да-да-да, буквально. Вот смех сегодня. Если можно сказать, вот критика смеха, вот критика смеха и критика критики, потому что вот и то уходит как бы в понятие сатира. С чем вам приходится сталкиваться, когда приходит человек, говорит, не время, а вот здесь вы перешли границы. Вот с таким вам приходилось сталкиваться?
1: Ну, мы не переходим границы, во-первых.
0: Безопасность наше все. Хорошо.
1: Так, нет, ну, правда.
0: Так, да. Нет, по мнению человека, я не говорю там компетентного органа, да, а вот именно так. А здесь перебор, а здесь ну, разве время?
1: Понимаете, по мнению, значит, людей, к нам ходят каждый день 1200 на основную сцену и 150 на сцену «Чердак» сатиры. И понятно же, что в целом, вот скольким людям понравится, кто скажет, что гениально, а кто-то скажет, фу, невозможно, это же такая вкусовая вещь.
0: Конечно.
1: Абсолютно.
0: Да.
1: Как говорил Александр Сергеевич Пушкин, вкус – это чувство сообразности и чувство соразмерности. Вот для кого-то несоразмерно то, что пишут жалобы, что вот на сцене артисты выпивают. Угу. Ну, не по-настоящему, естественно, там как бы реквизит, но вот им кажется, да. Что сейчас это не время.
0: Не время, не время.
1: Но, а куда мы
0: особенно
1: можем...
0: отвратительно, когда артисты на сцене выпивают, это действительно ужасно, и не наливают публике.
1: Да, ну а что нам делать тогда с наследием великих авторов, где, значит, там... Ну, Салтыков-Щедрин там выпивают. Мы же не будем вступать...
0: А Островский, что это у вас, какую-то... водочка, я выпью. Да,
1: да, а у нас Островского да, сейчас, да. По-моему, 6 названий в Театре Сатиры.
0: Угу.
1: Вот, и там как бы хотя бы про это речь-то точно идет в каждой пьесе, даже если не впрямую там выпивать. Ну, поэтому, ну как, реагировать мы на все не можем именно действенно, мы не можем тут же убирать этот ход. Да, потому что кому-то не
0: а нужно ли вообще реагировать? Да,
1: ну и да, как, и да, и также здесь говорю, по да. Поводу смеяться, время, не время. Ну, если мы играем рассказы Антона Павловича Чехова, так это всегда принимается на ура и в зоне СВО, и в военных частях. Там как-то не задаются вопросами. Вот, а здесь, ну, что же нам, трагичный репертуар играть, странно.
0: Да и не время, на самом деле. И не потому, что смех отвлекает от действительной трагедии. Да, смех – это не вот эта какая-то странная субстанция, которая показана там в фильмах «Матрица», да, условно говоря, которая вот, вот реальная жизнь, вы же не видите. Смех, вот, я думаю, каждый, у кого был дедушка, прадедушка, у кого-то из наших слушателей родитель, который прошел либо фронт, либо лагерь. Они никогда не рассказывали страшные истории, они только про юмор говорили. Только шутили, только смешные истории. Если вот не доходить с ними до этого какого-то редкого, тяжелого откровения, когда вот что-то вот выливалось. Так это только хохмы. Потому что пока мы улыбаемся, мы живем. Пока есть возможность улыбнуться, значит, мы отошли от времени, когда мы выходили из соседнего каньона, чтобы сожрать соседнее племя, условно говоря. Да? То есть вот это вот. Вот на 26-й год, да, вот сейчас посреди жаркого, обещающего быть жарким лета, сезон ваш закончится, новый начнется с осени. Какие проекты театр сатиры предлагает и тем, кто оказывается в столице, и, может быть, в гастрольной деятельности, вот в чем?
1: У нас вышло очень много премьер, в прошлом сезоне 12 наш премьер, потому что у нас же произошло объединение театров Джигарханяна к театру сатиры, и большая труппа, и надо всех занимать. И художественный руководитель театра Евгений Владимирович Герасимов, народный артист, вот это, конечно, всегда такая худруческая, абсолютно такой вопрос сложный. Когда всех занять, и много премьер. В этом сезоне 8 премьер, и у нас поставил Игорь Меркурбанов спектакль, тоже вот такой, мне кажется, сатира такая, ну, антифашистская литература абсолютно по пьесе Хохфельдера «Невиновный» спектакль. И, наверное, будет новенькое что-то, возврат к Ильфу и Петрову, потому что в театре сатиры на ура эти авторы шли. Я думаю, что, не знаю, можно ли пока об этом говорить, но вот я думаю, что одно из самых их известных произведений.
0: Одно из двух их самых известных произведений.
1: Да, будет на нашей сцене. Вот. Но вообще мы ищем пьесу, и об этом вот недавно у нас было собрание коллектива, где у нас был департамент культуры, представители. Мы ищем пьесу, которая будет резонировать с нынешними вот какими-то реалиями про СВО. Но вы понимаете, в чем сложность? В театре сатиры играть пьесу про СВО. Это, то есть, надо какую-то такую пьесу найти, чтобы это не было фальшивой агиткой, чтобы это не было, ну, понятно, что много-много же всего.
0: Это сейчас невероятно сложно, мы слишком близко к процессу, да, истории. Мы,
1: да,
0: всегда
1: это
0: нужна
1: правда.
0: Дистанция на самом деле.
1: Дистанция,
0: да.
1: нужна, да, и если мы посмотрим там даже на Великую Октябрьскую революцию, да, это было там позже. Что-то сделаны, какие-то вещи. Поэтому это так страшно за это браться. Но, тем не менее, вот находятся какие-то пьесы, мы сейчас их читаем, изучаем. Вот мой однокурсник по Щукинскому театральному институту, сейчас поэт и писатель, автор Роман Сорокин. Это вот из компании, так скажем, Влада Маленко, вот из театра на Таганке, вот они такие выходцы. Он написал неплохую пьесу, где именно идет высмеивание, так сказать, малодушия. Вот человек получает повестку, и вот насколько он начинает дергаться, как он его кидает из одного во второе. Вот...
0: Ну, такая немножко эрдмановская история.
1: Да, да, да.
0: Эрдман, вот, самоубийца вот, такой немножечко, да, вот с этим
1: вот,
0: колебанием.
1: Вот это интересная тема. Да. Вот это интересно поставить, если это будет, опять же, не фальшиво, а действительно по-человечески сделано. Вот мы, может быть, постараемся.
0: Да. А жизнь московских кафе? Ну, господи, у вас под боком те же самые Патриаршие пруды, которые были недавно оккупированы внутренней сложной такой диаспорой, и теперь называются Патрики. И все это мы периодически пытаемся от этого отписаться в рилсах. Вот. Но это золотое дно для сатиры, тем более, что все это идет параллельно, на самом деле, за эти же 5 лет специальной военной операции. Вот это другая реальность, другая Россия.
1: Ну, другая
0: какая-то
1: реальность.
0: Какая-то Россия, да, без ног, а какая-то без мозгов. Кого больше здесь жалеть, вам поможет разобраться театр сатиры.
1: А, вы имеете в виду, что можно там пересатирить кого-нибудь?
0: Конечно,
1: да.
0: Конечно,
1: абсолютно. Да, да, да.
0: Ну, замечательно. Я, на самом деле, очень рад, что вы к нам пришли в студию. Я очень надеюсь тоже, приезжая в Москву, до вашего театра дорваться. Вот, и посмотреть действительно то, чем живет театр сатиры сегодня, потому что одно дело стоять, опять же, дорогие наши слушатели, в пробке на Садовом кольце, да, а другое дело, ну, где-то бросить, выйти из такси, припарковать машину в дозволенном месте, вот, и перейти на эту внутреннюю сторону Садового кольца и пройти этот волшебный такой вот анклав от места, где Аннушка пролила масло, до нехорошей квартиры, до театра сатиры, который действительно является одним из уникальнейших театров России, привлекающих, что вы поняли сегодня и по эфиру, молодых, думающих, прекрасных, талантливых людей. У нас с вами сегодня в эфире был артист театра сатиры Антон Буглак. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей. На Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков. Я архитектор, президент Союза архитекторов России. У меня в гостях народный артист России, актер театра и кино Владимир Адольфович Ильин, скульптор, народный художник России, академик Александр Юлианович Рукавишников и заслуженный артист России, многолетний артист цирка, популяризатор боевых искусств и восточных единоборств, один из основателей бодибилдинга в России Игорь Филиппович Петрухин. Здравствуйте, друзья! Очень рад вас вновь видеть в этой студии.
2: Здравствуйте.
1: Давайте продолжим разговор о высоком, о культуре, об искусстве. Я хочу Володю спросить, потому что, понимаешь, Володь, каждую передачу вот эти два монстра не дают нам слова произнести. Я поэтому начну с тебя, потому что потом уже не получится ничего. Скажи, пожалуйста, у тебя же есть младший брат.
2: Да.
1: Насколько я знаю, и тоже артист.
2: Да.
1: И такой интересный фактурный товарищ. И да. Есть у тебя племянники.
2: Да.
1: И один из них, или я не знаю, все. А все это сколько?
2: А Илья, Алексей и Александр.
1: И Александр.
2: Их жены.
1: И их жены артистки.
2: Две артистки. Я хотел вспомнить батину жену, Нелку, она тоже была артистка. Моя жена тоже была артистка. Все артисты.
1: Боже мой, как же вы живете? Это полный кошмар.
2: Ну, главное, мы никогда не разговариваем об этом. Вообще, ни о театре.
3: Это спасает.
1: Это спасает семью прежде всего, да?
2: Дети спасают.
1: А племянники, у тебя какой-то один очень известный парень.
2: Это младший, который начал сниматься в «Интернах». Его сразу все заприметили. А дальше он может не только это.
1: Но он хороший парень, да?
2: Хороший тоже, артист. Боксом занимается. Классные ребята, классные.
1: У вас вся семья востребована,
2: внуки, да? Внуки классные все.
1: Еще и внуки артисты.
2: Футбол играют все. Тут какие-то места какие-то серебряные эти.
1: На радио можно говорить и золотые, потому что все равно никто не проверит. И золотые, и бронзовые.
2: Нет, серебряные какие-то.
1: То есть тоже неплохо, да?
2: Конечно.
1: Хорошо.
2: Ну и в командах они еще.
1: А ты спортом занимался когда-нибудь?
2: Фигурным катанием.
1: Молодец.
2: Да.
1: Один крутил эти кренделя всякие на льду, да?
2: Крутил немножко.
1: Ох, молодец.
2: Ну, полтора, не больше.
1: Это я специально при вот этих наших спортсменах спрашиваю тебя, чтобы показал ты удаль свою молодецкую. До мастеров дошел в фигурном катании?
2: Нет. Я совсем в детстве
1: На серебре занимался. Остановился, я понял.
2: Все простудил, чем можно было, меня сестра водила, маме.
1: Ну, конечно.
2: Все, чем можно было.
1: Кольсончиков не было у тебя? Урал? Какие кольсон? В одних легких тренировочных штанах?
2: Да. И каждый день ходил мимо дома, где расстреляли семью царскую нашу. Здесь, на взгорке тут, этот дом.
1: А коньки к валенкам привинчивал, да?
2: Нет.
1: Нормальные коньки были?
2: Да, это немножко плавание, немножко футбол. Каждый пацан, по-моему, играл в футбол.
1: Футбол, хоккей, просто наверняка.
2: Хоккей нет.
1: Нет.
2: А, один раз я играл в хоккей, и я играл на соревнованиях, школа на школу. Мне повезло, мне дали пас, я успел подставить клюшку и забил гол. Леша Шишкин.
1: Свердлов гордится этим эпизодом в твоей жизни,
2: да,
1: я даже не сомневаюсь. А извини меня, на родину ты приезжаешь в Свердловск или нет? Бываешь?
2: Бывает, с гастролями было, но я боюсь туда ездить, потому что там как из-под трамвая надо вылезать, потому что
1: нападают
2: друзей,
1: все, любят никак. Сильно, да?
2: Как не просто.
1: Водка, пиво, да?
2: Да, там много родственников, да, бываю, люблю, я Урал люблю, все детство в лесу было.
1: Ну, кто Урал не любит? Урал – опорный край державы.
2: Валуны эти, из речки торчат, природа сумасшедшая.
1: Главное, ты с этих валунов в речку не ныряй, а то опасно. Шрам очередной.
2: Это я узнал после.
1: Хорошо, прекрасно. Так скажи, пожалуйста, вся семья, включая жен твоих племянников, жену брата.
2: Жену отца.
1: Жену отца.
2: Вторую.
1: Они все играют и играют.
2: Играли, умерли все.
1: Ну, младшие-то остались,
2: да,
1: живы,
2: да,
1: и
2: да.
1: Брат остался.
2: Танька за детей перестала быть артисткой.
1: А Танька – это жена младшего
2: Татьяна
1: брата.
2: Татьяна Максакова. Наверное, в Мосфильме собирала, работала у больших мастеров, у Павла Лунгина. Даже Андрон Кончаловский ее брал, как набрать артистов. Она хорошая, очень хорошая актриса. Где-то в кусочках была Таня Максакова. А Сашка, что-то поснимывается, тоже как пригласят, он поснимывает. А ты имею в виду? Никто ничего не рассказывает, я только узнаю с телевизора. Так они мимо меня едут по Риге, заезжают, я поглажу, поцелую, пообедаю. Или, а если обратно, поужинаю там, или опять пообедают.
1: И надолго расстаешься опять, да?
2: Я к ним езжу туда, у него там он пруд вырыл, и там у него караси всякие, если...
1: А ты заядлый рыбак, да?
2: Да нет, это
1: нет,
2: я...
1: Нет, да?
2: Нет, просто повидаться.
1: Хорошо. Так, дорогие мои друзья, расскажите, пожалуйста, тот, другой, третий, над чем вы сейчас работаете? Начнем с Саши Рукавишниковой. Расскажи, пожалуйста, твою долгую-долгую историю взаимоотношения с архитекторами, которые занимались метро. Я знаю, что ты уже не один десяток лет делаешь что-то в метро, и в последнее время буквально десяток станций ты сделал, расписал. Да. Это была не скульптура даже, это не свойственно
3: тебе. Если я правильно считаю, по-моему, 6 станций. Вот я участвовал в 6 станциях. Да. Вот, и на станции Электрозаводская как-то вот получилось это.
1: А скажи, остальные 5 станций перечисли.
3: Я сейчас попробую перечислить. Все, авиамоторная, но там все-таки рельефы, да, там рельефы, да, там все-таки со скульптурой это связано. Потом академическая последняя станция.
1: У тебя 2 последних все-таки, ЗИЛ и,
3: да, и ЗИЛ,
1: и
3: да,
1: академическая.
3: ЗИЛ, да. Но академическая и ЗИЛ, они как бы несравнимы по сложности и по масштабу. Потом еще Яхромская, да.
1: Так она называется.
3: Наверное, все, нет. Или что-то мы забываем еще.
1: Что-то забываем, потому что и ты слаб на голову, а я еще хуже.
3: Ну, ничего страшного.
1: К концу передачи вспомним.
3: Хорошо.
1: Академическая. Там ни много ни мало 2 путевых стены, и каждая по 162 метра. Одна стена посвящена истории становления Российской академии наук.
3: Да.
1: А вторая стена – это наше время.
3: Да, и начинаешь ты читать, и список ученых, которые должны там быть отражены, ты понимаешь, что 20 музеев не хватит для того, чтобы историю Российской академии сначала сделать, а на другой стене сделать историю Советской академии. И я ход искал, вот этот вот ход, как же придумать и все-таки, ну, внятно отразить, о чем идет речь-то, как бы. И я придумал такой ход, что кто-то где-то обнаружил записки людей неуравновешенных, а они все были неуравновешенные, вот Циолковский. Вот записки, как будто они для себя, вот что-то, каракули какие-то, почеркушки делали, оборванные они, где-то подгоревшие, где-то залитые там водой или какой-то едой, супом. Вот такие вот странные вещи, и якобы это нарисовали они, а не я. И мы их нашли и увеличили и опубликовали. И вот таким способом...
1: И на их фоне еще портреты посадили.
3: Ну, тоже нарисованные какие-то.
1: Нарисованные.
3: Но тоже в той же манере все это. Так вот удалось выкрутиться из этой ситуации, потому что тоже был момент, я думаю, ну, не получается, я не знаю, что придумать. Я уж какие-то там и в маленьких там разных рамках что-то пытался, и так, и сяк.
4: Ну, а руководство Академии наук давало советы?
3: И я не буду называть фамилии, потому что это будет обидно родственникам там и все. Но там у нас были изображены некоторые колоссы, с нашей точки зрения обывательской, колоссы науки советской.
1: Которые пришлось закрасить.
3: Нет, поменять.
1: Поменять, да.
3: И он говорит, вот этого и вот этого, говорит, если можно, их поменяйте на других. Мы говорим, ну как же так, этот вот известный, все его знают, и там как бы его роль, ну, трудно переоценить вообще в советской науке. Он говорит, а настоящий это все-таки вот этот и тот, которых мы не слышали и не видели, не знаем, кто это такие. И мы, оставив те костюмы, врисовали другие, да. Да. А можно рассказать историю про ЗИЛ, про
1: ну,
3: тебя?
1: Ну, конечно, это замечательная история.
3: Ну, конечно, и какая глупость. Что
1: это глупость невероятная.
3: И станция ЗИЛ. Значит, я, следуя традициям всего мирового искусства, включая Возрождение, Средневековье и 19-18 века, все, я решил, как человек благородный, остроумный, изобразить авторов станции среди зиловских рабочих, которые собирают грузовики, и рабочих, и инженеров. И изобразил Николая Ивановича и Александра Орлова, стоящих в халатах в синих,

0: последнего дня были вместе. А в воскресенье ездили в Сосновку.
1: Нет, он их не слышал. И ребятам стало не по себе. Словно они проявили какую-то чудовищную бестактность. Им хотелось уйти, но уйти вот так, вдруг, ничего не рассказав и ничего не услышав, было невозможно. И они только растерянно переглядывались.
2: Леонид Сергеевич, вы были на кладбище?
3: Да. Ограда голубая, цветы. Куст хороший. Птицы склюют.
2: Склюют. Уходить надо. Мешаем. Послушайте, Леонид Сергеевич, это нельзя так. Нельзя. Вика вас другим любила. И это мы тоже. Нельзя так.
3: Что? Да. Все не так. Все не так.
1: Артем в сумраке столовой прошел к зашторенным окнам, нашел шнуры, потянул. Свет рванулся в комнату.
2: Идите сюда, Леонид Сергеевич.
1: Люберецкий не шевельнулся.
2: Идите, говорю. Пашка, помоги.
3: Я сам.
2: Смотрите, все вы здесь и не уместились.
1: За окном под тяжелым мокрым снегом стоял 9-й Б. Стоял неподвижно, весь белый от хлопьев. Стояли и представители 10-го А. Юрка почему-то держал в руках свою модную кепку-шестиклинку.
3: Милые вы мои, милые мои ребятки. Они же замерзли. Позовите их, Искра.
4: Сейчас. Сейчас.
3: Какой тяжелый год.
4: Потому что високосный. Следующий будет счастливым. Вот увидите.
1: Следующим был 1941.

0: Через 40 лет я трясся в поезде, мчавшемся в родной город. Я вспоминал знакомых, наш класс, нашу школу и нашего директора Николая Григорьевича Ромахина, чьей связной в подполье была искра. В тот единственный раз, когда мы, уцелевшие, по просьбе директора приехали на открытие мемориальной доски в школе, он сам лично зачитывал имена погибших перед замершим строем выживших.
1: 9-й Б. Герой Советского Союза, летчик-истребитель Георгий Ландес. Жор Ландес. Марки собирал. Артем!

0: Артем Шефер. Из школы его выгоняли за принципиальность, а он доказал ее, принципиальность свою, доказал. Когда провод перебило, он сам себя взорвал вместе с мостом. Просторная у него могила, у Артема нашего. Искра. Искра Полякова. Искорка наша. Как маму ее звали, не знаю. А только гестаповцы ее на 2 часа раньше доченьки повесили. Так и висели рядышком. Искра Полякова и товарищ Полякова. Мать и дочь. А подполье жило. Жила и била гадов. И мстила за искорку и маму ее. Жестоко мстила.
1: Мы были молоды, но жаждали не личного счастья, а личного подвига. И он взорвался однажды ослепительным пламенем, всполохи которого еще долго светят грядущим поколениям.
2: Как это было, как совпало! Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось.

0: А мы такие молодые.
1: Вы слушали радиоспектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война». Действующие лица и исполнители. От автора Олег Ефремов. Искра Енина Лисовская. Мать Искры Алла Покровская. Вика Люберецкая, Лариса Гребенщикова. Леонид Сергеевич, отец Вики, Юрий Богатырев. Николай Григорьевич Ромахин, директор школы, Вячеслав Невинный. Валентина Андроновна, Валендра, преподаватель литературы, Ия Савина. Артем Шефер, Игорь Нефедов. Зина Коваленко, Татьяна Аукшкап. В остальных ролях Людмила Шапошникова, Алексей Блохин, Михаил Ефремов, Борис Шувалов, Владимир Вихров, Петр Федоров. Музыкальное оформление – камерный ансамбль под управлением Игоря Кодумцева. В финале звучит песня на слова Давида Самойлова. Автор инсценировки и режиссер-постановщик Лия Веледницкая. Спектакль записан в 1986 году. К эфиру запись подготовили режиссер Лада Широкая и редактор Александр Кукис.
2: Радио России. Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама.
7: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО сбили 483 беспилотника ВСУ. Трамп пригрозил уничтожить Иран, если Армузский пролив останется закрытым. Качественная и современная медицинская помощь должна быть доступна во всех регионах, заявил Владимир Путин в День медика. И теперь подробнее. Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, объектам энергетики, нефтепереработки и транспорта, цехам производства и местам хранения беспилотников ВСУ дальнего действия, а также по пунктам временной дислокации формирования ВСУ иностранных наемников в 147 районах, сообщили в Минобороны. В результате действий подразделений Юга противник потерял до 185 военных центра, более 280. В зоне ответственности Востока ВСУ потеряли до 500 солдат. Севера более 215 бойцов. За сутки российские средства ПВО сбили 483 беспилотника ВСУ, а также 8 управляемых авиабомб, говорится в сводке Минобороны. В Европе пытаются сбить Соединенные Штаты на тактику прекращения огня, чтобы дать передышку Зеленскому, его вооруженным силам и самим себе, чтобы немного поднять военную промышленность. Такое мнение высказал глава МИДа Сергей Лавров журналисту в ГТРК Павлу Зарубину. При этом Лавров уверен, что происходящее на Украине является войной, развязанной Западом руками Киева, который откровенно обретает нацистские окраски. А Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Конец цитаты. По словам Лаврова, признаки того, что американские коллеги начинают поддаваться давлению европейцев, были заметны уже некоторое время назад. Ранее министр иностранных дел отмечал, что европейские лидеры пытаются склонить Дональда Трампа к своей позиции по украинскому конфликту. Дональд Трамп заявил, что он нанесет новый удар по Ирану, если Тегеран не прекратит действия проиранских группировок в Ливане. Об этом президент США написал в своей соцсети. 20 июня центральный штаб Хатам аль-Анбия иранских вооруженных сил заявил, что Тегеран закрывает Армузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана в нарушении заключенного меморандума с США. Сегодня иранское агентство Тасним со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран не откроет Армузский пролив, пока в Ливане не будет установлено перемирие и не будут сняты ограничения на продажу иранской нефти. Также, по информации агентства, непременными условиями для открытия Армузского пролива являются разморозка иранских зарубежных активов, прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие блокады и выдача разрешений на продажу нефти. Снятие морской блокады является недостаточным условием для открытия акватории, добавил собеседник государственного агентства Ирана. Иран, напомню, и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Сегодня в Швейцарии начались технические переговоры двух сторон, США и Ирана, с участием Катара и Пакистана. Сообщение о возможном скором уходе в отставку премьера Великобритании Кира Стармера не соответствует действительности. Об этом заявил Sky News министр по делам бизнеса и торговли страны Питер Кайл. Он выразил несогласие с утверждениями о том, что Стармер не обладает реальной властью и не способен выполнять свою работу как глава правительства. Ранее Times написала, что Стармер может принять решение об отставке в ближайшие дни. В мае британские чиновники начали массово покидать посты из-за нежелания работать с нынешним премьером. Должности уже оставили 5 человек, в том числе министры и их заместители. Такая ситуация серьезно осложняет положение Стармера, особенно на фоне провала лейбористской партии на местных выборах, где объединение потеряло 399 мест в советах. А на днях под вопросом оказалась будущая политика как лидера лейбористов. Мэр Большого Манчестера Эндрю Бёрнем победил на довыборах в парламент Великобритании и теперь может бросить вызов премьеру. Качественная и современная медицинская помощь должна быть доступна во всех регионах, об этом заявил Владимир Путин на поздравлении медработникам с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. По словам президента, в стране разворачиваются проекты по созданию новых передовых биомедицинских технологий.
9: Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием. С участием ученых, ведущих технологических компаний разворачиваем проекты, направленные на создание новых передовых биомедицинских, в том числе генетических и клеточных технологий. Все эти разработки расширяют возможности для раннего выявления и лечения сложных заболеваний для сохранения активной, полноценной жизни человека. При этом важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных. И в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант.
8: По словам Владимира Путина, медработники России объединены высокой целью служить людям, сберегать здоровье нации. Он отметил колоссальный труд, который стоит за их ежедневными достижениями. Особую благодарность президент выразил медикам, несущим службу в зоне проведения спецоперации. Сегодня, в первый день астрономического лета, в Москве будет светло 17 часов 33 минуты, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Наступил день летнего солнцестояния. В эти сутки наблюдается максимально длинный световой день. Предстоящая ночь станет самой короткой, всего 6 часов 27 минут. После этого день начнет убывать, ночи расти, их продолжительность сравняется в день осеннего равнодействия 23 сентября. Самый короткий день ожидается 21 декабря.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Джинара Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече со счетом 4-1. Вратарь московского футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев начнет сборы по индивидуальной программе, но вероятность его восстановления к началу сезона есть. Об этом заявил главный врач армейцев Эдуард Безуглов. Он также отметил, что бразильский защитник Мойзес на стартовом сборе будет тренироваться с незначительными ограничениями. Московский футбольный «Спартак» сделал предложение в размере 10 миллионов евро за трансфер защитника испанской «Севильи» Кики Саласа. Об этом сообщают испанские СМИ. Отмечается, что москвичи предлагают 24-летнему испанцу зарплату в 4 раза превышающую его текущий заработок. Также, по данным российских СМИ, красно-белые наряду со столичным ЦСКА заинтересованы в 28-летнем алжирском защитнике греческого Панатинаикоса Ахмеде Туба. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржцев. В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
8: В понедельник, 22 июня, в Мурманске ожидается 11-13 градусов, дожди. В Архангельске 19-21 градус выше нуля, без осадков. В Петрозаводске дождя не ожидается, 21-23 градуса. В Вологде плюс 20, плюс 22 дожди. В Сыктывкаре 26-28 градусов, без осадков. В Великом Новгороде 23-25, кратковременный дождь. В Калининграде также 23-25 градусов, без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, днем 22-24 градуса. В Москве днем кратковременный дождь и гроза, температура 22-24 градуса. Ночью в столице 15-17 градусов. Сейчас в Москве плюс 24.

0: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
1: 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта, Грига, Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
3: Радио России. Музыка. С Михаилом Иконниковым.
4: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня в передаче будут звучать исключительно записи российских джазовых музыкантов. Во время 5-го Московского джазового фестиваля прошел 8-й международный джазовый форум «Jazz Across Borders», то есть «Джаз поверх границ». Мне довелось принять в нем участие как члену жюри, отбиравшего артистов для участия в шоу-кейсах, скажем так, показательных выступлениях, и оказаться в компании специалистов, публично обсуждавших российские джазовые альбомы 25 и 26 годов. Всего мы слушали 18 пластинок, как вы понимаете, фрагменты всех нам сегодня не удастся зацепить, но пьеса с 7-8, думаю, получится. Начну с альбома, который удивил и порадовал многих любителей джаза и джазовых специалистов. Это дебютная работа пианиста Даниэля Одеянца, уже имеющего в своем активе премию «Все цвета джаза». Диск «An Ordinary Miracle» – «Обыкновенное чудо» выпущен в октябре 25 года лейблом «Artbeat Music». Записан трио Даниэля, в котором он объединился с опытнейшими московскими музыкантами, контрабасистом Сергеем Васильевым, барабанщиком Павлом Тимофеевым. Все пьесы написал сам Даниэль. Честно говоря, если бы я изначально не знал, что это его произведение, полез бы искать авторов, мастеров середины прошлого века.

Скрипач Илья Ершов, по образованию академический музыкант, выпускник Петрозаводской консерватории, увлекся джазом, на мой взгляд, очень вовремя. В настоящее время живет и работает в Ярославле. Его мини-альбом, всего 5 авторских пьес, называется 4D. Записан при участии гитариста Николая Куликова, контрабасиста Дмитрия Денисова и барабанщика Сергея Терентьева. Если вы, как и я, любите скрипку в джазе, рекомендую.

Известный диджей, большой знаток фанка Анатолий Айс. Альбом «Everything is Broken». Музыка на стыке афробита, но очень современного джаза и аналоговой электроники. Живые барабаны в традициях Тони Аллена. Участники записи Анатолий Айс, клавиши, синтезатор, драм-машина и Виталий Антонов, ударный. Я бы отнес альбом к категории «Альтернативный джаз» с учетом появившейся в 2024 году номинации «Грэмми» «Лучший альтернативный джазовый альбом».

Алина Ростоцкая, электронно-акустический проект певицы Матильда, новый альбом «Зоркое сердце», весь материал пластинки и музыка и тексты на русском языке полностью авторский. Музыкальным продюсером и клавишником проекта стал Лев Трофимов. В записи приняли участие ведущие музыканты московской джазовой сцены Максим Шибин, Салман Абуев, Алексей Максимов и Александр Кульков. Алина одной из первых из этого поколения стала исполнять авторский джаз на русском. Ее дебютному альбому «Flow» в этом году исполнилось 10 лет. Новая пластинка страшно далека от джазового мейнстрима, что, на мой взгляд, является ее достоинством. Очень интересно наблюдать, точнее слушать, как видит современный джаз одна из самых талантливых российских вокалисток в окружении столь же талантливых музыкантов.

Победители 4-го всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов московский ансамбль «Илло Трио» — это пианист и композитор Николай Хоменко, контрабасист Алексей Баусин и барабанщик Виктор Кулиш. Свою музыку, выдержанную в духе «Go-Go Penguin» и различных трио, выпускавших пластинки на лейбле Манфреда Айхера и CM, именуют кинематографичным пост-джазом. Их дебютный альбом, вышедший в ноябре 2024 года, был отмечен в прошлом году на 7-м международном джазовом форуме «Jazz Across Borders» жюри, в составе которого были народный артист России Игорь Бутман, руководитель и арт-директор джаз-клуба Алексей Козлов Арайка Копян, заслуженный артист России, первый заместитель директора Академии джаза Павел Овчинников и я. Хотя и пластинка не была в списке обсуждаемых на панельной дискуссии. Второй альбом коллектива «Wandering» в этом году обсуждался, получил исключительно положительные отзывы, мне порекомендовали обязательно сходить на концерт «Илло Трио», надеюсь, в ближайшее время выберусь.

Очередной альбом лейбла Art Beat Music, к сожалению, джазовых лейблов у нас не так много, пластинка проекта Максимов Сокулер Project, коллектива двух известных басистов отечественной сцены Дмитрия Максимова и Сергея Сокулера. Два других участника проекта – это Константин Данилов – клавишный и Дмитрий Фролов – барабаны. Уникальность ансамбля заключается в том, что в основе группы два басовых инструмента – шестиструнная бас-гитара и акустический контрабас. В аннотации к альбому написано, что музыканты играют смуз-джаз. На мой взгляд, это не совсем корректно, здесь предостаточно элементов южной и даже нью-эйджа. И это совершенно не занудная работа, в отличие от большинства смуз-джазовых пластинок последнего 20-летия.

Очень интересное молодое трио «Элс» из Новокузнецка представило альбом «Endless». В составе коллектива победители всероссийских и международных конкурсов студенты Кузбасской академии джаза Татьяна Михайлова клавишные, Влада Русских бас-гитары и Дмитрий Андреев ударные. Трио создано в 2024 году, завоевало первое место на третьем московском джазовом фестивале, стало победителем первого международного конкурса фестиваля авторского джаза «Русский джаз» и лауреатом пятого международного онлайн-конкурса «Ла Нота». В 2025 году трио стало лауреатом международного фестиваля «День джаза» в Кемерово. Вдохновляются современными гигантами джаза Тиграном Амасяном, Авишаем Коином и Гоу-Гоу Пингвин и при этом никого не копируют.

0: Нам не нужно отвечать на вот эти вызовы. Если мы начинаем отвечать, мы заведомо ставим себя в проигрышное
1: положение. Вот такой, да, извините, перед такую историческую ремарку. Мы наступаем на те же самые грабли, потому что вспоминается, что Александр Христофорович Бенкендорф, основатель русских спецслужб, у него была как раз идея, что нужно отвечать русофобам на Западе, и он подарил на это дело Федора Тютчева, который должен был там статьи сдавать. И этот проект закончился со смертью Бенкендорфа, когда решили, что у нас и так самая крутая армия, поэтому зачем нам заниматься еще пропагандой на Западе? И в итоге, я так думаю, что во многом коалиция антироссийская в Крымской войне была сколочена, потому что мы не сумели вот этой британской пропаганде большой ужасной России противостоять.
0: А разрешите я, Роман, продолжу вашу линию, потому что дело в том, что я сейчас как раз завершила работу над книгой, посвященной Анатолию Демидову. Казалось бы, это меценат, это промышленник, это предприниматель, это уральский богач, русский мужик, как его называли в Европе. Но это еще и дипломат, это еще и человек, который стоял у истоков гуманитарной дипломатии в годы как раз Крымской войны. И все проекты по оказанию помощи военнопленным, они связаны с именем Демидова, Анатолия Демидова. И вот этот Анатолий Демидов, Анатолий Демидов, который практически не говорил по-русски, он в возрасте 21 года в Париже предложил как раз графу Бенкендорфу реализовать проект по формированию позитивного образа России во французской прессе. Он предлагал публиковать статьи, посвященные России, опровержении на антирусские публикации. А это еще 1934 год.
1: Да, Тютчева в Германию командировали, тем же самым заниматься как раз
0: при Бенкендорфе. Даже это, Тютчев это будет позже. Пропаганда, вся вот эта борьба развернется вокруг книги Кюстина, а это 1943 год. А он за 10 лет предлагает этот проект. Плюс он говорит, что обязательно надо использовать перья иностранных авторов. Но Бенкендорф был согласен, а вот у Николая позиция была другая, не надо активно отвечать.
2: После короткой паузы продолжим. Очень интересно.
3: Консерватники. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
4: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
4: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
5: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Алёнушкины слёзки».
7: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
8: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
9: Ходить на спектакль.
10: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
5: Радио России. Главное радио страны.
11: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Радио России.
12: 30 июня. Москва.
13: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны.

0: и не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: Реклама. Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские средства ПВО сбили 483 беспилотника ВСУ. Страны Запада ошибаются, рассчитывая нести поражение России, заявили в Кремле. Переговоры с участием представителей США, Ирана, Пакистана и Катара приостановлены в Швейцарии. И теперь подробнее. Российские войска с помощью БПЛА «Герань» в Днепропетровской области уничтожили хранилище ГСМ, используемое для снабжения транспорта. Об этом сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что в результате удара было зафиксировано разрушение нескольких объектов хранилища и объемное возгорание на цели. Подразделения российской южной группировки войск заняли 104 здания в Константиновке, в ДНР за сутки, уничтожив до 85 военнослужащих ВСУ, также сообщили в военном ведомстве. Помимо этого, штурмовики 25-й армии продвигаются в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. Российские военнослужащие взяли под контроль 12 опорных пунктов и 53 здания в Красном Лимане. Кроме того, за сутки российские войска нанесли удары по объектам нефтепереработки, используемым ВСУ. Силы ПВО сбили 483 беспилотника, 8 управляемых авиабомб, а силами Черноморского флота были уничтожены 4 безэкипажных катера. ВСУ. Также российские военнослужащие эвакуировали первую группу жителей из Константиновки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС. Операцию провели бойцы 4-й бригады южной группировки войск. Всего в первой группе эвакуированных было 6 человек. Россия ждет не выполнения договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, а победы. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По словам Ушакова, западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед. Он добавил, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение. Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Четырехсторонние переговоры по американо-иранскому меморандуму в Швейцарии приостановлены после 80 минут консультаций. Как сообщило агентство Фарс, пауза связана с необходимостью проведения консультаций внутри делегации. В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры между Ираном и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Они проходят в закрытом формате. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение военного конфликта. Документ также определяет сроки, в которые США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны проведут переговоры на эту тему в течение 60 дней. Итогом для Тегерана должно стать снятие антииранских санкций. Глава МИД Великобритании Ивет Купер в частном порядке призвала Кира Стармера уйти в отставку, сообщает телеканал Sky News, а газета Telegram сообщила, что, возможно, уже завтра Стармер заявит об уходе с поста. Корреспондент Вести ФМ в Лондоне Елена Балаева продолжит тему.
6: Похоже, наконец в партии лейбористов появилась фигура, которая устраивает всех вместо Стармера. Это Энди Бёрнам, который победил на дополнительных выборах в парламент в одном из округов на севере Англии. Вообще, этот человек, судя по опросам общественного мнения, является сейчас самым популярным политиком в Великобритании. В том же рейтинге Кир Стармер только на 21 месте. Но Энди Бёрнам, хоть за границей не так известен, но в Великобритании вполне. Это ветеран лейбористской политики. Ему 56 лет. Первый раз он был избран в парламент 25 лет назад. Потом работал в правительствах и Тони Блэра, и Гордона Брауна, но самым успешным оказалось время его работы мэром так называемого Большого Манчестера. Он там победил в 2017 году. Большой Манчестер — это такая агломерация с населением около 3 миллионов человек. Он ушел из палаты общин, затем он еще дважды переизбирался мэром и всякий раз побеждал там с таким сильным-сильным отрывом от всех остальных. Ну а королем Севера прессы и политики называли его во время пандемии коронавируса, когда он взял на себя, ну, такую неформальную роль представителя всей северной половины Англии и очень громко спорил с Лондоном, с тогдашним правительством Тори о всех локдаунах и о всяких противопандемийных мерах. Но вот сейчас он официально складывает в себя полномочия мэра, чтобы вернуться в Вестминстер. Возвращается он с громкой победой. Я напомню, после местных выборов 7 мая давление на Стармера уйти в отставку усилилось. Энди Бёрнам заявил, что его победа в округе Мейкерфилд может стать переломным моментом, который приведет к переменам, в которых нуждается страна.
5: Корреспондент Вести ФМ из Великобритании Елена Балаева. В России разрабатывают новый подход к установлению скоростных ограничений на дорогах. Новые рекомендации планируют принять в следующем году, рассказали ТАСС в Минтрансе. В ведомстве уточнили, что в новых правилах будут закреплены положения по определению и изменению скоростных режимов с учетом интенсивности движения, качества инфраструктуры и особенностей прилегающих территорий. Также рассматривается возможность мониторинга соблюдения установленных положений после их внедрения. В министерстве добавили, что применение данных рекомендаций будет носить добровольный характер. Однако по итогам их использования планируется сформировать конкретный порядок введения ограничений скоростных режимов. Похолодание придет в Москву в четверг и продлится до конца недели. Минимальная суточная температура опустится до плюс 7 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра днем ожидаются ливни с грозами. Температура днем от 22 до 25 градусов. В четверг и пятницу через регион в регион также придут дожди, что вместе с северным ветром понизит температурный фон до 15-20 градусов днем. Это на 5 градусов ниже климатической нормы. Следующие выходные, по предварительному прогнозу, также будут прохладными.
7: Спорт.
8: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова вышла во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом матче она была сильнее Екатерины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Летерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. И золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Летеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой медали. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендре из Индии. Ранее в воскресенье россиянка Валерия Ганакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Чемпионат мира продлится до 26 июня. Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал бронзу в весе свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Дженаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече со счетом 4-1. Баскетболист Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда, подписал контракт с «Локомотивом Кубани». Соглашение рассчитано на 2 сезона. На этом о спорте все. До встречи.
7: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
9: Понедельник, 22 июня. В Казани ожидается 19-21 градус, временами дождь, гроза. В Самаре 20-22 градуса, ливневый дождь и гроза. В Нижнем Новгороде от 23 до 25 тепла без осадков. В Пензе кратковременный дождь 22-24 градуса. В Ярославле плюс 21, плюс 23, ливневый дождь и гроза. Во Владимире 21-23, ливневый дождь и гроза. В Туле плюс 23, плюс 25 градусов. Кратковременный дождь и гроза. В Воронеже 24-26 без осадков. В Москве днем кратковременный дождь и гроза 22-24 градуса. Сейчас в столице также 24.

0: Консерватники.
1: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И с нами сегодня наши замечательные, не назову гостями, соведущие, соавторы «Консерватников» на протяжении всех этих лет, Дмитрий Кононыхин и Наталья Таньшина. Говорим про форум «На том стоим», который прошел на Псковской земле и был посвящен во многом русофобии. Не только ей, но это настолько безграничная тема, потому что она касается народа, а человек – это космос. И получается, что ненависть к народу, ненависть к человеку – это, ну, во многом ненависть к мирозданию. Дмитрий.
2: Вы знаете, друзья, я бы сказал, что это даже был форум не о русофобии, а о взаимодействии людей, о взаимодействии людей Европы. Все-таки мы и есть Европа, мы хранители европейских ценностей, и не зря такие форумы нужно проводить, потому что вот этот обмен самыми свежими идеями, самыми такими новейшими разработками с учеными с Запада позволяет понять, а в каком состоянии находится интеллектуальная мысль Запада, самых думающих людей, не тех, которые творят пропаганду, дичь и, собственно говоря, занимаются боевой психологической обработкой и своего, и нашего населения. И когда мы слышим такие новые термины, пост-Европа, или когда мы говорим...
3: Вторая холодная война.
2: Это такие вещи, которые полезно узнавать и использовать у нас тоже. Или, например, мы видим, как эти, подчеркиваю, патриоты своих стран, Швейцарии, Чехии, Англии, Великобритании, да, Ирландии, когда они ведь не только ведут высоколобые беседы, находясь здесь, в России, они заходят в магазины. Они гордятся тем, что целые подкасты, часовые передачи рассказывали о том, как думают русские рабочие, о том, что они поддерживают Путина, они понимают историю развития специальной военной операции, почему это нужно сделать, какая дичь творится на Западе, но в то же время приветствуют переговоры Путина с президентом Трампом и говорят, нормально, что он ему позвонил на день рождения. То есть у нас иногда наши несколько перегретые и увлеченные политикой элитарии не дают тот анализ, который может дать простой человек. И вот эти иностранцы, которые здесь оказываются, они вот эти тонкие нюансы считывают. Надо видеть, как иностранцы ходят, например, по Печерскому монастырю, как они внимательно присматриваются к тому, как простые люди подходят к монахам. Они присматриваются, как ведут себя студенты, как реагируют. Они это все очень, подчеркиваю, изучают, даже находясь в России на постоянной основе. И это очень важно, видеть, как они это делают. Это очень крутая история, но, я думаю, Наталья Петровна вот добавит.
3: Ну, я, может быть, хотела как раз продолжить вот линию, о которой мы говорили в нашем первом часе, да, и вот тот вопрос важный, который поднял Роман, о том, вот как нам на это все реагировать, нужно ли нам оправдываться, да, и мы обратились к историческому контексту, говорили о работе третьего отделения во главе с графом Александром Христофоровичем Бенкендорфом, и вот как раз действительно у Бенкендорфа была позиция очень такая четкая, жесткая. Надо активно противодействовать, надо привлекать иностранцев, потому что доверие к ним у европейской публики больше, да, как писал князь Вяземский, французы разделяют веру своего прихода и убеждения своей газеты. Но у Николая I, у графа Нессельроде была линия, в принципе, понятная. Вот как сейчас у нас говорят, да зачем нам отвечать, нам все равно не поверят, мы себя ставим в заведомо проигрышную позицию. Вот как раз у Николая I, у Нессельроде была именно такая позиция, они считали, что нужно обходиться собственными силами и вообще стараться как-то не реагировать на эту полемику. Нессельроде справедливо писал, что я не видел, чтобы какая-то пророссийская публикация в чем-то кого-то бы убедила. Но, знаете, вот Анатолий Демидов, это 21-летний дипломат, молодой совершенно человек, он писал, я вижу, как в Германии за 2 года ситуация кардинальным образом изменилась, потому что мы никак не реагировали. И вот это вот поле информационное, оно оказалось сплошняком засеяно антирусскими публикациями. И если ничего другого нет, то обыватель ведь в это верит. И вот вы, Роман, верно вспомнили о Крымской войне, да, которую называют еще первой идеологической войной против России. Как раз в развязывании холодной войны сыграл важнейшую роль фактор общественного мнения, когда общественное мнение было было уже настолько элитами заражено антирусскими настроениями, градус русофобии был настолько высок, что уже общественное мнение начинает подталкивать свои правительства к идее войны с Россией. Вот как сейчас, да, общественное мнение Запада, оно накачивается вот этой темой русской угрозы, что русские идут, Украина для них только трамплин, и они стремятся завоевать всю Европу, и обыватель начинает верить, что да, нам надо вооружаться, нам надо строить лагеря, и русский историк Михаил Петрович Погодин, вот как раз уже в годы Крымской войны в своей записке Николаю Первому писал, что если мы не реагируем на антирусские публикации, если газеты наполнены вот этой информацией, обыватель в итоге начинает верить и думает, что, наверное, русским нечем ответить, раз они не возражают. И вот иностранцы на форуме в Пскове, они как раз на этот момент обращали и говорили, что вы должны активнее реагировать, вы должны называть вещи своими именами и бить вот по больным местам, потому что русофобия — это что? Это расизм, это нацизм 21 века. А для иностранцев все равно это же еще так звучит болезненно, когда их обвиняют открыто в расизме и в нацизме. Но надо вот это заявлять и не стесняться об этом говорить.
0: А вот не связано еще во многом западная русофобия с таким интересным феноменом, что когда начали изучать Россию, то к изучению привлекали различных иммигрантов. А уезжали в основном какие-то русофобы. Как я вот читал, что первая волна определенной русофобии в Америке была связана с тем, что когда из России высылали различных анархистов-коммунистов, причем не будет антисемитизма сказать, что они в основном были в массе своей евреи, они уезжали в США, преувеличивали там черту оседлости, там в 10 раз рассказывали, какие русские пещерные антисемиты, и вот поднималась, значит, волна, там, что Россия ужасная пещерная антисемитская страна. Или, допустим, 90% советских диссидентов откровенно были не только антисоветчиками, но еще и, соответственно, русофобами. И сейчас мы тоже видим, что когда в Европу, в НАТО приняли вот этих людей с этими имперскими травмами, этих всяких прибалтов, они тоже что принесли вот эту русофобию. И у нас сейчас получается, что международную политику ЕС, вот это вот прибалтийское вобла, Кая Калас, определяется своим вот этим тоже русофобскими установками. И, по сути, получается, что на Западе искаженная русистика, потому что во многом ей занимаются вот эти вот иммигранты из России, из СССР, зачастую не там русской национальности, при этом испытывающие к России определенную ненависть, вот это они передают и западным европейцам, американцам.
2: Вы знаете, вот очень интересно, что Европа, она неоднородна. Вот эти ученые, они говорят, что Европа сейчас испытывает шоковые впечатления от доминирования США. То есть НАТО тоже неоднородно, европейцы очень нервно на это реагируют, ощущая, что их как бы выталкивают в какую-то провинцию, интеллектуальную провинцию. Если вот мы посмотрим последние новости, когда там Америка зачитывается новой книжкой там, вице-президента Венса, да, который говорит, что я понял гораздо больше о России, там какое-то время пообщавшись с каким-то эмигрантом из России. То есть какой-то человек там переехал от нас, ну, условный навальнист, переехал в Америку, и такие открыл ему все глаза на Россию. И это, конечно, очень смешно для тех, если бы это не было так печально, потому что мы понимаем, что таким образом формируется вот то, о чем в своих книгах пишет Наталья Петровна, вот эти ложные стереотипы восприятия мира.
3: Я хотела бы вот продолжить вашу линию, Роман. Вы совершенно верно сказали о том, что иммигранты были главным источником сведений о России. Как, например, все время иностранцы воспринимали Россию через польскую оптику. Да? Поляки были главными специалистами по нашей стране. Сейчас место Польши заняла Украина. Да? И понятно, какой взгляд поляки
0: транслировали. Опять же, Збигнев Бжезинский. Конечно. Который сформировал русофобскую линию с этой травмой. Или чешская еврейка Мадлен Олбрайт. Тоже у нее была вот эта травма, то, что Российская империя большая, там, хочешь быть лидером славянского мира, да.
3: То есть этот взгляд изначально, он был необъективный. Возьмите тех же американцев, которые после Второй мировой войны изучали русский национальный характер, ну или советский, хотя это для них одно и то же. Изучали по двум источникам информации. Какие? Это русская литература, Толстой, Достоевский, Чехов. И второй источник – это как раз эмигранты. То есть лица, которые оказались в Америке, которые бежали из страны, которые в сложном положении, у которых сложные отношения с властью. И поэтому, конечно, картинка получилась очень интересная. если говорить однословно, как-то кратко, маниакально-депрессивный психоз, да, вот такой диагноз нам был поставлен на основе чтения русской литературы. Понятно, это наши классики, но не все мы, да, там носим в портфеле своем в сумочке топорик, да, и ищем свою старушку-проценщицу. А это еще Кюстин, да, ни один русский не выходит из дома без топора. То есть тут прям, знаете, как одно на другое налагается.
0: То ли и старушку... медведя, да.
3: Ну, медведь, да, на поводке. То ли старушку порешить, да, то ли избушку построить. Или, например, возьмите мнение известного тоже западного политолога Анатолия Лимина. Ливина, да, есть Доминик Ливин, Анатолий Ливин с русскими корнями. Я, например, изучала жизнь княгини Дарьи Христофоровны Ливин. Это, ну, другая ветка. Но Анатолий Ливин уже давно написал, что у него есть такая статья, она называется примерно так: «Русские мигранты сделали бизнес на русофобии». То есть русофобия мигрантов становится пропуском просто для продвижения, прохода вот в этот мир. То есть если ты хочешь стать своим, если ты хочешь стать востребованным, от тебя требуется немного. Отречься от родины, отречься от страны и клеймить ее, клеветать, лгать всеми возможными и невозможными способами. Поэтому, конечно, когда такие люди занимаются исторической наукой, политической наукой, ждать от них объективности не приходится, но, знаете, она им и не нужна, эта объективность. Поэтому иностранцы, которые приезжали в Россию, как писал Достоевский, как он пишет, француз, пожалуй, напишет свое произведение о России в Париже, продаст его книгопродавцу и потом приедет к нам, чтобы блеснуть, пленить и улететь. И все, им не нужно какое-то знание. У них есть своя воображаемая Россия. Но это я, конечно, не говорю о тех иностранцах, которые были в нашей стране. И музыканты, знаете, они такой восторг вызывали у местной публики. Они выступали в Печорах, в Опочке, в Пскове, в Кремле, в монастыре. И Джимми Макрей, да, это виртуозный волынщик. Он стоит у входа в пещеры монастыря, а люди местные спрашивают у него, можем ли мы туда пройти. То есть они даже не обращают внимания, что он в шотландской одежде, да, он с длинными волосами. Для них это тоже какой-то как будто монах. А он им так по-русски, давай, давай, проходи. И знаете, когда вот Джимми исполнял на волынке русские песни, вот это звучало, ну, просто потрясающе. И потом вот этот коллектив, китайцы, гости из Индии, итальянцы, Шотландия, Уэльс, и они все вместе исполняют «Катюшу». И когда «Катюша» звучит на волынке или на индийских национальных инструментах, вот это, мне кажется, и есть вот тот русский мир, который объединяет людей вообще не русских по крови, по национальности, но которые здесь, с нами сейчас, потому что они понимают, вот, какая борьба происходит в мире.
2: Я бы еще добавил, что иностранцы, я за ними внимательно приглядывал, просто смотрел, как они реагируют. Представьте, друзья, в Пскове идет фестиваль хоров. И заходят иностранцы, лютая погода, холоднейший дождь, тогда 11 градусов, промокает до нитки. Но иностранцы оглядываются и смотрят, как рядом с собором недалеко идет фестиваль, где слышно какие-то католические распевы, какие-то европейские мотивы. То есть наше общество на уровне фестивалей не превращается в какую-то такую закрытую, окуклившуюся историю. То есть для них они видят, что нету какого-то такого барьера культурного, что русские впитывают любую, берут лучшее. Вот нравится и берет, поет. Нравится, танцует. Нравится, это ему заходит. Еще один очень интересный момент, о чем говорили иностранцы, это говорит о том, что есть у нас некоторые такие, скажем, очень воспаленные политически озабоченные граждане, которые делают ошибки, помогающие западной русофобии, западной пропаганде, когда они говорят, если какие-то люди, ну такие любители чертить красные линии, вместо того, чтобы об этом делал заявление там глава генштаба или президент, ну там жахнем ядеркой, говорит какой-нибудь никто. Это настолько помогает западникам кричать пропаганде. Посмотрите, они там сошли с ума, это маньяки, давайте мы будем срочно вооружаться, с этим сложно. То есть не должно быть безответственных заявлений с нашей стороны.
3: Да, или... и Кристофер Рид, который как раз, у нас же были тоже призывы, бабахнуй, да, бомбануйся по Бирмингему, а он говорит, уважаемые там друзья, я из Бирмингема, давайте по Бирмингему
2: все-таки
3: не будем.
2: Еще, например, очень интересный момент.
3: Ну, они это очень серьезно восприняли. То есть вот эти вот заявления некоторых наших политиков, они воспринимают крайне серьезно, и они говорят, что это очень вредит имиджу России, потому что вы как раз льете воду на мельницу вот действительно этих русофобских идей, что Россия – это агрессор, что Россия стремится всех завоевать, что жестокость в крови у варваров. То есть не надо нам самим подстраиваться под эти стереотипы.
2: Это такая психологическая ловушка, которая для нас расставлена. Или еще один, например, момент, когда говорят, ну, а почему вы доказываете, что вы Европа? Вы лучшая часть Европы. То есть люди из Англии, Ирландии, Японии, Швейцарии говорят, вы лучшая часть Европы, вы сохранили лучшее. Но когда от вас мы слышим, что вы какие-то ордынцы, евразийцы, это настолько помогает нашим русофобам говорить, прежде всего там полякам, литовцам, всем прочим, настолько вы льете воду на их мельницу, что это просто, ну, ребят, что вы творите, что за черти вы, что вы, почему вы сами себя из Европы, из культуры, из цивилизации выписываете в какую-то непонятную ситуацию. Это прямо говорят открытым текстом.
0: Конечно, вот я, кстати, читал там канал «Интересные последние магикане», они огромный текст, посвященный евразийству, написали нашему. Они сказали, что проблема в том, что Дугин пытается свести русского к тому, что русский тот, кто противостоит Западу, а правильная позиция русского человека Достоевского стоит в том, что русский православный человек может себе вместить весь мир и всю Европу, и мы, наоборот, должны с проповедью Христа идти к тем европейцам, которым леволиберальная пропаганда промывает мозги, а не запираться от них в крепость, что вот мы, у нас там Европа, море, континент, атлантисты, евразийцы, воюют не евразийцы и европейцы, а воюют люди, которые с Христом и за Христа, и люди против Христа могут быть и внутри нашей страны, а люди за Христа, симпатизирующие России, могут быть и в Европе.
3: Конечно, совершенно верно, и поэтому необходимо различать, наверное, евразийство как теоретический конструкт, который был сформирован в определенное время, да, и опять-таки мы должны понимать, почему возникла вот эта мода на евразийство на рубеже 19-20 веков, потому что идея вот этого кризиса Европы, заката Европы, как обычно в таких условиях люди пытаются найти какую-то другую точку, ведь тогда же вообще наблюдался в Европе интерес к Востоку, интерес к индийской культуре, интерес вот к и восточному вот этому внутреннему миру. То есть это был некий такой альтернативный, мыслительный, скорее, проект. Это были мечтания каких-то философов. Причем, если мы посмотрим на идеологов евразийства, это же люди, которые были воспитаны абсолютно на западной культуре. Это западные по духу, по мысли, по интеллектуальному развитию люди. Но в дальнейшем, вот сейчас, это привело к тому, что евразийство превратилось в какой-то вот вульгарный политический проект, с помощью которого пытаются решить свои какие-то задачи, но в результате мы создаем вот тот самый антимир, антиобраз Европы, России как Востока, России как Азии, даже азиатчины. Поэтому, на мой взгляд, есть глобальный такой геополитический проект Евразии, да, когда мы действительно расширяем контакты, и мы открыты и Востоку, и глобальному Югу. А есть вот такой псевдо, наверное, научный проект, мыслительный конструкт, конструкции, которые в данном случае оказываются для нас, на мой взгляд, откровенно вредны, потому что мы сами себя изгоняем вот в те самые пустыни Сибири, куда нас хотели всю жизнь отправить представителей вот западных элит.
0: Конечно, причем с точки зрения практической это никак даже не влияет на наши отношения с Востоком. То есть это на Западе играет на руку пропаганде русофобской, что мы здесь там потомки орды и кочевники, а при этом никакие даже республики Средней Азии не хотят с нами в новой евразийской среде 2.0 объединяться. Это страны с своими национальными интересами, которые хотят иметь с нами взаимовыгодные проекты, а не строить евразийскую империю. Помните, даже был скандал, когда наш любимый советский писатель Захар Прилепин сказал, что земли Узбекистана – это наши земли, и узбекские, значит, депутаты его там чуть ли не матом взять костерили и вызывали посла российского на ковер, ну, потому что, как бы, почему вы там говорите, что Узбекистан должен быть там частью какой-то евразийской империи с Россией. И даже вот недавно, помните, была информация, что Казахстан себя, значит, сказал, что наследник Золотой Орды. Так вот, замечательно есть такой политолог, известный казахский Марат Шибутов, он, например, тоже с иронией относится к нашим евразийцам, вот он, то есть мнение казаха было такое, я вот читаю с умилением споры там правых с Прилепиным, просто нужно понять, что нет никакого левого русского патриота Прилепина, есть советский поляк Евгений Лавлинский, это мне очень понравилось.
2: Ну, это, знаешь, для меня немножко обидно, потому что, ну, все-таки назвать Евгения Николаевича поляком, тут все мои поляки в крови просто пропеллером вертятся, ты уже извини, пожалуйста. Я проще скажу, я человек неинтеллигентный, я скажу, что вся эта евразийщина у нас – это обычное шарлатанство, которое просто это шарлатанство льет воду на мельницу западной русофобии, поскольку наши местные отечественные евразийские шарлатаны являются продуктом западной русофобии.
0: Конечно.
2: И используют идеологию западной русофобии, которая лишает нас нашего права на наши исконные земли, на нашу православную культуру, на нашу историю тысячелетнюю. Это все шарлатанство. Но вот возвращаясь к форуму, я когда как раз наблюдал за тем, как неделю люди вот превращались из случайно так, ну, относительно незнакомых друг другу людей, они превращались в коллектив, нет, не единомышленников. Все-таки, еще раз, эти люди, которые приехали к нам, они патриоты своих стран. Но когда люди стараются понять друг друга, насколько вырастает уровень интеллектуального общения, насколько вот идеи, скорость обмена идей возрастает. Когда за одним из дружеских посиделок Наталья Петровна рассказывала англичанам о шпионе Дэвиде Уркварте, вот тут я просто валялся со смеху, потому что это было круто. Англичане просто гоготали. У них была там своя логика, но это надо было видеть, как интеллектуалы между собой общаются.
3: Ну да, и когда иностранцы стали говорить о каких-то вот сепаратистских тенденциях на наших вот окраинах, в национальных объединениях еще в рамках Российской империи, вспомнили о Черкесии, я так мягко сказала, но вообще-то декларация о Черкесии, это же Дэвид Уркварт, то есть откуда корни-то проистекают. Но возвращаясь вот к тому, о чем говорил Дмитрий и вы, Роман, вот про Орду и про западный корни. На самом деле, вот ведь сейчас буквально, ну там сколько, пару недель назад, да, в одной из польских газет как раз появилась статья, что Россия – это Орда, да, вот Русь – Орда, и там говорится о том, что туранская теория, она очень правильная, она очень справедливая, но ведь туранская теория, она о чем? Ну, я бы сказала, псевдотеория, да, это не научная теория, это псевдотеория, это расовая, откровенная такая теория, хотя, понятно, в XIX веке расизм это и расовая теория, это несколько иное, нежели это в веке 20-м. Но в польской как раз мысли, прежде всего, была сформирована Франтишеком Духинским вот эта теория, что русские это не славяне, это результат смешения кровей, это финно-угры, это тюркские народы, там, славянские. В общем, это некие вот эти туранцы-кочевники, которых необходимо изгнать с территории, которую они занимают, и отправить вот туда, в Сибирь, да, понятно, где свои интересы. Но вот эта мысль была востребована очень активно во французской научной школе, в исторической школе. Там ее поддерживали на ура, потому что она как раз оправдывала, вот эта псевдотеория оправдывала политические претензии. И французские историки XIX века на полном серьезе говорили, что не надо нам называть Российскую империю так. Это Московия, это вот эти туранцы-кочевники, которые являются полным антиподом нашей культуре и цивилизации, которых надо изгнать с тех земель, которые они занимают. И тогда же появляется вот эта концепция, что Московская Русь не имеет никакого отношения к Древней Руси, и что эти земли исконно не принадлежат Московскому государству. То есть все вот эти теории, псевдотеории, они имеют своей целью вот тогда разобщить Россию, отторгнуть русские территории, показать нелегитимность прав России на эти земли. И современные евразийцы, во многом, я думаю, не понимая вот тех корней, они действительно льют воду на мельницу наших.
0: Я думаю, что они прекрасно понимают, потому что кроме вот работы на мельницу на внешней русофобии, по большому счету, большинство наших евразийцев это просто медийная обслуга мигрантофильского нашего лобби, которое просто оправдывают, значит, евразийщиной замечающей миграцию в России, только потому что, согласно евразийству, если мы потомки Орды, значит, мы не должны там войти в визовый режим там, со странами, с тюркским населением, вот, значит, нет особой роли православия русского народа в нашей стране. То есть, по сути, это медийная обслуга мигрантофильского лобби.
2: Мало того, что это медийная обслуга мигрантского лобби, это медийная обслуга крупного капитала, как и все марксисты. Я напомню, что вот этой туранской псевдотеории, от этого туранского шарлатанства пришел в восторг никто иной, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они просто были в восторге от того, что русские, оказывается, по польской версии и по французской поддержке, это какие-то грязнокровки, то есть расизм в полный рост. И сейчас мы видим, что тоже наши представители левого фланга тоже с восторгом воспринимают эти все псевдотеории, они тоже давай нас затащить куда-то в непонятное ордынское прошлое. Подчеркиваю, это в то время, когда европейские ученые говорят: ребят, вы лучшая часть Европы, вы есть цивилизация, вы сохранили то, что мы потеряли. И вот этого дорогого стоит видеть, как сейчас, прямо сейчас, в эти дни, представители думающей интеллигенции Запада видят в нас хранителей того, что они теряют каждый день. Вот этого дорогого стоит. Поэтому такие форумы и проводить обязательно.
1: Насчет того, что мы неуверенно себя ведем со внешними акторами, и об этом говорят сами представители иностранных государств, других культур, традиций, что с этим делать? Мы действительно, я думаю, никто не будет спорить с тем, что мы действительно пока только ищем, возможно, сейчас находимся в процессе обретения этой внутренней опоры какого-то внутреннего самостоятельного мышления, которое было потеряно, ну, даже не в 20 веке, а гораздо раньше. Как нам его обрести, как ускорить, форсировать этот процесс, учитывая, что Россия находится в прямом конфликте с сильнейшим противником уже 5-й год?
3: Совершенно верно, Андрей, вы говорите. Это на самом деле, наверное, самая мощная коалиция, которая сформирована против России, да, потому что вот то, что называют коллективный Запад, вот хотя недавно, не помню, наш кто-то сказал, что ведь большая часть мира, мне кажется, да, это Сергей Викторович Лавров сказал, что большая часть мира, она на стороне России, да, Запад — это меньшая часть мира. То есть мы-то как раз должны не забывать, что Запад — это, да, это очень мощная структура, богатая структура, влиятельная, но это не большинство мира. То есть, мне кажется, мы сами должны избавиться вот от этой такой неправильной совершенно мысли и опасной мысли о том, что весь мир против нас. Весь мир — это как раз большинство мира с нами, а против нас самая такая ожесточенная, неоколониальная, да, а Запад всегда, да, он всегда эксплуатировал богатство других, всегда грабил других, и сейчас, когда грабить некого, да, остается Россия, на которую он сделал ставку. Но, мне кажется, мы прежде всего должны вот терпеть, потому что мы не должны делать вот эти «давайте бомбанем, давайте бабахнем», потому что это путь, наверное, в никуда. Знаете, у нас тоже был разговор с коллегами, когда мы говорили вот об этих красных линиях. И когда я сказала, да, что мы часто заявляем о красных линиях, а потом как-то все это куда-то рассасывает.
0: Надо бабахнуть точно по военным объектам, работающим на Украину.
3: Да, и иностранцы, они же, с одной стороны, говорят: ну вот вы же всегда заявляете, да, красные линии, и как-то ничего, и всегда ничего. Но, с другой стороны, вот на данном форуме, на этом форуме один из коллег сказал: ну вот вы же сами говорите про красные линии, но мы говорим о том, что мы должны адекватно реагировать, да, о том, кстати, о чем президент наш всегда говорит. Он так и говорит, что наш ответ будет адекватным, он будет конкретным, но, наверное, так и надо делать. И отвечать, реагировать, противодействовать, мне кажется, абсолютно надо, потому что иначе это просто все зарастет не просто вот этим бурьяном русофобским, а, не знаю, просто каким-то дремучим лесом. понятно, что это делать сложно. И вот вы как журналисты это прекрасно понимаете. Допустим, буквально недавно я была на заседании очередном французского клуба «Тургенев», который вот здесь, в Москве, заседает, состоит из русских и французских участников. И один из наших коллег, да, журналист французский Russia Today, он так и сказал, что услышать что-то пророссийское в современной Франции невозможно. То есть там нет абсолютно никакой свободы слова, свободы мысли. И, наверное, об этом тоже надо говорить. И поэтому вот эта площадка в Пскове на форуме «На том стоим», которая была предоставлена ведущим, я подчеркиваю, да, это не какие-то второстепенные исследователи, это ведущие специалисты. Вот это уже вот ответ на то, что надо делать. То есть формировать позитивный образ нашей страны, привлекать как можно больше иностранцев в нашу страну, устраивать вот подобные мероприятия для того, чтобы вот этот позитивный образ России, он, понятно, он не сможет переломить стереотипы, да, они создаются намеренно для того, чтобы такой образ формировать, но для того, чтобы размывать, по крайней мере, вот эту крайне однобокую информацию.
2: Я бы еще добавил, что на этом форуме еще прозвучал очень интересный даже не термин, а рекомендация. Вот когда мы говорили о терпении, о том, что сказала Наталья Петровна, они вовсю говорят о том, что русские обладают таким качеством или ресурсом, как стратегическое терпение. В данном случае это не значит молчать и ничего не делать, а именно бороться в долгую, сосредоточиваться в долгую, консолидироваться, собираться. Вот то, что Россия сосредоточивается, да, то, что Горчаков говорил вслед за политическим завещанием Нестерлерода. То есть вот то, что у нас объединяется народ, объединяется гражданское общество, русское общество, выстраиваются горизонтальные структуры, вот это их очень интересует. Скорость, я бы сказал, консервативной модернизации. С опорой на православие, с опорой на нашу историю, на наши традиционные ценности. И они говорили, нам интересно приезжать в Россию, нам интересно видеть, с какой ошеломительной, для них, подчеркиваю, скоростью развивается Россия в технологиях. Говорит, вы, ребята, вы не представляете, как быстро развиваются ваши технологии. Мы видим ваши улицы, на которых массово в городах нет граффити, у вас чисто в городах. А там мы ездили не только по городам, мы проезжали Великие Луки, мы проезжали маленькие городки. Их просто в шок привел огромный памятник, установленный в Ржеве. Вот этот памятник, они были в шоке. Но когда они видят маленькие подстриженные лужайки возле домиков в деревнях Псковской области, не заросшие травой, да, там есть заброшки. Но когда они видят, как ходят хозяева и стригут свои лужайки, англичане, привыкшие 300 лет стричь свои лужайки там в Кембридже и в Оксфорде, они были в шоке. То есть вот это для нас уже, мы на это не обращаем внимания. На цветы возле подъезда, на постриженные лужайки, на то, что в магазины полны водки, и никто ее за ней не дерется. А они очень это замечают. Они же сравнивают с тем, какой ужас у них творится в их городах.
0: Конечно, потому что то, что вы сказали, как раз если сравнить любой крупный и даже малый русский город с тем же самым Бирмингемом, да, где аховая ситуация как раз с миграцией, то любой человек, то есть неподготовленный, скажет, что вот там, допустим, Псков – это европейский город, а Бирмингем уже не совсем. И, кстати, вот на этой неделе, меня, может, поздравить, включили меня в европейские санкции, но со мной это все понятно. Со мной в компании европейские санкции ввели против блогера Саши Митраша, американской девочки, живущей в России, у которой контент в основном построен просто на рассказе о том, как здорово жить в России. То есть у нее там контент из серии «Я сходила на каток, как прикольно, посмотрите, какая красивая улица», но при этом ее ролики отлично, видимо, работают на западную аудиторию, показывая хорошее лицо России. Вот Александру Йост тоже включили в европейские санкции просто за то, что иностранка, американка рассказывает о позитивных сторонах жизни в России.
3: Мне кажется, вы, Роман, сейчас прям очень верно нащупали важнейший вектор, да, вот, продвижения информации, и что мы должны делать? Не оправдываться, да, не говорить, а вы сами такие, а посмотрите, что вы творили, а показывать именно другую Россию, показывать Россию настоящую, показывать вот эту красивую картинку. И это же мягкая сила. Это то, что называется, и то, что вот недавно, да, у Анатолия Васильевича Туркунова, ректора МГИМО, спросили, да, вот, умерла современная демократия, да, ой, дипломатия, нет дипломатии. Он сказал, как это нет? Есть дипломатия, есть культурная, есть гуманитарная, есть научная. Самые разные пласты дипломатической такой деятельности, гуманитарной, человеческой, они открыты. Вот то, что вы сказали, как раз формирование позитивного образа России, вот это, наверное, больнее всего ударяет, потому что европейцы-то у себя-то уже такого не видят, да, и для них посещение России – это настоящий такой когнитивный и культурный диссонанс, потому что они не ожидают, что они увидят именно вот такую Россию. Привыкли-то они к совершенно иной картинке, поэтому трансляция вот такого позитивного образа нашей страны, мне кажется, является вот лучшим ответом на те вызовы, которые стоят перед нашей страной, ну, понятно, помимо прямых военных ответов.
2: Ну, я думаю, что добавить-то и нечего. Нужно не уходить с информационных площадок, которые у нас есть. Посмотрите, как иностранцы сами смотрят блоги, которые там остались где-то в Ютубе, которые ведут адекватные русские и рассказывают им, как те же самые иностранцы, которые приезжают в Россию, когда они взахлёб рассказывают о наших городах или о наших маленьких деревнях, насколько иностранцам это интересно. Нам нельзя уходить с других информационных площадок, но самое главное, как мы об этом рассказываем. И нам говорили, не бойтесь приглашать в себе иностранцев, пусть они смотрят. Ведь вспомните, что произошло с Западом после чемпионата мира по футболу 2018 года.
3: И об этом как раз иностранцы говорили, вот, да, о реакции на чемпионат.
2: Да. Когда элиты Запада увидели, что простые работяги из какого-нибудь там Ньюкасла или там Лондона увидели, как живет Москва, их это просто испугало. И они начали ограничивать для своих граждан поездки в Россию. Поэтому надо тем больше приглашать молодежь, тем больше приглашать простых людей Запада, но и интеллектуалов тоже.
3: Да, то есть мне это напомнило ситуацию, знаете, берлинского кризиса вот после Второй мировой войны, когда вот действовал так
1: называемый... Западно-восточный Берлин.
3: Да-да-да, эффект пылесоса, когда товары из восточного Берлина уходили на Запад, потому что у нас вот эта вот советская военная администрация Германии, она эффективно уже начала восстанавливать нашу зону, да, оккупации, а на Западе там была взята пауза, ну, то есть так намеренно, да, вот приторможены эти были процессы. И даже есть такое мнение, что вот эта Берлинская стена, да, это как раз для того, чтобы на Западе они вот во многом не видели, да, вот то, что начинало уже восстанавливаться, происходить на территории Восточной Германии.
1: Ну и сегодня мы на самом деле наблюдаем гораздо более активное выстраивание занавеса с той стороны.
3: Конечно.
1: Не с нашей.
3: Конечно.
1: И если в прежние времена из Советского Союза попробуй в капстрану отправься, да, это было понятно, насколько это было сложно, а для многих просто даже невозможно, то сейчас, строго говоря, наоборот. У нас спокойно выпускают, но нужно вам лететь в условную Францию там, или Италию, ну, летите. Не мы отменили прямые рейсы, значит, нужно как-то с пересадкой это делать. А с той-то стороны идет постоянное давление на граждан, на людей, на жителей простых, рядовых, зачем вы едете, почему. То есть такое чувство, что поменяли немножко местами, и тоталитаризм теперь там, а не у нас.
2: Именно. И самое главное, вот я для себя сделал вывод, что надо этими возможностями пользоваться. Это самая наша мягкая суперсила. Приглашать сюда тех самых западников, которые хотят увидеть Россию, современную Россию, и не бояться им показывать все. Ну, не в смысле военные секреты, да, но именно то, что их неожиданно для нас может шокировать. Элементарное устройство наших банковских систем, которые в наших смартфонах, они в шоке. Они привыкли к чековым книжкам и карточкам, как высшее достижение.
1: Недельным очередям.
2: То есть, понимаете, они остались в прошлом. У нас очень много чего изменилось для нас незаметно, причем мы все время ворчим. И вот их надо звать, и чтобы между собой говорили ученые.
3: Или можно сказать, что иностранные участники, особенно те, кто впервые оказались в России, я думаю, что они, увидев нашу страну, наверное, возможно, у них могла возникнуть такая мысль, что они либо в Европе прошлого, вот тогда, когда Европа была еще, да, настоящей такой христианской Европой, то есть Европе прошлых веков, а по уровню развития, по уровню оснащенности, по уровню технологий, я думаю, что у них могло возникнуть впечатление, что они в Европе будущего, потому что у них действительно такого нет, и они теряют, не хранят то, что было, и поэтому им действительно... Вот, мне кажется, они искренне радовались тому, что им удалось пообщаться в неформальной обстановке, в том числе не только там со своими коллегами, но и с простыми русскими людьми. И они же видели, как люди реагируют на европейскую культуру. Вот то, о чем мы уже говорили, вот эта всемирная отзывчивость русской души. Вот как им было приятно, что люди в России помнят итальянские песни, что они для нас такие же близкие, как и для них, что мы вместе являемся людьми вот одной культуры.
2: Вы знаете, я еще бы добавил, заметно, что иностранцы не очень хорошо знают историю. Вот русские на истории завернуты. Мы как все-таки погружены в историю нации. И вот это очень наша сильная черта, особенно в последнее время, когда создается сейчас единая линейка учебников, вот то, что делает Мединский и Таркунов, да, это блестящие учебники для выстраивания естественной для нас картины мира. И вот эти вещи нам надо использовать. Вот это очень крутая история, когда мы видим...

0: Интеллект дает ту информацию, которую ему скормили на Западе. Но опять-таки наша задача засевать вот это информационное поле достоверной, максимально правдивой информации. И, кстати, насколько я знаю, вот как раз учебники, которые разрабатываются под эгидой, в том числе и Российского военно-исторического общества, они же как раз уже есть в сети, и искусственный интеллект, он на основе этих учебников уже в том числе формируется. То есть наш ответ вот всем тем источником информации, зачастую некорректной, зачастую политизированной, которая просто насыщена информационное, медийное пространство, и обычным людям просто сложно в этом разобраться и понять, где есть правда, а где есть откровенные фальсификации.
1: Но для этого нужно встречаться, для этого нужно видеть, и никакой искусственный интеллект не нарисует картинку, когда к итальянскому певцу выстраивается гигантская очередь наших восторженных почитательниц всех возрастов, да. Его чуть не разорвали на ленточке.
0: Псковской
1: филармонии, когда он там исполнил молдавскую песню, да. Там все встали на уши, или когда к шотландцу в юбке бегут все там обниматься, все. То есть иностранцы видят, что у русских нету никакого предубеждения к людям с Запада. Мы все обычные, нормальные люди. Нам нужно отделить зерна от плевел и, грубо говоря, отделить нашу цивилизацию от тех психопатов, которые хотят устраивать войны.
2: Это формулирует так, что русские относятся ко всем, так как они относятся к нам. И опять же, что мы готовы дружить с русофилами любой национальности,
1: абсолютно,
2: любое вероисповедание. Да.
0: Кто-то из них являются и христианами, и православными.
1: Да, да, и там какой-нибудь парень, который принял православие под влиянием, то он, женился. Посмотрел, хоба.
0: И стал православным.
1: Учит русский язык.
3: Сейчас даже не женившись принимают православие, массово переходят в нашу веру. И это, наверное, то, чем хочется завершить. Последний вопрос. Любая цивилизация, любая культура в основе своей имеет религиозные убеждения. Насколько важна роль православия для формирования российского суверенитета?
0: Понятно, что вот тот вопрос, который вы задаете, Андрей, он имеет в своей основе только один ответ, да, что...
3: Знаете, к сожалению, нет, и люди отвечают по-разному.
0: К сожалению, да, я это наблюдаю в самых разных сферах, но мы же прекрасно понимаем, что Россия как государство, Русь как государство, да, возникла на христианской, на православной основе. И православная вера, ну, изначально это... византийский вариант, да, восточный вариант. Потом уже произойдет разделение в 1054 году на западную и восточную религию, на католичество и православие.
3: Если будем научно точными, просто Ватикан удалится в ересь. Не будет разделения на две разные церкви.
0: Вот вы сейчас сказали еще очень важную вещь, Андрей. Как-то мы с коллегами обсуждали вот этот вопрос, поймем ли мы друг друга. И один из коллег очень точно сказал, что это вопрос, знаете, вот вопрос веры, символы веры. И это как если бы условно католики и протестанты в те времена еще обсуждали эти вопросы, они как друг друга называли еретиками, и они просто не готовы были слушать доводы той или другой стороны. И даже в наше время мы видим, как религиозный вопрос в плане вот размежевания России и Запада является все равно приоритетным. Тот же Самуэль Хантингтон, он в конце прошлого века писал, что Европа заканчивается там, где заканчивается западное христианство, и где начинается восточное христианство и ислам. То есть вот эта линия. И отсюда как раз нападки на Украине, да, возьмите, Украинская православная церковь, просто уничтожение именно церкви, то есть души народа, потому что религия — это все равно то, что лежит в основе православия, в данном случае русского национального духа, нашего, то, что называют сейчас ментального, цивилизационного кода. И поэтому, конечно, это тот самый стержень, который лежит, наверное, в основе русской цивилизации. И если мы обратимся к истории, к каким-то критическим, сложным моментам, всегда во все времена именно под эгидой православия, защиты христианских ценностей, защиты нашей веры объединялся русский народ. И сейчас мы видим такие же тенденции. Другое дело, вы совершенно верно говорите, что в обществе сознательно хотят вот эту идею как-то замылить или размыть и вообще обойтись без православия.
1: Я бы еще добавил, что, опять же, надо видеть реакцию католиков, которые приехали в Россию, на заполненные русские храмы, там в церкви XIV века крестили ребенка, и как они на это смотрели, что у нас это всерьез и с надеждой в будущее. Вот это самое главное. Вот эти глаза католиков, которые увидели то, что они потеряли.
3: Благодарим вас, дорогие друзья, за замечательный, очень такой насыщенный, наполненный смыслами разговор. Мое личное мнение, что нам давно нужно переходить от обороны к нападению. Нам нужно идти к ним туда, всеми доступными

0: способами информационными, организационными, культурными и нести свою истину. Благо, истину говорить легко и приятно.
1: Раньше мы шли на восток крестить, теперь надо обратно крестить Европу и идти на запад.
0: На запад. Снова. Ну, такая наша доля русская, непростая. Дмитрий Кононыхин, Наталья Таньшина были с нами. Роман Антоновский, Андрей Афанасьев. Берегите себя, любите Россию. До встречи.
2: Консерватники. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.
6: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
2: Радио России. Реклама.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: Реклама. Радио России, 102,3 FM в Орле. Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске: более сотни зданий взяли под контроль российские войска в Константиновке за сутки. Лавров заявил, что Запад все еще не считает себя стороной украинского конфликта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в канун 85-летия начала Великой Отечественной войны совершил литургию в соборе Бреста. Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа. И теперь подробнее. Минобороны России сообщило, что в районе Запорожья был поражен склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе». Как заявили российские военные, в результате удара расчета БПЛА «Герань» объект был уничтожен. Ведомство опубликовало кадры удара. За минувшие сутки российские бойцы заняли 104 здания в Константиновке. Подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают ликвидацию разрозненных групп личного состава ВСУ в юго-западной части населенного пункта. По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 1450 военнослужащих на всех направлениях СВО. Кроме того, были уничтожены 67 единиц военной автомобильной техники и 21 бронированная машина ВСУ. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что война на Украине была развязана Западом руками Киева.
9: Внимание обращали неоднократно, и президент это делал. Они по-прежнему исходят из того, что мы поддерживаем Украину, но мы не сторона войны. На самом деле, все то, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все, тут он больше ничего не добавит.
7: А помощник президента Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение, сказал он. Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Президент России Владимир Путин 22 июня в честь 85-й годовщины с момента начала Великой Отечественной войны возложит венок к могиле неизвестного солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев. Кроме того, президент России будет участвовать в церемонии у обелиска городов, удостоенных звания «Город воинской славы». А сегодня патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в белорусский Брест. Он совершил божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе и провел там проповедь.
10: Наше будущее как церкви, как народа, во многом зависит от того, как сформируется сознание современной молодежи. Насколько они будут преданы родине и церкви. Насколько они будут способны идти тем путем, которым шли наши благочестивые предки, да и старшее поколение, прошедшее через времена тяжелых испытаний.
7: Глава иранской делегации на переговорах с США Галибаф призвал Вашингтон к осторожности в высказываниях. Военные Ирана готовы дать ответ, заявил он. Делегация иранских переговорщиков покинула место проведения переговоров с представителями США в Швейцарии после угроз со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана. В швейцарском Бюргенштоке в воскресенье начались технические переговоры между Ираном и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. СМИ сообщили о завершении первого раунда переговоров. Ранее в воскресенье Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае, если Тегеран не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить создавать проблемы. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, предполагающий завершение военного конфликта, начавшегося 28 февраля. Меморандум также определяет сроки, в которые США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Кроме того, Иран обязуется не создавать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны проведут переговоры на эту тему в течение 60 дней. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
11: Сегодня День медика. Праздник отмечают в третье воскресенье июня, начиная с 1980 года. Тех, кто стоит на страже здоровья россиян, поздравил Владимир Путин. Президент отметил, что медработники выполняют свой долг ответственно и с огромной отдачей. С профессиональным праздником подмосковных медиков поздравил губернатор Андрей Воробьев. В Доме правительства Подмосковья собрались те, кто участвовал в спасении людей в Курской, Белгородской областях, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Воробьев поблагодарил медиков за заботу о пациентах и вручил им награды.
12: Это тяжелая работа, не только профессиональная с точки зрения медицинской, но и во многом завязана на эмпатию, на психологическое сопровождение. Тогда получается, тогда есть результат. В зале люди, которые в сложный момент участвовали в спасении людей в Курской, Белгородской области. Я всегда это подчеркиваю. Благодарю вас, дорогие врачи, фельдшеры, водители скорой помощи. Мы не перестаем совершенствоваться, учиться, узнавать что-то новое. Это всегда в любой профессии очень важно, ваше особенно.
11: Отмечу, в системе здравоохранения Подмосковья сейчас трудится почти 107 тысяч человек. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье в понедельник из-за сильного дождя с грозой. Об этом сообщает Гидрометцентр. Уточняется, что осадки прогнозируются при температуре воздуха плюс 23-25 градусов. При грозе порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с полудня до 21 часа. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
13: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Футбольный Наполи сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает «Спортмедиасет». Отмечается, что сине-бело-голубые требуют за переход 25-летнего игрока 40 миллионов евро. Эта сумма обусловлена в том числе необходимостью избежать убытка. Бразилец был куплен у «Ботафого» за 35 миллионов евро. Наполи считает цену завышенной, но продолжает переговоры, рассчитывая снизить сумму трансфера. Российский футболист «Динамо-2» Кирилл Исаев на следующей неделе прибудет в расположение крыльев Советов, сообщает «Спорт-экспресс». Главный тренер самарцев Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах. В последние годы воспитанник Чертанова выступал в «Динамо-2» и был капитаном команды. Контракт с «Белоголубыми» у Исаева закончился. Он является свободным агентом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендре из Индии. Ранее в воскресенье россиянка Валерия Ганакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой, а Арина Ковшова выиграла упражнение с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой по одной бронзовой награде. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
11: Понедельник, 22 июня, в Нальчике ожидается 21-23 градуса, кратковременный дождь. В Ставрополь 23-25 без осадков. В Сочи 24-26 градусов, в Краснодаре от 26 до 28 градусов выше нуля. В Волгограде 24-26 градусов, кратковременный дождь. В Ростове-на-Дону без осадков 28-30. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается 22-24. 4 градуса. В Москве днем кратковременный дождь и гроза 22-24 градуса. Ночью плюс 15, плюс 17. Сейчас в столице 23 градуса без осадков.
2: Полярная воля.
14: Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторической страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, полную свободу, власть над собственной судьбой. В Арктике живут народы, которые просто кайфуют. Они счастливы в этом суровом климате.
15: Академик РАН, директор Кунсткамеры Андрей Головнев в программе «Настоящее историческое» в воскресенье в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Астрахани.
16: Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
17: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, не освещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
16: «Имя и время» каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда.
18: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
20: Радость или грусть нас ждут потом.
19: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
18: Радио России. Главное радио страны.
21: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
18: Радио России. Медицина.
22: Посоветуйте, доктор.
23: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
24: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Ежегодно в мире происходит более 1 миллиона ампутаций конечностей. Основная причина – не травмы и несчастные случаи, как может показаться несведущему человеку. Больше половины всех ампутаций связаны с сосудистыми заболеваниями, в первую очередь с сахарным диабетом и атеросклерозом. А уже за ними следуют травмы и онкология. Благодаря развитию технологий восполнить функционал утраченной конечности способны современные протезы. Их производство в России активно развивается и трансформируется от приспособлений, призванных просто заменить утраченные функции, к созданию высокотехнологичных протезов-гаджетов. В нашей стране люди с инвалидностью имеют право на бесплатные протезы рук и ног, включая самые современные, бионические. По данным Минтруда, ежегодно 1,5 миллиона граждан с инвалидностью обеспечиваются за счет федерального бюджета техническими средствами реабилитации, в том числе около 200 тысяч человек протезами конечностей. Между тем, в настоящее время существуют проблемы с качеством изделий. Основные трудности при производстве индивидуальных протезов связаны с дефицитом квалифицированных кадров и санкциями, затруднившими импорт комплектующих. Чтобы заместить импортные протезы инновационными российскими разработками мирового уровня и обеспечить пациентов качественными современными изделиями, государство, производители и медики объединяют усилия. У нас в гостях вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Мария Владимировна, приветствую вас.
25: Добрый день. Добрый.
24: Вы в одном из интервью приводите пример человека с протезом ноги, который через 2 месяца после протезирования прыгнул с парашютом. Это просто такая находка маркетинговая или это реальная история?
25: Это реальная история, и более того, сейчас активно продвигается в сети одна из историй девушек, которые достаточно быстро восстанавливаются после протезирования. Это молодые девушки, Одна из них получила, не мы ее протезировали, но она получила повреждения, занималась бегом, спортом, получила повреждения в Казахстане несколько лет назад и достаточно быстро вернулась обратно в строй. Благодаря протезированию, благодаря желанию восстановиться, благодаря тому, что реабилитологи с ней проработали, и она смогла научиться правильно ходить на протезе и пользоваться этим изделием. И, соответственно, люди, которые получают протезы, правильную реабилитацию после протезирования, постпротезирования так называемое, они достаточно быстро возвращаются к активной социальной и экономической жизни. Поэтому это не мечты, это реальность. Главное, чтобы было желание.
24: Давайте мы сейчас расскажем нашим слушателям о том, какие виды протезов бывают. Мы, конечно, слышим бионические, вот мы слышим, Илон Маск там нам рассказывает всякие чудеса. Какие-то доносятся до нас сведения, но они, естественно, отрывочные, и мне бы хотелось, чтобы вы нам вот такую картинку сейчас представили, аналитику, какие на сегодняшний момент существуют протезы. Не просто технологическая, да, аналитика, а может быть, они также делятся по назначению, ну, то есть разные же могут быть цели у людей. Давайте вот такой обзор сейчас людям представим.
25: Во-первых, протезы, ну, если мы говорим о формате протезирования общемировом, это верхние и нижние конечности, рука и нога. У каждого пациента разный тип ампутации. У кого-то это отсутствуют пальцы, у кого-то отсутствует стопа, у кого-то часть кисти нету. У кого-то это протезирование требуется с рождения при вычленении бедра либо, соответственно, отсутствующей руки. Поэтому типы протезов, прежде чем говорить о том, какие они бывают, по механическим свойствам зависят от степени ампутации пациента, от степени отсутствующей конечности и причин такой ампутации. Соответственно, если пациент получил ампутацию, у него зажила уже рана, это то место, где отсутствующая конечность соприкасается с нервными окончаниями пациента и суставами пациента, то пациент может прийти на протезирование в любую протезную мастерскую в Российской Федерации. Здесь самый, наверное, главный вопрос, который вы задаете, какие бывают типы протезов. Конечно же, каждый пациент хочет максимально крутой, классный, дорогой, высокоэффективный протез. Но пациенты, опять же, делятся на две категории. Первичное протезирование, и в этом случае пациентам рекомендуют максимально легкие, с низкой двигательной активностью изделия, для того, чтобы пациент мог научиться пользоваться, как на велосипеде. Сначала никто тебе не дает спортивный велосипед, ты садишься на базовый, с трехколесного на двухколесный, потом на полуспортивный, и дальше ты уже повышаешь свои навыки и квалификацию. Так вот, при первом протезировании дают либо обычный модульный протез на пневматике, либо на легкой гидравлике, либо вообще так называемый механический протез. Соответственно, через какой-то период времени, обычно через год, через два, пациент может рассчитывать на классные высокотехнологичные изделия, так называемые бионические протезы. Это уже протез, который думает за вас. Это как машина с автоматом. Ты едешь, и у тебя есть только одно движение. Сила твоей мысли и движение твоих нервных окончаний и движение твоей техники ходьбы. За тебя все делает, по сути, электроника, встроенная в коленный модуль либо в кисть. То есть это двигатель, это маленький микро такой компьютер, который встраивается вот в это протезное изделие. Это изделия дорогие, голень с микропроцессорным управлением. Ну, в зависимости от региона, здесь тоже есть проблематика государственного характера. Какие-то регионы не дают возможности своим пациентам такие изделия получать.
24: Бесплатно.
25: Бесплатно, да. А какие-то регионы раздают щедро такие изделия своим пациентам, понятно, по нужде, да, потому что это все-таки большие деньги. Так вот, микропроцессорное управление голень от 2,5 миллионов рублей, бедро от 4,5 миллионов рублей, рука от 6,5 миллионов рублей. И государство пациентам, которым это необходимо, компенсирует, выдает сертификат, и пациент получает такое изделие бесплатно. Есть новый тип протезирования, нейропротезирование, когда, по сути, в тело человека, в тело пациента вживляется трубка на специальной платформе хирургическим путем. Она выходит как стома из тела человека, и на эту трубку подключается протез. Это классное высокотехнологичное решение. Это не то, о чем говорит Илон Маск, у него вообще там ноу-хау решение. Но такие протезы начали ставить в России пока экспериментально. Всего лишь два изделия поставлено. Но что это позволяет пациенту? Он не изготавливает культеприемную гильзу. У него, по сути, сразу к его части тела пристегивается железо. Он спокойно встал, пошел. Не нужно одевать лайнер, не нужно ухаживать за культей, не нужно одевать культеприемник. То есть, конечно же, это для пациента облегчение жизни.
24: А правда ли, что освоение протеза, к тому же, чем более сложный протез, тем более сложное освоение, сравнимо с тем, как человек учится, там, я не знаю, кататься на коньках, на горных лыжах, что это прям целая такая сложная история научиться ходить на сложном современном протезе с помощью его.
0: Опять же, зависит, был опыт у пациента или нет. Когда человеку только сделали ампутацию, особенно нижней конечности, ему, в принципе, сложно стоять на одной конечности, которая выполняет роль несущей конечности и элемента передвижения. Есть опыт, когда пациенты получили протезные изделия в других предприятиях, где не было реабилитологов, где не было так называемой школы ходьбы, где их не обучали пользоваться протезами, и пациенты продолжают, при том, что у них есть протез, ходить при помощи либо палочки, поддерживающей элемента, либо при помощи костылей. В данном случае каждому пациенту важно психологически понять, что ему нужно научиться пользоваться механическим дополнением его конечности. Это неврология, это восприятие человека элемента, нового элемента в его теле. Первое, что нужно, это работа с неврологом. Второе, важна реабилитация. И реабилитация – это не общепринятое слово, там человека массажируют, физиотерапию делают ему, либо какие-то процедуры. Нет, реабилитация в данном контексте – это перечень процедур и упражнений в рамках ЛФК, когда человека учат ходить при помощи протеза на балансирующей поверхности, да, то есть поверхности, которая трясется, на каменистой поверхности, на неровных поверхностях. Учат переступать, перепрыгивать, где-то заходить по наклонной поверхности, где-то по ней спускаться. Обычно это занимает не так много времени. В общем расчете это 5-10 всего лишь рабочих часов. Но эти часы крайне важны. Почему? Потому что мозг человека, он легко привыкает. Суть протеза, он же заменяет собой конечность. Это же не какая-то иная, инородная деталь. Нет, он такой же, как наша нога или рука. Хороший реабилитолог 5-10 часов занятий, то есть 5 или 10 расчетных часов, и он научит пациента пользоваться протезом. И как раз бионические протезы или протезы с микропроцессорным управлением, они для первичного протезирования наиболее для пациентов легче часть обучения, поддержки. Потому что с таким протезом пациенту не надо думать. Это как учиться на механике и на автомате, повторюсь еще раз. Да? На механике вроде как правильнее учиться, ты сможешь водить любую машину, но все же проще научиться и безопаснее ездить именно на автомате. И вот этот как бы блок, он для пациентов важен. Поэтому недолго учиться. Самое главное, чтобы была поддержка и были правильные специалисты, которые после выдачи вам протеза вас научат этим протезом пользоваться в обычной жизни.
24: Давайте мы сейчас напомним нашим слушателям, какие заболевания, какие травмы могут стать основанием для того, чтобы человеку вот понадобился протез. Понятно, что травмы, ДТП, что сейчас, вот, к сожалению, наши молодые ребята, которые на СВО защищают нас, тоже с этим сталкиваются. А какие еще заболевания могут стать причиной? Чтобы люди понимали, что, к сожалению, эта проблема уже давно перешла из разряда узко таких направленных, узкоспецифических, действительно в серьезную большую проблему, не дай бог, может коснуться каждого.
0: Я, наверное, начну с самой главной проблемы, которая сейчас беспокоит и департамент правительства Москвы, и правительство в целом, Минздрав. Это проблема диабета. Это, наверное, самая такая перспективная, к сожалению, в нашей отрасли травма.
24: Диабет.
0: Диабет, да. Это, по сути, проблема с сосудами, это отмирание тканей, это ампутация стопы, диабетическая стопа. То есть это проблема, которая молодеет с каждым годом. И это прямо бич не только России, всего мира, и по данным ВОЗа эта проблема будет только увеличиваться. Вторая, конечно, проблематика при ампутациях, она связана с раком. Пока нету решения, это проблемы, связанные с раком кости, это костные заболевания. Понятно, что все остальное – это промышленные, производственные травмы и дорожно-транспортные происшествия. Процент побольше, но, тем не менее, люди, которые в такие происшествия обычно попадают, они достаточно взрослые, и они легко восстанавливаются. Почему? Потому что их мозг, он как бы не то что винит себя, он учит их легко восстанавливаться. Это не то, что когда ты заболел, и ты не готов был к этому. А здесь вроде как у тебя случилось, но да, нет, но я возвращаюсь обратно к жизни достаточно легко. Ну и, конечно же, вот вы правильно начали с ребят, которые получают боевые травмы, ампутации или частично конечности, пальцы, рук, ног или голени, стопы. Это ребята, получившие боевые травмы на линии соприкосновения. Вот это, наверное, самая такая для нас ключевая и важная часть нашего социального проекта по развитию реабилитационной продукции в части протезирования, потому что эти ребята, им 20-25 лет, они в ближайшие 50 лет, а может быть и больше, будут пользоваться протезами. И этим ребятам нужны высокотехнологичные, высокоэффективные, хорошие изделия. Почему? Потому что они даже не собираются сидеть на пособии или пенсии по инвалидности. Они хотят и будут работать. Это важная экономическая составляющая нашей жизни. Это нужно принимать. Эти люди не чураются своего недуга. Они спокойно ходят и показывают, и иногда даже гордятся тем, что они на протезе. Неплохо сейчас государство прокачало тему социального отношения к подобным людям. Перестали показывать на таких людей пальцами. И за это спасибо огромное государству и тех, кто в этом участвует, в продвижении социально спокойного отношения к подобным пациентам. Но, тем не менее, это ближайшие 50 лет. И хотелось бы, чтобы все-таки таким пациентам ставились уже изделия российского производства из российских комплектующих.
24: Знаете, на что я сейчас еще хотела бы обратить внимание наших слушателей? Да, понятно, что протезы усовершенствуются, появляются новые технологии, все это очень важно. Но есть еще такой момент, который вроде как не такой уж важный, но при этом он важный, особенно когда мы говорим о молодых людях. Это внешний вид. И есть такой термин – кастомизация. То есть когда специалисты, изготавливающие протезы, думают не только об их функциональности, но и об их внешнем виде. И я вот почитала перед нашим эфиром какие-то интересные материалы. Сейчас что только не придумывают. Там и какие-то футуристические картинки, и футуристический вид у протезов. Ну, то есть молодежь вот каким-то образом из этого уже... Ну да, вот ты столкнулся с бедой. Ты столкнулся. Но это тебя не подавило. Это, наоборот, дает какую-то возможность выделиться даже, я бы так сказала. Ну вот они это... показывают, и кастомизация в этом может помочь. Давайте расскажем об этом аспекте протезирования.
0: Первая, наверное, компания, которая вывела на российский рынок камер-накладки, это как раз ребята, РНДшники из Ярославля. Они начали печатать при помощи аддитивных технологий, то есть на 3D-принтере. И это было ново, это 22-23 год для российского рынка. Потому что все свои изделия, протезы прятали. Сейчас действительно вы правы. Очень многие пациенты, особенно молодые или брутальные пациенты, очень любят показывать, что они на протезе, культиприемную гильзу показывают. Культиприемную гильзу сделать интересной и нестандартной достаточно легко. Пациент, когда приходит на протезирование, он просто технику, либо врачу-протезисту, ортопеду, говорит о том, что я хочу, чтобы у меня была гильза вот в таком-то стиле. Показывает стиль, в маркетплейсе предлагает достаточно широкий спектр возможных решений по стилистике, либо пациент может принести свое изделие, там оно просто должно быть из особого материала, из особой синтетики, и такое изделие, гильзу культиприемную, можно изготовить. Помимо этого, государство каждому пациенту, практически каждому пациенту, опять же, уточню, в зависимости от региона, это полезный для нас нюанс, и для пациентов тоже. Государство практически каждому пациенту дает возможность изготовить так называемую накладку на протез. Эта накладка может быть стандартной, обычной, черной. Выделяются средства на это. Сейчас выделяется порядка 35 тысяч рублей за счет бюджета. Пациент может сказать, не хочу черную, хочу там в каком-то стиле. И ряд компаний прям вручную расписывают подобные накладки. Ряд компаний делают при помощи карбона, лакировки, какие-то там достаточно высокого качества защиты, рисунки, изделия, надписи. Это стильно, это интересно. Сейчас много российских компаний, которые производят лаки, краски, разрабатывают новые технологии нанесения, ударопрочные решения. Очень многие ребята пользуются технологиями из стоматологии. То есть техники, которые применяются в стоматологии при брикетировании, при изготовлении каких-то там виниров, они также используются и в нашей протезной отрасли. И эти отрасли, они достаточно соприкасаются.
24: Прежде чем мы с вами перейдем к вопросу вот именно обеспечения государством финансирования вот этого протезирования для тех больных, для тех пациентов, которым это нужно, я бы хотела завершить тему новых технологий, и чтобы вы нам рассказали, а какими вы видите протезы, протезирование там лет через 10, через 30, через 50. Вот давайте заглянем в будущее. Куда сейчас, в каком направлении движется ваше производство?
0: Протезы верхней конечности, руки. Во-первых, это, конечно же, должны быть для пациента тактильные возможности. То, что сейчас базовое протезирование не предлагает пациенту. Когда пациент берет мобильный телефон, ему нужно переключить, то есть одеть другой элемент руки, для того, чтобы он мог нажать на экран, да, и воспользоваться мобильным телефоном. Пациенту с протезом руки сложно толкать коляску или тянуть какое-либо изделие. Это тоже должно быть в едином протезе все. Тем не менее, ряд компаний в России, в Симферополе, протезист, он R&D-шник, он сам пользователь протезов рук и глаза, он является крутым разработчиком R&D-решений, и он такие протезы производит. Это кастомные протезы, но самое интересное, что он их производит и выдает пациентам за деньги государства по ИПРЕ, по сертификатам. То есть есть уникальные протезные мастерские, для которых важна не коммерция, а важно, чтобы пациенты получали решение для жизни. Поэтому должны быть, конечно же, протезы верхней конечности, которые позволяют пациенту пользоваться одним протезом для всех максимально необходимых бытовых нужд. Протезы нижней конечности здесь все проще. Его функция никуда не уйдет. Самое главное – свобода передвижения для пациента. Конечно же, это должны быть высокоэффективные протезы, бионические. Они должны помогать шагать пациенту. Пациент не должен думать, что у него отсутствует нога. На сегодня эти протезы, как я говорила, они достаточно дорогие. От 2,5 боли до 4,5 миллионов нога. Это бедро. Такие протезы должны стоить не более 2 миллионов рублей. И государство должно делать все для того, чтобы каждый пациент такое изделие мог получить. И неважно, это молодой человек или это человек старшего пожилого возраста. Для как раз людей 65+, наоборот, эти изделия, у нас почему-то протезисты считают и органы власти, этих людей как бы уже не требующих особых протезов, но на самом деле это не так. Эти люди активно помогают как бабушке, дедушке, своим семьям. Они также работают, многие из них еще являются работниками, не ходят каждый день на работу. Они, по сути, созидают и создают наш как бы новое поколение. И неуважительно к ним так относиться, и они, конечно же, требуют очень бережного отношения, и для них важны микропроцессорные управления как поддерживающие и не разрушающие суставы решения. Поэтому бионические протезы, высокоэффективные протезы, они должны быть практически у каждого пациента, кто выходит из дома каждый день. Это, наверное, ключевая задача. Будут ли эти протезы летать, будут ли они помогать быстрее двигаться? Да, пациенты на спортивных протезах бегают быстрее, чем люди на своих ногах. Протезы позволяют ускориться, и тренировки это сейчас уже факт. Будут ли это протезы, допустим, с какой-то там возможностью мобильного передвижения? Я думаю, что да, потому что такие разработки ведутся, и они позволяют пациенту, по сути, без самоката передвигаться в ускоренном режиме.
24: Угу.
0: Технологии, когда мы, помните, там смотрели фильмы, там 1990 год, «Терминатор», выходил из будущего киборг, да, Шварценеггер, который был таким человеком-киборгом. Вот сейчас протезирование, оно близко к этому элементу. Понятно, что наши пациенты – это пациенты с маленьким элементом отсутствующей конечности. Либо глазные протезы, либо это рука, либо это нога. Но мы все равно к такому формату придем. Если не придем мы к этому в России, весь мир придет, а мы будем в числе отстающих. Не хотелось бы. Поэтому мы поддерживаем тех людей, которые занимаются R&D-разработками.
24: По поводу остеоинтеграции, вы уже несколько слов об этом сказали, что у нас это начинают разрабатывать, Склифосовского уже делают, да, такие операции. Я бы хотела еще раз немножечко на этом остановиться. То есть это не просто протез, который крепится к культе, а это протез, как бы вот эндопротезирование плюс протезирование в одном. То есть он из кости идет, человек просто его не надевает, не снимает, он вот есть и есть.
0: Знаете, по аналогии, если опять же к зубному протезированию, это как те зубы, которые наши швейцары сажают пациенту при отсутствующем зубе, для того, чтобы этот элемент, он легко, сама вот эта коронка, она меняется, но сам штифт, он остается, он из титана делается там, либо других сплавов, и он остается как бы на всю жизнь. Пока опыта более 15 лет в остеопротезирования нету в мире. То есть это первые такие технологии, первые разработки.
1: И они у нас.
0: Да, у нас два пациента отпротезированы, и они отпротезированы, они довольны пациенты.
25: Получается, что из культи пациента выходит трубка, стома, то есть металлический штифт. И на ночь обычно пациенты, конечно же, отстегивают просто всю механику и железо. И получается у них просто из ноги или руки торчит такая маленькая металлическая трубочка, которая на следующий день, опять же, там платформа так называемая, пристегивает готовое изделие.
1: Угу.
25: Это занимает, ну, там, 30-40 секунд. Ухаживать надо, конечно же, за такой культей. Ухаживать как за обычной... Это не раной, а обычной поверхностью, как, например, за зоной, где у нас прокол пупка, сережки, там, губы и прочее. То есть там, где у нас организм соприкасается с металлом.
1: Мы с вами сейчас говорим о технологиях будущего, и вот здесь бы я хотела еще остановиться на протезах с интерфейсом. То есть, когда управляется даже не столько интуитивно там, каким-то движением протез, сколько мыслями. Вот это мы уже ближе к Илону Маску подходим. Но давайте, насколько реально такое будущее, и у нас что-то делается в этом направлении?
25: У нас делается, но это даже еще не экспериментально, а в единичных форматах скрытого тестирования. Один из наших участников отрасли, он пытается совместно с медицинскими специалистами, с врачами вживить третий или четвертый раз пластинку, чип, который позволяет ему улучшить его зрение. То есть для того, чтобы все-таки нейроны, нервная система, нервные окончания могли помогать пациенту видеть, слышать или двигаться, для этого нужно, чтобы мозг и элементы электроники работали совместно. Поэтому, конечно же, и Илон Маск, и другие изобретатели работают в этом направлении для того, чтобы что-то там, какой-то чип вживить пациенту, и пациент мог вернуться к, ну, условно, стандартной жизненной позиции, да, движению. Пока в России это больше идеи, мысли, желания наши, чем какая-то уже тактическая такая, наверное, разработка. Это больше в размышлениях. Но это будет к 50-му году точно.
1: И еще хотела бы подчеркнуть, что это будут протезы, которые человек будет их чувствовать, не просто вот железка, да, как сейчас говорят, а может чувствовать прикосновение, температуру. Потрясающе, как такое возможно?
25: Это как раз позволяет техника, она передает при помощи встроенных датчиков в мозг человека ощущение температуры, резкость, боль и прочее. То есть это, опять же, вот механика, мы когда-то не думали о том, что телефон может быть мобильным или ноутбук может быть, да, в отличие от тех компьютеров, которые занимали всю комнату, все помещение. Поэтому такая работа ведется, она сложная, она неокупаемая, она венчурная. Есть инвесторы, финансовые партнеры, которые вкладывают в это деньги, средства, не потому что они рассчитывают на какой-то эффект. Нет, просто это их социальная политика, они помогают таким разработчикам.
1: Ну и еще несколько слов о 3D-печати и использовании биоматериалов. Биоматериалов, это называется биомиметика, такое направление, вот для создания протезов.
25: Ну, аддитивные технологии в 22-м году в России вообще рынком не принимались. Протезисты привыкли работать по старинке, гипс замесили, сделали склепок, культеприемную гильзу, смолы, иные материалы, карбон вылили вручную. Протезисты не хотят переучиваться. Это беда. Тем не менее, сейчас продвинутые протезисты и протезные мастерские активно в свои протезные центры вносят технологии аддитивной печати. 3D-принтирование – это возможность для пациента. Не всем пациентам можно сделать сканирование культи. Не всем пациентам такое сканирование культи позволяет сделать качественную гильзу. Особенности строения, суставы, выпирающие элементы, вычленения, большой вес пациента. С этим сложно. Но те пациенты, у которых чистая прозрачная культя, правильно сформированная хирургами, таким пациентам проще сделать 3D-сканирование. В течение 6-8 часов печатается культеприемная гильза. При необходимости она может быть усилена карбоном или иными материалами. И пациент получает, во-первых, культеприемную гильзу достаточно быстро. Но самое главное, протезная мастерская получает 3D-слепок пациента, культи пациента. И в случае изменения пациента, культи, там, опухания, либо наоборот уменьшения в части неправильного, скажем так, культиприемного примыкания, то, соответственно, протезисту легче будет выявить причину и при необходимости направить пациента на лечение либо реабилитацию. И учитывая, что, к сожалению, отрасль сейчас протезирования, она не то, что не под лицензией или сертификатами, она даже не под стандартами.
1: Потрясающе.
25: То есть любой гражданин может взять и открыть протезную мастерскую. И более того, протезировать пациентов за деньги государства. Это утрировано, но это так оно и есть. Социальный фонд России, территориальное подразделение выдают этой протезной мастерской электронные сертификаты. Это отрасль без хозяина. Когда мы заключаем с пациентом договор, это договор на оказание услуг по протезированию. Не предоставление готового протеза, а услуг. Когда медицинская организация, поликлиника, МСЭ выдает пациенту ИПРУ, это индивидуальная программа реабилитации и абилитации, где указан тип протеза, ну, характеристики его и все такое, то как бы пациент считает, что он куда бы ни пришел, ему же медицина выдала, значит, это околомедицинская тематика. И он этой протезной мастерской доверяет. Но при этом пациент не в курсе, что протезная мастерская никому не подчиняется. Максимум, что можно в рамках гражданского спора дойти до суда. И только суд скажет, качественный протез пациенту выдали или некачественный. Никто не контролит, как влияет на здоровье пациента выданный протез. Не ухудшает ли он здоровье, не разрушает ли он позвоночник или суставы. Это, повторюсь, достаточно дорогих инвестиций в каждого пациента со стороны государства. Никто эту отрасль не контролирует. Более того, до примерно 2007 года было лицензирование хотя бы протезных предприятий. После это все снято. То есть любой желающий может открыть протезный кабинет, закончил дистанционный курс, получил корочку, ты протезист.
1: С этим надо, конечно, будет разбираться, приглашать представителей регулятора и пытаться разобраться с этим. Давайте мы с вами продолжим вот именно в этом направлении, потому что это поразительно совершенно то, что вы сейчас рассказали. Как это вообще возможно?
25: Да, мы с социально ответственными участниками отрасли эту тему подняли в декабре 2025 года, обратились в Минпромторг, обратились в Минздрав, они сказали, не наша тематика. Дальше, соответственно, единственное, кто нас поддержал, это Совет Федерации, Комитет по экономической политике и Комитет по социальной политике. И в начале февраля 2026 года коллеги поддержали необходимость лицензирования, сертификации, стандартизации этой отрасли. Совет Федерации эту активно тему двигает. Более того, он объединил нас под своим крылом в качестве потенциального СРО, союза, ассоциации участников отрасли для того, чтобы те, кто хочет получать за деньги государства выручку в рамках своих предприятий, все-таки какими-то стандартами не пренебрегали, а наоборот пользовались. Минтруд, к сожалению, малоэффективно работает в этой отрасли. Минтруд считает, что стандартизация, сертификация – это когда-нибудь там, потом. Ну и вообще это не медицинская продукция. Мы с этим категорически не согласны. Врачебная поддержка присутствует, она должна присутствовать в любой протезной компании. Ортопеды должны быть, неврологи должны быть, особенно при привычном протезировании.
1: А если через какое-то время пациент поймет, что протез ему не подходит, или, ну, там уж прям такой дискомфорт он испытывает, что не хотел бы такой носить и хочет там что-то поправить или даже заменить протез, что тогда?
25: Когда у пациента возникает недовольство качеством оказанной услуги, протезом болит, давит, немеет, то, соответственно, пациент приходит в протезное предприятие и говорит, мне плохо. А ему протезист говорит, слушай, ты не умеешь носить. Решай сам. Пациент идет куда? Ну, он как бы в медицине же, да, вроде как. Там же поликлиника дала. Он пишет в свою поликлинику, говорит, так и так, болит. Они говорят, не наша. Ты сам выбирал компанию. Это не наша задача. Мы тут вообще ни при чем, мы тебе такое ИПРУ выдали. Пациент идет в департамент здравоохранения, пишет жалобу. Они говорят, тоже не наша. Это не наша тематика. Роспотреб. Идет в Роспотреб, Роспотреб говорит, это услуга, а не предмет, суд. И когда мы некоторым пациентам, как компания, как медицинские юристы, пытаемся помочь выбить или исправить протез, и в ряде случаев вынужденно привлекали в качестве третьего ответчика территориальное отделение социального фонда, потому что социальный фонд, по сути, спонсирует такие протезы, да, он выделяет пациенту деньги, и социальный фонд говорил, а зачем вы нас привлекаете третьим лицом, мы тут тоже ни при чем, мы просто обеспечиваем финансовый поток. И вот это как бы неправильная архитектура за огромные государственные деньги – это беда, потому что к 30-му году, опять же, Минпромторг видит увеличение объема финансирования этой отрасли, и хотелось бы, чтобы не с 30-го года мы начали легализовать эту отрасль и вычищать от серых предприятий, от таких, ну, неправильных подходов, а все-таки заранее у нас есть 27-й, там, 30-й год, 3 года для того, чтобы стандартизировать протезные предприятия, обеспечить лицензирование либо сертификацию таких предприятий. Более того, выработать стандарты протезных требований, каждому протезу, каждому типу протеза, несмотря на то, что он индивидуален. Ну и самое главное, обеспечить прозрачное ценообразование. Потому что сейчас протезы, вне зависимости от региона, могут стоить как и дорого, так и дешево на одно и то же типовое изделие из одних и тех же комплектующих. Это еще одна проблема этой отрасли в части прозрачности, в части, ну, скажем так, достаточно серая зона с точки зрения бизнеса и потенциальной этики.
1: Давайте мы сейчас все-таки вернемся к пациенту. Какие он должен сделать выводы на сегодня, если проблема здесь и сейчас у него, что называется, и как он должен действовать, чтобы получить от государства бесплатный, хороший протез.
3: Посоветуйте, доктор.
23: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
1: У нас в гостях вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Как нужно действовать, как вы советуете вашим пациентам действовать, чтобы получить бесплатную, ну, скажем так, квоту на такой протез? Опять же, у нас есть в основном сейчас механические и бионические, правильно? Которые могут быть бесплатными.
25: Бесплатный протез любой пациент получает достаточно легко. Госуслуги в помощь электронного сертификата приходят. Здесь проблем нет. Государство с 2023 года сделало огромную работу и облегчило жизнь как и пациентам, так и, соответственно, протезным предприятиям.
1: Извините, правильно ли я говорю, что может быть бесплатно получен как механический, так и бионический протез?
25: Да, да. Угу. Какой протез нужен пациенту, определяет комиссия при поликлиниках, который приписан пациент. То есть некий консилиум врачей принимает решение о том, что выдать пациенту механику, пневматику или микропроцессорное управление, то есть так называемую бионику. Как они принимают это решение? Конечно же, любая комиссия оценивает состояние и жизненные активности пациента. Поэтому если пациенту необходимо действительно бионическое изделие, он должен об этом говорить на комиссии. Он должен требовать выдать ему протез высокоэффективный, потому что он, например, много ходит, потому что он, например, ходит на учебу, на работу каждый день, потому что он переступает в метро, либо переходит достаточно большое количество подземных переходов, либо он живет на верхних этажах и много спускается каждый день по лестнице. То есть вот эти характеристики вашей жизни, они очень важны при принятии комиссии решения. Дальше. Конечно же, комиссия может выдать не то изделие, на которое вы рассчитывали. Например, не тот лайнер, не тот замок, не та культиприемная гильза. Ну, то есть написать не то, что вы ожидали. Каждый пациент имеет право перепройти комиссию. Все ему необходимо писать в виде письменных обращений. Более того, он может сделать медико-техническое заключение, МТЗ так называемое, получив подобное МТЗ у протезного предприятия с медицинской лицензией.
1: Куда он должен писать? Алгоритм его действий.
25: Выдает ИПРУ поликлиника. Если ему выдали не ту ИПРУ, на которую он рассчитывал, ну там, допустим, вместо микропроцессора обычный протез, он приходит в любое протезное предприятие, где есть возможность выписать МТЗ, это медико-техническое заключение, там есть врачебная комиссия при таких предприятиях, то есть у протезного предприятия должна быть медицинская лицензия. И говорит, так и так, хочу бионический протез.
1: Вы сказали, что нет никаких врачебных комиссий при нынешних протезных предприятиях.
25: Тем не менее, ряд протезных предприятий получили медицинские лицензии и завели у себя, завели в кавычках, ортопедов. Да, это тех врачей, которые мы считаем обязательно должны быть. И таких предприятий по России немного, но они начинают появляться. Это социально правильные компании, которые слышат и Минобороны о том, что должны быть ортопеды при выдаче протезирования. И такие компании, они идут по правильному треку. И вот у них сидит ортопед, смотрит на рентген-снимок пациента, смотрит на его скелет и говорит, да, я вижу, что тебе нужен бионический протез. И, соответственно, вот это МТЗ, вот это медико-техническое заключение подписывает ряд специалистов. Это
0: техник-протезист с определенным профилем и опытом работы, медицинский специалист в лице ортопеды и еще ряд специалистов. Ну, то есть это, знаете, независимое заключение о том, что данному пациенту рекомендуется такой формат протеза. Не обязательно бионический. Иногда пациенты просят замковое крепление, там, либо стопу, там, допустим, какую-то высокоэффективную, либо стопу с определенным форматом, ну, если девушка носит каблуки, то есть там определенные характеристики, которые особенно важны для получения правильной ИПРы в небольших регионах, там, где такое немножечко чиновническое отношение к пациентам, и поликлиники при МС выдают достаточно такие, как бы, неправильные заключения, не оценивая все-таки жизненный путь пациента. Вроде как по здоровью все окей, но никто не спрашивает, зачем ему этот протез и как активно он им каждый день будет пользоваться. То есть, чтобы уточнить ИПРу, а на основании ИПРы выдается электронный сертификат с деньгами, пациенту необходимо получить МТЗ, то есть заключение от профильных специалистов о том, какой протез ему эти профильные специалисты рекомендуют. И тогда, соответственно, обычно в 90% случаев поликлиника прислушивается к подобному заключению и уточняет ИПРу для пациента.
1: Ну, то есть может поменять механический на бионический, если так хочет пациент. И это будет бесплатно для него.
0: Конечно, конечно. Дальше, после того, как пациент получил ИПРУ, он подключает запрос на электронный сертификат, на финансирование через госуслуги, и там в течение 2-3 рабочих дней, опять же, в зависимости от региона, он получает уведомление о том, что ему выделена сумма государством, определенная сумма.

0: и дальше как хочешь, дома с ним разбирайся. Тут нужны реабилитологи, которые тоже в этой команде работают, неврологи, терапевты, вообще специалисты, которые будут подгонять, что называется, и протез, и возможность его использовать под конкретного пациента. Для того, чтобы обеспечить персонализированную медицину в этом направлении, нужна команда. Вот давайте вы об этом расскажете. Как вы за это боретесь? Расскажите об вашем союзе, который именно эту цель в основном и преследовал, когда был создан. Командность обеспечить.
1: Есть несколько категорий специалистов, которые входят в союз и которые заинтересованы в развитии и в легализации данной отрасли. Первое – это, конечно же, протезные предприятия, интерес которых, с одной стороны, стандартизация отрасли и обязательные элементы, которые должны присутствовать у иных конкурентов на этом рынке. Это наличие медицинской все-таки лицензии, это наличие стандарта ISO по качеству оказываемых услуг, и это обязательно, конечно же, наличие определенных ГОСТов, стандартов по выдаче готового изделия. Сейчас это все отсутствует. Даже в советские годы был некий ГОСТ по выдаче медицинского изделия. Второй немаловажный аспект – это врачи и реабилитологи. Они считают, что должны быть протоколы лечения и реабилитации пациентов после ампутации. Пациентов, которые получают вторичный протез. Это и неврологи, и ЛФК-специалисты, и физиотерапевты. Почему? Потому что пациент, ему кажется, что такое протез – это отсутствующая конечность. Он ее получил, он пошел. Но у пациента при ампутации увеличивается нагрузка на здоровые органы, на кровеносную систему, на сердце. И пациенты, особенно получившие парную ампутацию, отсутствующие две ноги, особенно ребята с молодыми боевыми травмами, представляете, насколько сердце должно и все органы дыхательные должны перестроиться и начать по-другому качать кровь. Конечно же, при получении протеза пациент проходит не просто так называемую диспансеризацию, он получает качественное медицинское сопровождение, должен получать точнее. А следующий игрок в этой отрасли – это, конечно же, предприятия, которые производят комплектующие, российские комплектующие для протезирования. Это «Металлист», «Роскосмос», «Моторика», «Степлайф». Это те компании, которые уже вышли на российский рынок замещения, импортозамещения комплектующих. И пока наше государство, Минпромторг, не требует у протезных предприятий вовлечения российских производителей государства в протезирование. Любое протезное предприятие, оно заинтересовано максимально быстро отдать пациенту протез и выпустить пациента, чтобы пациент к ним не возвращался. И поэтому протезные технологи, протезисты, конечно же, считают, что не надо брать российские комплектующие, не надо поддерживать российского производителя, потому что это еще не апробированная продукция, там, 5 плюс лет. Они берут российские изделия только в крайнем случае, а так покупают иностранных исторических поставщиков и Китай. Китай заполонил российский рынок. У Китая плохие, очень низкокачественные изделия. Это беда для пациентов. Почему? Потому что, когда пациент получает китайские изделия, несущие конструкции не выдерживают, лопаются, пациент один раз вынужден отпроситься с работы, приехать в протезную мастерскую, протезный специалист отвлекается, пациент недоволен, получил, исправили ошибку. Второй раз приезжает, а запчасти такие комплектующие, опять ломается. И, конечно же, вот эта процедура гарантии для пациента, она должна быть продумана со стороны Минпромторгом в части поддержки тех производителей российских, которые уже выпустили на рынок свои изделия. У нас запланировано мероприятие, сессия с участниками отрасли. Я надеюсь, туда приедет обязательно и Минпромторг, и Минтруд. Не номинально пришлет какого-то своего специалиста, а все-таки будут лица уполномочены принимать и думать над решениями, потому что это медицинская продукция реабилитационной направленности, как бы кто ни говорил, и пациенты заслуживают качественного изделия.
0: Спасибо вам большое. И в заключение, первое, где сейчас пациент может получить информацию, на каком сайте, на каком ресурсе, о том, какие все-таки существуют предприятия, куда есть смысл обращаться, вы же наверняка уже такой реестр ведете. И второе, куда обращаться пациенту, если у него проблемы возникли за помощью юридической. Как называется ваш сайт?
1: Сайт называется riaortos.rf. И там есть информация и по номеру телефона, куда можно звонить, и краткая информация по тем программам и партнерским протезным мастерским, которые поддерживают нашу концепцию.
0: Ну, то есть оба вопросы решаются на этом ресурсе?
1: Да, там есть информация.
0: Есть информация, и можно задать вопрос.
1: Да, верно.
0: Спасибо. Rio Ortos – это латинскими или русскими буквами?
1: Русскими буквами, .rf.
0: В одно слово Rio Ortos.
1: Rio Ortos. Реабилитация Ortos.
0: Без тире, без подчеркиваний.
1: Без тире, без подчеркиваний. R-E-A-Ortos.rf.

0: rf. riaortos.rf.
1: Спасибо вам большое, Мария Владимировна. Мы, конечно, еще раз с вами встретимся, я думаю, вот именно по вопросу решения этой проблемы. Я хочу это взять под контроль, потому что, на мой взгляд, это важнейшая тема. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго. В беседе принимала участие вице-президент Союза организации специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации Мария Владимировна Лагутинская. Уважаемые радиослушатели, мы принимаем, в этот раз принимаем от вас вопросы на моих страницах в соцсетях. Пожалуйста, приходите, задавайте ваши вопросы Марии Владимировне, она на них ответит. Если у вас какие-то проблемы с тем, чтобы получить протез, такой, который вам нужен, если у вас возникают сложности, кто-то вам что-то не дает, какое-то разрешение, пожалуйста, все ваши вопросы высылайте мне в соцсети. На все ответим, с проблемами будем разбираться. Послушать еще раз сегодняшний эфир и посмотреть его видеоверсию вы тоже сможете, если придете ко мне в соцсети. Там я всегда даю ссылки на прозвучавшие эфиры. Послушайте, посмотреть их можно будет в любое удобное для вас время. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Посоветуйте доктор.
3: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.

0: Радио России.
1: 23 июня в 19:00.
2: Реклама. Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет: с целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
3: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
4: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
5: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Реклама.
0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны сообщила о поражении 168 украинских беспилотников над российскими регионами. Иранская делегация покинула переговоры с США после угроз Трампа. Трасса Нева в направлении Санкт-Петербурга заблокирована из-за ДТП. И теперь подробнее. Минобороны сообщает, что с 7 утра до 20 часов по Москве дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 168 украинских беспилотников над российскими регионами. Как уточняется, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Ранее сегодня Минобороны сообщила, что подразделения западной группировки продвигаются в северо-западной части Красного Лимана в ДНР. За сутки занято 53 здания. Также российские военные заняли 104 здания в Константиновке. С помощью БПЛА «Герань» уничтожен склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе» под Запорожьем. Ударам подверглись объекты нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, склады горючего, используемые ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбито 8 управляемых авиабомб и 483 беспилотника. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера противника. В понедельник, 22 июня, исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Сегодня важно продолжать работу по сохранению памяти о тех событиях и предотвращению повторения подобных трагедий. Об этом заявил председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеран Вооруженных сил Беларуси, сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин.
7: То, что сейчас говорят о фашизме, это я видел все наяву сам и испытал на себе и на своих друзьях, на своих родственниках. Со слов сослуживцев отца, отец погиб на 8-й день обороны крепости. Погиб от бомбы. Видели его, что у него оторвало ногу, руку, и он погиб от потери крови. Нас жгли в тюрьмы. Были нами заполнены нами, узниками, малолетними узниками. Меня лично водили с семьей, нашей семьей. 3 раза были на расстреле. Но помогло, вот Бог спасал. Так тяжело сейчас вспоминать о тех людях, которых уже нет. Но они выдержали то же самое, что и я, может быть, даже хуже. Вы представляете, начинают с малых детей, бросают в печи, в крематории. Нет ни одной семьи в Белоруссии, которая бы не пострадала в годы Отечественной войны.
6: Переговоры Ирана с США не будут продолжены до тех пор, пока Израиль не прекратит военные действия в Ливане. Об этом заявил член иранской переговорной делегации Хосейн Карбанзаде. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник в иранской переговорной группе сообщило, что делегация Ирана покинула место проведения переговоров с США в Швейцарии в знак протеста против угроз американского президента Дональда Трампа. А телеканал Аль-Хадад сообщил, что официальная делегация Ирана вернулась в гостиницу, однако переговоры продолжаются в неофициальном формате при посредничестве третьих сторон. Ранее в воскресенье Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае, если Тегеран не заставит проиранские группировки в Ливане прекратить создавать проблемы. В Швейцарии сегодня начались технические переговоры между Ираном и США при участии стран-посредников Пакистана и Катара. Автомобильное движение по трассе М-11 Нева в направлении Санкт-Петербурга парализовано в связи с ДТП. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора». Авария произошла на 184-м километре автодороги. Уточняется, что у автомобилистов, которые оказались вместе затора, есть возможность съезда на 177-м километре М-11. Подробности ДТП не приводятся. Во Франции аномальная жара 41-42 градуса. Метеослужба ввела высочайший красный уровень погодной опасности в большинстве департаментов страны. Температура превысила климатическую норму на 10-15 градусов. Европейский Сапкор Вести ФМ Регина Севастьянова продолжит.
8: Во Франции премьер-министр Себастьян Лекарню созвал экстренное совещание с участием 14 министров, поскольку в 80 департаментах Пятой Республики действует предупреждение о высокой температуре. По данным агентства France Press, основанным на оценке численности населения соответствующих департаментов, с воскресенья по вторник во Франции ожидается значительное повышение температуры, при этом около 53,5 миллионов человек или даже более, это около 3/4 населения страны, пострадают от предупреждений красного или оранжевого уровня опасности. Понедельник средняя температура на материковой части Франции может достичь рекордно высоких значений. Максимальные температуры во многих районах будут составлять около 42 градусов. Это уровни, которые в некоторых местах будут беспрецедентными для любого месяца года. Синоптики предупреждают, что если прогнозы окажутся верными, жара может быть такой же продолжительной и сильной, как в августе 2003 года. Поэтому местные власти некоторых районов уже отменили ежегодные музыкальные фестивали. Например, Фетель La Musique, который должен был состояться как раз во Франции в понедельник. По всей стране он обычно проходит. В целях обеспечения безопасности участников фестиваля в условиях сильной жары правительство запретило употребление алкоголя на государственных мероприятиях в 35 департаментах. Существует также риск сильных штормов по всей стране, которые будут прерывать вот эту жару. В Испании продолжается жара. На понедельник и вторник, которые, как ожидаются, станут самыми жаркими днями, действуют красные и оранжевые предупреждения. В Португалии повышается температура. Согласно данным Deutsche Wetterdienst, официальной метеорологической службы Германии, большая часть ФРГ также находится под предупреждением о жаре. Италия находится в такой же ситуации. Согласно опубликованному прогнозу погоды, в ряде городов северных и центральных регионов температура впервые в этом году достигнет 40 градусов. При этом во всех названных странах также объявлено штормовое предупреждение. Регина Севастьянова, Европейское бюро Вести ФМ.
9: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная Испании по футболу нанесла поражение команде Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике. Встреча завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Микеля Ойярсабаль. Одним голом отметился Ламин Ямаль. И еще один мяч в свои ворота отправил Хасан Ат-Тамбакти. Ямаль стал вторым футболистом не старше 18 лет, открывшим счет в матче чемпионата мира после 17-летнего бразильца Пеле, который сделал это в 1958 году. Сборная Испании, набрав 4 очка, занимает первое место в таблице группы. Далее идут Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в отдельных упражнениях. София Ильтирякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтиряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Циниковой со счетом 6-3-7-5 и теперь встретится с украинкой Еленой Свитолиной. Тем временем стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона. 131-я ракетка мира Роман Сафиулин на старте сыграет с представителем Австралии Джеймсом МакКейбом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Бриттам Кендре из Индии. В женской части соревнований Валерия Ганакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. На этом о спорте все. До встречи.
0: Погода.
6: Понедельник, 22 июня, в Мурманске ожидается 11-13 градусов, дожди, в Архангельске без осадков, плюс 19, плюс 21. Петрозаводске от 21 до 23 градусов, в Вологде 20-22 градуса выше нуля, дожди. В Сыктывкаре плюс 26, плюс 28 без осадков. В Великом Новгороде кратковременный дождь 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков 22-24 градуса. В Москве днем кратковременный дождь и гроза. Температура 22-24 градуса. Ночью плюс 15, плюс 17. Сейчас в столице 23 градуса.

0: Радио России. Культура. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии художественный руководитель театра «Геликон Опера» под руководством Дмитрия Бергмана Илья Ильин.

Сегодня нашу программу хочу посвятить новому спектаклю театра «Геликон Опера» в постановке народного артиста России Дмитрия Александровича Бергмана, опере Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь».

0: Опера «Князь Игорь» – это действительно образец настоящей русской классической оперы, которая в муках создавалась. 18 лет Бородин писал это произведение, и так и не дописал, и заканчивали, как известно, эту оперу Глазунов и Римский-Корсаков. И, конечно, эти муки композитора, они действительно есть и в музыке. Общеизвестно, что Александр Порфирьевич Бородин не закончил оперу и не расставил музыкальные номера в том порядке, в котором он хотел это сделать. То есть его задумка до конца осталась непонятой, и оркестровку окончательную делали Глазунов и Римский-Корсаков, и уже они делали нумерацию отдельных частей. На всякий случай скажу для радиослушателей, которые, может быть, не очень хорошо знакомы с этой оперой и вообще с творчеством Александра Порфирьевича Бородина, что этот композитор, он был ученым-химиком. Надо сказать, что у него много патентов, он потрясающее открытие оставил. И в рядах химиков, и вообще в химическом сообществе он известен как очень большой ученый. Но музыке он уделял достаточно много времени, но она все равно для него была второстепенна. И вот эта второстепенность музыки, с одной стороны, не давала Бородину писать много, а с другой стороны, когда он уже погружался в музыку, рождались совершенно удивительные образцы искусства.
1: Например, такая потрясающая мощная симфония, которая получила название «Богатырская».

общеизвестен факт, что римский Корсаков, который уже просто изнывал и требовал от Бородина писать эту оперу, Бородин, понятно, он замысел придумал начало нескольких номеров и так далее, замысел весь рассказал своим друзьям по могучей кучке, римский Корсаков не выдержал в определенный момент, пришел к Бородину, положил на стол пачку белой нотной бумаги, где наверху было написано «Александр Порфирьевич Бородин, опера «Князь Игорь», и сказал: «Пиши». То есть от Бородина все требовали писать, писать, писать, потому что знали его гениальность, чувствовали его самобытность совершенную. И важно сказать, что Бородин был семейным человеком. Он обожал всю свою семью, всех своих родственников, всегда всем помогал. Это отмечали все его друзья, что он совершенно широкой души человек. И вот эта широта Бородина, глубина его мысли, она в опере «Князь Игорь» как нигде проявилась. И, конечно, мы все обожаем эту оперу за потрясающие арии. Достаточно вспомнить общеизвестную арию Игоря или арию Кончака, Кончаковны. Конечно, Александр Порфирьевич Бородин все-таки был в историческом контексте. Мы знаем, что слово о полку Игореве – это основа оперы «Князь Игорь». Но, тем не менее, свое отношение к истории, свое отношение к этому неудачному походу князя Северского он выразил именно и в музыке. И вот в театре «Геликон опера» будет идти необычная редакция. Это будет редакция нашего театра, которая была создана в 2012 году Дмитрием Александровичем Бергманом и музыковедом Анной Булычевой. Она была исполнена в концертном исполнении в зале Московского международного дома музыки. И с тех пор Дмитрий Александрович мечтал воплотить эту оперу на сцене, в костюмах, в декорациях, как полноценный спектакль. И вот, наконец-то, мечта сбылась.

Есть классическая версия спектакля в оркестровке Римского-Корского и Глазунова, в большей степени Римского-Корского, в которой композиторы, последователи Бородина уже после его смерти позволили себе сделать некоторые изменения замысла Бородина. Но, в частности, была убрана сцена бунта князя Галицкого. По политическим ли мотивам, исторически это неизвестно, нигде это не указано. Но, тем не менее, в версии театра Геликон опера эта сцена есть. Оркестровка Римского-Корсакова тоже очень отличается от оркестровки Бородина. Римский-Корсаков, как более маститый композитор, он все-таки позволял себе делать замечания и предложения Бородину, а уже после его смерти менять его оркестровку. По версии Римского-Корсакова не совсем удачную. Это тоже в версии Геликона, эта несправедливость, она тоже устранена. Самое главное в версии Геликона то, что мы постарались как можно ближе приблизиться к замыслу Александра Порфирьевича Бородина, с уважением отнесясь, конечно, и к работе Римского-Корсакова и Глазунова, но тем не менее Бородин – это главное в версии Геликон оперы. Это впервые будет исполнено на оперной сцене. Как я уже говорил, это было концертное исполнение в 2012 году, и теперь это полноценное воплощение на сцене. Шедевр симфонической, хоровой музыки, половецкие пляски, которые, конечно же, больше всего привлекают неискушенного зрителя на спектакль «Князь Игорь».

Это удивительное произведение, которое часто исполняется отдельно. Достаточно вспомнить, что великий Дягилев привез на русские сезоны в Париж именно половецкие пляски. И великие хореографы обращались к постановке половецких плясок. Это всегда отдельное шоу внутри спектакля. Это, несомненно, жемчужина вообще любого русского репертуара, украшение любого концерта русской музыки. Это, наверное, самое известное русская классическая музыка, которая, ну, помимо Чайковского, конечно, которая звучит во всем мире. Хор «Улетай на крыльях ветра» – это музыка, которая к творчеству подвигала не только других композиторов, но и людей, которые писали современную музыку, рэперов. Огромное количество каверов сделало на эту музыку. И это все Александр Порфирьевич Бородин.

0: Над постановкой князя Игоря в Геликоне трудилась большая команда. Большой спектакль, большая команда.
1: Замечательная команда постановщиков. Режиссер-постановщик, народный артист России, лидер, президент театра Геликон-опера Дмитрий Бертман. Дирижер-постановщик, главный дирижер нашего театра, лауреат премии «Золотая маска» Валерия Кирьянов. Художники по декорациям, народный художник России Игорь Нежный. Художник по костюмам, народный художник России Татьяна Тулубьева. Художник по свету Денис Юнюков. Хормейстер, заслуженный артист России Евгений Ильин. Хореограф Эдвард Смирнов. Это огромная команда, которая действительно вложила в этот спектакль все свои знания, все свои чаяния, надежды, потому что, как мне кажется, этот спектакль очень современный. Несомненно, будут какие-то аллюзии с сегодняшним днем. Но это исторически очень красивый спектакль. То есть это стилизованные под эпоху костюмы и противники так называемой режиссерской оперы, которые всегда противостоят переносу действия в другое время, будут спокойны, потому что в нашем спектакле это стилизованные исторические костюмы, это большие масштабные декорации, это действительно очень масштабное, яркое зрелище. Ну и, конечно, психологическая драма, совершенно необычная трактовка Дмитрием Александровичем Бертманом образа Игоря и вообще всех персонажей этой истории. И Бородин таким Игоря задумывал, то есть это очень противоречивая личность. И, конечно, много вопросов, уверен, будет у публики к себе, ко времени, к Геликону, несомненно. Но мы очень ждем этих вопросов, мы готовы обсуждать, готовы, что спектакль будет обсуждаться, будет много споров, и это очень важно для нас. Геликон всегда отличался тем, что о театре говорили много и хорошего, и плохого. Но это совершенно не важно, главное, что говорили.

И, конечно, очень хочется отметить потрясающую глубокую работу Ани Булычевой над подготовкой нотного материала. Какое количество архивов Аня взбороздила, сколько перечитала дневников, воспоминаний, где можно было найти какие-то крупицы. И вот по этим крупицам она составляла именно бородинский замысел. Анна Булычева – замечательный музыковед, и я кланяюсь ей, и спасибо ей огромное за ту неимоверную, удивительную работу, которую она произвела, и благодаря чему теперь этот спектакль будет жить на сцене Геликона. Я надеюсь, будет долго жить. Для Дмитрия Александровича Бергмана это не первая постановка «Князя Игоря». Конечно, мы все помним замечательный спектакль в Турции, в Стамбуле, на сцене Стамбульской национальной оперы. И потом эта постановка перенеслась в знаменитый «Аспендос». Этот спектакль был показан на фестивале, огромнейшем фестивале под открытым небом, там же, в Турции, с участием огромного количества певцов, с животными на сцене. Это был действительно такой классический, очень красивый, яркий спектакль. И вот с тех пор Дмитрий Александрович мечтал, что «Князь Игорь» обязательно будет в Геликон оперы, и вынашивал идею, решение этого спектакля долгие-долгие годы. И вот, наконец, пришел на сцену Геликона. Это новый совершенно спектакль. Ничего общего он не имеет с тем, что было в Турции, с той постановкой. И артисты Геликона начали подготовку задолго, за год, наверное, до премьеры. Мы начали репетировать. Очень большая опера для хора.

Это настоящее хоровое испытание для артистов хора, любимых артистов хора театра «Геликон опера», потому что очень много хоровых сцен, они все в движении. Вы знаете, что в «Геликоне» всегда хор не только поет, но много двигается и танцует. Это очень пластичные ребята, поэтому это будет очень насыщенное хоровое действие, очень много хоровых сцен, ярких, массовых, сильных, не побоюсь этого слова. И я думаю, что публика действительно должна оценить вот этот титанический труд, который выполнил главный хормейстер театра Евгений Ильин, ну и, конечно, все артисты хора, потому что ребята замечательные. А солисты, ну, всегда в «Геликоне» отличались тем, что у нас оснащенные артисты, люди, которые не только поют, двигаются, но и действуют. Мы всегда обращаем большое внимание на занятия актерским мастерством, на внутренние монологи, на предлагаемые обстоятельства, на действенную интонацию. Много-много терминов внутритеатральных, но для зрителей, которые, может быть, еще не совсем близки к опере, я должен сказать, что в опере не должно быть скучно. И это всегда было девизом театра «Геликон опера». Если вы придете на «Князя Игоря», мы планируем, что «Князь Игорь» часто будет идти в нашем театре, и поэтому милости просим, вы увидите действительно очень интересную историю с потрясающей, великолепной музыкой Бородина. Я без ложной скромности должен сказать, что в спектакле принимают участие ведущие солисты театра «Геликон», одни из лучших солистов и певцов нашей страны. Я, конечно, могу их всех назвать поименно, но это будет очень длинный список, потому что во время постановки мы подготовили 3 или даже местами 4 состава на каждую роль. В театре всегда важна премьера, важен спектакль. Невозможно отменять спектакли. В «Геликоне» отменяли спектакли только во время ковида. Вот за всю историю театра никогда не было отмены спектакля. И поэтому мы всегда заботимся о том, чтобы в случае болезни исполнителя обязательно была замена. Поэтому приглашаю всех в «Геликон» на оперу Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана.

0: Здравствуйте, уважаемые друзья, я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую и хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера», она ведь не только про охоту и об охоте. Думаю, что она прежде всего о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу и очень бережно к ней относятся. Я частенько перечитываю наших великих писателей и поэтов Некрасова, Лескова, Фета, Аксакова, Льва Толстого. Все они, кстати говоря, были страстными охотниками. И то, как классики пишут о русской природе, не оставляет никаких сомнений в их любви и бережном отношении к природе и к животному миру. Вот как пишет тот же Иван Сергеевич Тургенев в своем рассказе «Лес и степь». Знаете ли вы, например, какое наслаждение выехать весной до зари? Вы выходите на крыльцо. Какой вид! Река вьется верст на 10, тускло синея сквозь туман. За ней водянисто-зеленые луга, за лугами пологие холмы. Вдали чибисы с криком вьются над болотом. Сквозь влажный блеск, разлитый в воздухе, ясно выступает даль. Не то что летом. Как вольно дышит грудь, как крепнет весь человек, охваченный свежим дыханием весны. И эти прекрасные мысли и слова Тургенева в полной мере разделяют мои сегодняшние гости. Это Алексей Беляков, мой большой друг, ученый-биолог, журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Охота». Алексей, приветствуйте.
1: Здравствуйте.
0: А у второго микрофона расположился Геннадий Курилин, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Геннадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Я сейчас не буду перечислять регалии Геннадия и то, что он курирует в музее, просто не хватит времени всей нашей программы. Я лишь скажу, что Геннадий – это тот самый человек, который знает практически все о грибах. И сегодня мы вновь вернемся к этой очень интересной, многогранной и очень популярной в нашей стране теме, грибной теме. В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о так называемой тихой охоте, о сборе грибов и ягод в лесах. Кстати, этот термин «тихая охота» впервые использовал и предложил наш классик, великий писатель-натуралист, заядлый охотник и рыболов Сергей Тимофеевич Аксаков. Так вот, было много писем и звонков с разного рода вопросами, которые я прямо сейчас переадресую вам, друзья мои. Ну вот, например, спрашивают, у грибников активно сезон начинается весной, это конец апреля, май. А правда, что некоторые грибы можно собирать и зимой? Если да, то что это за грибы, как они выглядят и с чем, что называется, их едят?
2: Да,
0: есть. Можно собирать зимой грибы?
2: Можно. Ну, для начала я должен немножечко поправить.
0: Давайте.
2: Знать о грибах все невозможно.
0: Ну, вы скромный человек.
2: Хорошо. Ну, так, определенное количество как бы грибов знаю, и какие-то особенности их тоже знаю, но не более того.
0: Да, я сказал практически все.
2: Существуют так называемые зимние грибы. Это зимний опенок. И дрожжалка оранжевая. На самом деле их больше. Там и опенок маковый, есть и другие некоторые виды. Но они условно зимние, потому что они появляются в поздней осенью и до выпадения снега можно их находить. Нет, даже белые можно находить под снегом. Поздней осенью, например, белый гриб сосновый, барах, он действительно иногда растет до не то что до заморозков, а до выпадения снега нормального.
1: Я помню, у нас приезд в Тверскую область, когда вошел в сосняк, в бор, иду по нему, и везде торчат белые грибы, и такие льдышки, замороженные просто.
2: Да-да-да.
1: И я понимаю, что когда он отмораживается, он же вообще рыхлый и невкусный. Так и есть или нет?
2: Да, он теряет свои вкусовые качества, если он замерзнет.
1: Но он не зимний гриб.
2: А настоящие зимние грибы, на мой взгляд, это вот как раз опенок зимний. Растет он в основном на лиственных породах. Это может на липе расти, может расти на дубе, на пеньках его в Москве просто огромное количество.
1: И он съедобный?
2: Он съедобный. На иве может расти, на ивах. Чаще всего как раз у нас в Подмосковье их собирают с ив в дикой природе. Угу. И дрожжалка оранжевая, родственница дрожжалка фукусовидной, того гриба, который продается на рынке под названием морской гриб. Ну, на развалах корейских. Наверняка видели, да?
0: Ну, такие... к морю он не имеет никакого отношения.
2: Да, он просто так называется.
1: В море он не растет. Часто можно в восточных ресторанах их предлагают в качестве грибов.
2: Но дрожжалка оранжевая практически по вкусовым качествам ничем от него не отличается. То есть точно так же можно отварить, замариновать, засолить.
1: А на что она похожа?
2: По вкусу.
1: Нет, вот по внешнему виду. Это просто плодовое тело с ножкой и шляпкой?
2: Нет. Нет. полупрозрачный гриб висит вниз волнистой аморфной массой, угу, которую можно собирать совершенно спокойно, появляется в конце февраля, начале марта. А зимний опенок, он опенок и есть, да, шляпка такая охристая, снизу мучнистого цвета пластинки, ножка бархатистая в диком виде, по крайней мере, потому что его выращивают еще. И в диком виде она такая бархатистая, темно-коричневая. Mm-hmm. Лекарственный гриб, который знающие люди с большим удовольствием собирают, он появляется во время оттепелей. Как только оттепель там плюс 5 градусов посреди зимы ударила, он появляется. Замерз, замерз. Оттаял, пошел расти дальше.
3: Интересно. Интересно,
2: да. Несколько лет назад был особый всплеск зимних опят. Народ Калужской области собирал, что называется, большими корзинами.
3: Я не предполагал, что вот зимой бывают грибы,
2: есть,
3: можно и собирать.
1: Хорошо. Вот интересно, на самом деле, просто по тем же северам, там вот, допустим, Вологодская область, Архангельская, да, у них есть какое-то такое понятие, что есть гриб, который, можно сказать, последний. После него уже ничего не будет. Вот, например, в Вологодской там считают, что это зеленушка. То есть для нее нужно, чтобы уже какие-то заморозки пошли. Вот почему ее считают последним? Почему как бы вдруг?
2: Ну, скажем так, появляется-то она пораньше, чем заморозки. Но способны эти заморозки пережить, и какое-то время вот заморозок удал, почва-то осталась еще теплая, и он на этой почве еще способен расти. Но потом, уже когда совсем стало холодно, уже дальше не растет. Вот и все.
1: Ну, интересно.
3: Вот еще спрашивают: а правда, что знаменитые французские трюфели можно спокойно собирать в подмосковных лесах?
2: Нет. В подмосковных лесах белый трюфель вы найдете. Но белый, черный трюфель вы не найдете. Черный трюфель у нас южный гриб, это у нас Кавказ, Крым, Краснодарский край.
3: Но они есть.
2: Но они есть. В России они есть.
3: А правда, что наши люди, жители России, не знали о существовании вот такого замечательного гриба, как трюфель, а его, так сказать, существование узнали только в 1812 году, что якобы французские солдаты шастали по лесам и искали трюфель, чтобы разнообразить свою пищу? Или это байка такая?
2: Я, честно говоря, не знаю. В этом отношении тут я вам подсказать не могу. Единственное, что почему могли не знать... Потому что а кому он нужен? Это надо иметь определенные уже традиции употребления этого гриба. Запах у трюфеля лично мне, например, не нравится.
1: Французы его любят, но запах у него совсем не шикарный.
3: Да, не презентабельный, скажем так.
2: Это как вот шиитаки, да? Он вроде гриб, но запах у него абсолютно не грибной. И к этому надо быть готовым, это надо к этому быть привычным.
3: Друзья мои, слушая вас, я одновременно просматривал кое-какие материалы, и вот на что я обратил внимание. Мне кажется, это довольно интересно, хотя что-то может показаться и нереальным, и даже из области баек или фантастики. С незапамятных времен грибы одушевлялись, они даже считались существами, которые способны сами мыслить и воспринимать мысли человека. Некоторым грибам порой приписывали божественное происхождение. В одном из немецких травников XVI века о них сказано так: «Грибы называются детьми богов, ибо родятся они без семян, не так, как другие». Конец статы. По утверждению ученых, грибов на нашей планете так много, что на каждый вид растений приходится 6 видов грибов. При самом приблизительном подсчете получается, что грибов около 2 миллионов видов. Изучено при этом лишь 100 тысяч, а классифицировано и того меньше. Долгие споры о том, что такое грибы, растения или животные, закончились в 1960 году, когда они были выделены в отдельное царство грибов. По содержанию белков грибы ближе к животным, а по составу углеводов и минералов – к растениям. Огромный гриб был найден в Америке в штате Висконсин в 1985 году. Он весил 140 килограммов и имел охват в 2 метра. А в штате Орегон была найдена грибница, занимающая площадь 900 гектаров и весившая несколько сотен тонн. Пантерный мухомор и бледная поганка являются самыми ядовитыми грибами в мире. Одной маленькой бледной поганки хватит, чтобы лишить жизни нескольких взрослых людей. При этом никакие виды обработки не устраняют токсического действия. Еще в древности из грибов готовили сильнодействующие яды и активно использовали для устранения противника. Многие грибы содержат вещества, вызывающие состояние эйфории и галлюцинации. Это знали древние шаманы и викинги. Шаманы использовали это свойство грибов для проведения ритуалов, а викинги, чтобы придать себе смелости и атаковать врага со всем бесстрашием и мощью. Установлено, что 144 вида грибов содержат психоактивные вещества, которые могут вызывать у человека галлюциногенные ощущения. Причем более сотни из этих грибов растут только в Южной Америке, в частности, на территории стран Карибского бассейна. Грибы – источник белка и в меньшей степени углеводов, при этом совершенно не содержат холестерина. Кроме белка и углеводов, грибы богаты витаминами В1, В2, D, селеном, калием, ниацином и антиоксидантами. Самыми дорогими грибами в мире являются трюфели. Их цена за 1 грамм может доходить до $10. Вы знаете, вот готовясь к сегодняшнему эфиру, я вычитал, что грибники, оказывается, как рыбаки, охотники, лётчики, моряки, народ очень суеверный. Или это тоже из области, так сказать, баек, скажем так, да? Ну, вот есть разные приметы всякие разные, которые даже могут остановить человека, и он собирался с утра пойти в лес по грибы, а вот там, ну, условно говоря, встретил соседку с пустыми ведрами, да.
2: Таких я не слышал. А вот одно из суеверий, которое я знаю, если вы нашли гриб, он уже не вырастет.
3: То есть?
2: Вот считается, что если вы нашли гриб маленький, молоденький, он только-только появился.
3: То есть вы на него взглянули?
2: Да, взглянули. Да. Если вы на него поглядели, все, он дальше уже расти не будет.
1: Суеверие больше.
2: Да, это больше суеверие, потому что я знаю людей, которые фотографировали грибы, что называется, вот они нашли гриб, и фотографировали по мере роста, то есть чтобы показать, как этот гриб растет. Да и, собственно говоря, сейчас вы можете найти немало записей, видеозаписей, как растут грибы.
1: У меня есть два друга, которые все время конкурируют между собой в деревне, когда идут за грибами. Вот пошел грусть, они идут собирать. И вот один из них идет, а там грусть маленький, все миленькие. Он их так листочками чуть прикрывает и говорит: завтра я за ними приду. А утром туда идет другой друг, приходит с полной корзиной, говорит: представляешь, я там набрал грибов.
2: Да, грибы растут с разной скоростью. Кто-то растет медленно, кто-то растет фантастически быстро.
3: А смотрите, я несколько минут назад завел разговор о приметах. Вот смотрите, счастливому за грибами ходить, несчастливому по лесу бродить, утверждают опытные грибники, считая, что человеку со скверным характером и мрачными мыслями в лесу делать нечего. Ну, я думаю, это касается не только грибников, а и охотников.
1: Да,
3: и
1: конечно, но про грибы, например, я могу сказать, у меня как бы вот с другом мы когда ходим, я приезжаю к нему, да, за грибами. Вот мы будем идти по лесу, я могу пройти там, за мной кто-то, он будет идти следом и собирать грибы. То есть я найду 1-2, он наберет десяток. То есть вот он знает, где они растут, под каким деревцем обычно, да, и знает, как их видеть. А я не вижу. Мы с женой, когда идем по грибы, она их будет собирать, а я как охотник, видимо, я буду смотреть на деревья, на птичек. Ну, зоолог я, но не миколог, не грибы я люблю собирать, да.
2: Это у меня был как раз такой случай, значит, я шел, собирал грибы, пошел утречком в лес, иду, передо мной идет бабулька, старушечка, а я прям вот следом за ней, что называется, нога в ногу, тропинка в тропинку, вот как шаг в шаг, да? Она там смотрит, пытается там, иногда находит что-то. Я иду следом за ней, так, один гриб, второй гриб, третий. Что-то. Она так уже начинает на меня оборачиваться, начинает лихорадочно смотреть вокруг. Проходит это место, я подхожу туда, где она только что лихорадочно искала. И это... А, еще одна примета. Суеверие.
3: Да.
2: Но это полезное суеверие. Гриб ждет своего хозяина. То есть, но если это, он вырос не для тебя, значит, ты его не увидишь.
1: Ну, это как и у охотников. Каждый зверь для какого-то охотника. Это да.
3: Да, да. Все правильно. Ну, и вот завершая эту нашу часть по суевериям, скажем так, пишут коллеги-грибники опытные. Если неопытный грибник заблудился в лесу, то это значит, что его обошел леший. В этом случае необходимо всю одежду с себя скинуть и надеть ее наизнанку. Это вот одна такая...
1: Могут за лешего принять после этого.
3: Все правильно. И еще говорят, что вот в таком случае желательно также разуться и перевернуть стельки в сапогах или в ботинках. Леший тогда отступится, и можно будет спокойно найти обратную дорогу.
2: Ну, насколько это суеверие, не знаю, но я сам в подобную ситуацию попадал. У нас в лесу, у меня вот на даче очень интересный лес. Я попал в ситуацию, я иду... практически по компасу. То есть я немножечко приблудился, хотя там особо заблуждаться негде. Я вижу солнце, вот. Я иду на солнце, у меня дом как раз в том направлении. И я спокойненько иду, думаю, на выход. Иду. Все, нет и нет. Наконец, раз, выхожу на просеку. Я вижу, что солнце у меня за спиной. Я шел на солнце, а солнце за спиной.
3: Мистика.
2: Мистика. Иногда, действительно, там начинаешь с лесом, надо как бы поговорить с лешим. Такое тоже случается.
1: Интересно, у грибников нет примет, когда идут за грибами, то есть кому-то как подношение? Потому что, например, у охотников, у тех же северных, у якутов и туда дальше. То есть у них есть, то есть надо обязательно сначала сделать подношение байнаю. То есть вот ты сделал ему подношение.
3: Это, знаете, да, я сейчас помню, извините, перебиваю, вот копатели, да, поисковики, у них вот есть такой понятие, дедушка Хабар. Значит, что-то оставить там, или огрызок карандаша, или, значит, кусочек хлеба, сухарик для дедушки Хабара, чтобы они смогли бы что-то найти. Действительно, а есть у грибников что-то такое?
2: Да, я, например, регулярно там кусочек хлебушка оставляю в лесу, там вот леший.
3: Вот такой вопрос, Геннадий, к вам как опытному.

0: поел, то есть благодаря этому поддержал себя, то есть да. Как бы.
1: Рыжики можно солить сухим способом, ну как сухим, взяли, положили слой рыжиков, сверху присолили, следующий
0: да, так положили. Да, по-моему, так и делают. Да, да.
1: Вот, и в таком виде потом съедают.
2: Еще в советские годы я слышал от старших, что якобы некоторые виды грибов предохраняют от раковых заболеваний. К антираковым, ну скажем так, грибам в первую очередь относили боровики.
1: К антираковым грибам относятся шампиньоны, но в первую очередь чага.
2: Расскажите о чаге. Это интересно, ведь отвар еще какой-то из чагины, охотник, да? Очень активно рыболовый, где-то, ну, опытные люди. Такие.
1: Про чагу надо помнить такую вещь, что чагу, вот образование вот это вот, которое формируется на березе, брать только с живого дерева, потому что вот этот вот нарост чаги, это не плодовое тело, это запас питательных веществ, которые формирует гриб для последующего образования плодовых тел. И если дерево уже погибло, то значит питательные вещества из вот этого нароста отправляются на формирование плодовых тел, и уже оно недостаточно действенно. А так, нашли на березе нарост, взяли, принесли домой, разрезали на мелкие кусочки, высушили, перемололи, и дальше можно заваривать. Можно сразу на месте, например, заварить в чай. По крайней мере, считается, как профилактика онкологических заболеваний работает.
0: Но я могу
1: как
0: сказать,
1: лекарства нет.
0: Я могу сказать, что когда мы еще в юнацкую юность, когда мы много ездили, нам как раз всегда рекомендовали, что нет у вас с собой заварки, вот берете чагу, ее заварить действительно вкусный чай, то есть получается, но поварить приходится подольше, чем, то есть именно поварить. Если из заварки там вы получите чефир, то из чаги наоборот, вы получите вкусный чай как раз.
2: Наши радиослушатели после сегодняшнего эфира уже вооружены, так сказать, такими определенными знаниями, может кто-то и попробует заварить чагу, да и вообще пересмотрит свое отношение к грибам, а те люди, которые были далеки, скажем, от тихой охоты, вот, возможно, они направятся в леса. Ну, будем надеяться. Это в любом случае интересно, полезно. В любом случае человек подышит свежим воздухом. За интересной беседой время пролетело мгновенно. Я спешу напомнить, что у меня в гостях были замечательные люди. Алексей Беляков, журналист, писатель, заместитель главного редактора журнала «Охота», и Геннадий Курилин, старший научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. И мы говорили о тихой охоте, о грибах, о том, как правильно надо их собирать, какую пользу могут принести грибы и какая порой в них таится опасность. Друзья мои, спасибо огромное.
0: Спасибо за приглашение.
1: Спасибо за приглашение.
2: Уважаемые радиослушатели, наша программа завершена. Слава благодарности и режиссеру программы Юлии Дунце, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
3: «Пуха ни пера». Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
4: Каждую пятницу авторы ведущей программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
4: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих.

0: Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Радио России. Слушай. Реклама.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию – коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
1: Реклама. Радио России, 102.3 FM в Орле.
4: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье завтра в понедельник из-за сильного дождя с грозой. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотных бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике, механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир, Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированием четырех механизированных аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, штурмового полка, двух бригад морской пехоты и четырех бригад Нацгвардии ВСУ в районах населенных пунктов Белозерская, Доброполье, Ивановка, Рубежная, Анновка, Красный Кут и Новогришино Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Юрковка, Орехов, Любимовка и Преображенка Запорожской области, сообщили в Минобороны. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что война на Украине была развязана Западом руками Киева.
6: Внимание обращали неоднократно, и президент это делал. Они по-прежнему исходят из того, что мы поддерживаем Украину, но мы не страна войны. На самом деле все то, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски. А Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все, тут он больше ничего не добавит.
5: А помощник президента Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение. Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Брест сегодня эпицентр сразу нескольких значимых событий. В Свято-Воскресенском соборе тысячи верующих встретились с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Визит совпал с празднованием собора всех белорусских святых и проходит накануне 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В эти же дни в городе стартовал международный форум «Великое наследие. Общее будущее», а также парламентское собрание союзного государства. В Брест уже прибыли председатель Госдумы Вячеслав Володин и его делегация, где их встречал белорусский коллега. Подробности у собственного корреспондента ВГТРК в Белоруссии Марии Темниковой.
7: Свято-Воскресенский собор Бреста. Сегодня на службу пришли тысячи верующих. Здесь отмечают сразу два события. Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла и праздник. Собор всех белорусских святых. Первосвятительский визит в Брест проходит накануне важнейшей исторической даты. 22 июня. День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад. В 4 утра немцы напали на Советский Союз. В Брестской крепости одной из первых пришлось отражать атаки фашистов. Главы РПЦ есть личная, семейная скорбь в этот день.
8: Мой дядя, в честь которого я был назван Владимиром, он как раз служил в Брестской крепости. Ну, как связист, а он обладал хорошим инженерным образованием. Вот в эти дни перед началом войны он был направлен на границу, на берег той самой реки, которая отделяла тогдашний Советский Союз от Польши, но Польша была уже оккупирована, от фашистской Германии. И вот этот страшный день, 22 июня, ровно в 4 часа, он встретил там, на этом рубеже.
7: Брест в эти дни – одна большая диалоговая площадка. Здесь проходит форум «Великое наследие. Общее будущее». Впервые форум прошел в апреле 2025-го в Волгограде, где было предложено сделать это событие ежегодным. Местом проведения в 26-м году был выбран Брест. В память о том, что именно защитники Брестской крепости 85 лет назад одними из первых приняли на себя удар фашистских войск. В форуме примут участие порядка 100 депутатов из стран Европы, Азии и Латинской Америки. В эти же даты пройдет парламентская собрание союзного государства. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже прилетел в Брест. У трапа его встречал белорусский коллега Игорь Сергиенко. Сразу из аэропорта Володин и Сергиенко отправились в Брестскую крепость возложить цветы к новому памятнику. Мемориальная зона «Скорбь» создана в том числе за счет средств союзного государства.
5: Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье завтра в понедельник из-за сильного дождя с грозой. Об этом сообщает Гидрометцентр. Уточняется, что осадки прогнозируются при температуре воздуха плюс 23, плюс 25 градусов в столице. При грозе порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду. В связи с этим, как сообщили в Гидрометцентре, желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице с полудня до 21 часа. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
9: Спорт.
10: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Сборная Испании сегодня нанесла поражение команде Саудовской Аравии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча группы H завершилась со счетом 4-0. Дубль оформил Микель Айарасабаль. Одним голом отметился Ламин Ямаль. Еще один мяч в свои ворота отправил Хасан Аттамбакти. Таким образом, сборная Испании, набрав 4 очка, занимает первое место в таблице группы. Далее идут команды Уругвая, Саудовской Аравии и Кавказа. Кабо-Верде, в активе которых по одному баллу, но Уругвай и Кабо-Верде сыграют уже в час ночи по московскому времени. Ну а в эти минуты Бельгия встречается с Ираном, идет 7-я минута, пока что ничья 0-0. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине. В отдельных упражнениях София Ильтирякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла и Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтиряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Россияне с 4 наградами стали третьими в медальном зачете на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. Золотой медалью в командных соревнованиях турнир завершили саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова. Также на счету Егорян серебро в индивидуальном турнире. Бронзовыми призерами стали раперистка Владислава Пенюшкина и раперист Антон Бородачев. Лучшими стали спортсмены из Италии. У них 3 золотые медали. Вторыми в общем зачете расположились французы. Чемпионат Европы завершился 21 июня. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
5: Завтра, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, малооблачно, без осадков. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 24, плюс 26, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 22, плюс 24.

0: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Приятель, дорогой, здорово, где ты был? В кунсткамере, мой друг. Часа там три ходил. Так начинается басня Ивана Андреевича Крылова «Любопытный». И дальше три часа целых человек ходил. Каких там только чудес палата. Да какие только прелести природа таровата. Это рассказ, который мы могли бы продолжить, потому что основанный 310 лет назад Петром Первым императором всероссийским кунсткамера, что переводится как «кабинет редкостей», давно уже переросла свое такое первоначальное музейное, хотя оно осталось, музейное такое предназначение, и теперь это очень интересное, выдающееся научное учреждение. Это Институт антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук. Его директор, ее директор, которого мы очень долго ждали и которому очень рады, сейчас находится в нашей петербургской студии. Это Андрей Владимирович Головнев, академик Российской академии наук, профессор, доктор исторических наук. И мы начинаем рассказывать о лавке чудес и научном учреждении одновременно. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
2: Здравствуйте, Наталья Павловна.
1: Наверное, начнем с того, почему вы так прицельно занимаетесь Арктикой. Ну, помимо того, что 500 лет мы знаем уже, история Северного морского пути длится. Это необыкновенная, богатейшая, сложнейшая природная территория, которая вот нам подарена. Почему все-таки Арктика прицельно?
2: А можно я начну цыганочку с выходом? Потому что вы представили
1: Давайте.
2: Меня как директора кунсткамеры, да, который 310, и этот возраст обязывает к мудрости, вероятно. Хотя одним из моих девизов послужил призыв к самому себе и коллегам омолодить кунсткамеру на 300 лет, для того, чтобы она вернула себе состояние, статус, настроение инновационной лаборатории, которой она была при Петре Первом. Вообще говоря, спасибо вам за то, что вы говорите о чудесах. А точнее, наверное, перевести наш музей как музей диковин. Хотя буквально с немецкого «Kunstkamera» означает «кабинет искусств».
1: Искусств,
2: когда-то,
1: да,
2: вслед за созданием «Kunstkamera», через 10 лет была образована Академия наук и художеств. И вот эта пара «Kunstkamera» и «Академия» решают силлогически очень простую задачу. «Kunstkamera» задает вопросы, а «Академия» дает ответы. «Kunstkamera» собирает диковины, которые вызывают интерес. А умная наука, академическая наука, собирает сведения, исследует эти диковины и все, что вокруг них, и дает ответы. Тем самым расстилается такая вот область знаний. Не случайно кунсткамера, ее силуэт, символ Академии наук до сих пор. И в этом смысле кунсткамера явилась началом, колыбелью наук вообще. Она не только мать музеев, все российские музеи происходят от нее. Она единственный, кстати, музей Петра, и от нее все традиции музейного дела. Но она еще и колыбель науки. Так что, когда я говорю о том, что кунсткамера – это летопись самопознания России, я ничуть не преувеличиваю. Действительно, в кунсткамеру свозились всеми путешественниками из всех долголетних экспедиций России портреты, рисунки, карты, экспонаты, диковины, которые наполняли хранилище кунсткамеры и которые являлись основанием знаний России о себе. За академическим столом наши сотрудники, которые были одновременно и членами академии, и работали в кунсткамере с коллекциями, открывали шаг за шагом все ресурсы, весь потенциал России. самое выдающееся, самое яркое, самое многолетнее и самое важное для самопознания России экспедиция, вторая Камчатская, превратившаяся в Великую Северную экспедицию, которая обозначила все северные и восточные пределы рубежи России, в том числе, наконец-то, дала ответ, соединяется ли Азия с Америкой. Вопрос, который Лейбниц, великий философ, задавал великому царю-императору Петру Первому, а тот так и не успел добиться от Беринга ответа, поскольку первая Камчатская экспедиция началась почти вровень с моментом смерти Петра Великого. Так он и ушел в иной мир, и только там, в этом ином мире, сообщил Лейбницу ответ на вопрос, соединяется ли Азия с Америкой. Существует ли так называемый Анианский пролив, который позднее стал называться Беринговым проливом. И вот эта десятилетняя экспедиция Великая Северная, она открыла России Россию. Причем это был взгляд с севера, потому что шесть отрядов этой великой экспедиции – это арктические отряды, которые должны были картографировать берег, море. Арктика – это, собственно, студеное море, ледовитый океан. И прибрежье, то есть острова и берега, которые окаймляют Арктический океан, Северный ледовитый океан. И познание России себя во многом оказалось познанием с севера. В том числе Россия узнала, что она страна народов. Удивительное дело. Путешественники отправлялись натуралистами, но, пропутешествовав несколько лет по России, возвращались народоведами, потому что Россия – страна народов. Это очень важное открытие, которое сделала Россия в те самые годы постпетровские.
1: Подарила нам природа такую шкатулочку, понимаете ли, с таким секретом. Огромные территории, огромные богатства. И трудно все это доставать. Трудно. Климат суровый. Земля, ну, скажем так, не чернозем, да? Все через преодоление. Можно долго говорить, вот если говорить о народоведении, о особенном северном характере. У меня, кстати, хороший был собеседник из Архангельска, человек, который много занимается вот именно духом северным таким, который, ну, отличает абсолютно точно людей, которые населяют эти места. И вот это вот богатство, а попробуй достань, это такая шутка злая, не злая, природы. В 30-х годах был очень популярен фильм Сергея Герасимова «Семеро смелых». И там была, опять же, очень такая популярная песенка, в которой были такие слова: «Не грусти, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылала нас страна». Это нужно все время штурмовать, все время преодолевать, помимо того, что наука идет вперед и появляются сотни научных открытий, которые помогают этому штурму, но все равно ведь остается проблема преодолеть.
2: У меня есть несколько ответов или рецептов, или, простите за выражение, лайфхаков. Я сам полярник, человек, который значительную часть жизни провел в северных арктических экспедициях. И могу вам сообщить, что вот преодоление, героизм – это взгляд в Арктику извне. В Арктике живут народы, которые просто кайфуют там, будучи в Арктике. То есть они настолько адаптированы, настолько они хорошо вписались и настолько они сумели филигранно развить свою культуру, что им просто удобно, хорошо в Арктике. Они счастливы в этом суровом климате. Вот этого не следует забывать, потому что у нас складывается издалека представление о том, что в Арктике нужно выживать. Нет, в Арктике можно жить и быть счастливы. Второе. Арктика – это край людей, которые оказались там, как мне кажется, по двум основным причинам – с древности до современности. Это изгои и герои. Изгои – это те, кто неуживчив, с особым характером. А герои – это те, которым в уюте юга тесно потно и кто ищет новых возможностей. Так что вот эти вот люди, их потомки, это особая генерация. Я говорю даже не собственное мнение, а сводку социологов, причем всемирных, которые показывают, что у арктических людей особое отношение к ценностям жизни. В частности, есть такой индекс, который выражается в индексе человеческого развития. Вот в особом исследовании Arctic Human Development Report там как раз такая сводка приведена, когда во всех других регионах мира спрашивали, опрашивали людей, что для них важно, они называли достойную зарплату, здоровое долголетие и возможность высокого образования, получения образования. Ну, то есть такие вполне понятные критерии. Когда их распространили на Арктику и провели соответствующие исследования, то выяснилось, что в Арктике совершенно другие приоритеты, потому что высокая зарплата в Арктике не очень адекватное понятие, потому что среди арктических людей распространена так называемая неформальная экономика, а она основана на дележе, на щедрости, которая связана с промыслами, с какими-то добычами. Люди просто делятся тем, что они сумели поймать рыбу, зверя, собрать ягоды. То есть это все не учитывается в формальных экономических показателях, а составляет чуть ли не половину того самого экономического достатка. Иначе говоря, материальное благополучие людей зависит не от тех цифр, которые сдаются официальной статистикой, а от человеческих отношений. Это первое. Второе. Что такое долголетие в Арктике? Самое главное – это уверенность в том, что ты здоровый человек и способен обеспечить своим физическим состоянием и кондициями цели, которые ты преследуешь. Ты здоров для того, чтобы быть действующим, деятельным человеком. То есть не просто долголетие, а состояние здоровья, состояние вот такого боевого настроя, если угодно. Что касается образования, то тоже это условность в Арктике, потому что какое бы высокое у тебя ни было образование, ты должен быть по-особому в Арктике образован, быть знатоком тех особых условий, которые помогают тебе выжить. Достаточно одного эксцесса для того, чтобы человек погиб. В Арктике это случается часто. Поэтому особое арктическое образование – это во многом экологическое образование, знание природы, ветрология, ледоведение, знание повадок зверей, ну и так далее. Так что все три оказались не у дел. А самым главным критерием, который выделили люди Арктики по всему свету, оказалась власть над собственной судьбой. Задумайтесь, это великая философия самоопределения, самодостаточности и, по большому счету, свободы. И вот это очень важный признак, это особенность Арктики – власть над собственной судьбой. Это истинная свобода. Не случайно взгляд из Арктики на Россию открывает совершенно новое качество России. Если мы смотрим на Россию из центра, то она оказывается исторически страной крепостного права. А если мы смотрим с севера, то мы видим волюшку, мы видим полную свободу, поскольку у поморов, у новгородцев никогда...
1: Да, никогда, никогда никаких крепостных.
2: Ничего. Совершенно верно. Вот вам открытие никогда. России, если смотреть на нее с севера, с полярной звезды от Арктического океана. Россия – страна свободы, причем истинной свободы, власти над собственной судьбой. Вот это очень важное качество. Это мотивирующее качество. Вы говорите, как сложно осваивать ресурсы. С одной стороны, сложно, с другой стороны, вечная мерзлота – это очень хороший консерватор. Мы сталкиваемся с тем, что многие ресурсы доступны и сохранились благодаря вот этой заморозке. А еще я добавлю к вам впечатление человека, путешественника и мыслителя, который оказался в Петербурге за 100 лет до Пушкина, и которого Пушкин цитировал в своем «Медном всаднике», где он писал про окно в Европу. Вот тот самый человек, который впервые сказал про окно в Европу, Альгаротти, охарактеризовал Россию из позиции севера, обозначив, что, во-первых, она обладает великолепными качествами, поскольку у нее нет врагов севера. Итальяне знают, о чем говорил, потому что Рим пал несколько раз под ударами северных варваров. Россия в этом отношении хранима ледовитым океаном. Это очень важное геостратегическое качество. Второе, что он заметил. Дороги дрянь. Но зато зимой они застывают и превращаются в пространство, по которому русские легко мчатся на своих санях на расстояние, сопоставимое дистанции от Рима до Неаполя или от Лондона до Йорка, как он пишет. А самое интересное, что он привел рассказ о том, что Россия сопоставима с белым медведем, задними лапами, опирающимися на берег Ледовитого океана, вытягивающего нос на Босфор и Дарданеллы, правой лапой накрывающего Европу, левой лапой Азию. Вот он, образ России как белого медведя в XVIII веке. Для меня это очень знаковый. Вот жаль, что Пушкин об этом не написал. Жаль, что он выхватил только про окно, а не вот про эту северность России. Вообще XVIII век для России – это образ северного колосса. Вот почему история Арктики, которую мы замышляем сейчас и начинаем работать, она должна выглядеть примерно так же. Это Арктика для нас – опора. Это не ресурсная окраина, а опора России. Это наш Средиземный океан, это наши ресурсы, которые нелегко разрабатывать, но зато они есть и в достатке. И в последнее время Россия приобретает, добывает, обогащается, укрепляется с севера, а тратит заработанное на юге. Кроме того, по поводу освоения ресурсов, я думаю, что мы как раз с северными кочевниками добьемся внимания наших крупных корпораций. Мне уже доводилось разговаривать с Алексеем Миллером по этому поводу, предлагать варианты совместных проектов, когда бы наши гиганты промышленные, ресурсные, использовали технологии древних кочевников, то есть умели бы парить над тундрой, а не давить на нее своими тяжелыми конструкциями. И действительно, если мы разберем дизайнерски кочевья, то оказывается, что это такая интереснейшая технология легкого, быстрого, мобильного, трансформного передвижения, что она, во-первых, сопоставима с теорией относительности Эйнштейна. Кочевники движутся и вообще живут по принципу ни больше, ни меньше. Я ничего не прибавляю, читайте мои статьи. Ничуть не преувеличиваю, потому что они живут по принципу слитного времени-пространства, причем субъектного. Они сами во многом определяют то, что происходит. У них это выражено в их мифологии, жизненной философии. Если они что-то неправильно сделают, то обстоятельства внешние немедленно накроют их какой-нибудь бедой. Волки сожрут оленей, или стадо падет от бескормицы, от так называемого гололеда. То есть везде у других время пойдет правильным путем, а время у них действительно живое, потому что оно движется, кочует. Время кочует, представляете? Потому что в апреле оно в одном месте, а в июне в другом. И так она круглый год кочует по схеме восьмерки. Помните, что такое восьмерка? Восьмерка – это бесконечность. Да. И вот эти люди, которые совершают примерно 100 остановок стоянок в год, поделите 365 на 100, получится, что они почти большую часть времени в пути. Это люди, которые кайфуют от пути, от движения. И вот эта вот философия наслаждения движением, она очень древняя, она исконно человеческая, потому что вообще наш прапредок больше бегал, чем ходил. Об этом свидетельствует стопа Призенжандра, по которой был найден в восточно-африканском рифте в Олдуэе. А, соответственно, человечество произошло в движении, в мобильности, в кочеве, если угодно. Человек освоил мир, оббежав его. И наши северные кочевники в этом смысле являются очень человечными. Они наследники вот этого очень человеческого качества движения. Они классики движения. И когда мы вот сегодня изучаем их технологии, они оказываются переводимы на язык современных технологий. Вообще современные технологии основаны как раз на движухе, на движении. Поэтому если мы будем смотреть вот в этот корень, изучать кочевников, более того, перенимать их технологии и связывать технологически их с нашими промышленными гигантами, у нас появятся невиданные в мире, вообще неслыханные, проекты освоения той же самой труднодоступной Арктики.
1: Кочевники должны, помимо природного, всего того, что им удивительно подарила природа, все-таки чему-то учиться, чтобы вот этот союз технологий современных и вот этого естественного ощущения, чтобы он был плодотворнее.
2: Они уже научились. Современные народы Севера – это люди с высоким образованием, получившие его и в региональных университетах, и институтах, и колледжах, и в том же Петербургском институте Севера. То есть сегодня говорить о Ликбезе, о культурной революции избыточно, излишне, она уже давно свершилась. У меня есть друзья-доктора наук среди северных кочевников, ничего себе, причем по разным специальностям. Ну, возьмите Сергея Харича, это мой старинный друг, он до недавнего времени был президентом Ассоциации коренных малочисленных народов, он доктор наук, он дипломат международного класса, он мудрец, бывший при этом боксер, когда-то там работал кочегаром, человек, который прошел все, живо интересуется историей, великолепно ее знает, чувствует себя в правоведении, в юриспруденции, как рыба в воде. Точно так же он чувствует себя в тундре на охоте. Он надевается, интересно, как он мне показывал. Смотри, говорит, на мне малица, а под малицей галстук. То есть он готов раздеться немедленно.
1: При случае, при необходимости.
2: Да, у него все свое ношу с собой, вот так вот. Кочевник в этом смысле обладает особыми качествами. Другие, Григорий Литков, например. Когда-то мы с ним впервые встретились, он тоже стал президентом этой ассоциации. Очень качественно отработал в этой позиции, сенатор Литков. Но когда-то мы с ним начинали в совместном исследовании. Mm-hmm. Словом, вот вам примеры, их гораздо больше. Они интересные журналисты, а блогеры какие из числа северян. Тысячи подписчиков. Новая реальность.
1: Ой, Андрей Владимирович, вы нас заворожили. И теперь нам осталось только научиться парить. Потому что, когда человек парит, он свободен. Почему люди не летают? Вопрос, заданный когда-то драматургом Островским.
2: Когда-то в Кунсткамеру Петр I привез дипломатический дар из Готторпского замка, чудо техники 17 века, Готторпский глобус, это глобус, да, наружная сторона которого отображала Землю, а внутренняя — галактику. И люди в 17-м, а затем в 18 веке, вообще говоря, вместо того, чтобы ходили в церковь, совершали космические полеты. По крайней мере, на уровне аттракционов. Действительно, я сам на себе испытал. Благодаря наклону осевому создается впечатление, что ты теряешь гравитацию, когда проруливаешь вот этот полет внутри глобуса, в затемненной сфере перед тобой плывут созвездия. То есть люди думали о космосе, мало того, имитировали полеты в космос. Мало того, в России в то время свершилась научная революция. Вообще науки в России до Петра не было. Были Божье слово и народная традиция, заветы отцов. А тут наука рациональная со всеми своими вот этими космическими делами. Так что Готторпский глобус был для российского человека, высокообразованных людей и венценосных особ, вообще говоря, дорогой, окном в галактику. И космизм в российском мышлении начался тогда. Это позднее появились Циолковские, Королёвы,
1: ну, да. И вообще русский космизм как философия, да.
2: Да. А что касается Арктики, то, опять-таки, если смотреть космически на Россию, то она абсолютная страна Севера. Это очень важно, потому что мы иногда, как муха о стекло, бьемся о дилемму, Запад мы или Восток. Да гораздо более западные люди есть на Западе, более европейские. Хотя мы тоже отчасти европейцы. Гораздо более восточные, азиатские люди есть на Востоке, равно как и на юге. А вот на севере мы самые северные. Это наша тарелка, это наша самобытность. Вот где мы, если не самодостаточны, то самые выразительные, самые-самые. Вот почему северность, вот почему взгляд с севера очень важен для нас, потому что мы лучшие северяне на свете. Вот так размышляют наши народы. Причем, когда вы говорите о том, что нам 500 лет, ну, имею в виду плавание Герасимова, отчасти да, был такой дипломатический вояж, после которого появились книги Иовия и Сигизмунда Гербернштейна, но, вообще говоря, освоение Арктики началось значительно раньше. Янской стоянки, которая явно выходит на побережье своими связями в Восточной Сибири, 28 тысяч лет. Именно из Сибири заселялась Америка через Берингов пролив. Произошло это, ну так, приблизительно 15 тысяч лет назад. Так что считайте, что освоение арктического побережья и Арктики началось значительно раньше, в глубоком палеолите. Таким образом, вот наша Арктика, она с каменного века наша. Вот так масштабно во времени выглядит наше освоение, наш опыт арктической адаптации, развития арктических культур. Это наше достояние и конкурентное преимущество в мире и космосе.
1: Андрей Владимирович, вот слушать вас бы, да слушать. Но, увы, надо нам с вами заканчивать. Безумно интересно было. Надеюсь, мое такое суждение разделит и наша аудитория, огромная, многочисленная. Будем учиться парить хотя бы мысленно. И благодарны нашему сегодняшнему собеседнику в Санкт-Петербургской студии «Радио России» был академик Головнев, директор Кунсткамеры, ныне Института антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии наук. Благодарю за внимание наших слушателей. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
0: Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу, посвященную знакомству с материалами журнала «Кругозор», начнем с песни «Обыкновенный человек» в исполнении Валентины Толкуновой из майского номера журнала за 1985 год.
4: Как-то на вокзале долго мы стояли, мы попали в сказку будто или в сон. С нами по соседству в зале ожидания кто-то пел чудесно под аккордеон. А когда затихла сказочная песня, я спросил, кто этот бравый молодец. Мне ответил сзади голос неизвестный, пел вот этот парень, молодой боец, обыкновенный русский человек, каких у нас.

письма и вопросы, главным из которых был вопрос такой: кто он, этот первый, что в бою суровом над самим Рейхстагом поднял красный флаг? И от генерала до рядового на вопрос на этот отвечали так: обыкновенный вроде человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный с виду человек, простой в быту, в боях непревзойденный, в свою страну по-рыцарски влюбленный. Обыкновенный советский человек. Был парад победы, славою прекрасен, каждый полк прославлен, каждый батальон. У стены Кремлевской, брошенные на земь, сотни побежденных вражеских.

Глядя в воду, мирно спят София, Прага и Белград. Кто помог народам обрести свободу? Кто достоин самой высшей из

0: простой в быту, в боях непревзойденный, в свою страну безудержно влюбленный, обыкновенный советский человек.
1: Это была песня «Обыкновенный человек» в исполнении Валентины Толкуновой.
2: Наш друг Кругозор.
1: Автор следующего материала Михаил Слонимский, писатель и мемуарист. Воевал в Первую мировую, после возвращения учился на филологическом факультете Петроградского университета. Служил в архиве Наркомпросвещения. Работал в секретариате издательства «Всемирная литература». Занимался в литературной студии Евгения Замятина, из которой в 1921 году возникло объединение молодых писателей, прозаиков, поэтов и критиков. Называлось объединение «Серапионовы братья». В его состав входил Михаил Зощенко, о котором спустя 48 лет, в сентябре 1969 года, в журнале «Кругозор» Михаил Слонимский писал следующее. Материал называется «Сила смеха». Недавно нашли магнитофонную запись Михаила Зощенко. Она сделана несколько десятков лет назад, во время его выступления перед читателями. Вы услышите ее в этом номере «Кругозора». Михаил Зощенко начал свою литературную деятельность в первые годы советской власти, а к середине 20-х годов стал одним из самых известных наших писателей. Он родился в 1895 году в семье художника-передвижника. И эпоха, в которой жил писатель, дала ему огромный жизненный опыт. Участник Первой мировой войны, он пошел добровольцем в Красную армию, сознательно соединив свою судьбу с революцией. Раненый, отравленный газами, он после военной службы переменил много профессий. Кем только он не был. Кролиководом, милиционером, агентом уголовного розыска. Помню большое впечатление от его первых рассказов, которые он читал в 1921 году в организованном тогда в Петрограде под председательством Максима Горького Доме искусств. Зощенко посещал литературную студию, работавшую под руководством Корнея Ивановича Чуковского. В одном из ранних рассказов «Рыбьи и самки» Зощенко писал: «Великая есть грусть на земле, а села накопилась в разных местах, и не увидишь ее сразу». Максим Горький почувствовал стремление Зощенко прогнать из жизни эту великую грусть, его любовь к людям. Последнее письмо к Зощенко, очень сердечное, было написано Горьким незадолго до смерти, 25 марта 1936 года. И в нем заключены известные слова: «Страдание – позор мира, и надобно его ненавидеть для того, чтобы истребить». Смех, грусть, горечь, лирика – все соткано воедино в сложной новизне лучших произведений Зощенко, в словечной вязи их. Так животворна была сила зощенковского таланта, что грустная и злая жизнь превращалась под его пером в страстно обличительные и в то же время вызывающие неудержимый хохот шедевры художественной прозы. Самые обыденные сюжеты и мелкие происшествия он поднимал до уровня высокого искусства, и в этом следовал замечательным традициям русской классики. Достаточно вспомнить «Шинель» Гоголя. К работе своей в литературе Зощенко относился с огромной серьезностью. В годы первой пятилетки он, известнейший писатель, охотно сотрудничал в заводской многотиражке, и рабочие восхищались его фельетонами. Это радовало его. Он не раз говорил, что стремится писать для народа, не раз говорил о создании подлинно народной литературы. На обложке первой книги он не хотел ставить свое имя. «Я никогда не работал для удовлетворения своей гордости и тщеславия», – писал он в автобиографии. Михаил Зощенко умер в 1958 году. Произведения его живут и получают признание новых поколений читателей. Конец цитаты. Михаил Слонимский, материал «Сила смеха», журнал «Кругозор», сентябрь 1969 года. А сейчас послушаем уникальную запись, обнаруженную искусствоведом, литературоведом и звуковым архивистом Львом Шиловым, подготовленную для кругозоровской пластинки. Благодаря самозабвенному труду Льва Шилова удалось сохранить записи голосов многих выдающихся представителей отечественной культуры. Лев Алексеевич создал отдел звукозаписи в Государственном литературном музее, и переоценить масштаб заслуг Шилова в деле сохранения культурного наследия невозможно.
3: Михаил Кольцов и Михаил Зощенко. Небывалая, неслыханная популярность была в 20-е и 30-е годы и у этого журналиста, и у писателя. И только каким-то странным недоразумением объясняется то, что в свое время они не были записаны на пластинку. Единственную, недавно найденную запись голоса Зощенко и одно из немногих сохранившихся выступлений Кольцова вы сейчас услышите. На первом съезде писателей в августе 1934 года говорил Кольцов об удивительной жизненности, действенности рассказов Зощенко.
4: 2,5 года тому назад ленинградский шофер Мартынов похитил у своего товарища, шофера Тихонравова, его шоферскую книжку. В отсутствие Тихонравова взял тихонравовскую машину и выехал в город. Затем Мартынов напился. Напившись, он взял несколько знакомых девушек, начал их катать и наехал на молочницу. Во время протокола Мартынов назвал себя Тихонравовым и привез, поставил машину на место. Когда эта история выяснилась и преступление Мартынова раскрылось, то в гараже было общее собрание. Одна часть собравшихся требовала немедленно выгнать с работы и исключить его с профсоюза. Другая часть требовала не только выгнать с работы, не только исключить из профсоюза, но и предать суду. Третья, самая кровожадная часть собрания требовала: надо его, Мартынова, отвезти к писателю Зощенко, и пусть он с него напишет рассказ.
3: Голос Зощенко вы узнаете сразу, даже если никогда и не слышали его. Зощенко узнается по только ему присущим удивительным фразам, по интонациям, которые, кажется, вы уже слышали, когда читали его рассказы.
5: Поговорим о любви, о справедливости и человеческой хитрости. Не очень давно в городе Саратове произошло такое, я бы сказал, оригинальное событие. Один безидейный молодой человек, некто Сергей Хренов, браковщик-приемщик с одного учреждения, начал ухаживать за одной барышней, за одной, скажем, работницей. Начали они вместе гулять и выходить, начали под ручку прохаживаться, начали разные всякие любовные слова произносить и так далее, и тому подобное, и прочее. А этот молодой фронтоватый браковщик однажды так замечает своей даме. Вот чего, говорит гражданка Анна Лыткина. Сейчас, говорит, мы гуляем вместе, ходим, и, безусловно, говорит, совершенно не можем еще предвидеть, чего из этого будет и получится. И говорит: будьте любезны, дайте мне на всякий случай расписку, мол, в случае чего, если произойдет на свет ребенок, то никаких претензий вы ко мне иметь не будете. Или она была в него слишком влюблена, или этот Франтик заморочил ей голову, но только она не стала с ним понапрасну спорить, а взяла и подписала ему бумажку. Она подписала ему такую бумажку, но, конечно, сказала кое-какие горькие слова. Это, говорит, странно с вашей стороны, и даже мне, говорит, чересчур обидно делается, раз ваша любовь принимает такие причудливые формы. Она подписала бумажку, а он, не будь дурак, засвидетельствовал подпись ее прелестной ручки в домоуправлении и спрятал этот драгоценный документ поближе к сердцу. Короче говоря, через полтора года они стояли перед лицом народного судьи и докладали ему о своем прежнем погасшем чувстве. Она стояла в своем белом трикотажном платочке и покачивала малютку. Да, говорит, я по глупости подписалась. Но вот родился ребенок как таковой, и пущай отец ребенка тоже несет свою долю. А он, то есть бывший молодой отец, стоит таким огурчиком и усмехается в свои усики. Мол, об чем тут речь? Что тут такое происходит, а? Чего делается, я не пойму. Когда и так все ясно и наглядно, и при нем, будьте любезны, имеется документ. Он торжественно распахивает свой пиджак. Он недолго в нем роется и достает свою заветную бумажку. Он достает заветную бумажку и, тихонько смеясь, кладет ее на судейский стол. Народный судья поглядел на эту расписку, посмотрел на подписи, на печать, усмехнулся и так говорит: да, документ правильный. Браковщик говорит: да уж, совершенно, так сказать, я извиняюсь, правильный. Народный судья говорит: Документ, безусловно, правильный, но только является такое соображение. Советский закон стоит на стороне ребенка и защищает как раз его интересы. И в данном случае по закону ребенок не должен отвечать или страдать, если у него отец случайно попался довольно-таки хитрый сукин сын. И в силу, говорит, вышеизложенного, ваша расписка не имеет никакой цены, и она только дорога, как память. Вот, говорит, возьмите ее обратно и спрячьте ее поскорее себе на грудку. Короче говоря, вот уже полгода, как бывший отец платит.
3: Последнее слово вы не услышали, оно не сохранилось на записи. Но вы, наверное, легко догадались, что это слово «алименты».
1: Звуковая страница Михаил Кольцов, Михаил Зощенко из найденных звуковых записей. Журнал «Кругозор», сентябрь 1969 года.
2: Наш друг Кругозор.
1: К зарубежной эстраде и снова музыка из 70-х. Рой Кларк был одним из первых исполнителей музыки кантри, побывавших в СССР с концертами. Произошло это в 1976 году, и в майском номере «Кругозора» за тот год вышел материал «Дом Роя Кларка» авторства Александра Марьямова. Материал, включавший и интервью с Роем Кларком, сыгравшим в СССР 18 концертов и, по мнению авторитетного журнала «Билборд», впервые познакомившего Россию с кантри-музыкой. Теперь я точно знаю, что расстояние между нашими странами можно покрыть на обыкновенном ковбойском «Мустанге», говорил Рой Кларк, прощаясь с москвичами после двухнедельного пребывания в Советском Союзе. Во всяком случае, у вас я все время чувствовал себя в седле. А для исполнителя кантри и вестерн-мьюзик это самое приятное. Гастроли в СССР стали первым зарубежным турне Роя Кларка, певца и музыканта, чье имя вот уже несколько лет пишется с красной строки в антологиях современного американского эстрадного искусства. Спустя год после знакомства с Теннесси Эрни Фордом, патриархом кантри-мьюзик и белых спиричуэлс, мы услышали одного из самых ярких представителей новой волны этого стиля. Высокая музыкальная культура, вкус и безошибочное чувство юмора – вот те три кита, которые лежат в основе песенных спектаклей Роя Кларка, где давние добрые традиции кантри-мьюзик умело дозированы с сегодняшними ритмами и манерой эстрадного исполнения. «Я не помню, когда взял в руки банджо впервые», — рассказывает Кларк. «У меня такое впечатление, что мои руки были всегда заняты каким-либо музыкальным инструментом. Вместо того, чтобы гонять мяч во дворе или же болтаться по улицам с ребятами, я часами просиживал рядом с отцом, который играл на 8 инструментах, и хотел, чтобы я хоть чему-то у него научился. Не знаю, был ли я достаточно прилежен, но к 15 годам банджо, гитара и скрипка были освоены мною довольно сносно, а в 16 уже выступил на национальном конкурсе Country Music, после чего был приглашен в Святая Святых на фестиваль в Теннесси. Победа там открывает начинающему артисту путь на эстрадные подмостки. Я победил». 17-летняя Пэт Рикетс из ансамбля «Шуга», 8 молодых музыкантов из Oak Ridge Boys и

Арка, журнал «Кругозор», май 1976 года. Спустя 12 лет, в 1988 году, Рой Кларк вернулся в СССР с туром, названным «Friendship Tour» – «Визит дружбы». В процессе тех гастролей был снят одноименный фильм, который позже часто показывал американский телеканал TNN. В завершение нашей программы давайте послушаем песню «Yesterday When I Was Young» – «Вчера, когда я был молодым», вышедшую на кругозоровской пластинке в мае 1976 года. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Seems the love I've known has always been the most destructive kind. Guess that's why now I feel so old before my time.

0: Театр «Радио России» представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
1: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
0: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
1: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. Вообще я натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
0: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
2: Подвиг этот очень опасен.
1: Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
0: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и много...

0: и другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает... Реклама.
3: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и СМС и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
4: Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Точно знайте, где они находятся. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Заранее выберите такой путь в школу, на котором будет меньше опасных участков.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
6: С какой скоростью вы сейчас едете? Проверьте себя, не смотрите на спидометр. Расслабьтесь. Представьте себе эту цифру в голове. А теперь на мгновение переведите взгляд на спидометр и сравните. Ну и какая там скорость? Чем чаще вы будете проделывать это упражнение, тем безопаснее будет ваша дорога. Компания «Некуда спешить» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Реклама. Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Все страны-участники Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Обильные осадки и прохождение дождевых вод через трассу стали причиной временного перекрытия автодороги Оренбург-Беляевка в Оренбургской области. Далее, далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Грушевка, Новый Мир Харьковской области, Рубцы и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. Подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Президент России Владимир Путин 22 июня в честь 85-й годовщины с момента начала Великой Отечественной войны возложит венок к могиле неизвестного солдата в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Уточняется, что Путин также возложит цветы к мемориалам городов-героев. Кроме того, президент будет участвовать в церемонии у обелиска городов, удостоенных звания «Город воинской славы». А сегодня патриарх московский и всея Руси Кирилл прибыл в белорусский Брест. Он совершил божественную литургию в Свято-Воскресенском соборе и провел там проповедь.
8: Ваше будущее как церкви, как народа, во многом зависит от того, как сформируется сознание современной молодежи. Насколько они будут преданы Родине и Церкви, насколько они будут способны идти тем путем, которым шли наши благочестивые предки, да и старшее поколение, прошедшее через времена тяжелых испытаний.
7: Все страны-участники Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что нужно бороться за сохранение памяти и увековечивать память героев, иначе можно потерять страну.
9: Что касается законов, которые защищают наших граждан и все точки над «и» расставляют, принятые в Белоруссии о геноциде белорусского народа и в России, увековечивание памяти жертв геноцида советского народа. Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но не все государства сегодня суверенные защищают свою память. Отберут память, а завтра отберут суверенитет. Надо бороться за сохранение памяти, увековечивать героев, благодаря кому живем. Только в этом случае есть у страны будущее. Мы не случайно принимаем заявление, обращаемся к другим парламентам. И это важно еще и потому, что неонацизм поднимает голову.
7: Израиль должен вывести войска из Ливана для нормализации обстановки, заявил в воскресенье лидер движения Хезболла Наим Кассем. Его слова цитируют ближневосточные СМИ. Кассем предупредил, что в противном случае для израильских военных не будет безопасных зон на взятых ими под контроль территориях на юге Ливана. Ранее в иранской делегации, проводящей переговоры США в Швейцарии, предупредили, что прекращение боев между Израилем и Хезболлой в Ливане, а также вывод войск Израиля с ливанской территории – необходимые условия для продолжения попыток урегулирования конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Обильные осадки и прохождение дождевых вод через трассу стали причиной временного перекрытия автодороги Оренбург-Беляевка в Оренбургской области. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по региону в мессенджере «Макс». По данным ведомства, проезд рассчитывают восстановить утром 22 июня. В Оренбургской области действует штормовое предупреждение из-за очень сильного дождя, сильного ветра и высокой вероятности грозы. Обильные осадки в Оренбурге прошли в субботу и воскресенье. Погода в московском регионе завтра тоже немного ухудшится. Днем прошумят ливни с грозами, однако температура воздуха будет укладываться в рамки нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
10: Завтрашний день, неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
7: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
11: студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Энал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Идар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Джинаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира против Саудовской Аравии. Футболист открыл счет на 10-й минуте. Он занял 8-е место в списке самых молодых авторов голов в истории турнира, обойдя аргентинца Лионеля Месси и американца Юлиана Грина. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
7: Завтра, в понедельник, 22 июня, в Южно-Сахалинске плюс 14, плюс 16, переменная облачность, без осадков. В Новосибирске плюс 30, плюс 32, малооблачно, также без осадков. В Архангельске плюс 19, плюс 21, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 14, плюс 16. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 15, плюс 17. Днем в столице плюс 22, плюс 24.

Радио России. Музыка. Серьезная музыка с Людмилой Осиповой.

0: «Рожденные Россией». Это не только название фестиваля, который буквально на днях завершился в Москве. Это и программы, музыка русских композиторов разных эпох, а еще коллективы из регионов страны. 9-й Всероссийский музыкальный фестиваль «Рожденные Россией» с большим успехом празднично прозвучал в Большом зале Московской консерватории. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Сегодня у нас насыщенная событийная программа. Вроде бы лето и время отпусков и сессии, но концертные залы заполнены публикой, которая с интересом слушает серьезную, хорошую музыку. Фестиваль «Рожденные Россией». Выставка одной картины в Калининграде. Концерт музыки Микаэла Теревердиева на Красной площади. «Ночь музеев» в Петербургской филармонии, юбилей музыканта и архивная страница нашей программы. Вот о чем мы сегодня вам расскажем. Итак, по порядку. 9-й Всероссийский музыкальный фестиваль «Рожденные Россией». 3 концерта в Большом зале Московской консерватории. 3 масштабных полотна, сотканных из жемчужин классической музыки, оркестровых хитов и самобытных образцов народного творчества. Вот эти концерты рассказали слушателям о величии духа, красоте родной земли и силе национального характера. Художественный руководитель фестиваля Александр Соловьев предложил музыкальную концепцию синтеза академического мастерства и народной мудрости. Предоставим слово композитору Максиму Дунаевскому, который возглавляет Московскую областную филармонию.
1: Прежде всего, я хочу поздравить Александра Владиславовича Соловьева, ректора Хоровой академии имени Попова, замечательного дирижера, хормейстера, педагога, заслуженный деятель искусств, поздравить вот с чем. С потрясающей идеей этого фестиваля. У нас очень много музыкальных фестивалей в стране, но этот, который учитывает все амбиции наших региональных, провинциальных оркестров, составов, всевозможных групп и исполнителей. И это очень важно. Вот почему-то, мне кажется, это важнейшая вещь. В театре это произошло. Очень много региональных, провинциальных театров вышли вдруг на поверхность, поскольку я возглавляю фестиваль и премию «Музыкальное сердце театра», я очень хорошо знаю, как работают такие фестивали. Это не просто развлекуха. Очень важная ступень, я думаю, в культуре вообще страны, чтобы выдвигать, видеть, чтобы слышать все, что происходит у нас в регионах. Поэтому браво этому фестивалю прежде всего.
0: В программе фестиваля «Рожденные Россией» приняли участие региональные симфонические оркестры Липецкой государственной филармонии и Московской областной филармонии. Открывал фестивальную программу академический большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева. Ну а сейчас звучит редчайшее для концертных залов произведение Антона Степановича Оренского «Увертюра к опере «Сон на Волге». Давайте дослушаем эту музыку. Симфоническим оркестром Московской областной филармонии дирижирует Дмитрий Юровский.

концерте открытия фестиваля на сцене Большого зала Московской консерватории был, как я уже сказала, оркестр имени Силантьева, которым дирижировал Александр Клевицкий. Тонкая красочная партитура Александра Клевицкого вызвала искренний восторг публики. Люди даже интересовались, а что, это незаслуженно забытый композитор XIX века? Изящный мелодист, успешно работавший во всех модных эстрадных жанрах, Александр Клевицкий вернулся к истокам. Он вполне комфортно чувствует себя в академической музыке, в рамках строгих форм, где художественной доминантой является выразительная напевность. Звучит фрагмент второй симфонии «Русские картины» Александра Клевицкого. За дирижерским пультом Александр Соловьев.

0: Серьезная музыка.
1: Вторая часть масштабного концерта-открытия фестиваля «Рожденные Россией» была отдана трем замечательным коллективам Москвы и Владимира, работающим в русле фольклорных традиций. Каждый выступил с монографической мини-программой. Народный хор кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных с перезвонами Гаврилина. Это произведение было написано для академического хора, и в нем много особых специальных средств выразительности, ведь композитор Валерий Гаврилин был тонким знатоком народного творчества. Но гнесинцы сделали свой вариант. Переложение перезвонов для народного хора было выполнено в содружестве хормейстера Светланы Беловой и композитора Анатолия Нефедова.

Еще один эпизод фестиваля «Рожденные Россией». Наш современник, композитор Александр Чайковский. Стан Тамерлана из оперы «Легенда о граде Ельце», «Деве Марии» и «Тамерлане». Симфонический оркестр Липецкой государственной филармонии, дирижер Михаил Мясников.

0: Серьезная музыка.
1: На волне главной радиостанции страны программа «Серьезная музыка». Прежде чем перейти к следующему важному событию, перенесемся виртуально в начало 20-го столетия. 10 июня 1905 года на известной фирме «Вельте Миньон» на бумажные рулоны записывали Ферруччо Бузони, знаменитого итальянца, пианиста с мировым именем. Он преподавал один учебный год в Московской консерватории в 1890-91, и его ученицей, между прочим, была Елена Фабиановна Гнесина. В исполнении профессора Московской консерватории Ферруччо Бузони звучит полонез «Ля бемоль мажор» Фредерика Шопена.

Браво, Ферруччо Бузони. В мае Петербургская филармония стала частью всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году грандиозный фестиваль прошел с темой «Родное», что перекликается с проведением в России Года единства народов. Россия – это огромный дом, где у каждого народа есть свой родной уголок, но фундамент и ценности у нас общие. На концертах в Большом зале Петербургской филармонии люди узнали благодаря музыке, как судьба малой родины вплетена в летопись нашей большой многонациональной семьи. С 6 вечера 17 мая до раннего утра 18 мая в Большом зале филармонии имени Шостаковича проходил музыкальный марафон. Прозвучало 8 полноценных музыкальных программ. Отметим яркие оркестровые программы с участием обоих прославленных симфонических коллективов филармонии, а также Санкт-Петербургского молодежного оркестра имени Мусоргского, оркестра «Классика», камерного оркестра «Дивертисмент» и хоров. Завершил «Ночь музеев» в 5 утра концерт органной музыки. Мне довелось побывать на концертах музейной ночи. Я специально приезжала в Петербург на это интереснейшее мероприятие. И мы заказали у филармонии трансляционные записи. И совсем скоро, 5 июля, мы представим вам концерт заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии, которым дирижировал Алексей Ньяга. И прямо сейчас фрагмент этой программы «Пляски цыган» из оперы «Алека» Сергея Васильевича Рахманинова.

0: Калининграде долгожданное ежегодное событие. Выставка одной картины. Это совместный проект Третьяковской галереи и Кафедрального собора. В нынешнем году из Третьяковки на остров Канта привезли розовый натюрморт Петрова-Водкина. Рассказывает музыковед Ольга Васильева.
1: В Кафедральном соборе Калининграда вновь встречали дорогую гостью – картину из основной экспозиции Государственной Третьяковской галереи. 13 июня здесь стартовал международный фестиваль «Орган Плюс» и совместный проект Третьяковки и Кафедрального собора «Выставка одной картины». Этот проект существует с 2018 года. Каждый год на острове Канта высаживается художественный десант из Третьяковской галереи – реставраторы, хранители, искусствоведы. Со всеми возможными предосторожностями картину распаковывают и помещают в специально созданную для нее нишу, расположенную на сцене. Здесь ей предстоит гостить целый месяц. За 8 прошедших лет проект стал традиционным, но своей свежести и остроты не потерял. Каждый год это новая интрига. Какое полотно привезут, какие музыканты приедут, какая музыка вступит в диалог с художественным шедевром. Каждый раз решение бывает неожиданным, иногда даже спорным, но, забегая вперед, в конечном итоге всегда убедительным. Вот и на этот раз. Впервые после пейзажей Поленова, Левитана, Шишкина, после портретов Репина, Боровиковского, Коровина, абстракции Кандинского на остров Канта пожаловал натюрморт. Кузьма Петров-Водкин, розовый натюрморт, ветка яблони. Выбор картины для этого проекта в Третьяковской галерее коллегиальный, но решающий голос всегда принадлежит главному хранителю галереи Татьяне Семеновне Городковой. Она признается, что да, были такие мысли, что натюрморт не совсем тот жанр, который соответствует концепции этого проекта. Но в данном случае мы говорим не просто о натюрморте, а о выдающемся русском художнике Петрове Водкине с его уникальным взглядом на мир.
0: Главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова.
2: Когда мы говорим про натюрморт, который сейчас перед вами, это розовый натюрморт, ветка яблони, мы вспоминаем и помним о том, что он создан в 1918 году. Это время глобальных изменений, глобальных потрясений. И в это время Петров-Водкин обращается к натюрморту. Он вообще обладал особым мышлением, планетарным мышлением. И он в этом натюрморте создает свое представление о модели мира. Он создает свою картину мира, реализует свою мечту о красоте этого мира, о гармонии. Все в этом произведении наполнено смыслами и символами.
0: Ольга Васильева.
1: Розовый натюрморт – один из самых прекрасных и самых емких, и не случайно он, наверное, самый известный. И вот что удивительно. Кузьма Петров-Водкин написал ее в 1918 году в Петрограде. Именно в это время в своем полотне художник создал картину мира, в которой есть и гармония, и мечта о счастье, и о красоте. Каждый предмет на картине наделен особым смыслом. Это и стакан с чистой прозрачной водой, как символ жизни, и угадываемые на заднем плане образы Богородицы и Ангела, и строгий космический синий фон, и, конечно, сама яблоневая ветка, которая напоминает о малой родине художника, о маленьком провинциальном городке Самарской губернии Хвалынске, расположенном на высоком берегу Волги и утопающем в цветущих яблоневых садах. И даже само направление этой ветки по диагонали снизу вверх – это движение от земли к небесам. Интрига проекта состоит еще и в том, какие точки соприкосновения проявляются в художественном полотне и сопутствующей ему музыкальной программе. Как это ни удивительно, такое созвучие возникает всегда. Видимо, это свойство великих шедевров, обладающих многомерностью заключенных в них смыслов. В этом году собеседником и оппонентом картины стала музыкально-поэтическая композиция, представленная камерным составом синодального хора под руководством Алексея Пузакова, народной артисткой России Ириной Купченко, автором программы Сергеем Кругликовым и титулярным органистом собора Евгением Авраменко. Эта программа называется «Анна Ахматова. Поэма памяти». В ней звучит поэзия и самой Ахматовой, и Гумилева, и Блока, и Мандельштама. И, конечно, звучит музыка Бортнянского, Петра Ильича Чайковского, Свиридова, наших современников Александра Чайковского, Михаила Котельникова, Константина Лавренова. К тому же не стоит забывать, что Кузьма Петров-Воткин и Анна Ахматова почти современники. Их разделяет всего 11 лет. И все, конечно, помнят замечательный портрет Ахматовой, написанный Петровым-Воткиным почти в те же годы, что и его розовый натюрморт. Вот такой удивительный срез времени и судеб. Розовый натюрморт Кузьмы Петрова-Воткина будет гостить в Калининграде целый месяц. Каждый день в его присутствии будет звучать музыка. А на закрытии выставки одной картины 12 июля ансамбль «Квеста Музика» под управлением Филиппа Чижевского и органист Мансур Юсупов исполнит произведения Пахельбеля, Чайковского, Барбера и Пиротина Великого. И все это время будет звучать музыка сфер, и будут играть на полотне розовые отблески, посылая мягкие лучи в зал. Специально для Радио России Ольга Васильева.
3: Музыка храма и космоса. Московский синодальный хор с фугой в электронной аранжировке.

0: Серьезная музыка.
1: Книжный фестиваль «Красная площадь» – крупнейшее ежегодное литературное событие, которое традиционно

0: Серьезная музыка.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Израиль не намерен выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана. Далее подробно. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. По данным Минобороны, в районе Запорожья был поражен склад ВСУ с военно-техническим имуществом и дронами «Камикадзе». В результате удара расчета БПЛА «Герань» объект был уничтожен. За минувшие сутки российские бойцы заняли 104 здания в Константиновке. Подразделения южной группировки войск ведут активные наступательные действия и продолжают ликвидацию разрозненных групп личного состава ВСУ в юго-западной части населенного пункта. По информации Минобороны, ВСУ за сутки потеряли 1450 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены 67 единиц военной автомобильной техники и 21 бронированная машина ВСУ. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды. Но они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед.
1: Юрий Ушаков отметил, что Россия ждет не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы. Европа отмалчивается, несмотря на перезахоронение нацистов на Украине. А вот Польше надо определиться со своим, а не народом, или с преступным киевским режимом, заявил председатель Госдумы, председатель парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин. Он отметил, что Польша пытается найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо.
3: Видим, как с почестями перезахоранивают лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны на Украине. При этом все европейские страны, пострадавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются. Польша пытается как-то найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо. Но ведь от рук нацистов, бандеровцев погибло огромное количество поляков. В той же Польше надо определиться, с кем она, со своим народом, память защищает, или с преступным неонацистским режимом киевской пункт. И в России и Белоруссии преступление фашистов признано геноцидом на законодательном уровне. Мы с вами должны сделать все для защиты памяти о тех, благодаря кому живем, благодаря кому мы строим, в том числе, планы на будущее.
1: Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шаара пытается найти решение, которое принесет мир и стабильность в соседний Ливан. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Машад». «Мы хотим решить проблему шиитской организации «Хезболла» с тем, чтобы обеспечить выживание Ливана. И мы готовы сесть за стол переговоров, если это принесет всем пользу», — указал аш-Шаара. По его словам, Ливану необходим политический консенсус для выхода из кризиса. Ситуация в стране не выдержит дальнейшей поляризации. Израиль не намерен выводить свои войска из зоны безопасности на юге Ливана, включая район замка Бафор. С таким заявлением выступил, в свою очередь, израильский министр обороны Исраэль Кац. «Израиль не намерен отводить войска от Бафора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил Цахал», написал глава Минобороны Израиля в соцсети X. Сегодня, в понедельник, 22 июня, исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны. Важно продолжать работу по сохранению памяти о тех событиях и предотвращению повторения подобных трагедий. Об этом заявил председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеран вооруженных сил Беларуси, сын защитника Брестской крепости Владимир Семочкин.
4: То, что сейчас говорят о фашизме, это я видел все наяву сам и испытал на себе и на своих друзьях, на своих родственниках. Со слов сослуживцев отца, отец погиб на 8-й день обороны крепости. Погиб от бомбы. Видели его, что у него оторвало ногу, руку, и он погиб от потери крови. Нас жгли. Тюрьмы были нами, заполнены нами, узниками, малолетними узниками. Меня лично водили с семьей, нашей семьей. 3 раза были на расстреле, но помогло, вот Бог спасал. Так тяжело сейчас вспоминать о тех людях, которых уже нет, но они выдержали то же самое, что и я, может быть, даже хуже. Вы представляете, начинают с малых детей, бросают в печи, в крематории. Нет ни одной семьи в Белоруссии, которая бы не пострадала в годы Отечественной войны.
1: Мемориальное полотно с изображением памятного знака «Здесь проходил передний край обороны Тулы» и надписью «Тула помнит» зажгли в Туле из 15 тысяч свечей на площади Победы в канун Дня памяти и скорби, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие провели в рамках международной патриотической акции «Огненные картины войны». В создании полотна приняли участие более 100 человек. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Спорт.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Тем временем стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона. 131-я ракетка мира Роман Сафиулин на старте сыграет с представителем Австрии Джеймсоном Маккейбом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендри из Индии. В женской части соревнований Валерия Гонакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Футбольный «Наполи» сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает «Спортмедиасет». Отмечается, что сине-бело-голубые требуют за переход 25-летнего игрока 40 миллионов евро. Эта сумма обусловлена в том числе необходимостью избежать убытка. Бразилец был куплен у «Ботафого» за 35 миллионов. «Наполи» считает цену завышенной, но продолжает переговоры, рассчитывая снизить сумму трансфера. Футболист «Динамо-2» Кирилл Исаев на следующей неделе прибудет в расположение крыльев Советов, сообщает «Спортэкспресс». Главный тренер самарцев Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах. Контракт с «Бело-голубыми» у Исаева закончился, он является свободным агентом. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Иркутске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, вечером пройдет дождь. В Петрозаводске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Пензе плюс 22, плюс 24, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 22, плюс 24.

0: 22 июня. День памяти и скорби. Сегодня Россия вспоминает самую страшную горькую дату в истории нашей страны. В истории народов, некогда входивших в состав Советского Союза. День начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистские войска, начав операцию «Барбаросса», вопреки пакту о ненападении, вторглись на территорию Советской Украины, Белоруссии, Прибалтики, Молдавии и Ленинградской области. Авиация Рейха начала массированную бомбардировку мирно спавших и не подозревавших о нападении советских городов. Начавшаяся 22 июня война унесет миллионы жизней советских людей. С особой жестокостью на оккупированных территориях будут преследовать и уничтожать сохранявших верность Отечеству борцов, советских служащих, евреев, цыган, миллионы русских, украинцев, белорусов, жители среднеазиатских и кавказских республик будут убиты в боях, умрут от голода и болезней, от последствий бомбардировок и артиллерийских обстрелов, от газа и нацистских пуль в концентрационных лагерях. И тем не менее, наша общая страна, Советский Союз, смогла не только отстоять свою свободу, но и освободить мир от гидронацизма, уничтожив Гитлера и его военную машину в их собственном логове. «22 июня. День памяти и скорби».
1: Радио России. Наука.
2: Российский радиоуниверситет.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кананыхин. Сегодня на нашем медицинском факультете в проекте «Сеченовские. Наука о жизни» мы будем говорить о влиянии вредной еды на рак, на профилактику таких заболеваний, на то, как мы должны себя вести, если, к несчастью, получили такой диагноз, как мы можем этого избежать. Об этом всем мы поговорим сегодня с нашим добрым другом, доктором медицинских наук, директором Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессором Мариной Игоревной Секачевой. Здравствуйте, Марина Игоревна.
4: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели.
3: Марина Игоревна, как ни странно, люди едят. Люди едят много, люди едят часто, люди без пищи не могут. И не всякая еда является полезной, не всякие напитки являются полезными для нашего здоровья. Много говорится о вреде алкоголя, каких-то других продуктов питания. В целом, что онкологи могут сказать по поводу того, как вредная пища и какая влияет на развитие рака, либо чего можно избежать, если заняться профилактикой? Расскажите, пожалуйста.
4: Да, Дмитрий, мне кажется, у нас сегодня очень такая интересная тема, которая, может быть, завершает наш цикл по модифицируемым фактором риска развития онкологических заболеваний, то есть по тем факторам, на которые мы с вами можем повлиять в течение нашей жизни для того, чтобы рак не развился. И мы уже тоже говорили с вами о витаминах, как такой некой составляющей еды. Но вот сегодня, как вы правильно сказали, нам хотелось бы поговорить об вредной еде и вредных напитках, скажем так. Ну и первое, конечно, о чем хочется поговорить, это хочется поговорить об алкоголе. Он действительно очень широко присутствует в нашей жизни, в жизни, во всяком случае, в жизни европейской такой популяции, да, и самые различные напитки, и слабоалкогольные и крепкие алкогольные напитки. И предваряя нашу довольно, длительную передачу, сразу скажу, что алкоголь – это действительно провокатор онкологических заболеваний. Но есть определенные нюансы, о которых мы, наверное, поговорим в течение передачи. Дело в том, что алкоголь в нашем организме, наверное, об этом тоже слышали многие, он расщепляется, да, он присутствует уже не... Мы перерабатываем алкоголь, Перерабатывается алкоголь в основном в печени, и тоже всем известный факт, что первый удар на себя от вредного воздействия этого химического вещества принимает на себя печень. Поэтому, конечно, неудивительно, что рак печени – это такой, прямо реальное. И, надо сказать, не на основании статистических данных, не на основании крупных, они тоже есть, но крупные эпидемиологические исследования, то есть не на основании цифр, а мы видим это в реальной клинической практике. То есть алкогольный цирроз печени – это однозначный фактор риска развития гепатоцеллюлярного рака. Мы с вами говорили о вирусах, которые способствуют вирусам гепатита С и Б, которые способствуют развитию гепатоцеллюлярного рака. Ну вот одна из причин, помимо вирусов, это алкоголь. И цирроз, вызванный вирусами, или цирроз печени, вызванный алкоголем, тут разницы нет. Это хроническое воспаление, которое приводит к тому, хроническая интоксикация алкоголем, она приводит к тому, что клетки активно печени делятся, перестраиваются в условиях гипоксии, то есть для них мало кислорода доставляется, потому что сосуды изменяются за счет этих рубцов, которые наносит алкоголь на нашу печень. Цирроз же печени – это что такое? Цирроз печени, понятно, тонкие механизмы не обсуждаем, а так обычными словами – это когда печень замещается рубцами, соединительной ткани. И вот это изрубцованное множественными мелкими, сначала невидимыми глазу, а только под микроскопом, а потом уже и видимыми глазу. У нас же даже вот, если смотреть во время операции на печени, даже при ультразвуковом исследовании, цирротическая печень, она вот такая, буграми. И вот это бугры, это вот эти перетяжки от рубцов. Алкоголь является провокатором вот такого вот цирротической перестройки печени и ткани печени, и, соответственно, провокатором развития опухолевого заболевания. Это его прямое воздействие, прямо. Второй момент, что, как я уже сказала, алкоголь, он в нашем организме печень его пытается переработать. И тоже такой, так как с алкоголем, я думаю, многие сталкивались в своей жизни, многие слышали, все слышали ацетальдегид. Но я на всякий случай, мы, наверное, обсудим, что такое, да, ацетальдегид. Да, в печени есть фермент, специальное вещество, которое перерабатывает алкоголь. И алкоголь дегидрогеназа. И от этого фермента зависит, как быстро расщепляется алкоголь, как эффективно это происходит. И вот те люди, которые быстро пьянеют, медленно пьянеют, это вот зависит в том числе от у кого сильно болит голова на следующий день или у кого меньше болит голова. Все эти, вот эти клинические проявления отравления алкоголем, они зависят в том числе от функции вот этого фермента печени, от алкоголь-дегидрогеназа. Но продукцией этой реакции является тот самый ацетальдегид. И этот ацетальдегид, вот сама эта молекула химическая, она относится к канцерогенам первого ряда. Это абсолютно, то есть если бы мы увидели это вещество в нерастворенном виде внутри организма, а просто увидели бы его вне организма в какой-то химической лаборатории, то нам бы сразу сказали, вот это канцероген. То есть это вещество, которое вызывает рак. И вот это химическое вещество, мы, потребляя алкоголь, мы провоцируем наш организм на то, чтобы он это вещество внутри нас же и делал. То есть пьем-то мы алкоголь, а вводим в себя на самом деле ацетальдегид. Как любой канцероген, то есть как вещество, которое вызывает онкологические заболевания, он движется разными путями к своей цели. И действуя как прямой яд, который повреждает молекулы ДНК. А мы с вами еще тогда обсуждали на наших прежних передачах, что онкологическое заболевание – это всегда повреждение генетического материала здоровой клетки, то есть повреждение ДНК. И вот как раз ацетальдегид, он напрямую повреждает ДНК наших клеток. Он провоцирует воспалительные реакции, и мы тоже обсуждали уже, что воспаление – это провокатор онкологического заболевания. Он изменяет состав клеток иммунной системы, опять же, повреждая их, и, соответственно, наш иммунитет, опять же, на мой взгляд, это хорошо такой известный аудитории факт, что алкоголь провоцирует инфекционные заболевания, да, что алкоголики там часто болеют пневмониями, например, воспалениями легких, это чаще, чем люди, не употребляющие алкоголь. И в этой ситуации организм не борется не только с инфекционными заболеваниями, но и не борется с развивающимися опухолевыми клетками, которые в норме бы были уничтожены нашей иммунной системой. То есть, по сути, ацетальдегид, он воздействует на все, да, изменяется состав микрофлоры кишечника. Это под воздействием и самого алкоголя, и под воздействием ацетальдегида. То есть механизмов не просто один, а механизмов множество. Но итог как раз тот, который у нас сейчас с вами, итогов тоже много на самом деле, и все они неблагоприятны. Но итог, который мы сегодня обсуждаем, итог один – развитие онкологического заболевания.
3: Получается, что это такое системное отравление различных участков организма, от генетического уровня до вообще просто систем всего тела. Потрясающая история. Но, извините, я просто обязан задать этот вопрос. Мир, вся его история переполнена рассказами о долгожителях, которые там пили красное вино, либо виски, либо еще что-то. Но люди счастливо передают друг другу эти истории. Ну вот-то там условно Черчилль курил и пил, и дожил до старости, до глубокой. А вон у нас там на Кавказе Аксакала, а вот у нас где-то в Средней Азии такие мудрецы там по 120 лет. Ну такие истории люди крайне популярны. Людям это буквально причиняет радость, потому что, ну, чего там, вот смотрите, молодцы, все. Особенно история про одну рюмочку в день, две рюмочки в день, норму надо знать, и все, и классно, и все будет профилактика от всего. Особенно если наливочки, настоечки или еще какая-нибудь такая веселая штука.
4: Знаете, во всем есть некая правда, вот, и в этом она, заключается большая опасность. Потому что если все то, что вы сказали, разбирать как бы шаг за шагом, то выясняются свои подробности, да, и про Аксакалов, и про Черчилли, и это можно объяснить по другому варианту. Что касается, начну как бы ваш вопрос разбирать, так скажем, с конца. Что касается про норму. Действительно, имеется явная зависимость от дозы, в том числе онкологического риска. То есть по данным крупных исследований эпидемиологических было показано, что чем больше доза ежедневного, ну или, скажем так, регулярного употребления алкоголя, тем выше онкологический риск. Поэтому некая правда в ваших словах есть, что если знать свою дозу, то вероятность онкологического заболевания будет ниже, чем у людей, которые эту дозу не знают. Но это не говорит о том, что этот риск сведен к абсолютному минимуму. Он просто не такой высокий, как риск у тех, кто дозу, скажем так, в кавычках, дозу не знает. Поэтому нужно понимать, что дозозависимость действительно есть. Что касается известных персон, которые употребляли алкоголь и тем не менее живут. живут там или жили долгую и счастливую жизнь. Дело в том, что часто мы говорим о так называемой ошибке выжившего. Если позволите, то немножко уйду в сторону, да, потому что это касается не только алкоголя, это касается многих вот таких вариантов, скажем, единичных примеров, которые что-то подтверждают. На самом деле они подтверждают прямо противоположное. Что такое ошибка выжившего? Ее рассматривают на таком примере. Во время Второй мировой войны на аэродромы возвращались самолеты, которые участвовали в боевых действиях. И эти самолеты были изрешечены в области крыльев, были повреждены. И был сделан ошибочный вывод, что почему-то вражеские орудия и вражеское оружие, оно больше всего повреждает крылья, а основную часть корпуса она не повреждает. И поэтому были даже сделаны предложения, ну тут я могу ошибиться, в военной истории я небольшой специалист, чтобы укреплять именно крылья. А потом был сделан прямо противоположный вывод. Дело в том, что те пули или то оружие, которое попадало в корпус, оно приводило к тому, что самолет падал, и он не возвращался до аэродрома. И вот это и укреплять надо не крылья, то есть не там, где мы видим проблему постфактум, а там, где мы ее не видим, она, возможно, привела к фатальным нарушениям, и поэтому мы не увидели, как разбивался самолет. И вот здесь я бы тоже хотела сказать, что да, мы приводим примеры единичных людей, которые действительно, может быть, в силу генетики, может быть, просто в силу случайных обстоятельств, действительно были не, ну, они погибли при других обстоятельствах, не от алкоголя и от его вреда. Но мы же не видим всех тех людей или не принимаем их расчет, которые как раз погибли от онкологических заболеваний, вызванных употреблением алкоголя. Ну, во-первых, нам никто не рассказывает о том, что Черчилль пил коньяк, об этом знают все, а сколько употреблял какой-нибудь другой даже известный деятель, сколько он употреблял коньяку и при этом погиб от алкоголя, мы же с вами не знаем, об этом не рассказывают. То есть и получается вот эта ошибка выжившего. Поэтому одиночные примеры здесь не срабатывают. Здесь срабатывают только примеры крупных, больших исследований, которые включают и тех людей, которых мы видим, и тех, которых не видим, и смотрятся по итогу. Поэтому здесь нельзя совершать такую ошибку. Третий момент, который вы затронули, это по поводу долгожителей, например, у нас на Кавказе, с большой культурой употребления красного вина. Здесь тоже есть отчасти некая правда. С чем это связано? Дело в том, что у красного вина, красное вино – это не чистый алкоголь, это не, скажем, это не водка, которую получают, по сути, смешиванием спирта и воды. Это всегда некая смесь. И в случае с красным вином это довольно сложная химическая смесь, включающая в себя самые разные вещества, в том числе вещества, которые получаются непосредственно из винограда, которые получаются в ходе брожения. И среди них, в красном вине, есть некое вещество, которое показало протективные свойства от онкологических заболеваний. А поэтому долго, вот последние годы говорили, связано с раком, не связано с онкологическим заболеванием, но говорили о том, что красное вино обладает некими полезными свойствами. Другое дело, что не очень понятно, насколько это уравновешивает вредные свойства другого составляющего компонента вина, алкоголя, и в каком соотношении они сольются в вашем конкретном бокале, И при вашей конкретно чувствительности к алкоголю и к этому протективному веществу. Вот, поэтому, на мой взгляд, рисковать тоже так. Нужно с пониманием, что красное вино – это не средство борьбы с онкологическими заболеваниями. Оно просто содержит в себе некое вещество, которое потенциально может минимизировать риски от алкоголя. Вот так.
3: Что вся история человечества – это история сбраживания винограда, это история получения всевозможных брак и всего чего угодно. Это люди таким образом занимаются, ну, по сути дела, неким снижением стресса. Люди приходят в состояние эйфории той или иной степени тяжести, но при этом они рискуют развитием онкологических заболеваний. И что и как выстрелит, мы не знаем наверняка, но это получается вся история нашей цивилизации. Но ведь мы не только занимаемся, так сказать, приготовлением вин, различных видов пива и всего прочего, мы еще и занимаемся, мы не знаем, мы коптим мясо, мы любим мясо, мы едим другие продукты питания. Кто-то вообще из детворы, из малышни вот просто шарашит энергетики, 4 банки, и ты в танке. И так далее. То есть люди потребляют весьма разное. Вот с точки зрения того, что мы анонсировали в начале нашей беседы, вредная еда, вредная пища, не знаю, чипсы, снеки, все что угодно. Что знают онкологи, что может быть, какое-то такое ранжирование есть из этого всего, о чем мы должны поговорить?
4: Да, это тоже очень такой важный момент, и он обрастает, чем больше, мне кажется, мы, врачи, об этом говорим, тем больше слухи идут и в ту, и в другую сторону. И, может быть, сегодня в нашей передаче нам удастся немножко, может быть, немножко, ну, как-то эту ситуацию просветить. Я еще единственное вот хотела бы по поводу алкоголя. Конечно. Последнее, что я скажу в плане ранжирования напитков, доказано, что алкоголь, доказано, что пиво – это самый вредный для онкологических заболеваний напиток.
3: Каким образом? Я прошу прощения.
4: Который вроде бы кажется, что... ну, самый минимально алкогольный, и наоборот, даже, ну, там вот молодежь, да я только пиво, да, там беременная, ну, так я ж только пиво, это как бы, ну, это вообще я считаю, что беременность категорически делать нельзя. Вот, дело в том, что, опять же, это не просто спирт с водой, напиток, это некая смесь веществ. Алкоголь и напитки реализуют онкологический риск не только через ацетальдегид, но и, соответственно, через те компоненты, которые находятся дополнительно. И, например, в пиве, и все механизмы-то до конца, мы еще не тоже, понимаете, мы же тоже не можем посвятить половину медицинской науки тому, чтобы исследовать каждый компонент, который находится в пиве, как он влияет на развитие онкологического заболевания. Да, есть еще масса других дел и задач. Но то, что мы видим крупными мазками, в нем содержатся вещества, которые имитируют работу гормонов в пиве. Ну, вот это тот самый эстрогеновый живот, да, который нарастает у мужчин, или молочные железы, которые увеличиваются при избыточном употреблении, при сверхизбыточном употреблении, скажем так, пива. Это вот все провокаторы сбоев в гормональной системе, как у мужчин, так и у женщин. И, например, рак молочной железы – это как раз связка больше даже с гормонами, чем с прямым и непосредственным воздействием алкоголя.
3: Потрясающе. То есть получается такой классический пивозавр, который с огромным животом, с огромной попой, пусть он даже с бородой и с огромной гривой волос, там как-то там на чем-то, на ревущем мотоцикле либо на джипе и все прочее, он рискует не просто гормональным ударом по мужскому организму, который тратит его мужскую, так скажем, всю его конституцию, но он еще и рискует онкологией. Так.
4: Ну и возвращаясь, если позволите, Дмитрий, к еде. А здесь основной акцент, который, ну, вот основное, что мы на сегодняшний день выяснили, это ультрапереработанные продукты. Что это значит? Было показано, что те продукты, которые подвергаются минимальной обработке, они дают человеку как бы такую некую протекцию, снижают его риск относительно среднего, снижают риск от заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний.
3: По сути, это та форма пищи, к которой мы привыкли за все время нашей цивилизации. Это чисто эволюционное приспособление к такому виду пищи.
4: Я бы даже сказала, дело в том, что, ну, вы правы, да, но я бы хотела подчеркнуть даже не столько, что мы привыкли на протяжении тысячелетий к такой вот обычной, не, мало переработанной еде. Тут вопрос в том, что в ходе вот этой ультрапереработки появляются те вещества внутри этой еды, которых там быть вообще в принципе не должно. И их никогда не было. То есть все, что происходит, мы же не просто нагреваем еду, в ней происходит под нагревом, под переработкой в ней происходят химические реакции. И когда эта реакция химическая, то значит, это было одно вещество какое-то в начале, а под воздействием, в том числе температурным, например, воздействием, или под воздействием каких-либо добавок химических, то есть под воздействием других химических веществ, в итоге получается новое химическое вещество, которое попадает к нам в пищу. И вот эти новые химические вещества, мы опять же не все их знаем, потому что наука, конечно, исследует каждый этот переработанный продукт, но многое мы даже не знаем. Пока, я уверена, это надо с пищевыми технологами поговорить, но мы тоже крупными мазками. Что вот эти новые вещества, они и являются потенциальными канцерогенами. Учитывая, то есть мы не можем даже с вами сказать, что вот, ну, условно говоря, все сосиски вредные. Потому что в каждой сосиске мы не знаем, какое химическое вещество произвелось в ходе этой ультрапереработки. Поэтому Всемирная организация здравоохранения приходит к такому факту, что мы не будем разбираться с отдельными, условно говоря, сосисками. Мы скажем на всю ультрапереработанную еду, что эта еда потенциально содержит в себе риск развития онкологического заболевания.
3: А что прячется за этим термином ультрапереработанная еда? Какие продукты? Ну, чтобы мы понимали. Ну, не то, что чего опасаться, но к чему нужно подходить осознанно, как минимум смотреть на этикетку?
4: Ну, вот пример я уже привела. Ну, например, это сосиски. Это, например, колбасы. Это продукты копчения. Это продукты, которые... Ну, активно наполненные дополнительными химически, то есть в их составе не находится просто мясо, да, а в их составе находится множество химических агентов, которые, возможно, если их тестируют в лаборатории, они и не являются канцерогенами сами по себе. То есть не то, что возможно, а я почти уверена, что... В еду, конечно, каждое вещество там тестируется и так далее, и его добавление, ну, мы предполагаем какое. Но комбинацию вот этих продуктов, особенно когда они подвергаются тепловой переработке, ну, думаю, что таких исследований ни в лаборатории перед производством колбасы не проводится, нигде не проводится. Особенно на онкологические риски и онкологические риски отдаленные. Понятно, что нельзя выяснить, что вот сегодня ты съел сосиску или кусок колбасы, и завтра онкологическое заболевание. Мы с вами говорили про то, что все риски онкологических заболеваний реализуются в течение 10, 15, 20 лет. И поэтому чрезвычайно опасно вот это регулярное употребление, так же, как и в случае с алкоголем. Не одна рюмка, а это, я в начале передачи сказала, регулярное употребление. Так же и с едой. Если это одна сосиска в месяц, ничего не будет. Я практически уверена. Организм справится с любыми напастями, которые мы в него вводим, если это будет однократно. А если это будет ежедневная основа питания, плюс вы просили еще примеры. Ну и, конечно, вот эти напитки, на которые подсажены, другого слова не скажу, и очень сложно, будучи сама мамой, очень сложно этому противостоять. Это напитки, газированные напитки, с разными вкусами, с разными добавками. Опять же, если это один стаканчик там с какой-то периодичностью, ну, там, раз в неделю, раз в две недели, опять же, я уверена, ничего не произойдет. А если это стандарт питания, когда ребенок с утра пьет энергетик, а в течение дня только сладкие газированные напитки, ну, мы обрекаем его на возможные риски спустя 15-20 лет.
3: Марина Игоревна, я все-таки обязан задать этот вопрос. Насколько важно, даже вот вы вышли на очень такую непонятную для меня тему, не просто сама пища, а что получается после ее приготовления. Вот ведь огромная, просто огромная масса населения, дети особенно, обожают поджаривать хлеб на открытом огне. Мы обожаем шашлыки, мы обожаем всевозможные виды прожаренных кусков мяса. Там спрашиваем с важным видом средней прожарки, едва прожаренных и так далее. Все вокруг это делают, это целые культы вокруг этого есть. Весь Восток жарит мясо, мы к этому привыкли. Шашлыком гордятся регионы, все гордятся этим. Насколько влияет огонь, обугливание пищи на возможные, так скажем, последствия употребления такой пищи? Это вся наша жизнь. Человек жарил мясо на огне всегда. А с точки зрения онкологов?
4: Ну, Дмитрий, аргумент о том, что это вся наша жизнь, и человек всегда жарил мясо, и поэтому мы будем продолжать. Дело в том, что и человечество всю жизнь болеет онкологическими заболеваниями, и не было периодов, когда онкологических заболеваний не было. Ну, только те периоды, когда люди умирали до развития онкологических заболеваний в силу каких-то инфекционных причин или войны, не дай бог, ну, в общем, каких-то факторов, которые приводили к тому, что люди не доживали до онкологического заболевания. Поэтому вы абсолютно правы, что вот это есть не только химическая переработка, о которой мы сказали про ультрапереработку, переработанные продукты, но и есть вот та самая тепловая переработка. И действительно, при жарке, особенно красного мяса, в нем появляются, прямо так и есть, канцерогены.
3: Марина Игоревна, а давайте мы вот об этом, на эту тему, раз уж вышли, поговорим после небольшого перерыва. Мне кажется, тут наши зрители волей-неволей обязаны прислушаться к нашим словам, потому что одно дело, когда мы говорим, ну, в конце концов, не все пьют алкоголь, не все там жахают энергетики, но уж жарят все, пользуются сковородками все, все обожают всевозможные шашлыки и так далее, но я не имею в виду вегетарианцев, это отдельная история. Но сегодня мы говорим о традиционных для нашего общества продуктах питания, которые оказываются не совсем полезны, либо, наоборот, являются нашими смертельными врагами. Давайте, уважаемые радиослушатели, обсудим это после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Мы сегодня, уважаемые радиослушатели, на нашем медицинском факультете в проекте «Сеченовские наука о жизни» говорим о влиянии вредной пищи на развитие онкологических заболеваний, вредная пища и рак. Пиво оказывается вреднее водки для того, чтобы развился рак. Ну, это для меня было сегодня лично моей сенсацией. Но мы начали говорить не просто о потреблении мяса, красного мяса, мы начали говорить о влиянии способа его приготовления, даже прожарки. Мы сегодня в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского онколога, доктора медицинских наук, директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессора Марины Игоревны Секачевой. Марина Игоревна, все-таки термическая обработка мяса, что происходит с любимыми нашими бифштексами, с любимыми нашими кусками сочного мяса, если оно подвергается термической обработке, тем более на огне?
2: Дело в том, что мы говорили в начале нашей передачи, что если мы что-то обрабатываем, особенно при высоких температурах, то в том веществе, которое мы начали обрабатывать, формируются новые субстанции. И вот как раз здесь, при обработке, особенно на открытом огне мяса, формируются так называемые полициклические ароматические углеводороды. И вот эти молекулы, которые частично ответственны за вот прекрасный запах, который мы слышим и чувствуем, они являются потенциальными канцерогенами. И, к сожалению, было показано, что употребление мяса вот такой глубокой прожарки, то есть с большой концентрацией формирования полициклических ароматических углеводородов, оно является фактором риска развития онкологических заболеваний. Причем в основном это заболевания как раз желудочно-кишечного тракта. Если про алкоголь мы говорили, что это рак печени, да, в основном, то в случае вот с таким жареным мясом это как раз колоректальный рак. А колоректальный рак, напомню нашим слушателям, это вторая причина, ведущая причина заболеваемости среди онкологических заболеваний и вторая же причина смертности от онкологических заболеваний. То есть это одно из самых частых онкологических заболеваний в мире, причем и у мужчин, и у женщин. Вот, поэтому понятно, что если, опять же, возвращаясь к нашему, к уже сказанному, если это однократное употребление, там, раз в неделю, два раза в месяц мы употребляем, то, вероятнее всего, защитные силы нашего организма и механизмы, которые в нем заложены, они справятся с этим веществом, его успешно переработают и эту химическую атаку прекратят, и не будет онкологических последствий. Но если это входит в рутину, если питание идет исключительно этими продуктами, плюс с добавлением той самой ультрапереработанной еды, и запивать это все предлагается газированными напитками с самыми различными химическими модификаторами, которые там находятся. Вот где этот риск. Вот почему в западной цивилизации онкологическая заболеваемость растет, растет и растет. В том числе, на мой взгляд, может быть, коллеги-эпидемиологи меня и поправят, но мне кажется, что в том числе мы все больше и больше видим онкологическую заболеваемость, которая смещается в сторону молодых. На мой взгляд, риск – это отражение того, что мы подвергаем наших детей все раньше и раньше различным канцерогенным агентам. Они все раньше и раньше начинают употреблять те вещи, которые могут провоцировать рак, и сталкиваются с ним в начале жизни. Другое дело, что с возрастом наши вот системы, которые заложены, молодой организм, он лучше справляется со всеми агрессивными факторами среды. С болезнями инфекционными лучше справляется. Ну, я не говорю о маленьких детках, а ну, скажем так, о юношеском организме, с нагрузкой, ну, в общем, совсем. Все мы знаем, что молодые люди покрепче, чем пожилые. То же самое касается и химических агентов, которые мы употребляем. И те вещи, как, и с тем же самым алкоголем, с теми же самыми канцерогенами, которые поступают в пищу, организмы людей, скажем так, за 60 лет, ну, я говорю условную эту границу, они справляются, естественно, хуже, чем в 20-летнем возрасте. Поэтому то, что было относительно безопасно в 20 лет, относительно, опять же скажу, безопасно, уже становится опасной дозой для человека в 60 лет. А мы же сейчас говорим и уже на правительственном уровне о здоровом долголетии. И мы не говорим, что, ну, в 60 лет можете уже есть все, что угодно, пить сколько угодно, какая разница, это реализуется через 20 лет, в этот момент уже там будет совершенно другая история, и вас уже не, ну, говоря прямым языком, там уже не будет, да, но у нас сейчас уже в стране средняя продолжительность жизни почти 80 лет, ну, там, 78, поэтому... Мы должны понимать, что в пожилом возрасте факторы риска, которые мы обсуждаем, они реализуются быстрее, с меньшей дозой. И сегодня мы уже не можем вот так отпустить, сказать, ну, пусть человек на закате жизни делает все, что хочет. Нет, мы должны с вами понимать, что мы идем... реально идем и уже достигли неких успехов, реально к большой продолжительности жизни, и именно на это и должны быть нацелены, ну, такие государственные и наши с вами усилия.
1: Марина Игоревна, я вот, когда вас слушал, особенно когда вы рассказывали про вот известный всем пример с ошибкой выжившего, все-таки, возвращаясь к теме молодежи и вредной еды, ведь молодежь – это такой подростковый бунт. Они вырываются из-под маминой юбки, из-под папиного контроля, и получается, что здесь комплексное воздействие на молодой организм. Сигареты, энергетики, пивасик – там банку пивасика, там еще чего-нибудь, шашлычки на природе. И это получается комплексный удар, когда закладываются вредные пищевые привычки на долгие годы вперед. Получается, что молодой организм, он, конечно, более выносливый, он регенерируется, он там

0: Потому что мы услышали о том, что человек вдруг совершенно молодой отлетел Господу Богу. Получается, что здесь надо говорить о такой осознанной привычке формировать свое будущее, здраво относиться к своему питанию. Получается, это ну, чуть ли не с детства надо говорить, что не все горелое мясо хорошо, и не любая банка энергетика – это классно. Так получается.
1: Конечно, и надо сказать, что я вас абсолютно поддерживаю, Дмитрий, но и надо сказать, что мне кажется, что нынешнее молодое поколение все-таки до него уже доходит вот эта концепция о том, что правильно не наращивать себе риски, не наращивать себе риски по здоровью, по крайней мере, чтобы эти риски были оправданы. Ну, когда наши молодые студенты шли в ковид, они понимали, что это риски, но это риски, которые оправданы служением ради жизни других людей. А вот когда ты сам себя убиваешь во благо какой-нибудь пищевой компании, которая сделала хорошую рекламу и что-то там как-то вкусно намешала добавки, и спозиционировала, что вот это очень модно, это супер клево и так далее. Вот это мы, конечно, должны постараться, ну, с высоты своих лет, хотя молодежь, конечно, не очень прислушивается обычно к людям старшего возраста, но все равно должны доносить. Знание
0: Но у
1: сила.
0: этих молодых есть же свои родители, папы, мамы, бабушки. И если кто-то трескает чипсы со вкусом дымка,
1: Конечно.
0: барбекю или все прочего, то есть это мы еще не говорили вообще про этот...
1: Основной пример.
0: Про снеки, чипсы, колечки, все, что под пивасик идет, то получается, что это комплексный удар по здоровью именно юношества, так?
1: Да, основное это, ну, это хорошо известно любому родителю, что как только ты начинаешь что-то делать, тут же начинает делать за тобой ребенок. Это заложено в нас природой. Это как утята смотрят на утку и так далее. То есть это заложено природой. Поэтому разговорами мы можем информировать человека. А родитель может своим примером повести за собой. Но в том числе для молодежи, конечно, есть определенные примеры и кроме родителя. И вот они тоже за собой могут повлечь какие-то люди, которые для них, ну, для их поколения являются носителями смыслов, как сейчас говорят. Поэтому мне кажется, очень важно, когда такие мысли о здоровом понимании риска для собственного организма, они доносятся до каждого. И, может быть, сейчас, кто пишет сейчас какое-то видео для молодежи популярная, он подумает, что своим поведением, если там демонстрируется что-то не входящее в разумные рамки, он своим поведением не только вредит себе, но он дополнительно вредит еще тем людям, которые на него смотрят. Помните об этом, коллеги, если вы меня слышите.
0: Я думаю, что мы больше говорим для родителей, мы говорим для будущих родителей, мы говорим и для бабушек, и для дедушек, и для тех, кто хочет прожить долгую и счастливую жизнь на пользу своим родным и близким, и нашей родине. И вот это самое главное, дорогие друзья, вы нам очень дороги. Спасибо за то, что вы нас сегодня слушали. Мы были сегодня в гостях у нашего доброго друга, доктора медицинских наук, директора Института персонализированной онкологии Сеченовского университета, профессора Марины Игоревны Секачевой. Ешьте вкусно, живите долго, будьте счастливы. Всего самого наилучшего. Марина Игоревна, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания, Дмитрий. До свидания, дорогие слушатели. Не болейте.

Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7

0: 510-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна.
1: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
2: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
4: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
6: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
5: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
1: «Радио России» – главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Российские военные продолжили ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР. Европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей Анкориджа. Погода в московском регионе сегодня немного ухудшится. Далее подробно. Российские военные продолжили ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны. За сутки там взяли под полный контроль 104 здания, противник потерял не менее 85 солдат. Помимо этого, вооруженные силы России продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. За день они заняли 12 опорных пунктов и зачистили 53 здания. А в бывшем пансионате в населенном пункте Щурово в ДНР авиация уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, отходивших из Красного Лимана. Также оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны. Власти стран Евросоюза пытаются сбить США с курса полноценного урегулирования конфликта на Украине на тактику немедленного прекращения огня, чтобы дать передышку ВСУ и восстановить собственную военную промышленность. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Дипломат также подчеркнул, что европейские лидеры пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от договоренностей Анкориджа.
2: Трампа перевербовали. Такой даже был у кого-то заголовок. Ну, я бы так резко не выражался. Все-таки президент Трамп, он человек самостоятельный. Хотя то, что европейцы, начиная с Анкориджа, откуда президент Трамп полетел в Вашингтон, где его ждала эта группа, хотел сказать группа поддержки, но группа задержки. И после этого они, не прекращая, добивались того, чтобы Соединенные Штаты отошли от линии на достижение справедливого долгосрочного урегулирования. Пытаются сбить Вашингтон на свою тактику немедленного прекращения огня, чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась, и, естественно, для Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется, и признаки того, что американские коллеги начинают как-то поддаваться этому нажиму, они уже были какое-то время назад заметны. В том числе вот мой коллега, уважаемый Марко Рубио, прямо сказал, что мы не можем, США не могут быть посредниками, потому что США на стороне Украины. Ну, как всегда, в любом деле, особенно в дипломатии, главное не слова. Слова-то мы умеем произносить, а главное – дела. Посмотрим, как эти дела будут развиваться.
1: Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
3: Многие, когда говорят о Трампе и о американцах, вспоминают встречу в Манкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала. Мы не ждем выполнения этих пониманий или договоренностей. Мы ждем победы, мы ждем реализации наших собственных целей. Просто то, что говорилось с нашей стороны, и то, что мы обещали, в конце концов, в Анкоридже, вот эти наши обещания, они как раз основывались и основываются на нашей настоящей принципиальной позиции в данном конфликте.
1: Концерт «Реквиум» в честь 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны состоялся у Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области. Место проведения концерта связано с многомесячным сражением у Ржева в годы войны, стоившим народу неисчислимых жертв, передает корреспондент ТАСС. Организаторами памятного вечера выступили Российское военно-историческое общество, Москонцерт, Музей Победы, Департамент культуры города Москвы, администрация Тверской области и ансамбль «Песни и пляски» Центрального военного округа. Программа объединила музыку, поэзию, театрализованные постановки и хореографические композиции, посвященные ключевым событиям Великой Отечественной войны. Погода в московском регионе сегодня немного ухудшится. Днем прошумят ливни с грозами, однако температура воздуха будет укладываться в рамки нормы. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: Неделя начнется с постепенного ухудшения погодных условий. С северо-запада к нам нагрянет атмосферный фронт, поэтому если ночью еще без осадков температура воздуха будет колебаться около плюс 15 градусов, то в дневные часы прошумят скоротечные, но интенсивные ливневые дожди с грозами, и температура воздуха в результате чуть-чуть понизится, ну, может быть, до плюс 22-24 градусов, что в любом случае укладывается в рамки для этого времени года.
1: На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт.
6: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские спортсменки завоевали 4 золотые медали на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Пекине в отдельных упражнениях. София Ильтерякова победила в соревнованиях с мячом, булавами и лентой. Золото российской команде также принесла Арина Ковшова, которая выиграла в упражнениях с обручем. Также у Ильтеряковой и Ковшовой в воскресенье по одной бронзовой награде. Российский дзюдоист Энал Тасоев завоевал бронзу в весовой категории свыше 100 килограммов на турнире «Большого шлема» в Монголии. В схватке за третье место он победил двукратного олимпийского чемпиона чеха Лукаша Крпалика. Ранее Эйдар Бифов стал серебряным призером в весе до 100 килограммов. В финале он уступил итальянцу Джинаро Пирелли. Футболисты московского «Велеса» сыграют в следующем сезоне в первой лиге. Столичный клуб в ответном переходном матче в гостях уступил новосибирской «Сибири» со счетом 1-2, но пошел на повышение благодаря победе в первой встрече 4-1. Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отметился голом в матче группового турнира чемпионата мира против Саудовской Аравии. Футболист открыл счет на 10-й минуте. Он занял 8-е место в списке самых молодых авторов голов в истории турнира, обойдя аргентинца Лионеля Месси и американца Юлиана Грина. Рекорд на протяжении 68 лет удерживает бразилец Пеле. Катарский баскетболист черногорского происхождения Ален Хаджибегович, который выступает на позиции тяжелого форварда и центрового, продлил контракт с командой единой лиги «Локомотив Кубань». Соглашение с 27-летним баскетболистом пролонгировано на 2 сезона. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Магадане плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, без осадков. В Красноярске плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Волгограде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в столице плюс 22, плюс 24.

Дорогие друзья, мы сегодня задаем нашему главному герою Йоханнесу Брамсу один очень простой вопрос. Это программа «Часть брамсовского цикла», а вопрос такой. А вот какой на самом деле вы пианист, господин Брамс? Что вы умеете? Чего вы ожидаете от других, если вы, скажем, сочиняете для рояля? Что вы цените? А чего, напротив, совершенно не выносите в фортепианной игре? И каким образом все это находит отражение в ваших сочинениях? Ответы воспоследуют. Но первый из них нам дает прямо сейчас знаменитая в современном мире пианистка Ю Дзя Ван своей записью. Она сделана в 2010 году в Гамбурге. И играет она вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса. Тема слишком известная, чтобы ее каким-то образом комментировать, но Брамс это делает. Брамс вслед за очень многими, кто брался и еще после него возьмется, как раз и показывает на этом примере все, что он умеет сам и чего он ждет от других. В смысле не только владения роялем, но и умение отличать истинную виртуозность, истинное мастерство от пшика и пыли в глаза.

Вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса представляют собой две совершенно независимые друг от друга тетради, опубликованные под одним и тем же 35-м номером опуса. Вот сейчас от первой тетради пианистка Юдзя Ван плавно переходит ко второй. И там от темы Брамс, естественно, отходит еще дальше. Иногда настолько далеко, что хочется, как в глухом лесу, крикнуть «Ау!». Но в этот момент она снова объявляется и снова напоминает о себе. И паганиевская тема, и, еще раз повторяю, выявляет новые особенности брамсовского отношения к роялю и брамсовских отношений с роялем.

Вариации на тему Паганини Йоханнеса Брамса, пианистка Юдзя Ван. Мы задаем Брамсу вопрос и получаем от него ответ. Эта программа – часть нашего брамсовского цикла, и в ней мы интересуемся взаимоотношениями между композитором и инструментом. Причем первым и главным инструментом, которым он владел. Не просто здорово, хотя все говорят, что Брамс исключительно классно играл на фортепиано, но еще и проблемы были связаны с этими отношениями. Я напомню только один из аспектов главной проблемы. Брамс чрезвычайно не любил публично выступать в качестве пианиста. Причем про него даже говорили, что он не играет, хотя может здорово играть, может этим здорово зарабатывать, может добиться большой славы виртуоза-пианиста, который не имеет, но не делает этого из презрения к публике. Вот отношения между собственной скромностью, собственным тщеславием, собственным стремлением к тому, чтобы тебя одобрили, оценили, и полностью противоположными чувствами, это внутри одной человеческой души очень интересный механизм, который может давать разные результаты, если не сбоит. А сбоит, кстати, он очень часто, как мы знаем, и по современным артистам, и по историям из достаточно далекого прошлого. Так вот, мы слышали, как Брамс требует виртуозности от исполнителей, ну и, естественно, среди них первым обозначает самого себя, поскольку все, что он написал, он действительно мог сам сыграть. И говорят, что это потрясающе звучало в его исполнении. Все-таки в тех достаточно редких случаях, когда он находил возможность публично, например, исполнить собственные вариации на тему Паганини. Сейчас эти же вариации столь же трудные, по-прежнему в двух тетрадях, которые исполняются отдельно, мы слышим в исполнении Шуры Черкасского. И это подход к фортепианным трудностям, да и к психологическим тоже, гораздо более ранний, из другой, уже к тому времени ушедшей эпохи. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в послевоенной Германии в студии Кёльнского радио. Шура Черкасский, который на самом деле Александр Исаакч и последний осколок русской дореволюционной фортепианной школы в том виде, в каком она существовала изначально, играет первую тетрадь брамсовских вариаций на тему Паганини.

Это вариации на тему Паганини Йоганнеса Брамса в исполнении Шуры Черкасского. Запись сделана в самом начале 50-х годов прошлого века в студии Кёльнского радио. Вернее, это трансляция живого концерта из Кёльна, который был частью концертной серии, напрямую передаваемой по радио. В тогдашней послевоенной Германии это очень много значило, и человек понимал, что он играет не только для людей в зале, но и для аудитории, которая слушает эту музыку по радио во всей стране. Так вот, при всем при этом нет необходимости хвалить игру Шуры Черкасского, но взглянем на это с точки зрения трудностей, которые там есть и которых мы при этом не замечаем, не видим, потому что они преодолены сразу. Все это так, но давайте все-таки словами сформулируем ответ на заданные гораздо раньше вопросы, еще когда эти же самые брамсовские вариации на тему Паганини играла Юдзя Ванг. То есть мы слышали последнее слово современного виртуозного пианизма. И она, и Шура Черкасский, разделенные дистанцией примерно в 60 лет, имеют абсолютно одинаковые ноты перед глазами, и перед ними стоят одинаковые задачи. Эти задачи Брамсом определены очень четко. И самое главное для него уже тогда, а в дальнейшем это приобретает еще большую важность, чтобы ни в коем случае, ни в одной детали, ни в одном моменте этой музыки она не походила на тот романтический фейерверк пижонства и самолюбования, который был ему не то чтобы ненавистен в музыкантах листовской школы, который очень сильно смущал его просто на уровне невозможности установить личный контакт с самим Францем Листом и вообще в тогдашней новой музыке, как они говорили, музыке будущего. Существовал один действительно очень рискованный текст, который Брамс в 1860 году подписал. Это было коллективное письмо немецких классических музыкантов, так сказать, консервативной академической выучки, обеспокоенных слишком большим ростом влияния партии музыкантов будущего. Ему потом много за это пеняли, преподносили его как ретрограда, консерватора, борца против неизбежного движения времени вперед и человека, который хочет это движение задержать. Но давайте посмотрим вот именно на ноты, которые играет Шура Черкасский, и мы сейчас услышим продолжение. То есть вторую тетрадь тех же самых паганиневских вариаций. Чего ни в коем случае нельзя делать с публикой, ни в коем случае нельзя подменять живое, реальное движение музыки, музыкальной мысли, музыкальных идей и их развитие, прежде всего логическое, прежде всего развитие, которое является продолжением композиторского и исполнительского мышления, вот этими жестами, этими моментами, когда неважно, что происходит, главное, смотри на меня и восхищайся тем, как я аккорд взял, голову повернул, как я паузу или фермату выдержал. Вот именно этого Брамс категорически не допускал, не терпел, и в своей музыке тоже естественным образом он требует чрезвычайно точной организации времени. Никаких свобод, никакой отсебятины, никаких фермат, никаких ускорений или замедлений. Для него тема Паганини – это непрерывно тикающие часы, и очень важно при всех сменах темпа, чтобы никоим образом не терялась вот эта непрерывная логическая нить, нить повествования, чтобы она не рвалась, а вела нас от первой к последней вариации. Что, собственно, и происходит в второй тетради, которую играет Шура Черкасский. Напомню, это Кёльн, начало 50-х годов, и очень много народу, не только в зале, но и по всей Германии, кто слушает это в прямом эфире. Ну, практически как мы сейчас, только с разницей во времени. Вы понимаете, что поколение тогдашних слушателей были примерно вдвое ближе к Брамсу и к тем временам, и к той традиции, которая Брамса открыла для себя, можно сказать, создала и по праву этим гордилась.

0: Музыкальное путешествие с Артемом Варгавтиком.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
3: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг.
4: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
9: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
10: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома,

0: один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Молодежная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, прошла на Дворцовой площади в Петербурге. Далее подробно. Российские войска продолжили ликвидацию разрозненных групп ВСУ в юго-западной части Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны. За сутки там взяли под полный контроль 104 здания, противник потерял не менее 85 солдат. Помимо этого, вооруженные силы России продвигаются в северо-западной части Красного Лимана. За день они овладели 12 опорными пунктами и зачистили 53 здания. А в бывшем пансионате в населенном пункте Щурова в ДНР авиация уничтожила до 30 военнослужащих ВСУ, отходивших из Красного Лимана. Также, согласно сводке Минобороны, поражены военный аэродром, топливо-энергетическая и транспортная инфраструктура Украины, склады горючего и логистические центры ВСУ, мастерская по производству БПЛА дальнего действия и места их хранения. Силы Черноморского флота уничтожили в юго-западной части Черного моря 4 безэкипажных катера противника. Российские средства ПВО за сутки сбили 483 украинских беспилотника самолетного типа. За неделю ПВО перехватило и уничтожило не менее 4124 украинских БПЛА на территории России, подсчитала РИА Новости, изучив данные Минобороны. Наибольшее количество беспилотников было сбито 18 и 20 июня – 992 и 740 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России. За период с 9 по 14 июня ПВО России всего перехватило не менее 4188 украинских дронов. Запад ошибается, рассчитывая нанести поражение России. Западным странам нужно внимательно анализировать ситуацию на поле боя, где вооруженные силы России постоянно продвигаются вперед, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Они играют в свои игры, которые нацелены на то, чтобы в конце концов нам нанести поражение. Об этом все говорят. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды. Но они ошибаются, потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно, постоянно продвигаются вперед.
1: Одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые в Анкоридже, отметил Юрий Ушаков.
2: Многие, когда говорят о Трампе и американцах, вспоминают встречу в Анкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить вот те договоренности, которых она обещала.
1: «Россия ждет не выполнения договоренности Анкориджа, а победы», подчеркнул Юрий Ушаков. Все страны-участницы Великой Отечественной войны должны принять законы об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа. Об этом и заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что нужно бороться за сохранение памяти, увековечивать память героев, иначе можно потерять страну.
3: Что касается законов, которые защищают наших граждан и все точки над «и» расставляют, принятые в Белоруссии на геноциде белорусского народа и в России, увековечивание памяти жертв геноцида советского народа. Наша с вами задача, чтобы такие законы были приняты во всех странах. В войне участвовал многонациональный народ. Но не все государства сегодня суверенные защищают свою память. Отберут память, а завтра отберут суверенитет. Надо бороться за сохранение памяти, увековечивать героев, благодаря кому живем. Только в этом случае есть у страны будущее. Мы не случайно принимаем заявление, обращаемся к другим парламентам. И это важно еще и потому, что неонацизм поднимает голову.
1: Молодежная акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби и 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, прошла на Дворцовой площади в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. В этом году акция посвящена единству народов в борьбе с фашизмом в годы блокады Ленинграда. Волонтеры Победы и жители города создали на Дворцовой площади огненную картину, посвященную подвигу блокадного города. Главным образом композиции свечей стала легендарная полуторка ГАЗ-АА, автомобиль дороги жизни, который доставлял в осажденный город продовольствие и медикаменты, эвакуировал жителей и обеспечивал связь Ленинграда с Большой землей. Дополнила картину «Разорванное кольцо блокады», символ освобождения города, мужество его защитников и торжества жизни над смертью. Наш священный долг каждый год вспоминать эти события, вспоминать эту дату, помнить ее и бережно передавать знания нашим будущим поколениям, отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский. Для создания картины было использовано 120 тысяч свечей, а огонь для зажжения композиции доставили с Пискаревского мемориального кладбища в специальной капсуле. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Россиянка Людмила Самсонова пробилась во второй круг теннисного турнира в Бад-Хомбурге. В стартовом раунде она была сильнее Катаржины Синяковой из Чехии со счетом 6-3, 7-5 и теперь встретится с украинкой Элиной Свитолиной. Тем временем стала известна сетка квалификации мужского Уимблдона. 131-я ракетка мира Роман Сафиулин на старте сыграет с представителем Австрии Джеймсоном Маккейбом. Россиянин Тимофей Олейников завоевал серебро в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 метров на чемпионате мира среди юниоров в Германии. Победу одержал Притам Кендри из Индии. В женской части соревнований Валерия Гонакова завоевала бронзу в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Футбольный «Наполи» сделал запрос по бразильскому вингеру «Зенита» Луису Энрике, сообщает «Спортмедиасет». Отмечается, что сине-бело-голубые требуют за переход 25-летнего игрока 40 миллионов евро. Эта сумма обусловлена в том числе необходимостью избежать убытка. Бразилец был куплен у «Ботафого» за 35 миллионов. «Наполи» считает цену завышенной, но продолжает переговоры, рассчитывая снизить сумму трансфера. Футболист «Динамо-2» Кирилл Исаев на следующей неделе прибудет в расположение крыльев Советов, сообщает «Спорт-экспресс». Главный тренер самарцев Сергей Булатов оценит 21-летнего центрального защитника на сборах. Контракт с «Бело-голубыми» у Исаева закончился, он является свободным агентом. Сербский центровой Данила Тасич подписал контракт с «Уралмашем». В прошедшем сезоне 33-летний баскетболист играл за красноярский «Енисей». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Новосибирске +30, +32, малооблачно, без осадков. В Петрозаводске +21, +23, переменная облачность, также без осадков. В Калининграде +23, +25, переменная облачность, без осадков. В Сочи +24, +26, переменная облачность, без осадков. В Нальчике +21, +23, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, днем в городе на Неве +22, +24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем в столице +22, +24.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 16.
1: Между тем, Санчо, отчаявшись найти голову великана, стал внимательно прислушиваться к причитаниям хозяйки и речам священника. И тут он, наконец, убедился, что никакого свирепоглазого великана вовсе не было, а господин его сражался с хозяйскими бурдюками. Это его очень огорчило. Но хуже всего было то, что никто из присутствующих, ни хозяин с хозяйкой, ни священник не обращались с принцессой, как она того заслуживает. Все называли ее Доротеей и синьориной. Шутили, смеялись. Да и сама она держалась очень просто. Шепталась и перемигивалась с хозяйской дочерью, болтала и любезничала с гостями. Словом, совсем не походила на знатную принцессу, наследницу огромного королевства. И страшное подозрение зародилось у него в голове.
2: А что, как все это обман? Не морочит ли нам с господином голову, чтобы позабавиться на наш счет? Удивительно только, что такой степенный человек, как священник, замешан в этой шутке.
1: Мучимый всеми этими сомнениями, Санчо не вытерпел и решительными шагами направился в комнату Дон Кихота, который как раз в эту минуту проснулся.
3: Ну, теперь, ваша милость, сеньор печальный образ, вы можете спать, сколько вам заблагорассудится. Вам нечего уже заботиться о том, чтобы сразить великана и возвратить принцессе ее королевство. С этим делом все кончено.
2: И я так думаю. У меня с великаном был жестокий и страшный бой.
3: Осмелюсь доложить вашей милости, что убитый вами великан всего-навсего огромный бурдюк с красным вином, а отрубленная голова, будь она неладна, эта голова, я искал ее повсюду, чтобы представить в доказательство вашей победы принцессе Микомиконской, но нигде не нашел.
2: Что за вздор мелешь, ты безумец? Ты, видно, совсем потерял рассудок.
3: Доложу вам, что принцесса Микомиконская превратилась в обыкновенную даму по имени Доротея. Вот какие удивительные вещи произошли, пока вы спали.
2: Ничто не способно удивить меня, ибо еще в прошлый раз, ты, наверное, помнишь, в этом доме совершались волшебные превращения. Неудивительно, что и теперь случилось нечто в этом роде.
3: Ну, хорошо. Но одеяло-то, на котором меня подкидывали, было не заколдованным. Я хорошо помню, как тот самый хозяин, который сейчас грозит выставить вам счетец, держал с одного краю самое обыкновенное одеяло и подбрасывал меня. Хоть человек я не ученый и грешный, но полагаю, что раз все так и было, то значит никакого волшебства тут не было, а была просто здоровая трепка.
2: Пора разобраться, в чем тут дело. Подай мне одеться, я хочу посмотреть на все эти превращения, о которых ты рассказываешь.
1: В это же время священник и цирюльник вместе с Доротеей обсуждали вопрос, как им быть дальше. В конце концов решили, что Доротея по-прежнему будет играть роль принцессы Микомиконской и постарается убедить Дон Кихота, что его борьба с великаном еще не кончена, и он должен сопровождать ее в королевство Микомикон. Едва они успели столковаться между собой, как появился Дон Кихот в полном вооружении. На голове у него красовался исковерканный бритвенный таз, шлем мамбрина. Костлявое тело облекли заржавленные латы. В руках был щит. С торжественным и спокойным видом он приблизился к прекрасной Доротее.
2: Прекрасная сеньора, мой оруженосец доложил мне, что ваше величество погибло, и что вы исчезли, ибо из королевы и знатной дамы, которой вы были раньше, вы стали просто девицей. Если это произошло по воле короля-мага, вашего отца, который совершил это грустное превращение из недоверия к моим силам, боясь, что я не смогу защитить вас, то прошу вас, не верьте этому превращению. Несколько часов тому назад я уничтожил дерзкого великана Пандофиландо.
3: Да.
2: Просто моя скромность не позволяет мне распространяться о моем подвиге.
4: Да о чем вы толкуете, сеньор? Какой там великан? Просто-напросто изрешетили мои бурдюки свином.
5: Сын мой, прошу вас, сын мой, подождите.
2: Повергнув главу вашего врага на землю, я на вашу главу в скором времени возложу корону, которая по праву вам принадлежит.
6: Доблестный рыцарь печального образа. Не верьте тому, кто сказал, что я изменилась. Ибо и сегодня я та же, что была вчера. И благоволите, сеньор, вернуть ваше доброе мнение о моем отце. Он ни при каких обстоятельствах не изменил бы своего мнения о самом храбром и знаменитом из всех странствующих рыцарей. Я не оставила мысли воспользоваться мощью вашей непобедимой руки. Завтра же мы двинемся в дальнейший путь. Сегодня уже поздно, и мы не успеем сделать большого переезда.
3: Санчо! Такого негодяя, как ты, не сыщешь во всей Испании. Скажи, вор, прощелыга, не ты ли сию минуту сказал мне, что принцесса превратилась в девицу Доротею, что отрубленная мною голова великана — это бурдюк с вином? Клянусь небом, я тебя сейчас же искрошу в куски. Пусть это будет остраской для всех плутов, оруженосцев.
7: Не гневайтесь на меня, ваша милость. Я не меньше вашей милости рад, что все остается по-прежнему. Значит, у меня еще есть надежда получить свою долю в этом деле. Ну, губернаторство там или остров. А то, что вы вместо великана набросились на бурдюки с вином, так клянусь богом, я не ошибаюсь. Там красного вина на пол натекло, целое озеро. Вот увидите, какой счет представит вам за убытки его милость, сеньор хозяин.
4: Да представлю! И счет будет немаленький.
5: Да вы успокойтесь, ради бога.
2: Вот что, Санчо, я тебе скажу. Прости меня, но ты болван. Этот человек может говорить что угодно и представлять какой угодно счет. Он ничего не знает. Но как же ты-то не понимаешь, что все это опять козни злого волшебника? Нет, тебя, я убедился, все равно не исправишь. Ты болван!
5: Ну, сеньор!
8: Довольно Фесса. Довольно. А уж если сеньора принцесса решила, что мы тронемся в путь завтра, то пусть так и будет. Всю ночь мы проведем за приятной беседой, а завтра последуем за благородным рыцарем.
9: Какое счастье быть свидетелями отважных и неслыханных подвигов, которые предстоит совершить Дон Кихоту.
2: Я глубоко вам признателен за милость, вами оказанную, и за ваше высокое мнение обо мне. Я постараюсь оправдать его. Хотя бы это стоило мне жизни.
10: Между тем наступил вечер, и хозяин гостиницы по приказанию священника приготовил самый лучший ужин. Все уселись за стол, причем на почетное место, как он ни сопротивлялся, усадили Дон Кихота рядом с принцессой Никомиконской.
2: Я бы хотел сказать несколько слов о профессии странствующего рыцаря. Я считаю, что профессия странствующего рыцаря превосходит все другие профессии, поскольку сопряжена с величайшими опасностями и лишениями.
5: Но позвольте с вами не согласиться, уважаемый. Сеньор Дон Кихот, я считаю, что науки выше военного дела, потому что духовный труд возвышеннее телесного.
2: Простите, святой отец, цель и задача науки состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, чтобы отдать каждому то, что ему принадлежит, стараться и заботиться, чтобы исполнились добрые законы. Цель, несомненно, благородная, высокая и достойная великих похвал. Но все же цель, к который стремится в военное дело, заслуживает еще больших похвал, ибо цель – это мир, а в нем высшее благо, которого люди желают в этой жизни. Этот мир и есть истинная цель войны. А если войны, то значит и воинов. Совершенно ясно, сеньоры, что цели, которые преследует военное дело, несравненно выше и важнее, чем цели, к которым стремится наука.
10: Дон Кихот говорил так ясно и рассудительно, что никто из слушателей не сказал бы в эту минуту, что он сумасшедший. Напротив, все внимали ему с большим удовольствием.
2: Итак, посмотрим, какова судьба студентов. Их главное несчастье – бедность. Студент нередко голодает, дрожит от холода, носит нищенское платье, а все же он находит для себя кусок хлеба.
7: Ваша милость, да. Сеньор Дон Кихот, вот же ваше блюдо, сеньор рыцарь. Ну, извольте поесть.
2: Конечно, теплое плащ у студента – большая редкость, а дорога, по которой он идет, тяжкая, неровная, крутая, но все же наступает у студента и пора удачи. Времена желанной степени, даже довольства. У него появляются новые наряды, даже роскошные. Он встречает повсюду почет и уважение. Но теперь сравните его судьбу с судьбой воина-солдата. Живет он на нищенское жалование. Да и это жалование вечно задерживают или не выплачивают вовсе. Бывает, конечно, что ему удается поживиться грабежом, но тут уж он рискует не только своей жизнью, но даже и спасением души. Ночует он не на простынях, которые жалко измять, а на том, что сам себе изловчиться постелить на голой земле. Поверьте, что солдат всегда рад сухой корке хлеба, а горячую похлебку считает редким лакомством.
7: Ваша милость, пока не остыла, вот же ваша тарелка, сеньор.
2: Помолчи, Санчо, я говорю о вещах, пока тебе недоступных. Скажите мне, сеньоры, какие отличия сулит храброму солдату день битвы? Кому-то наденут в награду докторскую шапочку из бинтов и корпии, если шальная пуля прострелит ему висок. Кто-то получит почетное увечье, останется безруким или безногим. Вы когда-нибудь задумывались, сеньоры, сколько приходится погибших в битвах на одного отличившегося? Я уже заранее знаю ваш ответ. Убитых и искалеченных насчитываются тысячи, а награжденных счастливчиков лишь единицы. Не правда ли, что среди ученых дело обстоит совсем иначе? Итак, труды солдата тяжелее, а награды меньше. Как мы знаем, известность и достаток достается ученым ценой упорного труда, голода, нищеты, головокружения, несварения желудка, многого другого. Но для того, чтобы сделаться хорошим воином, нужно претерпеть все, что претерпевает ученый, да еще ежеминутно рисковать жизнью. Если ученого гнетет и преследует страх перед нуждой и бедностью, то что это по сравнению со страхом, который охватывает солдата в осажденной крепости? Но на войне есть опасности и похуже этого. Вообразите, среди открытого моря схватились на абордаж две галеры. На солдат наведены неприятельские пушки. Каждый неосторожный шаг на узком трапе, и воин низвергается в ту бездну, откуда нет возврата. Но что удивительно, его место тут же занимает другой. Побуждаемый чувством чести, они отважно подставляют грудь под выстрел орудий и кидаются по узкой доске на вражеский корабль. Поистине, большего мужества и отваги не найти вам среди ужасов войны. И вот что, сеньоры, счастливы были те благословенные времена, когда еще не было этих дьявольских огнестрельных орудий. Я верю, что тот, кто это выдумал, расплачивается сейчас в аду за свое сатанинское изобретение, поскольку рука подлого труса, вооруженного пистолем или мушкетом, может лишить жизни доблестного кабальера. Иногда я почти раскаиваюсь в душе, что избрал стезю странствующего рыцаря в тот гнусный век, в котором мы живем. Ибо порох и свинец могут лишить меня возможности прославиться по всей земле с помощью моего меча. Но да исполнится воля неба, и я преодолею такие опасности, каких не видали странствующие рыцари минувших времен.
11: В общем, я согласен с вашими доводами, сеньор Дон Кихот. Хотя я и сам принадлежу к сословию ученых.
9: Я никогда не слышал такого мудрого толкования военной науки, сеньор Дон Кихот. Как жаль, падре, что такой разумный и красноречивый человек становится безнадежным безумцем, когда дело коснется рыцарства. Боюсь, что нас ждут еще кое-какие неожиданности.
11: Хотелось бы, чтобы они миновали нас, мастер Николас.
12: Сеньоры, прошло уже 2/3 ночи. Не следует ли нам оставшиеся часы посвятить отдыху?
9: Да, падре, можно и отдохнуть.
6: А прошу пройти с нами, сеньора. Замечательный был вечер, сеньоры.
13: Да, замечательный.
12: Спокойной ночи, сеньоры.
9: Спокойной ночи.
14: Спасибо рыцарю печального образа.
2: Спокойной ночи, сеньоры. Прошу не беспокоиться. Я всю ночь буду вас охранять.
15: Ну вот, падре, неожиданность не заставила себя ждать.
11: Будем уповать на провидение, мастер Николас. Сеньор Дон Кихот, возможно, вам тоже следует отдохнуть. К чему эти ночные бдения?
2: Кто знает, что может случиться. Всегда можно ожидать внезапного нападения какого-нибудь великана или злого чародея.
12: Ну, если только великана. Желаю вам удачи, сеньор.
10: Все стали устраиваться на ночь. Дамы удалились в свою комнату, кавалеры расположились кто как мог, Санчо устроился удобнее остальных, улегшись в конюшне на упряжке своего осла. А Дон Кихот выехал на своем Росинанте на дорогу, чтобы охранять постоялый двор, который он по-прежнему считал замком. Вся гостиница погрузилась в глубокий сон. И только Дон Кихот на коне в полном облачении всю ночь до утра разъезжал вокруг гостиницы и, опершись на копье, испускал столь тяжкие и грустные вздохи, что, казалось, у него разрывается сердце.
2: О, госпожа моя, Дульсинея Тобусская, совершенство красоты, сокровищница мудрости, хранилище всех добродетелей, воплощение всего, что есть лучшего на свете. Что делает сейчас твоя милость? О, принеси мне весть о ней, ясная светлая луна. Быть может, в эту минуту она размышляет, какими радостями подарить меня за страдания. О, ты, лучезарное солнце, спешащее подняться из-за гор!
10: Нам осталось неизвестным, что дальше случилось с лучезарным солнцем, ибо в этот момент наш рыцарь заметил, как к постоялому двору подъехали 4 отлично одетых всадника с мушкетами у седел. Ворота гостиницы были еще заперты, и приезжие стали громко стучать.
16: Эй! Эй!
17: Рыцари! Оруженосцы! Или кто бы вы ни были, перестаньте стучать у ворот этого замка. В такую раннюю пору обитатели его еще спят, и ворота крепости открываются обычно не раньше, чем солнце озарит землю своими лучами. Подождите, пока наступит день, а тогда посмотрим, следует ли вас пускать или нет.
16: Какая крепость, о чем вы толкуете? Если вы хозяин постоялого двора, распорядитесь, чтобы нам отперли. Мы путешественники, нам нужно покормить лошадей и ехать дальше. Мы очень торопимся.
17: Неужели, кабальеро, я похож на хозяина постоялого двора?
16: Я не знаю я, на кого вы похожи, знаю только, что вы мелите вздор, называя гостиницу замком.
17: Да, это замок. Притом один из лучших в этих краях.
10: Но всадникам, которые всю ночь провели в дороге, было не до пререканий с Дон Кихотом.
16: Эй! Открывай!
17: Слушайте, вы! В этом замке нашли себе приют на ночь люди, которые носили в руках скипетр, а на голове корону. Всякого, кто усомнится в этом, я потребую к ответу и вызову на поединок.
16: Эй! Открывай! Да открывай же, ну!
4: Черт, кто там еще? Да иду, иду!
18: Хозяин, что это за чучело у тебя у ворот?
4: Сеньор, не обращайте внимания. Прошу сюда. Это наш рыцарь, он того... В общем, того. Прошу вас.
10: Между тем рассвело, и солнечные лучи и шум, поднятый Дон Кихотом, разбудили уже всех постояльцев. Вновь прибывшие всадники занялись своими делами и не обращали никакого внимания на Дон Кихота. Рыцарь выходил из себя от бешенства и досады, так как данное принцессе слово не пускаться ни в какие приключения лишало его возможности проучить наглецов. Как раз в эту минуту дьявол принес в гостиницу того самого цирюльника, у которого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса снял седло и сбрую с осла. Направившись со своим ослом на конюшню, цирюльник застал там Санчо Пансу, который возился с седлом. Узнав свое добро, он тотчас же набросился на нашего оруженосца.
19: Дон Воришка, теперь-то вы попались. Давай-ка сюда мой бритвенный таз, седло и сбрую, которую вы у меня стащили.
10: При этом внезапном нападении Санчо, недолго думая, влепил цирюльнику такой удар кулаком, что у того кровь залила рот. Однако цирюльник схватился за седло и закричал так громко, что все находившиеся в гостинице сбежались на шум.
20: Правосудие! Суда! Именем короля! Этот вор и разбойник с большой дороги украл у меня седло, а теперь хочет меня убить!
19: Врешь! Я не разбойник с большой дороги! Это седло завоевал в честном бою мой господин Дон Кихот.
20: В честном бою? Ах ты негодяй! А вот на тебе!
10: Но Санчо парировал удар, и между ними завязалась ожесточенная драка.
20: Подлец! Разбойник!
19: Сам ты подлец!
20: Парил! Урод! Я тебе покажу! В честном бою!
10: Сбежавшиеся постояльцы только глядели на их схватку, не рискуя вмешиваться в потасовку, поскольку не знали, в чем дело и кто тут прав, а кто виноват. А между тем ссора между цирюльником и Санчо Пансой все разгоралось.
20: Я тебе покажу, честно пою!
19: Подлец! Разбойник! Да сам ты подлец!

0: Вы слушали 16-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, хозяйка гостиницы Ирина Муравьева, хозяин гостиницы Александр Ильин, Доротея Елена Харитонова, дочка хозяина гостиницы Дарья Семенова, Мариторнес Алина Ольшанская. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение. Имя и время.
2: Поразительно, как человек, проживший всего 41 год, успел настолько насытить свою жизнь путешествиями и приключениями, да еще стать международной знаменитостью и оставить заметный след мировой науки. В энциклопедиях и словарях он числится как путешественник-исследователь, географ, ботаник, зоолог, этнограф, антрополог. При этом он никогда не относился к кабинетным ученым. Вся его короткая и яркая жизнь прошла в рискованных экспедициях по самым опасным для европейца местам. Его отличала какая-то аномальная отвага и яркий многогранный талант. При этом он совершенно не боялся браться за воплощение каких-то грандиозных планов, масштаб которых явно тянул на эпохальные исторические проекты и требовал изрядных капиталовложений. Увы, главным из них не суждено было сбыться, к сожалению, для Отечества. Хотя имя его не забыто. Им названа одна из больших московских улиц, река в Астролябии, залив в Антарктиде, астероид и многие другие объекты. Институт этнографии СССР, кстати, был назван его именем. А памятники ему установлены в Севастополе, Малине, Окуловке и Джакарте. Ну и уж, конечно, его биография вошла в книжную серию «Жизнь замечательных людей». Имя. Николай Николаевич Миклуха Маклай. Время. Родился 5 июля 1846 года в Новгородской губернии. Умер в Москве 2 апреля 1888 года. По его отцу прослеживаются потомки отважного казачьего Харунжева, отличившегося при штурме Очакова и получившего за это дворянство. Дед по матери – полковник Бекер, герой Отечественной войны 1812 года. Так что отвага, можно сказать, была прошита в генах Николая Николаевича сразу по двум наследственным линиям. Кстати, крестным маленького Коленьки был генерал от инфантерии Александр Николаевич Редигер, прямой предок одного из патриархов всея Руси. Откуда же взялась вторая часть фамилии? Ну, в Российской империи такая традиция в дворянских семьях встречалась довольно часто. Но лучше об этом расскажет прямой потомок. Николай Николаевич Миклуха Маклай, только младший.
3: Вы знаете, вторая часть фамилии официально появилась перед отплытием на остров Новая Гвинея. Официальный паспорт Николай Николаевич получил именно тогда. Паспорта же не требовались. И вот когда выправляли фамилию, это уже было записано в паспорте. И, кстати говоря, Николай Николаевич тем самым, ну, скажем так, восстановил фамилию, которая изначально, одна из ее частей, была «История семьи». А вот в «Истории семьи» следующее. Дело в том, что шотландский барон, убитый при «Желтых водах», был пленен казаками и женился на казачке Миклуха. А для русского уха все-таки более благозвучно будет фамилия Миклуха. И всяких там заморских фамилий двойных не использовали. Время немножко изменилось, и в 19 веке уже более благозвучно были вторые фамилии, и все-таки мужская линия Маклай, или шотландский барон Маклей. Она всегда присутствовала в семье, и ее добавили, когда уже Николай Николаевич отправлялся. Тем более, что это было к месту, в связи с тем, что он планировал, соответственно, работать за рубежом.
2: Надо заметить, что за рубежом к тому времени Николая Николаевича уже знали. И достаточно хорошо, во всяком случае, в ученом мире. Как это часто бывало с особо одаренными людьми, в детстве и юности Миклух Маклай учился плохо. Прогуливал, увлекался теми предметами, которых не было в программе. Правда, всегда отлично успевал по иностранным языкам, что пригодилось впоследствии, когда он учился в знаменитых университетах Германии, жил в Европе, общался с виднейшими учеными того времени и активно публиковался на немецком и английском языках. Именно его отобрал из своих учеников выдающийся естествоиспытатель и философ Эрнст Геккель как помощника для большой экспедиции по Канарским островам. Для широкой публики Миклух Маклай – это прежде всего человек с Луны, исследователь, проживший годы среди аборигенов Новой Гвинеи. Но мы упускаем из вида, что он был настоящим ученым с очень широким диапазоном исследовательских интересов. Рассказывает Николай Николаевич Миклуха Маклай-младший.
3: Ну, мы должны понимать, что Николай Николаевич обучался в Германии, и, к сожалению, из-за того, что не так много было денег у семьи, не всегда мог даже вернуться в Россию на отпуск. Об этом он писал своей матери. И Геккель, его учитель, а мы должны понимать, что Геккель – это фактически немецкий Дарвин, и популяризация теории Дарвина во многом прошла благодаря именно Геккелю, что сам признавал Дарвина. Миклуха Маклай был учеником Геккеля. Безусловно, взял достаточно много полезного для того, чтобы подготавливать свои работы должным образом, на том уровне, чтобы они действительно были ценными и полезными для не только науки, но и общества. Потому что именно подход Миклуха Маклая был не просто в том, чтобы написать важный труд, а в том, чтобы этот труд еще и был действительно известен, донести его до людей, скажем так, связь науки и общества, как мы сейчас об этом часто говорим. Вот это я считаю, что он взял во многом у Геккеля, и, разумеется, его работы, первая экспедиция на Канарские острова, потом последующие, которые не были абсолютно связаны с этнографией, он изучал Москаку и достаточно серьезнейшие работы в этом плане провел. Об этом, кстати говоря, и сейчас наши российские ученые вот буквально опубликовали статью о интересных заметках, которые позволили в настоящее время использовать его, соответственно, собранные данные. Поэтому его наследие как ученого и те труды и материалы, собранные еще в то время, безусловно, актуальны и сейчас. Но неизвестность, скажем так, на начальном этапе его как ученого была обусловлена тем, что работы и вся его работа, она в основном публиковалась, конечно, и круг его общения был за рубежом. Хотя он, безусловно, был в постоянной переписке с Российской академией наук и с учеными российскими. Иначе бы не было бы возможности говорить об его экспедициях на южную часть Тихого океана, в Южные моря, и в том числе в самый главный берег Маклая, который дал возможность ему провести исследования вместе с папуасами. Он не шел классическим путем, мы должны понимать, да, то есть это все-таки предполагает классический путь получения признания как ученого, защиты диссертации, проведения определенных работ, которые связаны с кабинетной работой. А у него этого не было. Мы должны также понимать, что когда он вернулся без какой-либо защищенной диссертации. Безусловно, вот за рубежом он был признан, и у него было определенное признание именно за счет его трудов, которые он опубликовал на основе своей полевой работы. И мы можем даже вспомнить, что с его коллекциями, когда он прибыл в Российскую академию наук, не все были готовы сразу же его признавать. Ну, давайте так будем понимать. Сейчас у нас все-таки интернет, и информация движется моментально. А тогда, ну да, безусловно, Миклуха Маклай известный. Но все-таки хотелось бы посмотреть, а что он из себя представляет. И вот когда он дал уже цикл лекций, а это было в 1886 году, вот смотрите, как у него первая выставка по итогу прошла 140 лет назад, сейчас 2026 год, 140 лет назад в Санкт-Петербурге, а первая экспедиция в 1871 году. 15 лет прошло. Безусловно, за этот период он немало времени провел именно в Австралии, в океане, там и получил свою известность, несмотря на что как бы он, безусловно, старался, чтобы эта вся информация и делал все возможное до России.
2: Про приключения Николая Николаевича Миклуха-Макла и про интересные факты, связанные с его жизнью, о том, как Россия с его помощью могла уже в XIX веке существенно закрепиться в Юго-Восточной тропической Азии, где уже активно работали англичане, немцы, французы, о том, как отчаянно боролся с работорговлей и за права аборигенов наш соплеменник, мы расскажем в следующих выпусках нашей рубрики, потому что за короткую и яркую жизнь Николай Николаевич успел очень многое. По крупицам собранное собрание его произведений составляет 7 томов. Кстати, именно это издание наш президент подарил верховному правителю Малайзии султану Ибрагиму, поскольку там автор с теплотой и благодарностью описывает свои встречи с его предком Махараджей Джохара Абу Бакаром. Так что, как писали раньше в романах, продолжение следует.
1: Имя и время. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
4: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. В эфире программа «Московский ЗОЖ». При участии Департамента здравоохранения Москвы.
8: Всем привет! У микрофона Ольга Копылова. Куда отправляются москвичи после работы снять стресс? Ну, как правило, в кафе, в рестораны и ночные клубы. Но такой отдых не дает возможности расслабиться по-настоящему. После напряженного дня так хочется посидеть в тишине, где нет громкой музыки и яркого света, поделиться наболевшими проблемами с психологом, снять напряжение с помощью медицинских технологий. Наконец, такая возможность в Москве появилась.
1: Программа «Московский ЗОЖ».
8: Снять городской стресс можно в центрах ментального здоровья, рассказывает заведующий психотерапевтическим отделением одного из таких центров на улице Рабочая Роман Михайлович Зайцев.
1: «Московский релакс».
8: Роман Михайлович, приветствую вас.
9: Здравствуйте, доброго дня.
8: В центрах ментального здоровья используются инновационные технологии лечения пациентов. Вот у вас, например, есть очки виртуальной реальности, с помощью которых вы учите людей управлять своими эмоциями, своим психологическим состоянием. Расскажите, чем еще вы богаты? Какие методы лечения, какие новинки медицинской техники вот благодаря открытым этим центрам ментального здоровья доступны сейчас москвичам?
9: Есть еще тоже зарекомендовавший себя аппаратный метод, который называется БОС.
8: Биологическая обратная связь.
9: Абсолютно точно. Аппарат работает по принципу такого физиологического зеркала, когда при взаимодействии, опять-таки, с программным интерфейсом, человек развивает себе навыки саморегуляции. Ставится датчик, тоже датчики бывают разные. Бывает сердечный датчик, который измеряет частоту сердечных сокращений. И именно по этому параметру, да, мы пытаемся гармонизировать, стабилизировать состояние человека при взаимодействии с тем или иным программным обеспечением.
8: Ну вот опять же, это же игры, да, какие-то, насколько я понимаю. Ну то есть я про БОС много читала, там в Новосибирске у нас его разработали, этот метод. Может быть, вы его как раз и используете, да?
9: Да.
8: Правильно, очень хорошо, это давно уже было, но там игры. Когда тебе хорошо, то солнышко появляется. А здесь та же самая идея, в основе. Только когда ты правильно, например, дышишь, когда ты умудряешься снизить сердечный ритм, то ты там, я не знаю, клад нашел, получил, принцессу спас и так далее.
9: Совершенно верно. Есть игры кобойца, есть игры наоборот, которые стимулируют, да, немножечко. Поэтому это замечательный уже зарекомендовавший себя метод инструментальной терапии. Если говорить о более серьезных аппаратных методах, к ним можно отнести аппарат транскраниальной магнитной стимуляции. И он предназначен для такой мягкой, неинвазивной стимуляции нейронов головного мозга. Это такой аппарат, который имеет наконечник шарообразной формы, который прикладывается к разным участкам головы, ага, для того, чтобы стимулировать, да, магнитным полем нейроны головного мозга. Улучшается настроение, да, стабилизируется эмоциональное состояние, очень хорошо помогает при улучшении когнитивных функций. Вот. То есть замечательный такой аппаратный метод, который сейчас только, наверное, можно сказать, входит в широкую практику.
8: Ну, а раньше была еще электростимуляция, но она у вас, по-моему, тоже есть.
9: И она у нас есть, да, транскраниальная электростимуляция. То есть этот аппарат с помощью слабых электрических импульсов воздействует на структуру головного мозга и стимулирует выработку эндорфинов, так называемых гормонов счастья.
8: Я бы хотела, чтобы еще остановились на вот гипокситерапии. То есть это тот самый случай, вы знаете, когда спортсменов отправляют в горы перед соревнованиями, они там дышат воздухом с меньшей концентрацией кислорода.
9: Совершенно верно.
8: И это оздоравливает мозг и сил придает. Потом они возвращаются и побеждают на соревнованиях. Такой допустимый допинг, да, без каких-либо лекарств. Вот с помощью воздуха, дыхания.
9: Ну вот видите, как наш аппаратный метод называется нормобарическая гипокситерапия. В отличие от гор, давление воздуха здесь нормальное. Уши не закладывает, как говорится, да. Вот. И вот такое дыхание, да, очень хорошо помогает при тревожных, астенических, депрессивных состояниях, стабилизирует состояние. Даже профилактика сердечно-сосудистых заболеваний тоже отмечается как некое показание в этом методе. Но у нас самое главное в нашей сфере увеличивается устойчивость к стрессу при использовании этого метода. Также у нас есть еще светолечение, фотохромотерапия. Тоже очень известный, зарекомендовавший себя метод, используется для лечения депрессивных расстройств. Иногда используется, возбуждая позитивную активность мозга. Это зависит от спектра видимого излучения. Да? То есть вот красный цвет он возбуждает немножечко, да, позитивную активность мозга. А, например, желтый цвет улучшает настроение. Белый стимулирует выработку серотонина и мелатонина. Да? Стабилизируется, улучшается сон. То есть это тоже замечательный, прекрасный метод, который пользуется большой популярностью в нашем центре.
1: Московский релакс.
8: Здорово, просто ради того, чтобы прийти на все это посмотреть, богатство, стоит к вам записаться на прием.
9: Совершенно верно. Приходите, будем рады помочь. И даже такая комната психологической разгрузки специальная в центре, куда человек вне приема может прийти, вот, побыть. Она имеет определенные внутренние интерьеры, там такой эффект пузырьковый, там движение воды, так что создается приятная музыка, создается такое пространство, где человек может побыть наедине с собой, отдохнуть. Это тоже такая замечательная возможность.
8: Так, это у нас еще раз напоминаем, площадь Ильича, а еще где?
9: Метро Римская, наш центр, да, рабочий.
8: Ну или площадь Ильича, да? Вот они рядышком.
9: Поближе.
8: Римская. Римская ближе, понятно. Так.
9: И бульвар Рокоссовского, это игральный дом 8.
8: А Римская это?
9: Рабочая улица, дом 34, строение 3.
8: Ну в любом случае, если мы наберем центр ментального здоровья в поисковике, мы же выйдем на вас?
9: Абсолютно точно. И записаться можно, как мы уже говорили, на порталах, да, и в приложениях, и МОСРУ, и МИАС-МПО, Госуслуги Москва. Пожалуйста, можно записаться самостоятельно, тогда человек попадает к психологу, психолог уже проведет психологический скрининг, с ним побеседует, да, и, исходя из состояния и потребностей человека, предложит ему маршрутизацию, либо сам проведет какие-то сессии, да, либо направит к врачу.
8: А еще раз расскажите, пожалуйста, о внешнем убранстве, так скажу, да, о той атмосфере, которую вы создали внутри. Вы сейчас уже немножко упомянули вот комнату эту разгрузки психологической, но я слышала уже от людей, которые у вас побывали, что там просто классно расслабляешься, только войдя в вот, дверь, открыл, закрыл, и уже расслабился даже без каких-то дополнительных методов. Как вам это удалось? Что за атмосфера?
9: Ну, вы знаете, власти города Москвы старались создать приятную, расслабляющую атмосферу, в которую человек попадает, уже оказывал вот это замечательное психотерапевтическое воздействие.
10: Опишите нам.
9: У нас очень приятные интерьеры, много растений, цветов.

0: его взрослый возраст. А здесь человек приходит и попадает в такую очень уютную, я бы, знаете, какое слово использовал, слово уютное, уютная атмосфера, да? Приятная на глаз, приятная на слух. И я очень надеюсь, мы сильно стараемся, чтобы это было приятно и коммуникативно. Все наши специалисты всегда дружелюбные, улыбаются, готовы помочь. Мы встречаем наших гостей. То есть, когда человек приходит, он подходит к ресепшн, да, где его встречают администраторы, и потом сам специалист спускается за ним и проводит его в кабинет, где уже проходит прием, сессия. Да. Но вот сама эта атмосфера и дружелюбности, встречи человека, интерьера, все это в совокупности создает вот ту психотерапевтическую атмосферу
1: А режим
0: нашего
1: работы
0: центра.
1: у вас какой?
0: Наши центры работают 7 дней в неделю с 8 до 8 вечера. Опять-таки это создано для того, чтобы москвичи, работающие, могли найти время в своем плотном графике, в своих заботах и делах, чтобы посетить либо утром, либо вечером, либо на выходных, да, когда у человека есть возможность, тогда он может обратиться.
1: А возраст ваших пациентов от и до?
0: Ну, мы не ставим каких-то ограничений. Понятно, что, наверное, в основном проект нацелен на такое работоспособное население, да, вот как раз целью оказать ему содействие, да, психологу психотерапевтическое, но мы принимаем всех, но начиная с 18 лет, да, то есть детками мы не занимаемся. Я знаю, что планируется тоже такой центр и в детской сфере, да, но вот мы с 18 лет, а так вот у нас их жестких ограничений по возрасту нет.
1: Ну, знаете, я вам что скажу? Здесь такие перспективы для развития. Вот уже даже я вас слушаю, у меня мысль заработала. Это у вас, знаете, вот есть такие кафе и антикафе. Есть больница, а у вас антибольница, так бы я сказала. То есть все те недостатки, которые, ну, так получается, есть в больнице, вы полностью ушли от этого. Человек получает то, чего ему не хватает. Внимание, покой, успокоение, потому что в больнице-то мы нервничаем, конечно, когда попадаем, тут деваться-то некуда. Вот, то есть это такая антибольница. Я бы, знаете, даже подумала, вот, предложите в правительстве мою идею, она, по-моему, очень хорошая. Придумайте такие центры антикафе, это как бы будут ваши филиалы, может быть, не совсем они будут такие, там, может быть, там не будет этих приборов, не будет этой техники, но будут психологи, будет атмосфера, может быть, чаепитие, может быть, просмотр каких-то приятных фильмов, но, понимаете, с присутствием психолога. И, знаете, к вам пойдут люди, я уверена.
0: Предложите эту идею.
1: Но это перспектива развития. Вы еще много чего придумаете. Я уверена, что к самое начало. Вам огромное спасибо за инициативу, за реализацию, за то, что помогаете нам. Спасибо вам и удачи, успехов.
0: Спасибо.
1: Всего доброго, до свидания.
0: Всего доброго.
2: Программа «Московский ЗОЖ». Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используют ВСУ. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Иранская сторона на переговорах в Швейцарии и США подняла тему возвращения замороженных активов Исламской Республики. Далее подробно. По данным Минобороны, подразделения группировки российских войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировок войск «Юг» и «Центр» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, логистическим центрам, мастерской по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, местам их хранения, а также пунктом временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожены 4 безэкипажных катера ВСУ. Запад до сих пор не считает себя стороной украинского конфликта, несмотря на поддержку киевского режима. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что война на Украине была развязана Западом руками Киева.
2: Внимание обращали неоднократно, и президент это делал. Они по-прежнему исходят из того, что мы поддерживаем Украину, но мы не сторона войны. На самом деле, все то, что сейчас происходит на Украине, это война, развязанная Западом, руками киевского режима, который откровенно обретает нацистские окраски, а Запад заявляет, что этот режим защищает европейские ценности. Все тут, по-моему, больше ничего не добавить.
1: А помощник президента России Юрий Ушаков заявил Павлу Зарубину, что страны Запада ошибаются, рассчитывая нанести поражение России. Реальная ситуация доказывает их заблуждение. Ушаков также подчеркнул, что одна из сторон оказалась не в состоянии выполнить договоренности, достигнутые на Аляске. Польша должна определиться, защищает ли она память о павших от рук нацистов или поддерживает неонацистский режим на Украине. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
3: Мы видим, как с почестями пересохраняют лидеров нацистских движений времен Второй мировой войны на Украине. При этом все европейские страны, страдавшие от нацизма, фашистского гитлеровского режима, отмалчиваются. Польша пытается как-то найти свое место в этом вопросе, очень аккуратно говоря о том, что это недопустимо. Но ведь от рук нацистов, бандеровцев, погибло огромное количество поляков. В той же Польше надо определиться, с кем она, со своим народом, память защищает, или с преступным неонацистским режимом киевской пункты. И в России и Беларуси преступления фашистов признаны геноцидом на законодательном уровне. Мы с вами должны сделать все для защиты памяти о тех, благодаря кому живем, благодаря кому мы строим, в том числе, планы на будущее.
1: Тем временем скандал между Варшавой и Киевом из-за прославления Украиной нацистов набирает обороты. Выступая на национальном празднике, польский лидер Карель Навроцкий, который уже